0: Здравствуйте.
1: О важном.
0: Попытка стран Запада изолировать Россию на международной арене полностью провалилась. Это заявил чрезвычайный полномочный посол в Германии Сергей Нечаев. Дипломат связал устойчивость государства с внутренним единством общества. Он добавил, что круг друзей Москвы охватывает все регионы мира, а отношения с союзниками по евразийским интеграционным блокам успешно выдержали проверку временем.
1: О Ближнем Востоке.
0: Иран и США согласуют меморандум для прекращения вооруженного конфликта в течение нескольких дней. Стороны планируют подписать исламабадский документ дистанционно в цифровом формате, после чего объявят о перемирии на 2 месяца. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Американский президент Дональд Трамп также подтвердил готовность сторон заключить мирный договор. Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились весной текущего года из-за взаимных военных ударов и закрытия Армузского пролива.
1: О русофобии.
0: Владимир Зеленский подписал закон, который исключил русский язык из списка защищаемых на Украине. Теперь на него больше не распространяются положения Европейской хартии региональных языков. Об этом сообщили в Верховной Раде. Местные депутаты приняли этот документ, несмотря на то, что свободное развитие и защита русского языка прямо гарантируется украинской конституцией. В российском МИДе назвали такие действия неонацизмом в действии. Ранее глава ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия добьется восстановления прав русских на Украине.
1: О санкциях.
0: Великобритания запретит импорт дистоплива и авиационного керосина из российской нефти со следующего года. Ограничения затронут горючее, которое производят из сырья из России в третьих странах. Об этом сообщили в Министерстве торговли Соединенного Королевства. Ранее Лондон временно вывел эти нефтепродукты из-под санкций из-за угрозы дефицита на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.
1: О космосе.
0: Американский грузовой корабль «Карго Дрэгон» отстыкуется от Международной космической станции 16 июня. Специалисты отправят аппарат в автономный полет в 19 часов 5 минут по московскому времени. Об этом сообщили в НАСА. Как отмечается, на Землю в капсуле доставят образцы хрящевой ткани и материалы для борьбы с онкологическими заболеваниями.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара – 71 рубль 91 копейка, евро – 82 рубля 97 копеек, юаня – 10 рублей 61 копейка. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Здравствуйте, друзья. Это радиостанция «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. У нас в гостях телеведущий, актер, сценарист, телепродюсер и автор книг Леонид Якубович. Леонид Аркадьевич, здравствуйте. Приветствуем вас в нашей студии «Комсомольской правды». И в первую очередь хочу поинтересоваться новым изданием вашей книги «Дня всего на свете», благодаря которой, на основе которой издательство «Комсомольская правда» выпустит календарь так, чтобы всех спасти.
3: Мне приятно, что «Комсомолка» взялась из моей книжки делать календарь. И теперь это будет такой календарь, как мне сказали. И мне это приятно. То пускай люди просыпаются утром, читают, улыбаются и с хорошим настроением идут на работу.
2: Признаюсь, я обладательница такого календаря. Ну, воспользовалась рабочим, так сказать, положением.
3: Откуда? Еще календаря-то нет.
2: Я имею в виду, что это похожая, по идее, вещь. Да. И вообще, мне кажется, просыпаться с чем-то, что дарит тебе позитив, это очень такое классное дело, радостное. А что дарит позитив вам по утрам? Где вы его находите?
3: По утрам я позитива не нахожу.
2: Хорошо, до скольки, до какого времени к вам не подходить лучше?
3: Ну, часов в 12 я уже. Я же сова. Я работаю по ночам. Кстати, я вижу, у вас книжечка «Лавр», он лежит, правильно?
2: Да, да, Евгений Водолазкин.
3: Вот у меня 3 дня подряд спектакли, в которых я играю в этом.
2: По этому произведению. Я не могу не спросить, пусть этот вопрос будет избитый, а как вот, собственно, находить время? Ну, на втором месте, наверное, силы, потому что как бы силы хоть откуда-то можно взять, а времени больше не бывает. Но у вас и съемки, и проекты, и книга, и спектакли. Ну, каким образом? Это жесткий тайминг, вы при этом сова.
3: И плюс полеты.
2: Да, это я еще
3: видел. И плюс теннис, и плюс все остальное прочее. Так это и есть жизнь. Лег, все, умер.
2: Но на что не хватает времени катастрофически?
3: Ни на что. Но замечательно, мне нравится этот ритм. Я себя хорошо чувствую именно тогда, когда есть работа. я плохой без работы.
2: А если бы вы могли, я не знаю, с помощью какой-то магии, еще несколько часов, чему бы вы их посвятили, добавили?
3: Я бы летал.
2: Я не удивлена. Это правда говорят, что если один раз попробуешь, то все?
3: Ну, это, как сказать, похоже на наркотик. Без этого жить нельзя. Мне по ночам это снится.
2: О.
3: Я когда не могу летать в истинном смысле этого слова, я работаю на тренажере Boeing 737. Я там инструктор.
2: Вы уже инструктор? То есть вы действительно, я, может быть, не очень большой дока во всем этом деле, поэтому прошу прощения, иду сейчас как по тонкому льду. То есть если вас посадить за штурвал пассажирского большого лайнера, то...
3: То я не знаю, что произойдет.
2: Здравствуйте, друзья, сегодня...
3: Не в этом дело. Может, я не знаю, как сработает психофизика. Потому что одно дело на тренажере, когда, ну, хорошо, может не получиться. А когда у тебя за спиной 300 человек, я не знаю, как я себя поведу.
2: Да, я понимаю. Это такой весомый аргумент.
3: Абсолютно. Это неизвестно. Поэтому без истинного полета летчик не летчик. Хотя не все проходят тренажеры. И даже шеф-пилоты очень крупных фирм, по-моему, раз в полгода или раз в год садятся на тренажер.
2: Чтобы подтвердить, так сказать, свои...
3: Нет,
2: а
3: не
2: что
3: только
2: это? Зачем
3: подтвердить. А, дело в том, что... Бывают разные сложные случаи полета, связанные с погодой, с отказами и так далее, с которыми ты можешь никогда не встретиться в жизни. Но быть готовым к этому надо. И это мышечная память и психофизика отрабатывается на тренажере.
2: А самая опасная ситуация в воздухе, в которую попадали вы в реальном небе?
3: Никогда у меня не было ничего подобного.
2: То есть все всегда было штатно?
3: Да вообще все штатно. Даже если какой-нибудь отказ, то ты штатно должен из него вылезать.
2: Катапультироваться? Или вылезать?
3: Нет, катапультироваться я еще не пробовал. Нет.
2: Хорошо, вернусь к книге. А какой из придуманных вами праздников, на ваш взгляд, ну, самый какой-то, я не знаю, неожиданный, теплый, какая-то характеристика, вот такой самый, ну, любимый вами? Или у читателей, какой пользуется самым большим спросом?
3: Бессмысленный вопрос. Я не помню, что я написал.
2: Да, к сожалению. Сложно разговаривать с автором, который не помнит своего произведения.
3: Нет. Значит, книжка, которая будет представлена сегодня... Это забавные, веселые праздники. Но кроме этого, целый раздел был, как бы сказать, трогательных праздников с моего детства. Там 9 мая, 8 марта, стихи, посвященные жене или дочери, сыну или внучке. И этот раздел меня, конечно, в большей степени обволакивает теплом, чем вот эти вот смешнюки.
2: А я, конечно, боюсь, как говорится, сказать, что это, может, не то, но для большинства людей вы легендарный ведущий «Поля чудес». И я хочу спросить, а стихи – это хобби или это вот та потребность, которая всю жизнь была?
3: И опять я не могу ответить на этот вопрос.
2: Ну, подождите, ну как? Ну ведь
3: послушайте,
2: свои чувства вы же вы помните.
3: Вообще все началось довольно странно, как это и бывает. Я писал себе и писал. А потом у меня был очень хороший знакомый, который сказал, что если ты не отнесешь это в издательство, мы поссоримся.
2: Так
3: родилась первая книга. Там рассказы, воспоминания о поездках в горячие точки и всякое разное. Еще кое-какие стихи. Потом была вторая книга, куда вошли пьесы, повести и стихи. Потом была третья книжка, которая была первой частью того, что сегодня будет представлено. И тоже мне в издательстве сказали, что это надо издавать. Издали. Тираж был 2000, потом его увеличили. И сейчас вот пятая книжка. Плюс еще была книжка чисто профессиональная, связанная с рекламой, со спонсорской рекламой. По ней даже где-то читают лекции. Но как это все рождается, я ответить не могу.
2: Ладно. А вот если к вам подойдет студент, который пришел проходить практику на телевидении, и скажет: Леонид Аркадьевич, я по вашей работе, по вашей профессиональной деятельности пишу курсовую, дипломную, работу серьезную. Вот что вы ему скажете, так если сейчас сжато? Тоже ведь нельзя сказать, я не помню, как это рождается. Он к вам, так сказать, за советом профессиональным.
3: Я вряд ли смогу ему помочь, потому что я совершенно не преподаватель. Умение передать знания другому и еще увлечь этим – это совершенно отдельная история, я этим не владею. Мне несколько раз предлагали и курс взять, и отдельно там чего-то. Я не смогу. Встретиться, ответить на вопросы, рассказать что-то интересное из того, что было в студии, я могу. Но так постоянно вести человека в профессию – не смогу.
2: А вы бы советовали стать журналистом? Знаете, как в актерских семьях такая, даже, я не знаю, притча в языце, когда говорят: нет, не надо становиться актером. Вот вы сейчас близкому человеку, ну, тому, кто вам доверяет, кого вы знаете, посоветовали бы пойти работать на телевидении и так далее? Либо сказали: не порти себе жизнь, друг мой, пока ты молод.
3: Еще раз, как Бог даст.
2: О,
3: вот это абсолютно. Потому что и надо очень точно направлять человека на приемных экзаменах. Надо абсолютно точно объяснять человеку, что не дай ему Бог попасть как кур в ощупь, это будет трагедия на всю жизнь, особенно если это касается актерства. Это ужасно. Нельзя быть плохим актером. Нельзя быть плохим врачом. Нельзя быть плохим педагогом. Нельзя быть плохим летчиком. Не получается. А в отдельных случаях это может быть личная трагедия или катастрофа. И это должны понимать люди, которые владеют этим даром, определять, способен человек или ему надо сразу говорить: не ходи сюда. Никто не знает.
2: Вам в вашей жизни повезло с такими людьми, учителями,
3: да,
2: наставниками?
3: Да. Меня как вешки по болоту судьба вела от одного хорошего человека до другого. И это подряд. Просто невероятно, до чего я видел. Столько замечательных людей.
2: А учеником вы каким были? Строптивым?
3: Нет, дело не в этом. К нам по-другому относились. Мы были троечниками, я-то пятый, десятый, но нас очень любили учителя. Я потом через много лет встретил учительницу, через очень много лет. И она мне это сказала, что мы вас любили, потому что, несмотря на шебутню, естественно, в вас что-то было. Вы глотали знания. Но другое дело, что нас ведь не столько учили, сколько воспитывали, чего сейчас нет совсем. И это не просто так. И каждую субботу, воскресенье весь класс в обязательном порядке шел либо в театр, либо в музей с первого класса. И мы все воспитаны на старых, по-настоящему театральных постановках: МХАТ, Малый, театр сатиры, на очень хороших книжках и на замечательных фильмах. И это воспитание. Дурака можно научить чему угодно, но профессионала из него не выйдет.
2: Леонид Аркадьевич, вы когда сейчас начали вспоминать и говорили о выходных, да, о культурных походах, я вспомнила, что сейчас очень расхожая существует фраза «прививка культурой». Она меня вызывает некое смятение, когда я слышу. Чаще всего она применяется к подросткам. Хочу узнать вашу точку зрения. Можно ли привить культуру? И если да, то кому эту прививку нужно чаще всего делать?
3: Формулировки могут быть разные. Надо понять, как это делается. Ну, как это? Что происходит? Что имеется в виду?
2: Допустим, я приведу пример. Нынешнее поколение подростков вот ведут в музей. Они там скучают, от телефона они поднимают глаза. Ну, вроде как и прививка культуры, но смысл ее работы.
3: Нет, вопрос не что делать, а как делать.
2: А, я ухватила, кажется.
3: Ну, мы ходили в музей, но мы были и в театры бы ходили. Но театр не кончался, собственно, постановка. Потом вели за кулисы, нам все показывали. Мы совершенно обалдевали, когда в цирке вдруг нас увели за кулисы, и мы там... И много раз это было.
2: Мы сейчас прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир в нашей студии Леонид Якубович.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович об информационной войне с Украиной.
6: Сообщения с украинской стороны я бы отключал и стирал, не читая, потому что это голая пропаганда. И когда что-то сегодня говорит противник, это он сегодня нас отвлекает от чего-то более важного. Основной инструмент информационной войны сейчас – это настроение. То есть нас нельзя победить на поле боя, это правда, это не пропаганда, это правда. Но можно поменять настроение, чтобы и человеку привить чувство страха, чувство неуверенности, чувство усталости. И вот в ближайшие 2 месяца это будет полный рост, потому что перед выборами, напомню, по осени будут выборы, лодку будут раскачивать там, как нам и не снилось.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
8: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
7: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом вводят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: И снова здравствуйте. Это Радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас телеведущий, актер, шоумен, сценарист, телепродюсер, автор книг и поэт Леонид Якубович. Леонид Аркадьевич, давайте продолжим.
3: Люди идут за ведомым. Есть ведущий, есть ведомый. И этот ведомый, если следует за ведущим, мы ведь все пришли в профессию за кем-то. Дети ведь как, знаете, это любой вам подтвердит, нельзя обмануть ребенка и животное. Это немыслимо. И это проверено годами, веками. И это очень важно, чтобы человек на первых этапах своего пути встретил кого-то, за которым ему захотелось пойти. Как известно, научить нельзя, можно только научиться. И это разные понятия. А научиться можно только от того, кому ты благорасположен, кому ты чувствуешь определенную симпатию. Вне зависимости, взрослый человек, не взрослый, старушка, преподавательница или какая-нибудь молодая девочка, это не имеет значения. Доживем до понедельника.
2: Я понимаю.
3: Все.
2: Смотрели, знаю.
3: Да.
2: Да.
3: Да. Где же взять?
2: Вот это самый главный вопрос всегда. И как разглядеть и узнать, а тот ли это ведущий?
3: А дело в том, что вопрос гораздо шире, чем вы думаете. В основе благополучия государства лежит не экономика, это чушь собачья. В основе благополучия государства лежит культура. Либо, если ее нет, страна развалится. И это совершенно точно. А насчет политики тоже должны быть, между прочим, культурные люди в политике. Начитанные, культурные, понимающие, о чем этот разговор, и умеющие вообще говорить на русском языке, то есть на своем родном. Язык пропадает. Не обращали внимания?
2: Да, периодически, мне тоже так кажется.
3: А вы посмотрите, как интересно теперь строится фраза в английской категории, когда глагол в конце предложения. Я не понимаю, в школе раз не учат, что такое главное слово в предложении. Ну, к примеру, могу вам сказать, я сегодня на Красную площадь пришел. В каком смысле? Так, слава богу, пришел, то есть у меня еще есть ноги, то есть у меня есть силы ходить. Не я пришел на Красную площадь, что главнее, а я на Красную площадь пришел. И что? Ну, пришел. А я пришел на Красную площадь, и это значит событие. Я попал на Красную площадь, и это главное слово предложения – площадь. А определение «какая площадь красная» – так нас учили в школе. Смотрите, что делается. Значит, переводчики, которые сегодня транслируют свои, мягко говоря, знания, переводя на русский язык там иностранные фильмы, убил бы насмерть всех до одного. Они так и говорят. Они не просто они подстрочник дают. У них нет времени, ни желания перевести это слово так, как говорят на русском языке, как говорят русские люди. Если послушать, у меня полное ощущение, что приехало огромное количество, миллионы иностранцев, которые выучили русский язык, но они не русские. Русские так не говорят. Ну как, это вы приедете в Англию, любой определит, что вы не англичанин. А теперь выходят люди, и меня это короче, но завтра я все время переключаю, потому что слышать это не могу.
2: Леонид Аркадьевич, получается, верно можно сделать вывод из вот того, что только что вы сказали, что с культурой у нас в стране беда. Либо не все так однозначно, или все так плохо. Оценка.
3: Беда.
2: А что там делать-то?
3: Хвататься за голову и, во-первых, поставить этот вопрос. Еще раз, вы понимаете, культура – это государственное дело. Культура – это и есть идеология. А без идеологии не может существовать государство. Потому что если нет идеологии, во главе встает прибыль, деньги, все что угодно. Тогда уходит и понятие «страна» и «родина», все уходит. Есть вопрос только прибыль. Где взять деньги, где заработать? И уже не важно, где ты живешь, чем ты занимаешься и как это будет. Культура – это идеология. Это воспитание граждан той страны, в которой они живут или собираются жить.
2: То есть можно начать со своей семьи, потому что сейчас же я не могу сверху, с государственного уровня этим заняться, а я вот такая вот...
3: Все вместе. Видите, все вместе. Семья тоже не удержит, перешибет улица. И это точно. Поэтому все вместе. С самого младенчества. Понимаете, хоть убейся, ребенок все равно ручками, только родившийся, тянется к чему-то красивому, к красному, к блестящему. Так и надо строить жизнь. Кругом должно быть сначала красиво. То есть что-то привлекательное, но так жизнь устроена. Это касается всех, вообще всего животного мира. Вот что-то интересное, что-то привлекательное. И нельзя это отбирать. Иначе человек начнет привыкать к чему-то другому. К уродливому, к жестокому и так далее.
2: А исходя из вот этого мира, в котором правильно растить, выращивать человека, вы могли бы сейчас назвать, какая книга из вашего детства сильнее всего повлияла на ваше чувство красоты, чувство прекрасного, чувство юмора?
3: Господи, ну, если перелопать все книги, на которых мы учились... А кроме всего прочего, внеклассное чтение – это, наверное, наименований, может, 50, может, 80, которые надо было прочесть за лето. Ну, что вы?
2: Ну, их же невозможно было все прочесть, иначе бы на улицу не ходили.
3: Как это невозможно? Еще потом по этому поводу сочинение надо было писать.
2: Да, читательские дневники проверяли.
3: Все, что вы? Ну, это какие книжки были? Мы воспитываем, на чем воспитываем? На Чуковском, на сказках, русских народных сказках. И замечательно нам в школе рассказывали, что за сказка, почему так, почему сяк. Пушкин, почему сяк, почему так. Разбирали. Лотман, понимаете, великий Лотман. Вот что надо показывать в школе. Вот что надо. Не что-нибудь, а просто заставлять слушать лекции Лотмана. Если это касается Пушкина. Кстати, у нас была учительница, я много раз это рассказывал, такая замечательная, Римма Николаевна. Так вот, мы зимой с ней вместе во главе весь класс по ночам кололи лед на подмосковных станциях, зарабатывали денежки. На эти деньги весь класс поехал в Ясную Поляну, где мы начали проходить Толстого. Чтобы вы просто понимали, что такое воспитание.
2: Да, вы мне сейчас произвели, но я не знала эту историю, честно.
3: Да. По ночам весь класс...
2: А родители как говорили, что так и надо, замечательно?
3: Минуточку. Да. Пятый класс, вы помните, четвертый класс.
2: Я по впечатлениям.
3: Ну, так вот это и есть воспитание. Наверное, по тем временам можно было достать деньги, отвезти класс, так нет. Надо было зарабатывать на то, чтобы заплатить за поездку. И там 3 дня мы жили в каком-то лагере.
2: А литературный герой можно какого-то назвать, который вот вас действительно увлек, повел за собой тоже вот из юности?
3: Мартин Иден.
2: И все.
3: Это была первая книжка, после которой не спал, наверное, и ничего читать не мог. 3 недели. Я просто совершенно осатанел этот почему-то. Меня произвел какое-то невероятное впечатление. Вот это на всю жизнь я запомнил.
2: Леонид Аркадьевич, если бы вы стали главным редактором какого-то небольшого издательства, допустим, какую книгу, ну, забытую, неизданную, несправедливо, раскритикованную несправедливо вы выпустили бы первым делом? Ну или то, что, знаете, вот могли бы просто вот раздавать всем, вот это такое обязательное, то, что вы должны иметь. Вот что это было?
3: Сначала я набрал бы толковых людей, которые могли бы объяснить, как работает главный редактор.
2: А, вам?
3: Конечно.
2: Так, допустим, они у вас есть.
3: Да, потом все вместе составили бы огромный список хороших книг, и очень, может быть, я бы стал искать возможность, как бы эти книги дарить. Или уж, во всяком случае, сбить цену настолько, чтобы ее мог купить ученик.
2: А он бы купил, даже если бы она стала дешевле?
3: Это от меня зависит.
2: Ага, я поняла условия.
3: Это от меня зависит. Понимаете, для того, чтобы прочесть, скажем, «Тума» или того же Лавра Водолазкина, надо прожить, наверное, жизнь. «Войну и мир» я прочитал первый раз в 7 классе. И потом еще ее прочитал раз, по-моему, 5, ровно через определенные промежутки времени, совершенно удивляясь тому, что вроде как это новая книга.
2: У меня так с «Мастером и Маргаритой» было.
3: Это отдельная история. Это лежит у меня рядом на полке, и я могу цитировать ее бесконечно. Я еще помню сам издат, когда она была запрещена.
2: И каждый раз разное причем. Потому что в школе сначала читаешь одно, потом другое, а потом все вместе, и еще раз, и еще раз.
3: Как, чтобы это... Что такое гений?
2: А что это такое, кстати?
3: Ну вот, Михаил Афанасьевич, ну он гений, ну что теперь с этим сделать? Моцарт, ну, гений, ну, что с этим можно сделать? Ничего.
2: Вот кого мы можем называть при жизни или только после жизни гениями?
3: Послушайте, что такое Бог? Или кто такой Бог? Вы можете ответить на этот вопрос?
2: Безусловно, нет.
3: Все, больше ничего. Божье провидение – это гений. Объяснить это невозможно. И найти слова ты никогда не найдешь. Просто другое дело, что гений, наверное, заслуживает того, чтобы к нему так относились, как с гением. Почитайте из истории, сколько гениальных людей погубило общество. По разным причинам.
2: Да.
3: От зависти, от непонимания, от желания сравняться и от невозможности уравняться с этим. Сколько человек? Сколько миллионов людей? Ну, миллионов вряд ли, но сколько тысяч? А сколько их безвестно пропало? Это то же самое, как, я помню, в школе переучивали левшей, обязательно, чтобы они писали правой рукой.
2: Да, я помню, но это действо.
3: Ну, это...
2: Леонид Аркадьевич, вы озвучивали и мультфильмы. А какому книжному герою вы бы подарили свой голос?
3: А уже было.
2: Было?
3: Да.
2: Ну, вот видите, я плохо подготовилась,
3: прошу
2: Врунгель.
3: Они с меня его рисовали, и я даже, по-моему, что-то там озвучивал. И еще какой-то, я забыл, какой-то мультик озвучивал. Но мало того, что надо очень точно интонировать фразу, но надо попадать в артикуляцию. Забавная профессия. Люди, некоторые попадают сразу, а некоторые мучаются. Ну, интересно.
2: Ну, хорошо. Я правильно понимаю, что настольная книга – это «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова?
3: Но это еще...
2: Это определенная страница, глава?
3: Нет. Это не имеет значения. Просто надо ее открыть и читать. Но это почти все. Это Чехов обожаю совершенно. Очень люблю Антона Павловича. Да что вы, ну, Джером, «Трое в одной лодке». Я помню, как я хохотал, когда первый раз прочитал. Это было в школе. Ну, замечательно. Марк Твен. Ну, и так далее. Это можно перечислять бесконечно всю школьную программу.
2: Да, я это прекрасно понимаю, потому что мне тоже повезло в этом плане, когда я училась, литературу преподавали не для галочки. Спасибо вам огромное, что нашли время, нашли силы и отвечали на вопросы, которые вам задают в таком количестве.
3: Да.
2: Да, что все-таки за терпение, как говорится. Друзья, у нас в гостях был телеведущий, актер, автор книг, сценарист, телепродюсер Леонид Якубович. Спасибо.
3: Спасибо и вам.
7: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
9: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
10: Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
7: О важном.
0: Россия выразила протест из-за недопуска отечественных представителей на мероприятие группы 20. США отказали в визах делегатам от Российской академии наук и Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИДа Марат Бердыев. Дипломат подчеркнул, что Москва продолжает переговоры с Вашингтоном, чтобы устранить эти барьеры. По его словам, подобные ограничения подрывают успех работы G20. Ранее российские участники уже сталкивались с визовыми проблемами во время американского председательства в двадцатке.
7: О санкциях.
0: Великобритания запретит импорт дистоплива и авиационного керосина из российской нефти со следующего года. Ограничения затронут горючее, которое производят из сырья из России в третьих странах. Об этом сообщили в Министерстве торговли Соединенного Королевства. Ранее Лондон временно вывел эти нефтепродукты из-под санкций из-за угрозы дефицита на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.
7: Об Иране.
0: Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи объявила о включении пунктов про судоходство в проект соглашения США. Стороны добавят в текст меморандума условия о снятии морской блокады и правилах прохода судов через Ормуз, отметил глава ведомства. По словам дипломата, этот документ зафиксирует окончание конфликта и станет первым этапом урегулирования. После начнут обсуждать иранскую ядерную программу и отмену санкций. Ранее Тегеран и Вашингтон согласовали финальный текст мирного соглашения при посредничестве Пакистана.
7: О транспорте.
0: Жители и гости Москвы купили более 240 тысяч билетов на речные прогулки за первый месяц летней навигации. Этот показатель превысил прошлогодний результат почти в 2,5 раза, заявили в столичном Дептрансе. Там связали повышенный интерес горожан к водному транспорту с запуском 4 новых маршрутов и открытием дополнительных билетных касс.
7: Обо всем.
0: Ольга Бузова заявила, что перенесла экстренную операцию на ноге после несчастного случая. Певица и телеведущая рассказала в своем видеообращении, что тяжело отходила от наркоза и несколько раз теряла сознание во время восстановления. По ее словам, из-за запрета врачей передвигаться она перенесла ближайший концерт в Ростове-на-Дону. Накануне Бузова подскользнулась в душе у себя дома, после чего ее госпитализировали.
7: О валютах.
0: Официальный курс доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юаня 10 рублей 61 копейка.
7: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 20, днем гроза и до 27 тепла, в Санкт-Петербурге плюс 13, в субботу до 17 тепла, пасмурно и дождь. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
7: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
11: Здравствуйте. В студии Радио «Комсомольская правда» на книжном фестивале в Москве. Наш гость Павел Владимирович Крашенинников, глава Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству, заслуженный юрист России, доктор наук и автор, если мне не изменяет память, 16, теперь уже 17 книг. И вот сейчас мы как раз и хотим поговорить о книге «Золотой сон бюрократии. Государство и право. Эпохи застоя. 64-85 годы». Павел Владимирович, ну, застой – это не значит, что ничего не происходило. Это вы пишете. А у меня, как родившегося в 60-е годы, впечатление было, что вообще все бурлило. И космос, и Арктика, и бам. И все-таки застой. Так происходило или нет?
12: Ну, конечно, происходило. Но вообще застой застоем назвали уже в начале перестройки. Ну, застойным явлением тогда назвали. Граждане потом назвали это застольным периодом. Вот, через стол. Вот, да. Потому что было все неплохо и так далее. Вот. Но все познается в сравнении, так ведь? Вот. Поэтому, когда во время перестройки стали сравнивать с тем, что было, ну, вот сравнение было не в пользу перестройки. Вот. Но... Что касается космоса, это 61-й год, это было про Никиты Сергеевича. Вот. Дальше, конечно, надо сказать, что вот в 64-м году, когда сместили Никиты Сергеевича, сами бюрократы, кстати, высшие, они называли вот эти события, смещение Хрущева, они называли вторым октябрьским переворотом. Второй Октябрьской революции.
11: Ну, так это и было смещение, правда, бескровное.
12: Бескровное было смещение, но переворот был. Никиту Сергеевича сместили. Там была целая коалиция против Хрущева. И, кстати говоря, она первоначально была достаточно равноправной. Они договорились там Подгорный возглавляет.
11: Триумвират там был, да?
12: Да, Верховный Совет, Косыгин Совет Министров, ну, а Леонид Ильич, значит, ну, и там еще были персонажи, которые влияли. Но после вот этого переворота, после захвата власти Леонидом Ильичем, понятно, что те конкуренты, которые реально могли конкурировать, они ушли со сцены, вот, и... Конечно, Леонид Ильич захватил власть, и первоначально, конечно же, он хотел все изменить, и он реально вот эти совнархозы, реально вот эту нестабильность, вот это отсутствие какой-то логики, он, конечно же, все это стал менять.
11: Так он очень энергичный был тогда.
12: Он вообще был очень энергичный, очень веселый человек, с чувством юмора, и войну всю прошел, как мы знаем, и был участником Парада Победы. И, конечно, он был такой, взялся за дело. Вот. Началась экономическая реформа, впоследствии конституционная реформа и так далее, и так далее. Вот. Но впоследствии здоровье стало, так сказать, подводить. Ну и, собственно говоря, у бюрократии был запрос на стабильность и на то, чтобы, ну вот, как-то немножко... потише все бы это делать. Но не только у бюрократии, общество было тоже такое.
11: А вот вы пишете, желание стабильности оказалось важнее развития. А вот разве перманентная нестабильность, она не мешает развитию?
12: Но мне кажется, что все-таки развитие, если его нет, это уже нестабильность, это уже деградация. Ну, во всяком случае, на какой-то стадии, наверное, это все-таки не чувствуется, а потом постепенно, это в любой период истории можем взять, там, 1000 лет назад, 150, это все идет, а потом это предпосылка тому, что будет снижаться все это. Вот поэтому, ну, я вот хотел бы также сказать, что запрос на стабильность было и у общества. Общество, основная часть... были участниками войны, либо были в тылу. В это время они познали все эти горести войны. Плюс при Никите Сергеевиче все время вот это будоражило, так сказать, и экономику, и общество, все вот эти непонятные
11: решения. То есть желание бюрократии совпали с желанием общества?
12: Да, да. Запрос был и там, и там. Поэтому, конечно, это встретилось достаточно, ну, вроде бы как позитивно. И мы знаем вот эти, я стенограммы все эти смотрел, его выступления первые на съездах, на пленумах. Конечно, они встречались бурными аплодисментами, реальными. Впоследствии, ну, понятно, что они тоже были бурные, но уже такие.
11: Не такие искренние.
12: Тактические, да-да, я бы так сказал.
11: А страна замерла на одном долгом вдохе, пишете вы. Такой красивый образ, а я стал вспоминать, и там же были и вдохи, и выдохи. Ну, под выдохами я имею в виду какие-то события, которые отразились на нас с точки зрения международного обстановки негативно. И Чехословакия 68-го, да. И Афганистан 79-80-го. То есть и вдохи, и выдохи были. Хельсинки – это же, наверное, вдох. Там, не знаю, Союз Аполлон – это вдох?
12: Ну, конечно.
11: То есть мы дышали так, нет, равномерно, нет?
12: Жизнь была, конечно, и, собственно говоря, вот эти чехословацкие события, они... Кроме прочего, ведь остановили, это был один из сигналов по остановке экономической реформы.
11: Косыгинская,
12: потому что Косыгин пытался все-таки на первом этапе брежневском товароденежные отношения как-то использовать, оборот, он все-таки пошел за реформами, которые были при Ленине, я имею в виду НЭП.
11: То есть второй НЭП мы могли бы получить?
12: Ну, мы могли бы получить при Маленкове второй НЭП, а вот это был уже, наверное, третий. Да. Но НЭП – это все-таки НЭП, и все-таки Владимир Ильич, который участвовал в подготовке Гражданского кодекса, вот этого главного документа НЭПа, он все-таки, хоть и частную собственность там восстановил, но в первой статье было написано, что все равно все государство делает. Угу. Поэтому, ну, и это не понравилось тогда Сталину, а здесь все-таки Леониду Ильичу не понравилось, но больше, наверное, Суслову и ЦК КПСС, где были... Не все радиослушатели, безусловно, помнят, может быть, и не надо, но были в ЦК КПСС, были отделы там, промышленности, отдел сельского хозяйства, да. И так далее, и так далее. И у них, у ЦК, у аппарата ЦК власть отбиралась. А реальная власть была у партии, все-таки надо вот это напомнить. Вот.
11: Партия была одна.
12: А партия была одна, да-да-да. Мы потом, если вернемся к Конституции, то мы потом скажем, что они закрепили вообще все это хозяйство. Вот. И, конечно, с этой точки зрения постепенно это все уходило. Плюс здоровье подводило, уже начинало подводить. Вот. мы дискутируем, с какого времени, но у меня, например, я все медицинские архивы подымал, и в том числе даже дневник, который он сам вел, сколько он сегодня весит, сколько там...
11: Имеется в виду Брежнев.
12: Да, Леонид Ильич, да. Да-да-да. Поэтому эти все моменты тоже есть, и, конечно, у него здоровье середины 70-х, так скажем, стало уже не то.
11: Не богатырь был тогда уже, да?
12: Уже, да, тогда был не богатырь, в отличие, так сказать, от 60-х, а тем более от 50-х годов. Поэтому это все, конечно, сказывалось, и вот появился такой термин «партноменклатура». Это никакой не клише, это реальный термин с содержанием. Вот, когда людей нельзя было просто так снять, его нужно было на равнозначную или чуть выше, или чуть ниже. Они вот этот оборот был постоянно, и это тоже был один из признаков застоя.
11: То есть вы в своей книге вот нашли то место, тот момент или протяженный во времени, когда идеологически правильные, верные, даже отчасти романтичные коммунисты 64-го года превратились в бюрократов 70-х годов? То есть вы на эту точку фиксируете? Или это не точка, а на протяжённое во времени?
12: Во-первых, я ничего не нашел, я ищу. Первое. И призываю читателей тоже искать. Ну, во всяком случае, задумываться. И вот эти все источники, про которые я говорю, они у меня в книге, если посмотреть, ссылки на них есть. Вот. Я не понимаю авторов, которые рассуждают об исторические темы и не ссылаются на что-то. Вот. Ну, бывает. Вот. И здесь, конечно, вот это все я это анализирую и показываю, откуда я это взял, и как все это идет. И, конечно, вот это развитие, да, я его показываю, конечно. И показываю, какая была реакция у общества. И в том числе у меня есть огромная глава, посвященная, так и называется, «Чужие», посвященная диссидентам, правой, левой, там, националистам, демократам и так далее. Это все расписываю, это... Мне кажется, если писать про право и про историю государства, этого обходить нельзя, потому что мы тогда, у нас получается, что мы все вроде все знаем, а важную составляющую, которая тогда имела место быть, и которая впоследствии, и в годы перестройки и так далее, она заиграла по-другому, и последствия были очень серьезные. Это вот тоже есть, и тоже я поднимал вот эти решения судов, как что, кого как осудили, почему это взялось, как комсомольцы им помогали в ЛКСМ. Как
11: комсомольцы помогали диссидентам или комсомольцы помогали диссидентов давить?
12: Комсомольцы помогали диссидентам давить, а националистических диссидентов некоторых поддерживали. Собственно говоря, и КГБ тоже их частично поддерживало, не всех. Я об этом тоже там говорю. И есть ссылки на, в том числе, людей, которые об этом говорили тоже. Вот, ну, впоследствии, но тем не менее.
11: Выездной студии «Радио Комсомольская правда» на книжном фестивале «Красная площадь». Мы говорим с Павлом Владимировичем Крашенинниковым, главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Говорим о его новой книге «Золотой сон бюрократии. Государство и право. Эпохи застоя».
7: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
13: Радио уже давно не шипящий приемник.
7: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
14: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
16: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
11: Вы вновь в студии радио «Комсомольская правда» на книжном фестивале «Красная площадь». Мы говорим с Павлом Владимировичем Крашенинниковым, главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Говорим о его новой книге «Золотой сон бюрократии. Государство и право эпохи застоя». У вас период 64 по 85 годы. Это две разные страны. Это же 64-й год – это одна страна, 85-й год – это совсем другая страна. Не только из-за разных первых лиц на мавзолее, на демонстрациях, но ведь это и облик другой страны, хотя она по-прежнему называется так же – Советский Союз. Но она проделала за эти 20 лет путь, хотя и застой, но она проделала путь-то какой? Это не деградация, это не рост, это не развитие. Какой это путь был?
12: Это был путь сверхдержавы все-таки. После войны мы пришли к тому, что, очевидно, у нас появилось атомное оружие, у нас появилось признание в мире. Поделили мир фактически. Три страны, мы участвовали в этом. И я имею в виду СССР, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Вот. Мы участвовали в этом, мы участвовали очень мощно и сильно в Организации Объединенных Наций, в создании такой невероятной организации, которая, в общем, ну, я даже и сейчас замены я не вижу, и вряд ли это возможно. Вот, и, конечно, при Никите Сергеевиче это немножко все стало чуть-чуть, было принижено, международный авторитет и участие. Вот, но, тем не менее, при Леониде Ильиче не только обрадовались, так сказать, внутри страны, но и снаружи, поэтому, конечно, международный авторитет продолжал быть, мы продолжали испытывать ядерное оружие. Космос, вот как вы правильно сказали, у нас развивался. Поэтому, ну, мы продолжали быть международной вот такой супердержавой. Дальше, что касается внутри, то постепенно экономика пошла на спад. У нас вот это преобладание промышленности, ну, условно говоря, произведения товаров группы А, ну, то есть тяжелой промышленности, военной промышленности, было невероятно мощное по сравнению с товарами народного потребления.
11: То есть перекос вот этот, он сформировался как раз вот в эти годы.
12: По сравнению с сельским хозяйством, это при Хрущеве. Тогда, когда он сделал этот, вот этот проект, называется «Целиной», она дала свой эффект, а потом провалилась.
11: Краткосрочно.
12: Да, потому что земли эти не могли использоваться. Кстати, напомним, что Леонид Ильич этой «Целиной» непосредственно занимался.
11: Он был главой Казахстана в те годы.
12: Да, он был вначале вторым секретарем, потом первым секретарем Казахстана, и занимался он «Целиной» по полной программе. И он понимал, что это такое. Вот, поэтому вот то, что на общество вот это все свалилось, глубочайший дефицит, дефицит товаров, любых услуг, к врачам, каким-то начальникам записаться, куда-то пойти, ничего бы, все нужно было делать.
11: То есть понятие «дефицит» проникло во все сферы.
12: Да. И, конечно, раздвоение личности было по полной программе. И
11: то есть лозунги одно, да, из трибун говорят одно, да, а в жизни другое.
12: Да, да, да. Мы помним как у нас, помните, партия наша рулевая и так далее. Ну вот про Конституцию мы затронули, ведь в 1977 году Брежневская Конституция, там была как раз и ядро политической системы коммунистической партии.
11: По Конституции в 1977 да. году, после всенародного обсуждения, причем тогда действительно же люди обсуждали, писали письма, насколько я понимаю, причем писем было много, и приняли Конституцию развитого социализма.
12: Да.
11: Вообще, а это... Такая конституция – это тоже символ того самого золотого сна, который у вас вынесен в заголовок книги? Вот это как бы мечта о обществе, которое мы бы могли построить, но так и не построили, или нет?
12: Ну, знаете, тут, ну, во-первых, развитой социализм – это наши братья-демократы придумали, это ГДР,

0: А потом, ну ладно, и, в общем, была написана Конституция, я изучал этот вопрос по архивам, по письмам. Это, конечно, не так, как в 1936 году, потому что,
1: Сталинская конституция.
0: да, в 1936 году Сталинская конституция, там как раз письма были в обратку. Вот, и когда в реальность приходили в колхозы агитаторы, там им говорили то, что совсем не
1: Никакого отношения,
0: вязалось со
1: да.
0: сталинской политикой, и они были обязаны это все отправлять. Потом часть народа, ну, в общем, пострадала из-за этого сильно причем. Вот. Но в данном случае письма были, но они уже не были, ну, они понимали, что раздвоение личности,
1: То есть
0: и
1: они не были
0: они просто
1: искренними в каком-то
0: писали
1: смысле.
0: неискренне совершенно, да. И поэтому так вот. Я бы хотел еще обратить внимание на то, что у нас и в экономике, и в праве, и в других отраслях наших знаний еще была такая священная корова, как марксизм-ленинизм. Вот мы с
1: Его
0: вами,
1: трогать было нельзя.
0: да. Более того, надо было ссылаться везде на него. И мы с вами
1: Причем
0: учились
1: иногда
0: в
1: какие-то
0: советских
1: парадоксальные ссылки,
0: учреждениях.
1: да.
0: Да-да-да. И любая книга должна была начинаться именно с этого. И вот эта священная корова, она была и в экономике, и так далее. Она все время, вот она здесь была. Плюс вот, что касается права и экономики, кстати, тоже. У нас были, это я называю право катастроф, это руководящие начала партии. Когда в это же самое время у нас были неплохие законы. И кодификация была, и кодексы были неплохие. Но при этом руководящие начала партийные были выше. Плюс был такой любопытный акт, который даже тогда ставился. Никто не знал, что это такое. То ли это нормативный акт, то ли что-то другое. Такой акт, который мы все знаем, который назывался «План». «План на пятилетку».
1: Да, пятилетние планы.
0: Да-да-да-да-да. Поэтому вот это все было в таком странном состоянии, и, конечно, это все люди понимали, что тут одно, а там другое, а тут третье.
1: А эту конституцию, которую в 1977 году приняли, можно назвать было такой продвинутой, прогрессивной, или наоборот сказать, она была такой консервативной, ну, то есть если сравнивать с другими там главными законами других стран.
0: Мы можем сравнить с нашими, со всеми
1: Так, с предыдущими,
0: конституциями,
1: да, или
0: да,
1: последующими,
0: и
1: да.
0: можем сравнить с теми, которые были тогда, но надо сказать, что если которые были тогда, в Великобритании вообще не было
1: Не было,
0: и
1: да.
0: нет конституции. А в других странах, которые у них конституции были старые, ну, те, которые были, либо те, которые во время, после Второй мировой войны возникли, у них были конституции, ну, достаточно, ну, не связанные с какой-либо идеологической, так сказать, историей. В Японии, кстати говоря, конституция была американцами сделана, но там наши статьи по поводу прав человека из конституции 1936 года были взяты.
1: Да, то есть это
0: Любопытно.
1: перекочевало из нашей конституции
0: Да,
1: кое-что.
0: да. В Индию делали советские юристы, ну и так далее. Но боюсь, что это не всем интересно и времени
1: Ну,
0: нет.
1: то есть это такой достаточно, ну, документ-то
0: Знаете,
1: был.
0: у нас все конституции, за исключением конституции 1993 года, они не были законами прямого действия.
1: Это важная история. Власть, спасаясь от хаоса, создала систему, от которой потом невозможно было проснуться, пишете вы. А как же в такой системе, в недрах этой системы, весной 95-го года появился такой прозвеневший будильником Горбачев-то?
0: 85-го,
1: Да.
0: да, 85-го года.
1: Как раз на исходе вашего периода, который вы описываете.
0: Да, вот у меня последняя часть, ну, я ее эпилог, она называется «Кома». Я
1: Кома.
0: в кому поместил как раз последние дни Леонида Ильича, и дальше у меня Юрий Владимирович и Константин Устинович, которые...
1: Это Андропов и Черненко, последующий
0: Андропов и Черненко,
1: генеральный секретарь.
0: да. Вот, поэтому, ну, на книгу точно не хватало. Вот дальше, конечно, был кризис. Почему еще Леонид Ильич? Почему он был вот таким оракулом и, собственно говоря, каких-то сам решений не принимал? Потому что вот эти группировки, которые были в Политбюро, они не хотели, вот, чтобы это равновесие куда-то делось. Если как только начнется борьба, равновесие разрушится, и кто-то пострадает, возможно, и те, кто это равновесие, так сказать, сам попытался разрушить. Таких было очень много историй, и, конечно, вот они все это держали. Ну вот держали, потом пошла вот эта гонка на лафетах. Это как
1: Постоянные похороны, да, с 82-го
0: постоянные
1: года.
0: похороны, да, и это же не только эти три персонажа. Было...
1: Причем как раз на этом месте, где мы сейчас сидим.
0: Да. Ну, спасибо, так сказать, что радиослушатели, так сказать, не с нами. Вот, и надо сказать, что это не только вот три генсека. Там же был и Косыгин, и Суслов, и так далее, и так далее. Их было достаточно много. И при этом, знаете, я вот все время удивляюсь, это же по генсекам сопровождалось Лебединым озером.
1: Да, которая потом стала символом 91-го года ГКЧП.
0: Это вообще, конечно. Петр Ильич Чайковский, конечно, оказался
1: Застолбил себе место, да, в истории.
0: застал себе место. Знаете, я

0: пытаюсь узнать,
1: Кто же это запустил?
0: почему, да, вот. И самое главное, знаете, это было уже...
1: Неизвестно кто?
0: Пока не могу. Ну, нет, во время смертей вот этих, это понятно. А тогда ведь получилось так, во время ГКЧП, люди подумали, это эпоха еще не прошла,
1: Да,
0: поколение то же
1: да.
0: самое. И они
1: Еще
0: говорят, что
1: помнят все,
0: опять
1: да.
0: кто-то умер, и, понимаете, это вот мы с вами это очень хорошо помним, и даже кто помладше помнит. Вот. И вот это я до сих пор не могу вот как-то вот это круглые сутки это все гонять, и на психику давит, и все это, не знаю. Вот. Ну, в общем, если возвращаться к тому, что вот ушел Леонид Ильич, второй человек в стране, Андропов был, вместо Суслова тогда уже. Вот. Потом Андропов пришел, он хотел Горбачева, но пришел Черненко, второй человек на тот момент. Тот даже выборы, которые нам показывали, это делали в ЦКБ. Специально оборудовали палату.
1: Центральной клинической больнице, да.
0: Да. Ну, вот, хорошо, что поправляете его. Вот, а
1: Тут не все помнят, что такое
0: то...
1: ЦКБ.
0: Да. Вот. И, конечно же, это все, ну, приводило к странным ощущениям, в том числе в партии. И поэтому, ну вот, был Михаил Сергеевич Горбачев, и
1: Как бы свежее лицо, как бы свежая струя.
0: как бы свежее лицо его, те люди, которые выдвинули, потом сильно пожалели, но в итоге вот он оказался, да.
1: Спасибо большое, Павел Владимирович.
0: Спасибо вам большое, спасибо.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Философ Александр Дугин о пути России.
4: Мы подходим к уникальному, очень интересному синтезу правых и левых, если угодно, русских вечных истин. И справедливость, и мир, и земство, и открытость, и братство. Вот эти все основные принципы народа и одновременно суверенитет, мощь, могущество, сила, независимость, которые воплощены в нашем государстве, они должны быть гармонизированы между собой. И в принципе сейчас декларации нашей верховной власти во многих направлениях и последовательные шаги по внедрению этих принципов, все это уже приобрело конкретные формы. Это не просто лозунг.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: Один человек погиб, еще три, по предварительной информации, пострадали при атаке украинских беспилотников в Краснодарском крае, сообщили местные власти. Кроме того, произошло возгорание на морском терминале в Темрюкском районе. Пожар тушит 96 человек и больше 30 единиц техники.
2: О политике.
5: России не следует верить якобы добрым намерениям Германии, поскольку Берлин по-прежнему берет курс на милитаризацию. Об этом предупредил председатель ведущей политической партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик. По его словам, Германия прежде была инновационным лидером Европы, но из-за застоя в экономике утратила этот статус. Политик также отметил, отжившие европейские элиты не теряют воинственных намерений сделать из ЕС военный союз вместо политического объединения. объединения. И потому сейчас сохраняют перед собой четкую цель – создать стратегические опорные пункты для давления на Россию.
2: Об инициативах.
5: В России планируют ввести маркировку контента с нарушениями ПДД. Согласно утвержденному правительством документу, до 2027 года проработкой этой инициативы займутся Роскомнадзор, Минцифры, Минкультуры, Минтранс и МВД. Мера направлена на снижение рисков формирования у граждан опасного поведения на дорогах. По итогам работы ведомства должны подготовить и представить доклад в правительство.
2: О безопасности.
5: Российским туристам стоит быть осторожными при посещении Чили, поскольку там случаи ограбления путешественников участились, рассказали в посольстве нашей страны. Дипломаты рекомендовали не демонстрировать дорогие вещи, держать сумки закрытыми, избегать малолюдных улиц вечером и ночью. В марте новый президент Чили Хосе Антонио Каст в обращении к нации заявил, что его администрация будет действовать как правительство чрезвычайной ситуации, поскольку страна сталкивается с ростом организованной преступности.
2: Обо всем.
5: Самый большой мурал, посвященный России, открылся в столице Уругвая Монтевидео. Об этом ТАСС сообщил член общественной палаты Никита Анисимов. Уникальное изображение длиной 14 метров нарисовано на здании городской школы. Ей в 2003 году было присвоено имя России. В художественную композицию вошли традиционные символы – Кремль, ракета, первый космонавт планеты Юрий Гагарин, русские узоры и медведь.
2: О валютах.
5: Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юань 10 рублей 61 копейка.
2: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 21, облачно с прояснениями. В Петербурге 14 градусов выше нуля, ожидается дождь.
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Украина убивает спящих детей. Куда ж нам плыть?
6: Украина целенаправленно ударила по мирным людям. Украинские формирования нанесли массированный удар по гражданскому объекту с помощью БПЛА. Атака велась целенаправленно. Беспилотники били прицельно по зданию, где в тот момент спали 86 студентов. Я бы на всю Россию траур объявил. Я бы в каждой школе страны выставил фотографии погибших, чтобы дети смотрели на своих сверстников. И вы знаете, как выглядит скотство и фарисейство? Оно выглядит как мировая реакция на данную трагедию. В целом реакции нет. У меня, знаете, порой возникает ощущение, что глава нашей страны лично, и мы видим, что именно лично, выстраивает сложнейшие контуры взаимоотношений с глобальным югом. А некие силы внутри страны, внутри России, тянут Россию ровно в противоположную сторону. Правила дорожного движения есть как на трассах, так и в геополитике. И если вы лево и право не отличаете, вы лучше за руль вообще не садитесь. 65 человек пострадали, из них 21 погиб в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Украина целенаправленно ударила по мирным людям. Теракт произошел в ночь на 22 мая 2026 года. Украинские формирования нанесли массированный удар по гражданскому объекту с помощью БПЛА. Атака велась целенаправленно. Причем атака шла несколькими волнами. Беспилотники били прицельно по зданию, где в тот момент спали 86 студентов. В пятиэтажном здании общежития обрушились три верхних этажа. Под плитами перекрытия оказались десятки человек. Надо сказать, что поблизости нет ни одного военного объекта. Все погибшие студенты в возрасте от 18 до 22 лет. В Луганской Народной Республике объявили тогда двухдневный траур. Многих погибших девушек похоронили в подвенечных платьях. В целом реакции нет. Эти скоты, которые раструбили по всему миру про, так сказать, трагедию в Буче, смолчали про Старобельск. Почему я говорю про, так сказать, трагедию в Буче? Потому что все имена и лица погибших в Старобельске стали известны в течение суток. А имена и лица погибших в Буче и спустя столько лет не обнародованы. Потому что всякого погибшего можно проверить, найти, обнаружить, где и когда он погиб, да и погибли вообще. И вот про украинскую трагедию сам Киев наврал с три короба, а весь мир это вранье поддержал. А про трагедию в Старобельске в целом тишина.
7: Но нам понятно, еще раз это становится очевидным. С кем мы имеем дело? С кем мы боремся и за что? Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима. Еще раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не выполняйте преступных приказов нелегитимной проворовавшейся хунты. Иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений.
8: Россия в ответ нанесла по Украине массированный удар, в том числе использовали пресловутый «Орешник», ракету, которую никто не может поймать, остановить, сбить. По утверждению нашего Министерства обороны, были поражены пункты управления Главного командования сухопутных войск ВСУ, Главного управления разведки украинского Минобороны, объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры. Удары наносились помимо «Орешника» ракетами «Искандер», «Кинжал», «Циркон», а также ударными БПЛА. А по объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не наносилось. Вопросы тут есть, конечно. Есть, например, такой вопрос. А без Старобельска нельзя было все это поразить? И еще есть вопрос. Если мы поразили, есть ли список пораженных? Потому что список погибших в Старобельске есть. Понимаю, что все имена украинских военных преступников, погибших в результате акции возмездия, мы не узнаем. Но хотя бы некоторые имена наша разведка выяснила. В итоге основные европейские лидеры выступили с заявлениями, осуждающими наши обстрелы Киева. Глава евродипломатии Каллас, например, заявила, что она усилит давление на Россию из-за удара «Орешником». Цитирую. «Москва использует баллистические ракеты средней дальности «Орешник», системы, предназначенные для несения ядерных боеголовок. Это политическая тактика запугивания. Министры иностранных дел Евросоюза непременно обсудят, как усилить международное давление на Россию». Это заявила Каллас. «Да что вы говорите? Тактика запугивания? А спящих детей убить – это что за тактика?» Президент Франции Макрон также, не поверите, осудил использование «Орешника». Цитирую. «Российские удары следуют один за другим по гражданским объектам на Украине. Франция осуждает эту атаку и использование баллистической ракеты «Орешник». Это написал Макрон. Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен, в свою очередь, назвала атаку на Украину демонстрацией, цитата, «неуважения к переговорам». Каким таким переговорам? Тем самым, которые Европа срывает, поставляя на Украину оружие в неимоверных количествах, а также наемников, а также военных специалистов, а также поддерживая Украину медийно во всей ее лжи и подлости. Впрочем, не только Европа этим занимается. Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров наконец объяснил недавно, кто именно мешает урегулированию конфликта на Украине.
9: Думали, что вопрос закрыт был в Анкаридже, а он не закрыт. Но мы по-прежнему имеем каналы общения с американскими представителями. И если они на каком-то этапе будут готовы возобновить прямой разговор, ну, конечно, будет интересно послушать, как они рассматривают ситуацию, которая сложилась после того, как в Анкаридже наш президент принял предложение американского президента и... Уже скоро год будет, как саммит на Аляске состоялся, а никакого прогресса даже в поведении Зеленского и европейцев, никакого сдвига. Наоборот, они становятся все более и более агрессивными и наглыми.
8: И еще, сказал Лавров.
9: Европейские радикалы, неолибералы и неонацисты, прямо скажем, вместе с режимом Зеленского, они оказываются в состоянии не допустить реализации тех планов урегулирования, которые формулируют Соединенные Штаты. И параллельно глубинное государство в США опровергает тезис, что это война Байдена, потому что уже при администрации Трампа принимается все больше и больше самостоятельных уже, так сказать, новых санкций, помимо того, что все байденовские санкции исправно продлеваются.
8: Вот как? Оказывается, при Трампе Россию гнобят больше, чем при Байдене.
6: Оказывается, нет никаких мифических левачков, которыми нас тут усиленно пугали отдельные политологи. А вместо леваков нас гнобят самые патентованные мировые правые. От либералов до неонацистов, которые и есть наши главные и прямые враги. Так сказал Лавров. Что в итоге? Трагедия в Старобельске, атаки дронов на Москву, практически сорванный парад Победы, когда мы решили не выводить технику, бомбежка Новороссийска и так далее, и так далее, и так далее. Все это явные попытки Киева максимально радикализировать конфликт, вызвать Россию на сверхактивные ответные действия и допускаем втянуть войну Европу. Наше же ответное, так сказать, спокойствие предполагает наличие у нас некого плана, который втайне гласит «время работает на нас». В этом смысле высказывание Сергея Лаврова, когда он прямым текстом сообщил, что при Трампе стало хуже, чем при Байдене, что нас атакуют праворадикальные и левобуржуазные коалиции, по сути, Украина, Европа и США совместно, это прямое указание на то, что у нас произошло передоверие той части властного истеблишмента, что по-прежнему надеется на Трампа. Той части наших финансистов и обслуживающих их политологов, что настаивают на концепции России часть цивилизованной Европы, в связи с этим так или иначе блокируя разворот России к глобальному югу. Представители нашей элиты, причем самого высокого уровня, открыто заявляют, что мир испортили левые идеи. Может, им положено такое говорить, чтобы с людьми Трампа иметь контакт и не разрушать совместное доверие. Но вот Сергей Лавров мягко дал понять, что это не совсем так, что это правые нас атакуют. Иные мне скажут, да какая разница, левые, правые, ну это вам какая разница, а мне нет. Правила дорожного движения есть как на трассах, так и в геополитике. И если вы лево и право не отличаете, вы лучше за руль вообще не садитесь. Лавров недаром приехал на те самые переговоры с США в свитере с надписью «СССР». Он подал знак, в каком направлении должна двигаться российская внешняя политика. Да, мы не против контактов с США, но разговаривать с ними можно, лишь имея за спиной мощнейший международный блок, созданный в советские годы. Это КНР, это КНДР, это Вьетнам, Монголия, Куба, это Никарагуа, это Индия. Глядя, как говорит все это Сергей Лавров, мне искренне показалось, что наш министр иностранных дел очень и очень устал. Устал настолько, что стал предельно честен со всеми нами. И вот мы думаем, что трагедия в Старобельске и свитер Лаврова никак не связаны между собой. Они связаны. Едва ли в России поумнеют все наши трампофилы, все эти ненавистники глобального юга, все эти сторонники возвращения в белую христианскую Европу, все эти фанаты дружбы с США. Им платят за то, чтобы они морочили нам голову. Но не давайте себя морочить, пожалуйста.
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
11: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
12: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская, 1, строение 1, Липнихта, 5Б, Новоселенинская, 56, телефон 911-388-21-22. Светлый ангел. Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Александр Коц.
13: Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Украина убивает спящих детей. Куда же нам плыть?
14: Зрители этой программы отлично помнят, что я говорил о бессмысленности веры в Трампа еще до того, как Трамп стал президентом. Говорил об этом и аргументировал это из программы в программу, месяцами и даже годами. В то время как крупные тузы нашей политологии месяцами, а то и годами доказывали обратное. И вот сейчас, когда США ведут себя так, как они себя ведут, у нас ни одна эта личность не извинится, не посыпет голову пеплом, не скажет: «Да, я чего-то не понимал». И даже не спросит у меня: «Захар, а как так вышло, что я такой умный нес околесицу, а ты тут, сидя в ночи в студии, почему-то обо всем догадался заранее?» Ситуация сложится ровно обратным образом, уверяю вас. Партия трампофилов в России еще крепче сплотит свои ряды. Они еще сильнее будут ненавидеть тех, кто с самого начала сомневался в их, рискнем сказать, интеллекте. Понятно, что Трампу пока не до Украины. Понятно, что уровень одобрения деятельности Трампа в США обвалился до 37%. И прогнозы неутешительные. По данным разных предвыборных моделей, демократы с вероятностью до 80% забирают палату представителей. Ну так и скинул бы Трамп Украину со своего рыжего плеча и помчался бы вскачь решать свои американские проблемы. Но нет, что вы, он так не сделает. Он так не сделает по одной элементарной причине. США зарабатывают на военных поставках Украине огромные деньги. Они никогда не откажутся от этих денег, от денег, убивающих русских людей. В то время, когда мы наделяли Трампа какой-то своей дурацкой, убогой, нелепой логикой, что, мол, он пришел бороться с сатанинской Европой, что он пришел развалить НАТО, мы были такие дураки, господи, просто нереальные дураки. Проблема, говорю, только в одном. Эти дураки вокруг никуда не деваются. Россия многого ждала от недавнего визита главы нашей страны Владимира Владимировича Путина в Китай. Ждали много, получили несколько меньше. Многие заметили сдержанную реакцию помощника президента Юрия Ушакова. Резюмируя, он ограничился фразой: «В целом позитивно все прошло». Для официального лица такого ранга, подводящего черту под визитом к ключевому союзнику России, подобная формулировка звучит намеренно сухо. Ушаков упомянул, что удалось договориться кое о чем важном, цитата, но расшифровывать детали не стал. Ключевой интригой саммита было будущее газопровода «Силы Сибири-2». Для России этот маршрут жизненно важен. Он призван заменить утраченный европейский экспорт. По итогам визита стало ясно, контракт так и не завизирован. Пекин, чувствуя переговорную силу, последовательно продавливал ценовой вопрос. Говорят, китайская сторона настаивает на стоимости, почти равной внутрироссийской, что в разы ниже прежних европейских расценок. Москва рассчитывала на более прибыльные условия, но вынуждена теперь констатировать: Китай не торопится. Вице-премьер Александр Новак предпринял попытку сгладить впечатление, сообщив, что переговоры компании находятся, цитата, «на финишной прямой». Однако факт остается фактом. Подписи под газовым контрактом пока нет. Нет, там все-таки было подписано около 40 важных документов. Продлен договор о добрососедстве, обе стороны сохранили взаимный безвизовый режим, «Росатом» займется строительством 7 и 8 энергоблоков АЭС «Тяньвань», запланировано расширение железнодорожного перехода Забайкальск-Маньчжурия с планом нарастить грузопоток на 11 миллионов тонн к 2030 году. Путин, к слову, отметил рекордный товарооборот прошлого года – почти 240 миллиардов долларов. Отдельное упоминание заслуживает закрытое чаепитие Си Цзиньпина и Владимира Путина в узком кругу. Там еще был Лавров, Орешкин, Асул Маргулов. Ушаков назвал эту беседу очень ценной, выразив надежду, что она продлится как можно дольше. Дипломатический перевод этой фразы очевиден. Самые важные темы обсуждались без протокола, а их результаты не разглашаются. Ну что сказать? Китай – тяжелый партнер. Но Китай не кидало в отличие от США или Европы. Китай просто хочет взять свое. Иные начинают в этом месте кричать. Значит, нет никакой разницы, что глобальный юг с Китаем и Северной Кореей, что США с Европой, что лево, что право. Вот так, друзья мои, определяются демагоги или украинские боты. Да, Китай, как, кстати, и КНДР, умеют торговаться, требовать свое, получать свое, ждать своего. Но они точно не хотят нас убивать. Они точно не хотят расчленения России. Они точно не декларируют устами политиков первой величины готовность к войне с Россией. Они точно не учат своих детей тому, что Россия их потенциальный враг в следующей войне. Китайцы торгуют с Украиной, и они в этом виноваты. Да шалеть! А мы с Европой торгуем, которые нас убивают. Это ничего? Вы совесть-то поимейте. Я уж про Северную Корею вовсе молчу. На всей планете у нас больше нет ни одного такого друга, как Северная Корея. Ни одного. Хотя ведь мы могли бы иметь как минимум еще несколько подобных товарищей. Но мы не хотим пока. Потому что, знаете, разворот России в сторону глобального юга, о котором мы так долго говорили до прихода Трампа, напоминал сцену из какого-то комедийного советского фильма. Когда муж уходит от жены, ну, в смысле, мы уходим от Запада, и муж хлопает дверью, крикнув «Ухожу!». Но спустя несколько секунд высовывает голову в дверь и добавляет «Клюдки! Ухожу!». И снова хлопает дверью. Но еще полминуты спустя снова всовывает в дверь голову и добавляет «Навсегда могу уйти! На месяц даже могу уйти! И не проси меня вернуться!». И хлопает дверью, но уже не так резко. И стоит у двери в ожидании, что его позовут обратно. Это вот называется словом «многовекторность». Это хорошее слово. Правильно, Россия вроде бы и не должна в одни ворота играть. Но, положа руку на сердце, вам нравится многовекторность какого-нибудь там Пашиняна? Симпатично это выглядит со стороны? Нет, мы Россию с Пашиняном не сравниваем. Мы про другое. Хорошо бы нам самим понять, как у нас все у самих уложено в голове. Вот в Советском Союзе, том самом со свитера Лаврова, было более-менее понятно. Наш друг – социалистический блок Латинской Америки и Африки, наши партнеры в странах Варшавского блока, наши азиатские друзья. С Европой и США случались разрядки, но в целом мы шли в разные стороны и изображать из себя братьев не хотели и не пытались даже этого сделать. Сейчас же у нас как дела? Между прочим, наши стремления без труда можно выяснить, проследив, куда конкретно ездит президент России в минувшие 2 года. Итак, вспоминаем. С 16 по 17 мая 2024 года он совершил государственный визит в Китай. Встречался с председателем КНР Си Цзиньпином. Затем с 23 по 24 мая глава нашей страны совершил рабочий визит в Минск. Встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко. С 26 по 27 мая того же года он был в Узбекистане. С 18 по 19 июня того же года состоялся государственный визит в КНДР. Состоялась встреча нашего президента с Ким Чен Ином. С 19 по 20 июня того же года состоялся государственный визит нашего лидера во Вьетнам и встреча с президентом То Ламом. Затем с 3 по 4 июля был рабочий визит в Астану, в Казахстан. Участие нашего президента в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. А со 2 по 3 сентября того же года состоялся государственный визит в Монголию. Затем 11 октября в Туркменистан. Там же состоялась встреча с президентом Ирана Безешкияном и, конечно же, встреча с председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В перерыве между посещениями крупнейших коммунистических и социалистических стран, а также бывших советских республик, был тот самый пресловутый рабочий визит в Анкоридж. Это Аляска, это США. Там состоялась встреча с президентом США Дональдом Трампом. Дело было 15 августа. Но с 31 августа по 3 сентября снова состоялся официальный визит главы нашей страны в Китай. Участие в саммите ШОС в Тяньцзине и в мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны в Пекине. Там же состоялись встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, президентом Таджикистана Рахмоном, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьер-министром Непала Кхадгой Прасадом Шармой Али и председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, а также с Ким Чен Ином из Северной Кореи, а также с президентом Республики Конго Дэнни Сасун Гессо и президентом Вьетнама Леон Кёнгом. А еще трехсторонняя встреча с Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийным Хурилсухом. Наконец, 4 по 5 декабря того же года проходил государственный визит Владимира Владимировича Путина в Индию. Встреча со всем индийским руководством. Вот такой список. и никакой белой христианской Европы. Вообще никаких белых. Только Азия, Азия, Азия. У меня, знаете, порой возникает ощущение, что глава нашей страны лично, и мы видим, что именно лично, выстраивает сложнейшие контуры взаимоотношений с глобальным югом. А некие силы внутри страны, внутри России, тянут Россию ровно в противоположную сторону. Вроде и запретить им нельзя. Мы же не можем взять и оборвать все отношения с США, с Европой, с Австралией, с Канадой. Но право слова, они слишком стараются. Они упираются изо всех сил. Достаточно взглянуть на наши медиа. Вообще на нашу, в самом широком смысле, культурную сферу. После всех этих визитов нашего президента разве стало у нас больше новостей про Китай, про Вьетнам, про Индию, про Северную Корею, про Монголию? Да нет, конечно. Нас как кормили Франция и Германия и США, так и кормят. В стране, простите за резкость, продолжают поддерживать колониальное мышление. И если есть у нас проблема, она здесь таится. Мы не суверенны на уровне ментальном, на уровне мыслительном. Дух наш спеленали. Мы все косимся на Европу и на США. Мы все стоим у дверей и ждем, когда ж нас позовут обратно. Не мы, народы России, а наши, так сказать, элиты стоят у дверей. Потому что, ну, на черта нашему списку Forbes, нашей так желающей в Канны киноэлите, нашим финансовым тузам, нашим спортивным звездам, все эти Монголии, все эти Вьетнамы, все эти африканские партнерства. Они домой хотят, в Ниццу, в Лондон, на пляже Океании. У нас с ними разные дома.
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Реклама.
15: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
16: Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
17: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог, телеведущий Александр Гурнов о вовлеченности Великобритании в украинский конфликт.
19: Великобритания участник с самого начала, и я думаю, что один из главных закоперщиков этого конфликта. Во-первых, с момента, когда англичане совершили свой Brexit, да, то есть выход из Евросоюза, они последовательно идут и уже с открытым забралом практически по пути возвращения себе статуса мировой метрополии. Украина в этом деле играет очень важную роль, потому что Украина, по мнению англичан, может позволить им обнулить роль Германии и Франции в Европе. Кроме того, они подрывают связи европейских стран. Ну, я говорю европейских, как англичанин, потому что англичане считают себя не Европой. Европа – это вот через воду, да, мы вот здесь. Они как Америка, только маленькая. Поэтому связь с Россией разрывают, передел Ближнего Востока, передел Кавказа происходит.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
5: Расчеты FPV дронов группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты и блиндажи ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны. Там также отметили, что наши подразделения, одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, тесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, отметили в ведомстве.
2: О Ближнем Востоке.
5: Иран готов пойти на разбавление высокообогащенного урана, но только на своей территории. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. Ранее он указал, что все вопросы, касающиеся иранской ядерной программы, будут вынесены на второй этап переговоров с США, на которые будет отведено 60 дней. Министр также допустил, что меморандум об урегулировании конфликта с США может быть подписан в ближайшие дни в цифровом формате. Кроме того, Аракчи заявил о победе Ирана над США на поле боя. По его словам, сейчас для Тегерана лучшее время завершить войну, имея военное преимущество.
2: Об инициативах.
5: В России предложили проводить дни профориентации для учеников по месту работы их родителей. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Кроме того, предлагается стимулировать работодателей, устраивать для детей и сотрудников дни открытых дверей, экскурсии на производство, встречи с профессионалами и показ современных технологических процессов. Как считают парламентарии, это позволит лучше готовить школьников к выбору профессии, даст им реальное представление о востребованных специальностях, укрепит связь образования с рынком труда и повысит престиж рабочих. Депутат добавил, что особенно важен семейный характер инициативы. Так, ребенок, знакомясь с работой родителей, не только узнает о мире профессии, но и лучше понимает старшее поколение, начинает больше ценить труд и достижения своей семьи.
2: Обо всем.
5: Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм стал первым футболистом, получившим звезду на Голливудской аллее славы. Его звезда стала 2849-й. Спортсмен провел за национальную сборную 115 матчей и забил 17 голов. Футболист играл за Манчестер Юнайтед, Мадридский Реал, Лос-Анджелес Гэлакси, Милан и ПСЖ. В мае газета «Таймс» назвала Бекхэма первым британским спортсменом-миллиардером.
2: О валютах.
5: Официальный курс доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юаня 10 рублей 61 копейка.
2: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 21, облачно с прояснениями, в Петербурге 14 градусов выше нуля, ожидается дождь.
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. МГБ СССР. Железная хватка и неизбежный контроль во имя победы.
17: Закон регламентировал задачи МГБ так: предупреждение шпионажа и борьба с подрывной деятельностью разведывательных органов иностранных государств. Сотрудники МГБ видели, украинские нацисты не просто разлагали советских людей, промывая им мозги, запугивая, но еще и непрестанно убивали всех с ними несогласных, всех, кому была дорога победившая нацизм советская власть. И борьбу свою вели эти недобитые гитлеровцы, очень надеясь на то, что по Советскому Союзу наконец кто-нибудь изо всех сил ударит. Например, вчерашние союзники. Бить фашиста Абакумов умел, охотиться за шпионами и изменником Родины умел, а вот бороться с коалицией фаворитов при троне умел, как выяснилось, хуже. Подобные вещи во все времена случаются. Итак, мы продолжаем рассказывать историю советских и российских спецслужб. Следуем по порядку. Сегодня обсудим МГБ. В недавнем выпуске мы немного приоткрыли завесу и рассказали, как действовала в годы войны, Великой Отечественной войны, служба НКГБ. Не путать с КГБ и НКВД. Теперь, чтобы идти по хронологии, беремся за МГБ. Ведь она стала правопреемницей главного органа госбезопасности после победы в войне над фашистами. Итак, 15 марта 1946 года НКГБ превратилась в Министерство госбезопасности. Руководил МГБ поначалу, после реорганизации, Всеволод Меркулов. Но уже в мае на пост главы министерства назначили генерал-полковника Виктора Абакумова, бывшего руководителя СМЕРШ. Абакумов, сын московского рабочего и швеи, был амбициозен. Начальник Абвер-1, генерал-лейтенант Пикенброк, с сожалением констатировал, цитируем: «Россия – самая тяжелая страна для внедрения агентов вражеской разведки. После вторжения германских войск на территорию СССР мы приступили к подбору агентов из числа военнопленных. Но трудно было распознать, имели ли они действительно желание работать в качестве агентов или намеревались таким путем вернуться в ряды Красной Армии. За годы войны контрразведка обезвредила около 30 тысяч шпионов, 3,5 тысячи диверсантов и 6 тысяч террористов. Берия результаты этой работы видел. Таких же успехов ждали от Абакумова и на посту главы МГБ СССР после окончания Великой Отечественной войны. Если антисоветчики ссылаются на некие свидетельства бесчеловечной жестокости Абакумова, от одного вида которого у всех подчиненных поджилки тряслись, то мы сошлемся на более авторитетный источник, на Леонида Ильича Брежнева. Цитируем. «Вот Абакума говорили грубый, а его любили». Вот такая, как нам кажется, точная характеристика. Грубый, да, но каким мог сформироваться человек, ловивший подонков и прочих лесных братьев во время самой масштабной войны 20 века и вообще самой масштабной войны в истории человечества? Люди военного времени и жили по законам военного времени тогда. Тут впору вспомнить Гамлета. «Из жалости я должен быть суровым. Несчастья начались. Готовьтесь к новым». В сущности, выбора у Абакумова никакого не было, как себя вести. Солженицын, написавший Абакумова в романе «В круге первом», жестоким циником без сердца, увы, понимать этого, как нам кажется, не мог, потому что на месте Абакумова никогда не был и никогда не оказался бы на его месте. Зато выводы сделал. Итак, Абакумов бывал груб, и его любили. Речь про сослуживцев, конечно. Нагнетанием страха или муштрой подобного не добиться. Да, Абакумов редко хвалил подчиненных, зато он всегда старался быть за своих, уважал и ценил свою команду, и когда это было допустимо, поощрял лучших. И начнем мы, казалось бы, с примера даже странного. Итак, читаем сборник документов Политбюро и дело Абакумова про награждение сотрудников контрразведки вещами с трофейного склада. С непосредственным участием самого Абакумова были составлены нормы подарков в зависимости от служебного положения сотрудников. Для замначальника управления выдавалось мануфактуры шелковой примерно по 40 метров, по 20 махровых простыней, по 20 махровых полотенец, по 20 полотенных простыней и по 20 пододеяльников, по 2 дюжины дамских чулок, по 2 художественные вазы и различные мелкие галантереи, вплоть до перламутровых и простых пуговиц. Начальникам отделов и оперативным работникам выдавался набор в меньшем количестве, но примерно тех же наименований. Абакумов также взял себе посылку по установленной им норме для его замов, но с добавлением в нее 12 пар дамских шелковых чулок. Когда я говорю «допустимо награждал лучших», то имею в виду даже не экономическую сторону вопроса. Мы же помним, исходя из состава дел осужденных современных генералов, как живут современные генералы. Так вот, я имею в виду сторону этическую. Вы просто сходите в любой музей-квартиру или даже на дачу любого из советских крупнейших бонз. Просто сходите и оцените минимализм и аскезу, в которой жили тогда эти люди. Стол, стул, лампа, ну, люстра, ну, гарнитур. Может быть, не все так жили, но подавляющее большинство. И это то, что принципиально отличало Советский Союз, который так принято хаять, в том числе и за работу спецслужб. А именно, отличало Советский Союз отсутствие аномального разрыва между богатыми и бедными, между большими начальниками и простыми служащими. Такова была философия советского государства. В сталинские годы уж точно. И Абакумов, который мог позволить себе в принципе все, как один из ключевых творцов Великой Победы, как подчиняющийся лично Сталину силовик, выписывал супруге 12 пар чулок. Другое дело служба. Там масштабирование требовалось иное. Аппарат Министерства государственной безопасности СССР разрастался, весь военно-политический олимп Советского Союза находился под неусыпным контролем органов. Оно и понятно. Выиграть войну было задачей абсолютной. Восстановить государство после, так, чтобы оно заработало в полную мощь и не сбавляло оборотов, было задачей стратегической, тоже абсолютной. На кону тогда была судьба страны и судьба советского народа, нашего с вами народа. И Абакумов, как глава МГБ, понимал это. Сталин наградил его почти беспрецедентной властью. Контрразведка могла брать в разработку фигуры практически любой величины. Это было и политическим, и идеологическим решением. Потому что дать слабину было нельзя. Именно этого и ждали наши западные, так сказать, партнеры, которые сбросили на, по сути, отыгранную фашистскую Японию 2 атомных бомбы в качестве предупреждения, чтобы Советский Союз видел, что с нами могут сделать, чтобы мы понимали, как они могут с нами поступить, и более того, как они собираются с нами поступить. Потому структура МГБ СССР включала множество управлений и отделов. Разведка, контрразведка, разыскное и оперативное направление, шифровально-дешифровальное, работа на транспорте, охрана товарища Сталина и остальных руководителей страны, комендатуры Кремля, оперативно-чекистское обслуживание объектов атомной промышленности, радиоконтрразведка, перевод и обработка материалов по атомной проблеме, борьба с террористическими угрозами в отношении партийных и советских руководителей, отдельная часть по особо важным делам, проведение диверсии и актов индивидуального террора вне страны и так далее. Сумасшедший список просто. Если обобщать, то закон регламентировал задачи МГБ так: предупреждение шпионажа и борьба с подрывной деятельностью разведывательных органов иностранных государств. Что конкретно имелось в виду? Вот, к примеру, в 1946 году в Прибалтику направляются курсанты старших курсов военных училищ, пограничных и внутренних войск. Зачем? Для борьбы с националистическим подпольем, которое до конца ликвидировано на территории Советского Союза не было. 4 месяца работали курсанты Ленинградского военного училища войск НКВД. Проводили чекистско-войсковые операции. Причины для такой работы, разумеется, были. И в предостаточном количестве. Численность нацистских бандформирований пополнялась лицами, находящимися на легальном положении. То есть расширялась за счет спящего резерва. На пике активности в одной только Литве насчитывалось порядка 300 группировок антисоветских общей численностью 30 тысяч боевиков, а также им сочувствующих. Масштабы себе представляете? Таких вот персонажей спецслужба МГБ выжигала каленым советским железом. Но если изучать историю не по книгам антисоветских баснописцев, можно понять, зачем была нужна эта спецслужба, что за люди там служили и почему, собственно говоря, все так получалось. Приведу в качестве примера еще одних наших соседей. В оперативной сводке об оперативно-служебной деятельности внутренних войск МГБ Украинского округа за октябрь 1949 года значится: «Тауновское подполье продолжает срывать работу партийных органов по укреплению и расширению колхозного строительства в западных областях Украины. Срывает мероприятия, празднуя десятилетие воссоединения западных областей в единую Украинскую Советскую Республику». Я вкратце напомню, что такое ОУН и что из себя представляло все это чертово украинское сопротивление, с которым боролось МГБ. А то вдруг вы подзабыли. Сначала нападение Германии на СССР Бандера обратился к своим сторонникам со словами, цитирую: «Ляхов, жидов, коммунистов уничтожая без милосердия. Украинский крестьянин, украинский рабочий, земля, которой владеют местные евреи, является собственностью украинской нации. Евреи – вечный враг украинской нации. С этого дня никто не пойдет работать к еврею. Евреи и коммунисты должны исчезнуть с украинской земли». Организационно группы бандеровцев на территории СССР делились на проводы, то есть боевые единицы со своим начальством. После нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года на восток вместе с анзац-командами были отправлены сформированные бандеровцами так называемые походные группы. Эти группы выполняли функции вспомогательного оккупационного аппарата в захваченных немецкими войсками населенных пунктах. Зато они активно помогали немецким полевым войскам в преследовании попавших в окружение красноармейцев и участвовали в их расстрелах. Ну и попутно решали еврейский вопрос. По чисто прагматичным причинам ауновцы иногда насильно вербовали к себе евреев. Но только тех, кто представлял для них ценность, как, например, врачи. Остальные евреи считались бандеровцами расходным материалом. Давайте я жестче сформулирую. Если бандеровцам попались тогда в руки предки таких симпатизантов Украины, как Евгений Альбац, иноагент, Антон Долин, иноагент, Максим Галкин, иноагент, Дмитрий Быков, иноагент, Виктор Шендерович, иноагент, Олег Кох, Андрей Макаревич, иноагент и так далее и тому подобное, их бы предков всех убили, замучили, сожгли живьем, потому что никто из их предков врачом не был.
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
20: Радио. Июнь в «Строй сам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Строй сам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
21: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
0: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. МГБ СССР. Железная хватка и неизбежный контроль во имя победы.
1: Сотрудники МГБ видели, украинские нацисты не просто разлагали советских людей, промывая им мозги, запугивая, но еще и непрестанно убивали всех с ними несогласных, всех, кому была дорога победившая нацизм советская власть. И борьбу свою вели эти недобитые гитлеровцы, очень надеясь на то, что по Советскому Союзу наконец кто-нибудь изо всех сил ударит. Например, вчерашние союзники. Так, захваченный нарядом 331-го стрелкового полка внутренних войск МГБ бандит-кукла на допросе в Яблоновском районном отделе МГБ рассказывал. Среди бандитских групп все больше и больше ходят разговоры о том, что если Америка не начнет войны с Советским Союзом в 1950 году, то дальше проводить борьбу станет невыносимым и невозможным, и что бандиты будут сдаваться целыми группами, войскам и органам МГБ. Впрочем, до большинства начинало такое доходить только когда уже было совсем поздно. Вот что писал родственникам в Свердловскую область бандит-нелегал по кличке Белоус из Козовского района Тернопольской области. Цитируем. «Моя жизнь очень-очень плохая, потому что нет покоя ни днем, ни ночью. Я вижу, что делается с теми, кто остался. Они, как и я, ходят тут как чумные. Уже было желание все бросить и уехать к вам, но совестно перед вами, что из-за меня вы лишились родного гнезда. Как мне быть дальше, я не знаю». Лишились родного гнезда. О чем это он писал? О депортации семей террористов. В этом тоже очень любят обвинять Сталина и МГБ. Только забывают задать один важный вопрос. А почему эта депортация болезненная, никто не спорит, почему она случилась? Да потому что нужно было лишить лесных братьев, садистов, бывших нацистов, их базы, чтобы никто не мог их накормить и обогреть, чтобы никто не мог поставлять им информацию о работе и местонахождении коммунистов и советских солдат и офицеров. Знаменательно, что местные жители очень часто и очень активно помогали МГБ. Да, так тогда было на Западной Украине. Помогали, рискуя жизнью. И наш враг оттого зверел. Борьба шла нешуточная. Лесные братья не просто нападали на активистов и сочувствующих, они нападали на гарнизоны внутренних войск. Те работали весьма находчиво. Они начали последовательно разваливать эти банды изнутри. Осуществлялась вербовка и внедрение агентов из числа бывших бандитов, которые были взяты в плен или которые явились повинны. И дальше была рисковая работа под прикрытием, примерно как у Володи Шарапова в известном фильме. Это тоже входило в сферу деятельности МГБ. И результаты этой трудной, адовой работы, конечно же, были. Из отчетных документов МГБ за октябрь 1949 года. В отчетном месяце внутренними войсками МГБ Украинского округа убито 177, захвачено 109 бандитов и арестовано 280 участников украинского националистического подполья. Всего ликвидировано 566 бандитов и участников украинского националистического подполья. И это только за месяц. Затем, в определенный момент, когда работа спецслужбы потребовала углубленной детализации, решили разделить сферы охвата между МВД и МГБ по вопросу борьбы с бандитизмом. МВД занялось уголовным,
17: МГБ политическим направлением. Это направление было в приоритете. В США в этот же момент, по совершенному совпадению, как вы понимаете, создается аналогичная по влиятельности спецслужба, которую теперь все знают, как называется, ЦРУ. А еще было создано НАТО. ЦРУ появилось в 1947 году, НАТО в 1949 году. Цели они не скрывали. Защита от советской, только не смейтесь, от советской экспансии. Ну так они в эту чудовищную чепуху и по сей день продолжают верить. Для советских людей кромешная Великая Отечественная обернулась не только победой, но, в общем-то, началом новой войны. Фултонская речь Черчилля, который, напоминаю, предлагал партнерам сбросить атомную бомбу на СССР, прозвучала в марте 1946 года. Даже года не прошло с 9 мая 1945. То есть мы должны были не только отстраивать разрушенную нацистами страну, но и снова вести бой на незримых, а, кстати, иногда и на зримых фронтах. Нейтрализация источников угроз государственной безопасности – это тоже было, как несложно догадаться, сферой работы МГБ. Поэтому, осознавая необходимость

вернули в состав МГБ в 1951 году. Как мы видим, совершенствование системы разведки являло собой сложный и многоуровневый путь. Вызовов становилось все больше, угрозы становились все более разнообразными, времена менялись, а главная задача – обеспечение безопасности государства – оставалась прежней. И беречь свое государство приходилось самыми разными способами. Послевоенная, тяжелая, многослойная, внутрипартийная борьба – затянула Виктора Абакумова на самые высоты, максимально повысила его ставки, и все это однажды обернулось его арестом. Нелепо полагать, что Сталин в определенный момент времени испугался аппетитов своего главного контрразведчика, якобы метившего сталинские замы, а то и на сталинское место. Или что осторожный Абакумов настолько взорвался, будучи облеченный властью, что окончательно потерял берега, систему координат и забыл про субординацию. Процесс низвержения почти всемогущего генерал-полковника имел множество разнообразных факторов и нюансов. Происходило это на фоне огромных уголовных дел. Было дело врачей, было ленинградское дело, было авиационное дело. Прежде всего сыграла роль звериная принципиальность Абакумова. Главный авторитет для него всегда был закон. Поэтому, когда Абакумов раскручивал авиационное дело, он не задумывался, что за отрасль отвечал весьма серьезный персонаж, весьма могучий аппаратчик Георгий Маленков. Дело, кстати, стартовало с подачи сына Сталина, Василия. Это он бил во все колокола, рассказывая, что советские летчики все чаще разбиваются, а отставание от США в развитии реактивной и дальней авиации достигло после Второй мировой войны весьма серьезных масштабов. Ряд авторитетных конструкторов это подтвердили, и Абакумов провел масштабную чистку. В 1945-1946 годах были арестованы руководители авиационной промышленности и командование ВВС СССР. Куратор авиапрома Маленков после этих событий был выведен из секретариата ЦК. Однако через 5 лет после этого провала в приемную Маленкову попал старший следователь МГБ подполковник Рюмин, которому был объявлен недавно партийный выговор, которому грозило увольнение. Маленков помог следователю не лишиться должности и заодно помог составить заявление на Абакумова и переправить это заявление Сталину. Дескать, Абакумов препятствует раскрутке дела врачей, когда обвинили ряд медиков в постановке неверных диагнозов вождям, в заговоре, в убийстве советских лидеров и в связях с американским Флойдом Джойнт, который был создан разведкой США. Рюмин утверждал, что Абакумов препятствовал не просто так, а потому что был причастен к заговору сам. После рюминского доноса вышло постановление ЦК об отстранении Абакумова с поста министра госбезопасности. Эту должность занял Семен Игнатьев, креатура Маленкова. Еще через неделю вышло постановление об аресте Абакумова и о назначении Рюмина начальником следственной части по особо важным делам МГБ СССР. Такая вот жизнь, так вот бывает. Наконец, еще одно ленинградское дело тоже не могло не сказаться на карьере Абакумова, когда состоялся разгром влиятельной группировки с берегов Невы во главе с товарищем Ждановым. А я лишь скажу, что тот же Маленков с группой коллег, в числе которых был Хрущев, опасался углубления влияния ленинградских, ожидая исхода Сталина, маленковское лобби видеть ленинградских конкурентов в борьбе у гроба не желало. Так вот, когда Абакумова намекали на то, чем должно завершиться ленинградское дело, он этим намеком не внял. Не внял, например, намеком в случае с обвиняемым Алексеем Кузнецовым, одним из руководителей блокадного Ленинграда, которого даже называли преемником Сталина. Абакумов дружил с ним, знал его очень давно. Впоследствии следователь Комаров расскажет. «Я доложил Абакумову план расследования и заговорил про шпионаж, а он принялся рассуждать вслух. Они все давно на виду, постоянно под охраной МГБ. Начни мы ставить вопросы об их связи за границей, в ЦК же будут смеяться. Нет, мы не будем говорить, что Абакумов не виноват ни в чем. Не будем утверждать, что его оговорили, что в падении с Олимпа виноваты все остальные, кроме него. Разбираться в этом нужно долго и скрупулезно. На основании не только материалов дела, но и свидетельств участников процесса. Просто скажу, что подковерная политическая борьба не всегда то, в чем сильны боевые и несвадебные генералы. Бить фашиста Абакумов умел, охотиться за шпионами и изменниками Родины умел, а вот бороться с коалицией фаворитов при троне умел, как выяснилось, хуже. На одном из допросов Абакумов скажет: «У меня были недостатки и неудачи в работе, но я был весь на глазах ЦК ВКПБ. Там повседневно знали, что делается в ЧК». Принципиальный Абакумов, считая, что закон всегда его защитит, ошибся. Большая политика – это другое. Он был расстрелян, сын русского чернорабочего и брат русского священника. За 3 года до этого, находясь под следствием и, по словам Судоплатова, перенося неимоверные страдания в заключении, Абакумов писал Маленкову:
прося свидетельствовать, что человек он честный, политически чистый, преданный товарищу Сталину, и Маленков это точно знает, но, говорит Сталин, Маленков оставил письмо Абакумову без ответа. Виктор Семенович Абакумов

0: заплатил сполна за все, что происходило в его жизни. Суровые были времена, огромные были риски. Занявший после снятия Абакумова пост главы МГБ, Семен Игнатьев, родившийся в Херсонской губернии, стал последним сталинским министром госбезопасности. Токсичное дело врачей после опалы предшественника доводил до суда именно он. И дело Абакумова тоже. В марте 1953-го МГБ и Министерство внутренних дел объединили в единое МВД СССР во главе с Лаврентием Берией. И уже после произошло еще одно важнейшее в истории спецслужб событие. 3 марта 1954 года был создан Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР, более известный на весь мир под аббревиатурой КГБ. Об этом ведомстве мы и поговорим в следующий раз.
1: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Философ Александр Дугин о значении прошлого для русского народа.
3: Необходимо понимать, что история определяет нашу сущность. Мы живем не в один момент без корней, как бы ища, где удобнее, можем поехать за границу, можем там остаться, можем жить где хотим, быть кем хотим. Это такая либеральная идея, индивидуум, лишенный всех форм коллективной идентичности. Против этого мы говорим: нет, это неправильно. Русским является человек, который прошел, я бы сказал, опыт исторического просвещения. История сделала нас теми, кем мы есть. Мы обязаны ее знать, понимать ее смыслы и продолжать ее будущее. История не заканчивается, по крайней мере, не должна заканчиваться на нас. История — это непрерывный процесс, где мы передаточное звено. Так же, как и традиция. Традиция от по-латыни — предание, передача. Мы от кого-то получили то, что нам передали от предков, а теперь мы должны передать потомкам. Это открытый процесс.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о Лете» на «Радио Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
4: Силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 177 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбили над 14 регионами, в их числе Астраханская, Белгородская, Рязанская области, Краснодарский край, Крым, а также акватории Азовского и Черного морей. А в зоне проведения спецоперации артиллеристы южной группировки войск уничтожили укрепленные укрытия и пункт управления беспилотниками ВСУ в Константиновке. В ведомстве рассказали, что опорники, оборудованные в жилой застройке города, обнаружили во время воздушной разведки.
1: Об авиации.
4: В России предложили ввести право для пассажиров самолетов направлять претензии по испорченному багажу онлайн. С инициативой выступили в Госдуме. По словам депутатов, сегодня многие перевозчики ограничивают прием претензий лишь личным визитом или почтой. А невозможность подать заявление онлайн оперативно создает барьеры для многих граждан. Сейчас пассажиры могут предъявить претензию перевозчику при порче или повреждении багажа, однако на практике воспользоваться этим правом часто мешают внутренние регламенты некоторых авиакомпаний.
1: О мошенниках.
4: Синдром пенсионера помогает мошенникам вовлекать подростков в преступления, заявил начальник пресс-службы столичного главного управления МВД Владимир Васенин. По его словам, дети патриотичны и готовы помогать государству и правоохранительным органам. И когда подростку звонит мошенник и говорит, что он должен выполнить специальное задание от органов безопасности или полиции, в этой ситуации у ребенка срабатывает рефлекс. У него не включается критическое мышление, он не оценивает звонок с точки зрения того, что звонит аферист. Он верит и начинает выполнять задание.
1: О музыке.
4: Американская певица Тейлор Свифт в седьмой раз возглавила британский хит-парад. Речь идет о песне «I knew it, I knew you» из саундтрека к анимационному фильму «История игрушек 5». Благодаря этому артистка попала в избранную группу музыкантов, которым удавалось 7 раз оказаться на верхней строке британских чартов. В нее также входят Майкл Джексон, Джордж Майкл, U2, Робби Уильямс, Дэвид Гетта. Абсолютный же рекорд принадлежит Элвису Пресли. 21 песня короля рок-н-ролла возглавила британский хит-парад. За ним идут «Битлз» — 18 композиций.
1: О валютах.
4: Официальный курс доллара — 71 рубль 91 копейка, евро — 82 рубля 97 копеек, юаня — 10 рублей 61 копейка.
1: О погоде.
4: В Москве сейчас плюс 23, облачно с прояснениями, в Петербурге 15, выше нуля, пасмурно.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.

0: Друзья, это прозвучала композиция «Я люблю тебя, Россия» в исполнении Иосифа Кобзона.
1: Кобзона,
0: музыка,
1: да.
0: Давида Тухманова. Слова Михаила Ножкина. Гениальное произведение.
1: Так вот, наш сегодняшний вопрос будет тоже праздничный. Праздничный. Мы его так и задаем, прямолинейно. А что для вас День России? У меня тоже есть свое отношение к этому празднику. У меня есть несколько новых праздников, которые, как сказал бы Жириновский, неоднозначные отношения. Но это государственный праздник. Это день нашего великого государства. И что же здесь плохого, если мы вспомним об истории нашей Руси, о наших победах, да и о наших поражениях, о наших достижениях и о наших войнах, о наших политиках и генералах, о Его Величестве солдатах в День России. Мы попытаемся понять, в какой России мы сегодня живем. Ну что? Что для вас День России? Давайте поговорим в этот праздник. Поехали. Кто первый у нас в эфире, если есть? Алексей, Нижний Новгород. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Виктор Николаевич, вот недавно на радио «Комсомольская правда» было интервью Сергея Степашина, и вот он задался вопросом, интересно ваше мнение, вот что вы можете ответить. Так он спрашивает, вот как так получилось, что у нас в стране признан экстремистом и террористом писатель Борис Акунин, но не признан террористом Зеленский, у которого руки по локоть в крови.
1: И что ответил Степашин? Внимание, внимание, не уходите от главного.
2: Он задал этот вопрос. Вопрос повис в воздухе, как бы.
1: Отвечает Баранец, раз уж не устроил Степашин. Это надо было делать уже давно. Я бы Зеленского назвал не только террористом, я бы бандитом назвал, мошенником бы, вором бы назвал и так далее. Но что только от этого изменится? Вот на официальном уровне давно пора это делать. Но тогда возникает вопрос, уважаемый человек, а как с террористом садиться на стол переговоров? Ответьте мне, пожалуйста, а? Скажите, как
2: террорист
1: садиться с террористом? Не уходите. Я вам задаю тот вопрос, который Владимир Владимирович задавал. Тоже в свое время. Он тоже задает вопрос. Он говорит, что он уже он давно нелегитимный. Опять вопрос. А как с нелегитимным идти на переговоры? Да кто он такой? А? Мое мнение, вы спрашиваете меня, уже давно пора назвать и Украину террористическим государством, и Зеленского. Но! Что говорят украинцы, и мне в том числе? Баранец, у нас же не все террористы. Вот нас там осталось 25 миллионов. Какого черта ты предлагаешь назвать Украину террористической? У нас определенные силы на Украине есть террористы, но не весь украинский народ. Правда? Ну скажите мне, что это правда. Потому что миллионы правда? Людей... Брат, да, и миллионы людей... Мы еще об этом расскажем когда-то, сколько ждали российскую армию и ждали нашей победы. Все, что мог, я сказал. Спасибо.
2: Пускай они выборы проведут, и будет легитимный президент.
1: Юрий, Подмосковье. А Степашин не ответил на этот вопрос, потому что очень трудный и очень опасный, видимо. Для меня он не опасный. Я сказал чисто сердечно все, что думаю. Кто у нас в эфире? Юрий, Подмосковье.
3: Здравствуйте, уважаемые ведущие. У меня вот такой вот вопросик короткий. Тут была новость, то, что наша промышленность вышла на производство беспилотников 15 тысяч в день. Вот где они копятся или что с ними делается? 15 тысяч.
1: Отправляются в войска, потому что использование... Очень массово идет. Нам прием.
0: Вы нам себе иногда... даже не представляете количество запусков в день
3: производства. Да, но если, да, уважаемый. Но если каждый раз, ну, если это все налажено уже, пускай 8 тысяч каждый день отправлять, то тогда, наверное, было бы уже давно.
0: Ну, давайте вы вот сгоняйте туда, посчитайте, сколько там в день на одном участке фронта применяется, и потом масштабируйте на весь фронт. Проведите исследование, поделитесь потом с нами, хорошо?
1: А что мы в день 15 тысяч запускаем? Спасибо. Подождите, пожалуйста. Алло, 15 тысяч в день запускаем?
3: Нет.
1: Да мы производим. Понял, это мантру сказал, да, 15 тысяч. Да. Но это не значит, да, что все 15 дней в день вылетают, запускаются, уважаемые.
3: Я говорю, половина пускается.
1: Это уже теория. А, так, давай внимание.
3: А если у нас по новостям говорят...
0: Спасибо большое.
1: Подожди, вы что, призываете 7 тысяч делать деньги?
0: Спасибо большое. Всего доброго, с праздником.
1: Это ужас, а. Пусть половину выпускают. Нам не 15,
3: нет,
1: нам 500 тысяч в день надо выпускать, уважаемые. Беспилотников. Поехали дальше.
0: Чего заводитесь? Нам, да, нам еще столько вывозить.
1: Пусть половину выпускают. Не будем выпускать. Будем 30 выпускать в день. Кто следующий в эфире? Мария Мариуполь. Здравствуйте.
0: Здрасте.
4: Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Здравствуйте, Аким.
0: Здрасте.
4: Дмитрий Николаевич, помогите мне, пожалуйста, или подскажите. Мой внук, ему 24 года, он в обеде. И заболел. Такой болезнью щипак называется.
1: Уважаемые радиослушатели, извините, уважаемые,
0: вообще не
1: извините ничего. Нас, уважаемые радиослушатели, непонятно ничего, вы уже нас извините. Или попросите родственников предоставить вам какой-то нормальный мобильник, чтобы мы вас поняли. Ничего, ждем, надо, ждем. Извините.
0: Татьяна Воронеж слушает.
1: Татьяна из Воронежа, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Алло.
0: Да-да-да.
1: Здравствуйте.
5: У меня вот такой вопрос. Может сказать и ваше мнение. Не получится ли так? Затяжка войны, наш народ повернет оружие против своей власти.
0: Не получится.
5: Не хочет.
1: Нет, не получится. Получится. Не получится.
0: Спасибо, всего не доброго, получится. Не получится. До свидания. До свидания.
1: Не получится. Да-да, всего вам хорошего, да. Главное, чтобы против вас соседи не повернули. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Евгений. Добрый день,
6: алло.
1: Евгений.
0: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Город Красногорск.
0: Прекрасный город. Слушаем вас.
6: Полковник, ёпта.
0: Все, отключите, пожалуйста. До свидания. Сегодня что-то в буйном отделении выходной, да, отпустили всех погулять.
1: Да, да. Санитарка ключи забыла, как говорят, да, Дмитрий, Саратовская область, да.
2: Дмитрий, Виктор Николаевич, здравствуйте, Аким Владимирович, если не ошибаюсь.
0: Да, да.
2: Простите, пожалуйста, если ошибся. Подскажите, пожалуйста, Виктор Николаевич, вот когда уходил Михаил Владимирович из программы, вы сказали, что вы поддерживаете с ним хорошие отношения. Как с ним сейчас, с чего? И подскажите, пожалуйста, еще Аким Владимирович тоже. Подскажите, пожалуйста, у вас планируются какие-то книги, может быть, ну, что-то вот ближайшее, что нас ждет, что у нас, ну, книги-то будут, мы, нам ждать или нет? Спасибо большое.
1: Отвечаю.
0: Давайте,
1: Извини, да, у меня с Михаилом Владимировичем прекрасные отношения. Он часто звонит мне и помогает мне очень серьезно быть в курсе информационно-технологических новаций. Спасибо, Михаил Владимирович. Олег в Саратовской области. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я бы у вас бы хотел бы спросить по одному вопросу. Вот собственник может выписать человека, который там прописан и зарегистрирован.
0: Спасибо большое. До свидания. Извините, у нас
1: спасибо, до свидания.
0: Юридическая служба, да, мы не можем такие вопросы отвечать.
1: Для этого надо быть на месте, изучить огромное количество вопросов, проконсультироваться с юристами. Боже мой.
0: Ты ж полковник, ну просто на Дедушка Мороза похожи, можно любое желание загадывать. Звонишь на военное ревью и загадываешь любое желание.
1: А когда выезжаешь на место, пытаясь разобраться, все оказывается не так. Оказывается, человек переврал свой вопрос так, как ему выгодно. А есть же и другая сторона. Ее послушаешь, и все. Нету проблемы. Перерыв, дорогие друзья.
8: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
8: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
11: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
12: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
13: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
14: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? С 1938 по 1953 годы по Москве ездили двухэтажные троллейбусы. Их можно увидеть в фильмах «Подкидыш» и «Весна», а также в мультфильме «Дядя Степа». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и...
15: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: На радио «Комсомольская правда» продолжается военное ревю. Сегодня у нас праздничная тема. Каково у вас отношение ко Дню России? Или что для вас День России? Это очень серьезный вопрос. Здесь уже звучали разные мнения. Может, у кого-то есть свои отношения. Звоните, давайте в этот государственный праздник поговорим об этом празднике, что он для вас в вашей судьбе, в судьбе страны, в судьбе армии. Поехали. Кто у кого какие есть вопросы, то в эфире у нас. Здравствуйте. Валерий Донецк.
16: Здравствуйте. Добрый день, товарищ полковник. Это, такой вопрос. Вы вот говорили, что будет 2 часа передача ваша. Вот второй части нету. Включились у нас разные тут рекламы, там разные, то включались. Второго часа я не могу послушать и посмотреть.
0: А мы ушли в другое измерение.
1: Мы в интернете.
0: В четвертое измерение перешли, вы просто не догоняетесь.
16: Это я вам по интернету.
1: Да, да.
0: Очень важная информация, спасибо большое. А вопрос будет?
16: Вопрос, что так настроился послушать вторую часть. И
0: все, спасибо, все спасибо. Вопрос про вторую часть.
1: Держали,
0: вот
1: да,
0: вторая
1: да.
0: часть, вот она. Спасибо. Юрий Москва.
1: Юрий Москва, да, да. Здравствуйте, Юрий.
17: Добрый день, уважаемые ведущие. Добрый день, уважаемые ведущие.
0: Здравствуйте.
17: Чуть-чуть поправку делайте, запаздывание идет по времени.
0: Угу.
17: У меня вопрос... По теме, по первой части сегодняшней передачи. Аким Владимирович, вот когда-то, когда вы только начинали здесь, в эфире, вы пару раз произнесли фразу, что нужно уметь читать между строк те пояснения, которые вы даете. Однажды вы даже сказали, что если вы расскажете то, что думаете, то завтра будете искать другую работу. Так вот вопрос в связи с этим. Ну, не следует ли понимать, что вот эти представители 5-й или 6-й уже теперь колонны где-то рядом с вами на расстоянии вытянутой руки?
0: Не думаю,
17: который
0: что...
17: умеет.
0: Я понимаю, о чем вы говорите. Не думаю, что это прям... Нет, на самом деле, если бы они здесь были, меня бы здесь не было. Потому что вот мы для них, для шестой колонны, мы являемся врагами. И это легко отследить вот, по информационному контуру и так далее. Ну, то есть они не публичные. Вот шестая... Смотрите, пятая колонна – это вот вершина айсберга. Да?
17: Ну, это понятно.
0: А шестая – это то, что остается там. Это капитал, это элита, которая хочет вот эти яхты свои еще там где-то в Монако посетить, понимаете? И они будут всячески саботировать историю изнутри. Они будут, конечно, у них будут висеть портреты Владимира Владимировича в кабинетах, но задача их будет совсем другая. Их задача принудит Россию к капитуляции.
1: У меня встречный вопрос. Спасибо. Скажите, пожалуйста, подождите. У меня к вам вопрос. Давайте побеседуем. Да. Скажите, если бы вы сегодня сидели на месте Акима, на моем месте, вы бы говорили все, что посчитали бы нужным, или все-таки...
17: Виктор Николаевич, вот тут я вас огорчу. Я не был на таком месте, но на том, о котором я был, я отвечал так, как считал нужным, и я его потерял. Так что тут вы не угадали.
1: Да нет, я не пытаюсь вас угадывать. Зачем вы мне нужны? Потому что вы задали совершенно наивный вопрос. У вас наивное понимание, да, уважаемый. Потому что когда ты...
17: А то ж я намного младше вас.
1: Уважаемый. Надо думать, прежде всего, чем что-то сказать. И надо понимать, какое средство массовой информации ты представляешь. И надо знать, что можно говорить, а что нет.
0: А Юрий, я понимаю вас. Я тоже был когда-то правдорубом. Пока вот этот осколок, кусок этой правды по затылку не прилетел, знаете ли. И некоторые вещи пересмотрел. Я уважаю вас за позицию. Я правда уважаю таких людей, которые могут стоять на своем Доталово. Я уважаю. Но я, смотрите, хочу просто... Вот были декабристы, да, они там стояли. Они же тоже там правы. Ну, правы были. Ну, в своем ощущении они были правы, декабристы, стоя там на площади. Ну, как глупо было там просто стоять. Согласитесь. Можно стоять
17: конечно,
0: на своем.
17: Конечно, глупо. И, это не там, не тот метод был. Далеко. Понятно.
1: Вот вы поделились своим героизмом. А можете я тоже поделюсь своим героизмом?
17: Чего вам бояться?
1: Хорошо, да. Я был пресс-секретарем министра обороны. Я был начальником управления информацией. Генеральская должность. Даже генерал-лейтенантская. Я написал статью совершенно секретно. Смело написал о том, что думал, уважаемый. И через 45 минут я был выброшен из Министерства обороны. А как вы это подумаете? Это трус писал, Бронец? Или, может быть, похоже на вас? Я тоже герой, да? Правильно? Не думайте, что вы один.
17: Говорю, вам лично.
0: Но я знал. Еще раз, вы нам каждый эфир звоните. Я уже, есть прилично адекватные люди, и это считывается там со второго раза.
1: Да.
0: Я вас уважаю за вашу позицию.
1: Да. Я знал, на что я шел.
17: Спасибо.
1: Потому так и поступил. Потому не мог молчать. Ну, кто в эфире, будьте добры. Евгений Ярославович, здравствуйте. Ну, здравствуй, Ярославль. Ушел. Так хотелось поговорить. Умные вопросы задают,
18: алло.
1: Ярославль.
18: Алло.
1: Новосибирск у нас.
18: Алло.
1: Новосибирск. Здравствуйте.
18: Я Евгений Ярославль. Приветствую, товарищи.
0: Здрасте.
18: Вот если о праздниках говорить, если высокопарно сказать, но справедливо. Праздники России – это наши праздники. А для тех, кто исповедует ересь украинствующих и еврействующих, конечно, для них это не праздник. А вот вопрос такой, товарищи. Вот о событиях на Кавказе. Вот некоторые типы просто задолбали, говорят, что это гражданская война. А вот вы как относитесь к этому? Какая ваша оценка?
1: В Чимане, надо же так сразу говорить. А то вы еще от Скобелева, может, начнем. Да. Да, уважаемый, это можно отнести тоже.
0: Вы про войну 816-827?
18: Нет,
0: это... Про Ермолова, давайте про Ермолова поговорим.
1: Да, Скобелева, да. Уважаемый, отвечаю кратко. Да, это была гражданская война. Потому что воевали россияне с россиянами, да. А среди россиян было много национальностей. Всего доброго вам, пока, до свидания. Будем вспоминать и эту драматичную историю в нашей России. Кто у нас в эфире, будьте добры. Михаил Ставрополье у нас, здравствуйте.
19: Здравствуйте. Мне кажется, все-таки несправедливо относить к пятой колонне всех, кто против СВО. Тем более,
1: внимание, мы видим... Внимание, как... стоп. Аргумент. Мужской разговор. Несправедливо относить. Теперь я пальцы закрываю. Говорите, в чем ваши аргументы? Аргументы требую. Поехали.
19: Пути доставки вооружений не уничтожаются. Мы видим, каким способом ведется эта война.
1: Уважаемый, правильно? Я вас спросил. Нет, неправильно. Это вы другую песню поете. Я вас спросил, почему несправедливо относить пятой колонне? Кто против
19: потому что несправедливо, потому что не все желают этой войны. И именно мы, такой.
0: Все, кто на войне, уважаемые. Все, кто сегодня воюет, не очень желают этой войны. Вы чего не понимаете, что ли? Просто вот у этих людей есть понятие Родины, защиты, понятие защиты Родины и понятие Отечества. И приказа.
1: Угу.
0: И люди туда пошли, потому что ну, как, можно с чем-то соглашаться, с чем-то не соглашаться. Но твои друзья там, и ты туда идешь. И ты там находишься. Тебе нужна мотивация. Конечно, ты хочешь воевать каждый день, подвергать свою жизнь риску? Нет, конечно.
19: Это понятно. Но мы видим, каким образом ведется эта война.
0: Да, да. Очень это хорошо, другой очень вопрос. Хорошо размышлять. Слушайте, вот расскажите о своем непринятии войны ребятам в ОКУ.
1: Да. Да.
0: Они вам расскажут, почему они не хотят войны. Они аргументов приведут в 20 раз больше.
1: Начинал с пятой колонны. А теперь как мы ведем войну? Это другой вопрос. Мы с Акимом много-много раз, каждый раз говорим о том, что на поле боя творится. Какие у нас проблемы с
0: Акимом. Нет, знаете, тоже. Такое ощущение, вот это, знаете, опьяненные радостью битвы русские солдаты врываются в вражеские окопы. Да нет, война – это боль, страдания, грязь, кровь, оторванные конечности. Это все понимают.
1: Знаем, дорогой, знаем, как ведется специальная военная операция. Давайте примем минута, большое время, поехали. Кто у нас? Вадим Новосибирск. Поехали, Вадим.
20: Здравствуйте. Господин Баранец, почему у вас до сих пор нет своего YouTube-канала? Там можно перебивать, орать, хамить, в любом состоянии эфира вести. А у вас такой талант. Я непременно подписался.
1: Чего? Что подписался? Уважаемый, мне достаточно тех каналов, на которых я выступаю. Уважаемый. Все. А на некоторых каналах я сказал вещи, которые не понравились ведущим. Да. Я сказал об этом. Что тут за окном Россия, у нее есть проблемы. А нам не надо про трусы Байдена рассказывать 40 минут. И про собачку. Поняли меня? Да. Потому я и... Мне достаточно «Комсомольской правды» выше крыши. И «Красной линии» тоже. Спасибо, что зовут. Алексей Саратов у нас, Аким.
0: Здравствуйте, Алексей.
21: Уважаю вас. Добрый день, Виктор. Добрый вечер, Аким. Добрый день, Аким. Кто загасит Зинова Троцкого? Как вы думаете, Зинова Троцкий? Хизбалла, Миль-6. Ну, в общем, кто-то из них, кто-то должен загасить его. Как вы думаете, Алина?
1: Жалко, что нету малосольного огурца, блин, а?
0: Да нет, я
1: чувствую, кто завалит кого, я не понимаю. Хизбалла, Мишеш, кого завалит, уважаемый? Ты понял или нет?
21: Я ничего не понял. Зеленого Троцкого.
1: Да, Мишеш было, да.
0: Хизбалла и Мишеш. Вот.
1: Сейчас нам позвонят и скажут, вы глухие. Человек имел в виду. Бронец глухой.
0: Если кто-то понял, что человек имел в виду, будем признательны.
21: Ну, загасить-то надо.
1: Давайте. Мы хотим ясные вопросы слышать. Перерыв, дорогие друзья.
15: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Реклама.
22: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
23: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
24: Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
23: Для лиц старше 12 лет.
25: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович о том, как обезопасить себя от прослушки.
3: Простые правила: при конфиденциальных разговорах рядом телефон не держать, в категорированное помещение не заносить геопривязку, подъезжая там в зоне СВО, менять телефоны, ну, хотя бы симку менять на местную симку. Кнопочный телефон, кстати, это иллюзия спасения, потому что как только вы разрешаете смски, смски идут через сервер, который фиксирует и ваши смски, и ваше местоположение. Есть правила игры, их надо соблюдать. Они 100% не спасут, но очень здорово вас обезопасят, и особенно вашу конфиденциалку.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
4: Студия, Ирина Рогова. Здравствуйте.
25: О политике.
4: Западные члены Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пытаются склонить другие экономики форума к отказу от поддержки заявки России на председательство, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев. Так, по его словам, себя ведут в частности Австралия, Новая Зеландия и Канада. Дипломат отметил, западные члены АТС открыто заявляют, что заявка России вызывает у них политические спазмы. Однако их возможности для противодействия не безграничны.
25: О важном.
4: Неонацизм в действии, так заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на исключение Владимиром Зеленским русского языка из списка подлежащих защите на Украине. Закон об этом подписал глава киевского режима. Теперь на него больше не распространяется положение Европейской хартии региональных языков. Местные депутаты приняли этот документ, несмотря на то, что свободное развитие и защита русского языка прямо гарантируются украинской конституцией.
25: О медицине.
4: В Госдуме предложили сократить сроки ожидания записи к врачам по ОМС в первую очередь для пациентов с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Депутаты отмечают, что многие сталкиваются с ситуацией, когда право на бесплатную медицинскую помощь существует только на бумаге. Формально человек может получить консультацию врача, обследование или диагностику по полису ОМС, но на практике ему нередко предлагают ожидать недели, а иногда и месяцы, особенно если речь идет о специфических исследованиях. При этом, по словам парламентариев, ускорить этот процесс можно, но только за свой счет, воспользовавшись платными услугами.
25: О наградах.
4: Бывший гитарист британской рок-группы Black Sabbath Тони Айоми стал кавалером Ордена Британской империи за вклад в музыку и участие в благотворительной деятельности. Список лауреатов государственных наград по случаю дня рождения короля Карла III был размещен на сайте правительства Великобритании. Всего в списке больше 1000 человек. Это знаменитости мирового масштаба и простые британцы, которые были отмечены за служение обществу. Орден Британской империи был учрежден в 1917 году королем Георгом V, прадедом нынешнего короля. Всего существует 5 степеней этой награды. Также в списке награжденных актриса Хелен Миррен. Она удостоена ордена кавалеров почета за заслуги в области драматического искусства.
25: О валютах.
4: Официальный курс доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юаня 10 рублей 61 копейка.
25: О погоде.
4: В Москве сейчас плюс 23, облачно с прояснениями. В Петербурге 15 градусов, выше нуля, пасмурно.
25: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы стараются ответить Аким Апачев, Баранец и наоборот. Сегодня мы попросили вас ответить на центровой праздничный вопрос. Что для вас День России? Я обращаюсь с этим уже, наверное, четвертый или пятый раз. Не хочется получить от вас, дорогой российский радионарод, ответ. Некоторые ответы мы с Акимом уже получили. А где мы были, когда падал Советский Союз? И что вас не устраивает в этот день, хороший, погожий, солнечный день? Ответить «День России с тяпкой в огороде». Тоже хорошая такая, из глубин народа идущая идея. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Владимир у нас, город Владимир. Александр, здравствуйте.
5: Виктор Николаевич.
1: Да.
5: Виктор Николаевич, слышите меня, да?
1: Да.
5: Вы знаете, мы с вами не 70. Мы с вами помним, какое состояние души было, когда были в Советском Союзе праздники. Так, сегодня я бы не сказал, что такое есть внутри души праздник. Вот у нас 2 года уже нет горячей воды во Владимире, дом 8-квартирный. И не всем до лампочки. Понимаете? А если бы была компартия, я бы в горком позвонил. Там бы так бы высушили за это. Даже за 2 дня не было воды. Теперь всем до лампочки все, понимаете? Все организации вообще отписки одни, пустые. Это не... Я вам от души говорю все. И многие даже... Вы забиваете некоторых, а многие просто не хотят говорить даже. И мы будем помнить это, что нас обманул Горбачев. Он за это Нобелевскую премию козел получил. Сволочь. А если
1: внимание,
5: он создал сегодняшнюю ситуацию...
1: Понятно.
5: Сегодня.
1: Внимание,
5: вот
1: внимание,
5: что происходит, сделали, люди гибнут. И за Ельцина,
1: вы забиваете.
5: Из-за его правильной политики.
1: Приведите пример, когда я забил кого-то с его суждением. Давайте. Аргумент,
5: ну,
1: пожалуйста.
5: В общем-то, не дали до конца высказаться там и все прочее.
1: А если человек бузу несет? И не о празднике, а на другую тему несет?
5: Ну, за бузу.
1: Я вам для того, говорю, чтобы многие... Чтобы вам лапшу на уши не вешал человек, я стараюсь
5: Виктор
1: не допускать
5: Николаевич,
1: этого.
5: Праздник был у нас в душе, он был вокруг нас праздник.
1: Понятно. Я вас забиваю.
0: Спасибо большое. Спасибо. Праздник внутри души.
5: А в 91-м бандиты отжимали заводы и фабрики, а у Лукашенко ничего не закрыто. Все
0: спасибо.
5: Всего
0: доброго. До свидания.
1: Что закрыто?
5: Лукашенко не дал разворовывать страну.
1: Да. Он мне рассказывает, как раньше реагировала власть. Я люблю рассказывать один классический пример. Когда я в «Комсомольской правде» опубликовал заметку размером со спичечный коробок. Кто поможет прапорщику? У кого жена погибла в автокатастрофе, осталось 3 детей. А деньги не выплачивали положенные. «Комсомолка» опубликовала. Меня в 5 часов помощник министра обороны Язова разбудил. Значит, КФИН дивизии снят. Начмин округа получил строгий вывод занесения. Вот была реакция, уважаемые. Что вы мне рассказываете? Я жил много при советской власти. И знаю, правильно вы говорите, как она реагировала. Поехали дальше. Кто в эфире? Анатолий Казань, здравствуйте.
6: Добрый вечер, уважаемые ведущие. Я хотел вот насчет лапши на ушах и прочих. Я вам звонил по поводу внука.
1: Угу.
6: Вот, он... Тут вопрос такой. Бронец абсолютно прав. Нужно 500 выпускать. Он рассказывает то, что приходится собирать из нескольких сбитых и прочих собирать и отправлять обратно эти беспилотники. Чтобы люди понимали, что не хватает их абсолютно.
1: Хорошо. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Ждем следующего
6: звонящего. Вы правильно сказали, 500 надо, а не 15 выпускать.
1: Вадим у нас из Новосибирска. Здравствуйте, Вадим.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Замена Тимошенко связана с тем, что оба ведущих были бы родом с Украины и рождены
0: в пределах Чехии.
1: Внимание, люди,
0: вы все правильно поняли, вы недалеко, вы мой человек.
1: Извините. Спасибо. Меня, пожалуйста, Аким на меня обижается. Вот этот вопрос, это тупость. Понимаете? Потому понимаю. Что... Полковник Тимошенко родился в Порт-Артуре, уважаемые. А свидетельство о рождении ему выдали в Ленинграде. Ты понял? Не понял меня или нет? А вот Баранец украинец, ты правду.
0: Что он хочет сказать? Что мной заменили Тимошенко, потому что хотели, чтобы 2 хохла вели эфир.
1: Да. А я с 18 лет живу и служу в России. Ну, вот такой мой недостаток, оказывается.
0: Ну, хорошо. Ты знаешь, полковник, это же хорошо. Пусть вот набрасывают теперь про это.
1: Да.
0: Анекдоты. Ведут как-то 2 хохла военное ревью.
1: Да. Это ты что, Аким? Было другое. Нам говорили 2 еврея. Представляешь?
0: Слушай, нормально. Про меня есть анекдот, когда выходит в бар хохол, фашист и хачек. И бармен говорит: «Апачев, панаму сними».
1: Продолжаем принимать звонки. Всех поздравляем с Днем России. Как бы вы к этому празднику не относились, это государственный праздник. Он все равно будет.
0: Да, я еще раз повторюсь, в прошлом эфире говорил об этом. Для, мы иронизируем, шутим, но потому что так, ну, вот такое настроение слушатели и дозвонившиеся нам дают. Но, тем не менее, хочу немножко в другую сторону качнуть эти качели. В Донецке по-особому ощущается День России. В Донецк вот эту всю историю, ну, вот этого противостояния между за независимость, День независимости России, День России пропустил. И для нас День России был чем-то таким важным не с точки зрения внутренних процессов самой России, а с точки зрения как контртезиса вот этому Дню Украины. Вот все этой конструкции украинской, понимаете? И для нас, для Донецкой Народной Республики, это особый день, мы его по-особому празднуем.
1: А мы ждем следующего позвонившего нам и узнаем сейчас. Саратовская область. Дмитрий, здравствуйте.
9: Здравствуйте еще раз, Виктор Николаевич, Аким Владимирович. Простите, пожалуйста, хотел бы передать привет своему боевому товарищу по железнодорожным войскам Николаю Ульянову в Балашов. Простите, пожалуйста, что вот так вот ваш эфир занял.
0: Ничего страшного, конечно же, да.
1: Мы нормально.
0: Привет.
9: Лучшие пожелания передаем. И вас еще раз с праздником и всех
1: спасибо.
9: С Днем России. Спасибо большое. Взаимно.
0: Спасибо большое, вас также.
1: И вас тоже. Может быть, как раз и услышит Николай Балашов. Кто следующий в эфире?
0: Владимир из Владимира. А у вас отчество не Владимирович случайно, Владимир? Владимир Владимирович из Владимира.
10: Нет, Владимир из Нижегородской области, город Бор.
0: Нижегородская область. Здравствуйте, Владимир.
10: И сразу вопрос. Сколько нужно собрать подписей радиослушателей с «Комсомольской правды»,
0: чтобы что?
10: Чтобы Михаил Владимирович Тимошенко вернулся в эфир.
0: Всего доброго, до свидания. Собирайте подписи, присылайте, все прочитаем, посчитаем. Спасибо большое. С Днем России вас.
1: Кто у нас? Виктор Воронеж.
10: Здравствуйте.
1: Пока никого.
0: Товарищ полковник, как вы будете отмечать День России? Расскажите, пожалуйста.
1: Я буду отмечать в особой офицерской компании, потому что 12 июня у одного моего давнего-давнего коллеги юбилей, ему исполняется 70 лет. Так получилось, что он родился 12 июня, и 12 июня Аким получил генеральское звание.
0: Ничего себе, особый день,
1: да.
0: Все совпало.
1: И так было, что я в то время находился там вот на службе Министерства обороны, и так получилось, что мне выпала высокая миссия прицеплять ему генеральские погоны на плечи. Да. Вот такие вот дела. Так что отметим в офицерской давно сдружившейся семье. Это будет... Праздник, конечно, мы и о России подумаем, о ее истории особенно. Давайте примем человека, будьте добры. Алексей Ростов-на-Дону.
0: Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
11: Здравствуйте, Александр.
0: Александр, здравствуйте.
11: Вопрос следующий. Вот на нас давно уже летит через территорию сопредельных стран с Украины. Не пора ли нам через эту же территорию отправить им обратно привет?
1: Через какую конкретно территорию?
11: Страны Балтии, Польша.
0: Так, вот зачем так нам, и надо. А зачем нам в Украину отправлять через страны Балтии?
1: Вот так же говорить.
0: А? Ну, нам же ближе, зачем? Просто прямо. Зачем нам через вот это все?
11: Ну, как бы заодно и проверим их на вшивость.
0: Нет, ну, так, если в этом смысле, то да, я 100% поддерживаю. Прям да,
1: да.
0: Прям да. Пусть они думают, кто это летает у них над головами. Да, да, прекрасная идея.
1: Но они уже замежевались, там говорили, что мы больше не будем. Я такое тоже слышал.
0: Друзья, вернемся после небольшой паузы.
25: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
12: Радио уже давно не шипящий приемник.
25: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Война и реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
14: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Военный ревю на радио «Комсомольская правда» продолжает свою работу. На ваши вопросы пытается ответить баронец Апачев. А я сейчас хочу спросить у Катеньки, кто-нибудь дозвонился нам в этот прекрасный... Пермь у нас на проводе. Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
1: Пермь, Николаевич. Здравствуйте.
16: Здравствуйте, Виктор Николаевич и Аким Владимирович.
0: Здравствуйте.
16: Поздравляю вас и всех с Днем России, будущим. Всем здоровья.
0: Спасибо.
16: Я хочу сказать, помните, как-то разговор был по поводу охотников. Так вот, Дагестан, министр внутренних дел, поблагодарил 34 охотника. Было совещание, которое сбили БПЛА. Всех наградили почетными грамотами и конвертами. И он сказал, в регионе разработана такая система. Это полиция и охотники вместе отражают полеты БПЛА противника. Так вот, я хочу сказать, что кто-то берет на себя ответственность за сбитие БПЛА. Вы помните, о ком говорили?
0: Да, да, да, да, это самое важное.
16: Решит, значит, так вот, в любом случае, это БПЛА кого-то, значит, упадет, кого-то убьет. А Дагестан это по сравнению с остальной Россией, нашей территории.
0: Да, смотрите, есть очень, вот вы очень важный, можно я, позвольте, одну минуту займу времени. Есть очень важный момент. Насколько я сейчас понимаю, некоторым разрешили пользоваться кинетическим оружием. Ну, то есть, это без боевого заряда. То есть это что-то, что попадает в дрон, но не производит детонацию взрывного устройства. И мы стали заложниками того, что эта кинетическая история, она, конечно, попадает в этот дрон, и дрон еще падает, и в точке, где он падает, еще и детонирует. Поэтому вот тут сейчас в истории с ПВО, ну, на самом деле, сыр-бор. Что-то запрещают, потому что вот открывают самостоятельно стрелять по дронам из гражданского оружия запрещено сегодня у нас. И каждый регион внутри себя должен создать правовую такую историю, где людям можно будет стрелять по этим дронам, понимаете? Помогите разобраться.
1: Мобильные огневые группы кое-где уже создаются. Уважаемый товарищ, я знаю дагестанскую историю, но дело в том, что там плотность населения, менее жилых домов, она несколько другая, чем в Москве. Понимаете? Там не очень-то высокий процент попадания в эти дома. А вот в Москве, если будут падать, тут не промажешь. Наверняка. Один вопрос. Уже давно пора, надо смелее, нетрусливо решить этот вопрос. У нас все время вышло, вы понимаете? Нет у нас лидеров среди тех, которые бы пошли бы в правительство, кулаком двинули, Мишустин, почему мы держим до сих пор, или в Госдуму пошел. Ведь стучится уже в дубовые двери Госдумы – это проблема, которая у нас... Вы посмотрите, каждый день же сообщают. Пожар от обломков. А я думаю, не всегда от обломков. Я думаю, что и от прямого попадания. А мы как-то лукавим, понимаете? Себя пытаемся обмануть. Кто следующий в эфире? У нас время мало осталось. Будьте, да? Сергей, Новосибирск. Здравствуйте.
15: Здравствуйте, товарищи.
0: Здравствуйте.
15: И вот вопрос такой. Вот уже в начале передачи говорили о пятой колонне-то. Ну, слушайте, товарищи, ведь это опасное дело для государства-то. Это в любом месте может беда случиться. Ведь надо же что-то делать. Вот как по-вашему, скажите?
1: Великолепно. Вот это гениальный вопрос, который я слышу сегодня. Надо что-то делать. Блистательно. Остроумно. Вот оно решение вопроса. Надо что-то делать. Но ведь делаем же, уважаемые. Делаем же. Кто-то получил лейб агента. У кого-то сейчас уже отбирают что? Жилье. Кто-то получил поражение в правах. Кто-то уже не может собирать многотысячные концерты. Вот это дело. А еще трудолюбивая Федеральная служба безопасности день и ночь вылавливает этих вредителей. Вам это мало? Спасибо, что и так мы хотя бы таким образом пока умеем справляться с этой проблемой. Пятая колонна – опасная вещь. Точка. Кто следующий в эфире? Херсонская Гульнара, я так понял. Здравствуйте, уважаемая Гульнара или Гульнары. Здравствуйте.
17: Товарищ полковник, просто

0: разобьем трусковец и так далее. Чего мы добьемся?
1: А вот это им только боль причинит, товарищ полковник.
0: И все, и
1: только
0: все.
1: Это.
0: И все.
1: Да, вот
0: и им, все, да.
1: Вот их
0: а меня другая боль волнует. Меня волнует боль матери, которой сегодня гроб сына привезут. Вот какая боль меня волнует. А вам хочется, чтобы там горели коттеджи?
1: Но им это боли не причиняет. Ни боль ни одной матери.
0: Матери
1: Украины
0: погибшего солдата не причиняет боль, да?
2: Мне кажется, это
1: мы
2: извините, пожалуйста, мне кажется, вы позвольте, я втиснусь в этот спор. Мне кажется, вы просто на разных языках сейчас говорите. Ваша позиция понятна, Гульнара? Вы говорите о том, что нужно бить по элите. Товарищ полковник, вам хочет сказать, что это в меньшей степени интересует, потому что, ну и что? Они у них станет меньше жилья от этого, они станут жаднее и украдут еще больше. Как это повлияет на сам процесс боевых действий? Вот об этом хочу вам сказать, товарищ полковник.
0: А для меня боль, это Севастополь с Бонаром.
2: Спасибо большое.
0: Хоть куда-нибудь укусим. Как-нибудь укусим. Хоть за ухо, хоть за глаз, хоть за жопу.
2: Нет, Гульнара, спасибо, укусим, что звоните. Это регулярно. Да. Привет Геническую, Херсонской области. Бедная, многострадальная. Знаете, я когда ехал из... всегда жил в ДНР, и мне казалось, что мы на краю вот этой нашей пропасти русского мира, на фронтире на самом, в этой Спарте обитаем. И потом я приехал в Херсонскую область и понял, что вот это вот край света. Вот это самый тяжелый регион в стране, самый тяжелый регион.
1: Нет, они же нам... Какую боль причинили всей нации?
0: Ну и дождемся могли сообщения ТАСС о том, что сегодня уничтожен главарь киевского режима. Может, вот такой вопросик может быть гораздо более интереснее, чем коттеджи за спеконча. Кто у нас в эфире? Время мало осталось времени, уже полторы минутки. Ну что, дорогие друзья? День России есть День России. И мы, конечно, опять таким и не можем обойтись без песни. Она вам хорошо известна. Она стала в последнее время популярной. Может, у кого-то она кому-то не нравится, но она уже застряла в нашем сознании, потому что она отражает что-то глубоко душевное, русское. Катенька, давай напомним эту хорошо известную. Всех с праздником! С Днем России!
2: С праздником,
0: России.
2: Друзья! С Днем России! Всем открытый русский космос!

0: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Николай Межевич о предложении президента Финляндии Александра Стуба расширить Евросоюз до Канады.
2: Это демонстративная глупость. Понятно, что Британия, Канада не нуждаются в финских рекомендациях. И в Брюсселе есть очень разные люди. Нас ненавидят, конечно, все дружно. Но я думаю, что Кая Каллас, услышав вот этот поток сознания, тоже удивилась. Тут соперники достойны друг друга. Но она все-таки находится на позиции главы европейской дипломатии. То есть ей глупости такого масштаба говорить положено. А президент Финляндии можно говорить другие глупости. Например, вырубить все

0: сосны в Финляндии и засадить Финляндию кипарисами. Ну вот это его компетенция. А вот предлагать Канаде вступить в ЕС – это точно не его компетенция. Редкая концентрация бреда.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин – встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: О политике.
2: Попытка стран Запада изолировать Россию на международной арене полностью провалилась, заявил чрезвычайный полномочный посол в Германии Сергей Нечаев. Дипломат связал устойчивость государства с внутренним единством общества. Он добавил, что круг друзей Москвы охватывает все регионы мира, а отношения с союзниками по евразийским интеграционным блокам успешно выдержали проверку временем. Ранее западные страны ввели против России рекордные 30 тысяч различных экономических и политических санкций. Запад пытается отсечь любые коммуникации сербов с Россией, НАТО и Евросоюз выступают тут за одно и то же. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель ведущей политической партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик. Первый аспект заключается в том, что Европейский Союз буквально окружил Сербию и Республику Сербскую. Хорватия, Венгрия, Румыния, Болгария, Греция, Италия – все члены НАТО и Европейского Союза, отметил политик. И в то же время они пытаются втянуть в Европейский Союз Черногорию и Албанию. Тем самым Белград и Сараево становятся изолированным островом, которому с легкостью могут отсечь любые коммуникации.
1: Об ипотеке.
2: Ставку по уже взятой семейной ипотеке следует снижать при появлении следующих детей, чтобы обеспечить более благоприятные условия для семей. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, систему необходимо усовершенствовать и сделать более адаптивной в том случае для того, чтобы у семей появилась возможность улучшить условия ипотечного кредита.
1: О хоккее.
2: НХЛ объявила состав символичной сборной по итогам регулярного чемпионата сезона 25-26. В первую команду вошли сразу два российских игрока. В топ-6 по итогам сезона вошли вратарь Андрей Василевский, защитники Кейл Макар и Зак Веренский, а также форварды Никита Кучеров, Конор Макдэвид и Джейсон Робертсон. Кучеров в этом году во второй раз в карьере был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата, а Василевский был удостоен приза визита на трофе как лучший вратарь турнира.
3: о валютах.
2: Официальный курс доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юаня 10 рублей 61 копейка.
3: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 23 облачно с прояснениями, в Петербурге 15 градусов выше нуля, пасмурно.
3: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
2: С нами на связи эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала «Колонэк Касат» Борис Рожин. Борис Александрович, стало известно, что Зеленский направил срочное письмо президенту США с просьбой усилить поставки систем ПВО и ракет из-за критической нехватки боеприпасов. И в то же время, по данным нашей армии, ежемесячные потери ВСУ достигают 40 тысяч человек, мобилизация не компенсирует убыль. Вообще, насколько велик дефицит, ну, вот ваша точка зрения основана на каких-то вашей информации, и как он сказывается на боеспособности украинской, конечно, армии?
4: Ну, потери мобилизации не покрывает. То есть там даже при ежемесячных, условно, потерях там 30-40 тысяч в среднем в месяц, при этом они ставят планку мобилизации 30 тысяч в месяц. При этом, как правило, полностью, несмотря на все усилия, они не добирают. Это помимо просто всех физически, кого они смогли поймать. Плюс потом от того количества, которое они поймали, идет, во-первых, масса дезертирство, которое нарастает даже по их признанию. То есть у них официально числится 380 тысяч, там, что ли, 350 или 380 тысяч дезертиров. Ну, то есть можете себе представить объем бегства из ВСУ. А по другим данным, более 550 тысяч, которые так или иначе сбежали туда. Ну, в этом число, опять же, они не считают тех, кто сбежал или откупился от людоловов там и так далее, или тех, кто кого отправляют части, они физически абсолютно не пригодны ни для чего. Почему, собственно, ВСУ фронта, ВСУшники также утверждают, то есть очень низкое качество материала. Собственно, если бы у них все хватало, и у них не было бы необходимости продолжать ужесточать мобилизацию, у них бы не было необходимости просить Европу высылать украинцев из Европы на Украину, то есть все упирается в нехватку. Ну, в силу вот этой разности, нехватка мобилизации и потери на фронте, у них образуется ситуации, когда численность ВСУ медленно просаживается. Особенно это касается линейных фронтовых бригад, где потери зачастую просто чудовищные. Особенно это касается вот сейчас той же Константиновки.
2: Давайте соберем некий такой промежуточный пазл. Значит, учитывая только что прозвучавшее в вашем исполнении, учитывая то, что Зеленский запрашивает поддержку вооружений в срочном письме Трампа, учитывая то, что Зеленский пишет письмо Путину, выступает с предложением о прямых переговорах, прекращении огня, но при этом передает: мы не сдадим Донбасс. Вообще, что это за демарши? Как-то они местами, в большинстве случаев, не сочетаются, как я уже назвала эти пазлы, друг с другом, как будто из разных мозаик или что там у нас, ну, из разных пазлов эти детали. Вот, собственно, ваша точка зрения, почему так разнится риторика того же Зеленского иногда с его действиями, иногда с фактами, а иногда и с тем и другим? Ну, не все время же он в какой-то агонии наркотической находится.
4: Ну, во-первых, не он, знаете, принимает решение войну против нас, руками Украины ведет Евросоюз сейчас. В первую очередь. Потери Украины в людях, в территориях, в инфраструктуре несущественные. Погибнет еще 1 или 2 миллиона украинцев, это абсолютно не имеет значения для тех, кто оплачивает эту войну. И сколько там они потеряют городов, территорий, сколько будет разрушено заводов, инфраструктуры, это сопутствующий незначительный ущерб. Тот режим, который стоит в Киеве, он реализует, то есть они, Украина, это расходный материал, и люди, и территория, инфраструктура. Пока Европа видит смысл, они будут это финансировать даже себе в ущерб, потому что они считают, что они могут достичь каких-то целей Украины. А тот режим, он просто озвучивает тот курс, который определяется не в Киеве. То есть если бы Европе сказали, все, мы просто не даем вам денег, война заканчивается моментально просто, потому что он, данный режим воюет и существует только исключительно на внешней подпитке. Без нее он существовать не может. Соответственно, не Зеленский определяет курс войны, не он определяет. То есть, а почему они не хотят сдавать Донбасс? Потому что если они согласятся сдать Донбасс, ну, пожалуйста, война, да, она в рамках условной какой-то анкорической сделки, да, она завершается. Нужно ли им завершение войны? Конечно, нет. Поэтому они будут заявлять, что выдвигать заведомо неприемлемые требования. Мы не Донбасс не сдаем, мы хотим вести войска на Украину. Они знают, что Россия на это не согласится, поэтому они, собственно, и выдвигают такие, потому что знают, что Россия на это не пойдет. Ну, вот. Задачу по продлению войны и продолжению мясорубки, да, они таким образом решают. Зеленский — это инструмент решения этих задач на Украине. Поэтому массовое кровопускание там будет продолжаться.
2: Ну, я поняла про главную цель, это ослабить нас. Тогда получается, наша цель, если логично рассуждать, быстрее выиграть эту войну. А для того, чтобы ее быстрее выиграть...
4: Да, то есть, ну, достигать мы будем, ну, белая позиция постоянно, мы будем достигать это либо военным, либо дипломатическим путем. Если дипломатическим путем, там, через тот же Анкориш сделать это не получается, хорошо, мы будем делать это военным путем. То есть у нас в этом плане позиция достаточно простая и понятная. То есть я при этом говорю, а вот, а может быть, как-то заключить, что в России выборы изначально там было всей этой истории простой, либо война, либо капитуляция. Капитулировать у нас никто не собирается, поэтому война. То есть война будет продолжаться, пока мы не достигнем своих целей.
2: Ну, я просто закончила. Да-да-да. Потому что...
4: Да, потому что последствия согласия на какие-то вот эти ультиматумы, вот эти так называемые мир с позицией силы, это истории в стиле Хасавюрта и поражение СССР времен Холодной войны. Последствия потом можно хлебать десятилетиями таких замечательных миров.
2: Я, конечно, понимаю, что я сейчас начну сначала как-то на колу мочало, да, так мы говорим, а в том смысле, что я не закончила фразу. А для того, чтобы быстрее выиграть, надо иметь некое преимущество. Наше преимущество должно быть в чем-то. И мне на ум приходит, соответственно, вооружение, которое есть у нас. Но как-то вот тут я в тупик прихожу.
4: Ну, по ценам, ну, то есть по дронам, там, ну, если мы смотрим ситуацию на май, там был примерно паритет где-то по 10-11 тысяч дронов в месяц было использовано. Это учитывая, что Россия воюет как бы одна, дроны сама у себя делает, и особо импортные дроны практически не используют, ну, если считать покупные китайские, ну, которые на рынке продаются. А противника снабжает большая группа, там несколько десятков стран, то есть и вот сейчас ситуация плюс-минус по дронам равная. То есть когда там говорят, у нас там прилеты дронов, ну так посмотрите, сколько там каждый день там прилетает. Вот. А есть преимущество у нас, допустим, в управляемых авиабомбах, причем сейчас кратные. Противник вот, ну, жалуется, что на тех направлениях, где мы их массируем, это доставляет очень серьезные проблемы.
2: А вот прошедшие сутки 19 было вот этих прилетов. Это массированный удар, 19 количество?
4: Нет, там на самом деле это не массировано, там бывают дни, когда больше сотни там на отдельных участках. То есть, опять же, там все упирается скорее в количество самолетов, которые может... То есть, ну, опять же, там же их надо... прицепить к самолету, mm-hmm. чтобы летчик летел, бросил, потом он опять. Некоторые летают по несколько раз, то есть там летчики зачастую работают на износ. То есть там есть люди с сотнями таких вылетов, которые, ну, реально, они сотни боевых вылетов сделали еще с начала СВО. То есть бывает по несколько боевых вылетов в день, чтобы прилететь, аэродромные команды также там трудятся, не попадая руки, чтобы прилетел самолет, обслужить его, заправить, подвесить новые бомбы дальше на взлет. То есть это, а сейчас, поскольку идет наступление, интенсивность такой работы, безусловно, возрастает. Несмотря на, допустим, господство дронов, безусловно, никуда не делась артиллерия, которая по-прежнему играет важный фактор по артиллерии, у нас есть определенные преимущества. Противникам, опять же, в силу того, что противник в последние месяцы потерял большое количество иностранных САУ из буксируемых орудий, и у нас по стволам есть определенный перевес. Как бы, ну, по танке mm-hmm. сейчас имеют меньшее значение, но, тем не менее, они не исчезли с поля боя, и там, где грамотно используют, они также могут давать определенные преимущества. То есть по направлениям, да, противник имеет преимущество в спутниковой разведке, в цели указания, ну, потому что на него работает западная спутниковая группировка и западные технические средства. То есть по отдельным видам дронов он имеет преимущество. Это касается гексокоптеров и дронов на Старлинке, который у нас отключен Ясно. Сейчас. Вот. Но эти проблемы, опять же, не являются нерешаемыми. То есть, когда вот у нас смогут наконец-то запустить свою спутниковую группировку для создания военной спутниковой связи, вот такой полноценной, это как бы даст определенные нам...
5: Борис Александрович, полторы минуты остается. Хочу успеть вас про 21-й пакет санкций и, в частности, запрете на въезд в Евросоюз для всех участников СВО. Это сообщила фон дер Ляйен. Все как-то звучит туповато, конечно. А это очередная популистская какая-то мера, рассчитана на внутреннего европейского обывателя? Или реальная попытка делать запрос в Министерство обороны Российской Федерации? Мы как-то... Очень забавно, конечно, про русского солдата, но вот это зачем? Это же как бы даже ребенок поймет.
4: Все самые опасные болезненные санкции там давно уже введены, и с каждым разом все труднее придумывать. То есть поэтому зачастую часть этих санкций — это такие громкие популистские заявления, чтобы посмотреть и показать, мы боремся, мы какие-то там трудности создаем. Вы много видите участников СВО, которые там едут в Европу. Во-первых, потому что их там могут захватить банально. То есть тут пример археолога Бутягина там всем в помощь, или там история там этого из Дешерга Русич, которого в этой Финляндии там арестовали. То есть были же истории, были. То есть ездить надо, отдыхать в дружественные страны, и таких стран не мало. То есть ездить сейчас в Европу, не только участникам СВО, а гражданам России совсем не обязательно, потому что кто знает, под каким обузным предлогом гражданина России захватит, а потом...
5: Тебя возьмут под белые рученьки. Борис Александрович, огромное спасибо. Огромное спасибо. Друзья, с нами на связи был эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала «Колонель Касат» Борис Рожин. Благодарю.
3: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
7: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
8: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
9: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
11: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Неделя на радио «Комсомольская правда».
5: продолжаем их подводить вместе с вами, уважаемые радиослушатели. Ну а теперь следующая тема. Россия предпочитает дождаться официальных итогов парламентских выборов в Армении, прежде чем направлять поздравления исполняющему обязанности премьер-министра Николу Пашиняну, заявившему уже о своей победе. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Между тем, Никол Пашинян обсуждает вступление своей партии «Гражданский договор» в Европейскую народную партию. Это крупнейшее объединение правоцентристских партий Европы. Об этом сообщил канал «Евроэктив». По информации издания, Пашинян сообщил уже о своем намерении присоединиться к ЕНП. Окончательное решение пока не приняли, но вопрос могут уже рассмотреть в этом году. Туда же могут войти и венгерская, и датская партия, и чешская, и правящее движение Черногории. В общем, странные такие движения Пашиняна, если он уверен в своей победе. Он, кстати, заявил, что граждане поддержали курс на государственность, независимость и мир. При этом, напомню, результаты голосования раскритиковали как оппозиция, так и Москва. Лидер блока Армения, бывший президент Роберт Кочарян, заявил о намерении оспорить итоги выборов, обвинив власти в давлении на оппозицию и использовании административного ресурса. МИД России также заявил о нарушениях во время кампании. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что выборы проходили на фоне давления на оппозиционные силы и на армянскую апостольскую церковь. Миссия ОБСЕ в предварительном отчете сообщала, что предвыборная кампания носила конфронтационный характер. Наблюдатели отметили, что Пашинян публично угрожал оппозиционным кандидатам расследованиями, национализацией их кампании, ну и, как я еще добавлю от себя, посадками. Вот прямо и открыто. В 2025-м, кстати, в Армении приняли закон о стремлении страны к вступлению в Евросоюз, и Пашинян заявлял, что республика хочет стать полноправным членом Евросоюза. Российские власти неоднократно подчеркивали, что членство в ЕС несовместимо с участием в ЕАЭС. Ну, а Ереван отмечал, что проводит сбалансированную внешнюю политику, основанную на уважении и признании взаимных интересов. А также заявлял, что у Армении не было, нет и не будет цели наносить ущерб интересам России. Республика намерена углублять отношения с Москвой, несмотря на неизбежную трансформацию этих связей. Ощущение такое, что, конечно же, хочу и рыбку съесть, и рыбку съесть. В Кремле уже прокомментировали выборы в Армении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что там отмечают в том числе многочисленные нарушения, цитирую, «здесь важно дождаться все-таки каких-то окончательных, официальных результатов», заявил Песков. «Вы знаете, что там было много таких непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место на выборах». Конец цитаты Дмитрия Пескова. Также представитель Кремля подчеркнул, что в России не спешат поздравлять премьер-министра Никола Пашиняна с победой его партии. Дмитрий Песков отметил, что нужно дождаться официальных сообщений по поводу окончательного подсчета голосов. И также, соответственно, все влияет на решение Кремля, но и сообщение МИДа, что выборы прошли в атмосфере давления и вмешательства Запада и прочее, и прочее. ЦИК Армении получил заявление на перерасчет результатов выборов на, внимание, 555 участков. Вот по-простому. 555 участков. Насколько я понимаю, это четверть всех участков в стране. Центральная избирательная комиссия Армении приняла обращение от доверенных лиц и кандидатов партии, в частности, «Процветающая Армения» и «Крылья единства», а также от блока «Армения» с просьбой пересчитать результаты на 555 избирательных участках. Поступило вот такие заявления на своих заседаниях, которые были созваны. Поэтому результаты выборов официально объявят ЦИК, если я не ошибаюсь, 14 июня. С нами на связи главный редактор издания «Репортеры» Надана Фридрихсон. Надан, привет.
12: Привет, привет. Надеюсь, меня слышно.
5: Да, прекрасно слышно, отлично видно. Скажи мне, пожалуйста, ты только что вернулся из Армении. Во-первых, конечно хочу, чтобы ты начала с того, что ты там видела, что там происходит, и дальше задам вопросы по твоим каким-то выводам. Прошу тебя.
12: Ну, что я видела? Видела людей, видела избирательный процесс, видела день голосования, много чего видела. Видела настроение, видела, что люди не очень хотят говорить даже после того, как они проголосовали, за кого они отдали свой голос, потому что нам было важно с ними поговорить. Мы приехали нашей маленькой командой, и вот когда люди выходили уже с избирательного участка, мы к ним подходили, говорили, что мы журналисты, хотели бы обсудить выборную ситуацию, они вежливо Нет, без комментариев. Очень мало кто согласился нам ответить на вопрос. И парадоксально, но все те, кто согласился, голосовали за оппозицию. Это был либо Самвел Карапетян, либо это был Роберт Кочерян. По крайней мере, нам попались вот именно такие люди. За кого голосовали остальные, понятия не имеем. Просто вот категорически не хотели комментировать. При этом выборы прошли в условиях действительно серьезного давления. Информационного, силового давления на оппозицию и на сторонников этой самой оппозиции. Более того, мы стали свидетелями этого самого давления. Во-первых, когда мы заезжали, все мужчины, которые прилетали в Армению в этот период, проходили более тщательный досмотр. Я не первый раз прилетаю в Ереван, а вот с таким сталкиваюсь впервые. Но это ладно. Каждая страна может заявить о своих там каких-то правилах безопасности. Но было другое. Официально паблики, связанные с Николой Ваваевичем Пашиняном, стали говорить, что армяне, которые приезжают из России в Армению проголосовать, они тоже граждане Армении, у них паспорта так-то имеются, что они будут получать военные повестки, на военные сборы. И действительно, в аэропорту стояла военная полиция, которая выдавала вот эти вот самые повестки. Некоторым людям пришли домой, потому что у кого-то в Ереване живут родные и близкие, и вот по этим адресам приезжала военная полиция и тоже оказывала давление. При этом вот эти вот пашиняновские паблики стали разгонять историю и серии: «А что вы так испугались? Раз вы приехали голосовать, вы должны защищать свою родину». Тут у меня возник вопрос, как у журналиста: от кого защищать? От Азербайджана? Ну так вроде у Николы Ваваевича Пашиняна-то с Ильхамом Гидаровичем Алиевым все хорошо. Настолько все хорошо, что он передавал в одностороннем порядке села в Тавушской области. От кого защищать? Сам факт, что люди приехали проголосовать, это их право. Это их право голоса. Что им стали втюхивать вот эти самые повестки, уже говорила о многом. Кроме того, большая была информационная кампания «Давайте бороться с подкупом избирателей». Поскольку у нас была местная симка, даже нам приходили сообщения: «Если вы там зафиксировали факт», мы перевели, «факт подкупа избирателей, сообщите и номер телефона». Я публиковала в телеграм-канале репортеров, мы все это фиксировали. Это действительно определенное давление. Было и более изящное давление. Например, Никола Иванович Пашинян вдруг неожиданно решил поднять пенсии незадолго до выборов. Это серьезный вопрос для Армении. Казалось бы, что здесь плохого, можно только порадоваться за людей. Но он поднял на не очень значительный процент, который, в общем-то, еле-еле компенсировал инфляцию, которая подъедала. А когда Пашиняну оппозиция стала говорить: «Послушайте, это же завуалированный подкуп избирателей, вы незадолго до выборов вдруг решили поднять, значит, пенсию». Он сказал: «Не, ну подождите, я же всем пенсионерам поднимаю, независимо, они мои сторонники или противники, это не подкуп избирателей». Также нам рассказали коллеги из Еревана, мы с ними подробно общались. Недавно, где-то год назад, Никол Ваваевич Пашинян кричал, что там некоторые водители, они там угрозы из-за того, что там неправильно водят, а тут неожиданно вдруг амнистия наступила. И все люди, которые там потеряли водительские права из-за того, что нарушали правила дорожного движения, ну, казалось бы, разумно, да? Вдруг им права вернули. Понимаете, это более изящная история, но это тоже определенный фактор не давления, но влияния. Итого, мы зафиксировали, что было давление, я писала, и мы зафиксировали определенное влияние, о чем нам рассказали жители Еревана. Мы это не в телеграм-каналах у кого-то прочитали, и вот теперь транслируем. Мы все это слышали от людей, которые вот находятся в Ереване, в Гюмри. Мы не только по столице Армении ходили, мы попутешествовали по разным, скажем так, городам и населенным пунктам. Кроме того, оппозиционный блок, но это не секрет, это публично все было, заявляли, что и на них оказывалось определенное давление. И Никол Пашинян на своем финальном митинге, который мы застали, это был центр Еревана, площадь Республики, благо транслейтер нам в помощь, мы перевели часть его пламенного выступления. Он там опять рассказывал про миллионы, которые украл, значит, Роберт Кочерян. Значит, рассказывал, что Карапетян тоже, как он его всю компанию выборную называл, исключительно калужский олигарх. Сейчас объясню, почему это имеет значение. Это не просто набор слов. Есть такой термин «политика собачьего свистка». Сейчас объясню, что это значит, тут нет ничего оскорбительного. Когда политик какой-то выступает перед большой аудиторией, есть набор фраз, понятные только его ядерному избирателю. Угу. То есть для широких масс это будет, ну, какие-то общие слова, а ядерный электорат это услышит и поймет, и считает вполне конкретно. Это старый метод, который применяется и в Соединенных Штатах, и в России, и во Франции. И, конечно, это применилось в Армении, потому что когда Никол Пашинян нон-стопом называл Самвела Карапетяна исключительно калужский олигарх, а дальше называл, в принципе, оппозиционные силы, три партии, процветающая Армения, сильная Армения, блок Армения, а трехглавая партия войны, он пытался вызвать у армян те негативные ассоциации, которые у некоторых есть к Роберту Кочеряну, и присовокупить эти негативные ассоциации к Самвелу Карапетяну и к остальным оппозиционным силам.
5: Оппозиция одним... Но, с другой стороны, зачем оппозиция разрубилась на кучу маленьких кусочков? Какая же это оппозиция?
12: Нет, секунду. Секунду, оппозиция, во-первых, договорилась. Поэтому блок Армении – это не одна сила. Там две партии, например, Дашнак Сутюн, или Дашнаки, как их иногда называют, они вошли в блок Армения, да, еще партия «Вперед». Вот две партии объединились в блоке Армения. И Роберт Кочерян был одним из хедлайнеров этого направления. Сильная Армения тоже объединила вокруг себя несколько разных партий. То есть объединение было. Сказать, что они разрозненно шли, неправильно.
5: Хорошо,
12: последнее скажу.
5: Надан, 10 секунд... Давай вот подвесим, как бы мы с тобой еще продолжим разговор. Да. Сейчас, друзья, послушаем последние новости, а затем мы продолжим общение. Главный редактор издания «Репортеры» Надана Фредриксон.
3: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Реклама.
13: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
14: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
15: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
3: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
16: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
3: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
5: ВСУ атаковали мосты в Херсонской области на направлении Чунгара и мост, соединяющий Геничинск с Арбатской стрелкой, сообщили местные власти. Специалисты уже провели обследование конструкции. Движение запущено в реверсивном режиме. Кроме того, после удара беспилотников в Волгоградской области ликвидируют возгорание на территории промышленной инфраструктуры.
3: О политике.
5: Россияне, живущие в странах Европы, сталкиваются с проблемами при отправке посылок на родину. Они нередко исчезают по пути в Россию. Об этом ТАСС заявил посол Москвы в Берне Сергей Гармонин. По его словам, с такими трудностями сталкиваются в том числе россияне, проживающие в Швейцарии. Люди отправляют домой личные вещи, но не всегда могут быть уверены, что посылки дойдут до адресатов. Дипломат отметил, что эта проблема дополняет другие сложности, с которыми сталкиваются российские граждане за рубежом. В частности, ограничения на финансовые переводы создают неудобства для тех, кто постоянно живет в европейских странах.
17: О водителях.
2: Водители в России должны получить возможность оформлять персональный полис ОСАГО, с которым можно будет садиться за руль любой машины. Такое мнение высказал ТАСС глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. По его словам, сейчас, когда полис ОСАГО привязывается к транспортному средству, это выгодно, например, если в семье несколько автомобилей, несколько водителей и один автомобиль. Такую возможность нужно сохранить, отметил депутат. Но может быть и другая ситуация, например, когда в семье один автомобиль или мотоцикл, и им управляет один и тот же водитель. В этом случае ему не нужно два полиса, отметил парламентарий.
17: Обо всем.
2: Большинство женщин считают привлекательным, когда партнер берет подработку ради свиданий, подарков и совместного досуга. Около 65% мужчин пожаловались на рост расходов на свидания в последний год, говорят результаты исследования. Больше половины мужчин отметили, что всегда сами платят. Лишь 17% не против, если женщина заплатит за себя по собственной инициативе. Чаще всего дополнительные деньги, по данным аналитиков, требуются на совместный отдых, подарки и свидания в кафе и ресторанах. Сферы подработки различаются. Мужчины чаще выбирают строительство и ремонт, такси, ритейл, складские работы. А женщины – копирайтинг и контент-менеджмент, а также дизайн и ритейл.
17: О валютах.
2: Официальный курс доллара – 71 рубль 91 копейка, евро – 82 рубля 97 копеек, юаня – 10 рублей 61 копейка.
17: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 23, облачно с прояснениями, в Петербурге 15, выше нуля, пасмурно. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Рогова, служба информации, Радио КП.
17: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
5: Говорим о выборах в Армении. С нами на связи главный редактор издания «Репортер» Надана Фридрихсон. Она только что вернулась из Армении. Надана, прерывали мы тебя на ответ про оппозицию.
12: Да, тут на самом деле интересная математика получилась. Всю избирательную кампанию Никол Пашинян построил на нескольких публичных громких тезисах. Это помимо вот этих вот тонких увертюр, о которых я уже рассказала. И про влияние, и про давление, это не тонкие увертюры. Он, первое, говорил, что он будет бороться, значит, с олигархами, имея в виду Роберта Кочеряна и Самвела Карапетяна. Он продолжал давить на то, что Самвел Карапетян, он даже по имени его не называл, исключительно калужский олигарх. Ну, чтобы люди триггернули на слово олигарх и связали с Робертом Кочеряном. И калужский в смысле Россия, в смысле агент влияния.
5: Засланный казачок,
12: итого, да. Итого, если немножко упростить, кстати, там тоже разыгрывалась тема отношений Роберта Кочеряна и Владимира Путина. То есть Никол Иванович Пашинян так глобально пытался заявить о главном, что вот эти три оппозиционных блока, они пророссийские и они за войну. Он все время бегает и торгует, что
5: за
12: если
5: войну
12: вот
5: с кем?
12: Не он, он ходит и рассказывает, что если вот эти оппозиционные партии придут к власти, будет война Армении и Азербайджана. И он единственный, кто препятствует этой самой войне. Это я сейчас своими словами пересказываю. Да, да. Так вот, он их называл, по сути, пророссийскими, и что это трехглавая партия войны. Теперь смотрим на математику, она очень занята. Итак, значит, те, кого Пашинян назвал пророссийскими. А блок «Сильная Армения» Карапетяна набирает 23,28%. Блок «Армения» Кочеряна 9,93%. «Процветающая Армения» там вообще великая история, у нее было 4%. Потом у Гагика Царукяна, «Процветающая Армения», кто-то пытался, извините, отожрать 0,004%, я не шучу. Это там угорал весь Ереван. Потому что вот такого еще никто не видывал. Равно никто не видывал, чтобы кандидат начался в 2 часа ночи в свой штаб и рассказывал, что он одержал 100% победу. Но это ладно. Итого, смотрите. То есть, по мнению Никола Ивановича Пашиняна, более 23% за «Сильную Армению», почти 10% за блок Армения Роберта Кочеряна. То есть свыше 30% людей проголосовали за тех, кого Никол Пашинян называл пророссийскими. Не думает ли Никол Иванович Пашинян, что он таким образом немножко себе, конечно, могилку политическую вырыл?
5: Так он же постоянно как скажет что-то, как ляпнет, такое ощущение, что политтехнологи были выходные, а потом как бы делать совершенно
12: иначе.
5: Я
12: думаю, они просто не продумали. Я думаю, они полагали, то оппозиционные силы наберут сильно меньше. Объясню, почему. Роберт Кочарян, он уже был президентом Армении, и давайте правде в глаза, у него есть сторонники, я сама их видела, я снимала его финальный агитационный митинг, но у него есть и антирейтинг, потому что есть люди, которые считают, что его президентство там могло быть лучше. Ну, они есть. Это их дело, это их отношения с их бывшим президентом. Самвел Карапетян раньше вообще в политической жизни Армении не участвовал. И он не участвовал в глобальных протестах, которые были в 2024 году. Он впервые, по сути, участвует в политической избирательной гонке. И обратите внимание, сколько набирает. Более 23%. Впервые участвуя. При том, что он находился под домашним арестом. При том, что у него пытаются конфисковать его имущество.
5: Но ты хочешь сказать, что дело не только в самом Карапетяне, а в том, что он представитель оппозиции Пашиняну.
12: Я думаю, что они не рассчитывали, что, в принципе, оппозиция наберет столько голосов, и когда они эту оппозицию сводили под единый знаменатель пророссийский и про войну, они рассчитывали получить другие результаты, чтобы потом сказать, посмотрите, какое подавляющее меньшинство армян поддерживает пророссийские курсы войну. Но получилось-то иначе, и партия Самвела Карапетяна набрала сильно больше, чем они предполагали. А если брать совместно, сколько набрала процветающая Армения, блок Армения и сильная Армения, то у них вообще получилось не то, что они думали. Но это действительно отражает отчасти правду. Армянское общество сегодня действительно неоднородно. Есть люди, которые искренне, я не знаю почему, для меня это загадка, но они искренне уверовали, что Никол Пашинян поведет их в европейское будущее. Я даже шутить про кружевные трусы не буду. Уже пошло и избито. Кроме шуток, они выгорели, они устали от боевых действий, которые у них были, 44-дневная Карабахская война. Некоторым из них тяжело далась потеря Карабаха, как называют его в Армении, Арцах. И кто-то на фоне этих проигрышей и выгораний склонился к идее, ну хорошо, хотя бы в Европу заживем.
5: А что им продают в этой Европе? Потому что с точки зрения экономики они лишь потеряют. Ну, может быть, не совсем так, но если крупными мазками...
12: Не совсем так. Смотри, когда у Армении начались проблемы с Россией, с завозом сельхозпродукции на территорию России, это то, что у них, я своими словами скажу, получило название в ходе выборной кампании «Дело фермеров». Эта тема поднималась на всех избирательных митингах самых разных партий. И что значит предъявил Никол Пашинян? Там Евросоюз выделил какую-то сумму денег, сейчас не скажу какую. В общем, часть сельхозпродукции скупили европейцы, просто скупили.
5: Ну, чтобы поддержать Никола Вавановича. Разовая акция, дальнейшее квотирование, оно их приведет.
12: А кто людям сказал, что это разовая акция? Людям сказали, вот посмотрите, все, Европа все купила. Пока злые русские нас давят, пока злые русские не принимают нашу сельхозпродукцию, вот тетушка Урсула пришла, проблемки порешала. Ты что думаешь, кто-то от партии Пашиняна вышел к своим избирателям и сказал, ребят, мы вас наклепали?
5: Это вертолетные деньги, момент? Пацаны. Больше такого не будет, хватай, кто может. Но про квотирование это тоже не секрет. Ну ладно, в общем, такое ощущение, что мы с тобой как-то армяне больше, чем они. Армяне и как-то погружаемся в эту семью.
12: Не-не-не, смотри, еще раз, очень важно, сколько набрала оппозиция. То есть люди, которые понимают, что им просто льют в уши европейскую сказку, они есть, и их достаточно много. Именно поэтому я призываю всех коллег-журналистов в России, кто освещает эту тему, пожалуйста, давайте не сводить под общий знаменатель. Никол Вавайич Пашинян не равно весь армянский народ. Пожалуйста, если есть какие-то претензии к политике Пашиняна, давайте хотя бы не будем ставить знак равенства, потому что это как минимум несправедливо. И потом, давайте не забывать атаку Никола Пашиняна на церковь, на Григина II, на католикоса. Россия в авангарде традиционных ценностей, консервативных ценностей. Я думаю, верующие люди в России с ужасом смотрят. Армянская апостольская церковь не равно православной
5: почему
12: церковь.
5: Тогда Москва...
12: Но тем не менее.
5: Почему тогда Москва не берет, так сказать, в жесткие обороты эти отношения, сохраняет канал для диалога, не спешит с выводами. Вот это все очень дипломатично. Too much. Извините за англицизм.
12: Маш, дорогая, любимая моя коллега, я уже тебе, по-моему, в эфире говорила. Год назад я сидела вот в кадре и задавала вопросы риторические, естественно, нашему МИДу.
5: Да, я помню.
12: Почему вот Николу Пашиняну не сказано вот это и компот? Я тоже не понимаю, почему Валентина Ивановна Матвиенко тратила свое драгоценное время, я сейчас без сарказма. У нее высокий пост, высокий статус, у нее время дорого стоит во всех смыслах. Зачем она его тратила и приезжала в Армению, которая в дни сегодняшнем управляется командой Пашиняна, не настроенной на конструктивность, диалог с Москвой. Никто не просит, любите Россию или не любите Россию. В политике нет таких понятий. Они есть в глупой, дешевой пропаганде. Должен быть здравый прагматизм. Пашинян сегодня простреливает этот прагматизм просто в коленную чашечку. История с фермерами, история с атомной энергетикой. Я рада, что он пофоткался с Венсом, и они там дружно походили по Армении. Только компетенция Росатома никакой Венс и Вестингхаус не компенсируют. И это признают все специалисты, даже не связанные с политикой. Просто люди, разбирающиеся в работе атомной отрасли.
5: Хорошо.
12: Там есть своя специфика.
5: Надан, если вскроются факты, ну, Песков говорит, мы пока ждем, да, столько заяв на 555 пунктов перепроверки. Если вскроются факты массовых фальсификаций, что тогда будет, и может ли Россия инициировать вопрос о нелегитимности всей этой кампании в международных организациях?
12: Ну смотри, давай правде в глаза.
5: Давай.
12: Никола Пашиняна кинулись поздравлять, еще полностью бюллетени не были обработаны ЦИК, я так напоминаю.
5: Ты сказала, что он
12: в 2 часа ночи по Еревану сам Пашинян себя поздравил со 100% победой практически. К утру стало понятно, что он не добирает до 50% чуть-чуть. Я бы не стала здесь прямо уж особенно давить на это, все равно 49%, да, там с хвостиком. Все равно это немалый, мягко выражаясь, процент. Но посмотри на количество политиков, которые его уже поздравили, не только европейцев, не только Кошта в темной комнате нашелся и поздравил его, или там Макрон, или еще прочие персонажи. Такаев поздравил, Кабахидзе, премьер Грузии, поздравил. То есть смотри, сейчас Россия выдерживает паузу. Мы с тобой можем судить по заявлениям Пескова.
5: Да.
12: Понятно. Мы ждем, когда ЦИК Армении официально озвучит итоговые цифры. Они сказали, что это сделают 14 июня. Я не знаю, какая будет риторика Владимира Путина. Я не знаю, будет ли телефонный разговор у него с Пашиняном. Признаем, не признаем. Я понятия не имею. Но я вижу в дне сегодняшнем, что, по сути, Соединенные Штаты Америки, страны Евросоюза, там отдельные постсоветские страны, они уже его поздравили с победой. То есть, если Россия завтра выходит и говорит, после 14 июня, говорит, мы считаем, что выборы были фальсифицированы, давай правде в глаза. Это значит, что на этом направлении мы идем на «вы» не против армян. Мы идем на «вы» даже не против Никола Пашиняна. Мы идем на «вы» против тех, скажем так, игроков на этом армянском поле, которые сегодня там расставили свои фигуры. И знаешь, что самое удивительное? Вот мы в России привыкли, у нас было два этапа. Первая геополитика для чайников – все по воле Вашингтона. Потом вдруг до нас стало плавно доходить, что не все по воле Вашингтона. Еще есть другие игроки, например, Лондон. Но неважно. Потом у нас была вторая геополитика для чайников. Если что-то где-то в пику России, это точно Запад гадит. Либо англичанка, либо европейка, либо американка. Дорогие друзья, может быть, вы сейчас будете шокированы, но на армянском поле в дни сегодняшнем самые активные игроки – это Турецкая Республика и Азербайджан.
5: Нравится,
12: это абсолютный факт.
5: Увы и ах. Да тут вот и вопросы возникают. Потеряли, чего уж там, идем дальше, Армению. России или, в общем-то, нельзя потерять, чего у тебя и не было. Вот. Что бы ты выбрал за эти группы?
12: Я просто не сторонница того, чтобы говорить потерять, не потерять. Угу. Армения нам не чужая страна, раз. Там много людей, кто до сих пор говорит, понимает на русском языке. Нам надо что, множить новые конфликтные зоны? Я не думаю, что это отвечает национальным интересам России или безопасности России. Мы не сторонники того, чтобы вокруг нас были очаги напряженности. Проблема в том, что эти очаги напряженности все равно пытаются создать, особенно на постсоветском пространстве. Не реагировать на это довольно странно.
5: Спасибо большое. Главный редактор издания «Репортер» Надана Фредериксон, благодарю.
17: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
18: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана. Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
5: Продолжаем их подводить вместе с вами, уважаемые наши слушатели. В странах ЕС за 3 месяца произошло 11 инцидентов с участием беспилотников ВСУ. Об этом в своем официальном телеграм-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Итого, 11 подтвержденных инцидентов за 3 месяца. Если назвать вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз, написала она. Меж тем, режим ЧС ввели в Афипском населении, северного района Кубани. Глава Северского района Краснодарского края Алексей Чеверев заявил, что в Афипском поселении введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотника ВСУ. Повреждены частные дома и линии электропередач. Это последствия атаки беспилотников уже в Адыгее в ночь на 11-е. Там обломками повреждено несколько частных домов. В Севастополе 10 многоэтажек. В общем, есть о чем поговорить. С нами на связи посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте.
20: Да, здравствуйте, Мария.
5: Я правильно понимаю, что вы сейчас, вы были в Севастополе, сейчас вы в Крыму находитесь. Оттуда, откуда ночью ПВО сбило 33 беспилотника, это одна из целей, из всей массированной атаки, в ходе которой по всей России уничтожено было, насколько я понимаю, 330 дронов. Мария Захарова тоже высказалась, сказав, что про 11 инцидентов с беспилотниками ВСУ. Скажите, пожалуйста, учитывая, что в своих предыдущих заявлениях вы говорили, что государство-террорист создает также угрозу для Европы. Вот основываясь как минимум на этих 11 инцидентах, будут ли какие-то конкретные требования к Евросоюзу выдвинуты от российской дипломатии?
20: В данном случае, знаете, в принципе, прямых требований к европейской дипломатии, наверное, нет. Есть только констатация. Констатация двойных стандартов. То есть двойные стандарты как раз заключаются в том, что Украина не является сегодня страной НАТО, Украина не является страной Европейского Союза, но вот ее атаки по Румынии, по Прибалтике, по Польше, да, то есть они никакой реакции не вызывают. Это, знаете, такое отношение как пошалившему ребенку. А вот это же их выкормыш, да, то есть который, шалит он так, то морской дрон отправил по Констанце, то их дроны полетали над Прибалтикой, то еще раньше, они выпустили какие-то ракеты ПВО по польской стороне. То есть никаких реальных действий там не предпринимается. Они говорят, шалят же, и все. Да, то есть какая разница? Но не дай бог, был бы там хоть один намек на то, что в эту сторону полетел какой-то российский дрон, то мы бы, я думаю, увидели просто истерику, просто, такую подучую в исполнении Каи Каллас и ей подобных, которые бы кричали о том, чтобы есть посягательство на европейскую безопасность, на жизнь европейцев и так далее и тому подобное. То есть, вот здесь мы видим прямо-таки яркое доказательство двойных стандартов. То есть Украина может стрелять и по европейским странам, резвиться, как она захочет, а никакие другие страны этому не позволят. В первую очередь, конечно, Россия. Россия обвиняется даже в том, что то, чего никогда не совершала. Поэтому в данном случае это констатация. Констатация как раз того, что Украина, не являясь членов вот этого агрессивного военного блока под названием НАТО или трансформирующегося в этот блок Европейского Союза, она на нее, на ее выпады, на ее преступления просто никак не реагирует. Что тогда говорить о тех преступлениях, которые Киев совершает в отношении, к примеру, российского населения?
5: Да, я как раз
20: здесь
5: вот вторым...
20: со стороны Европейского Союза.
5: Следующее вот буквально хотела подтянуть. Там первый вопрос был, потому что в любом случае обвиняют нас, откуда бы ни залетело. Ну а второй вопрос о таком, знаете, настоящем махровом терроризме. Взрывы поездов, взрывы, соответственно, автобусов, постоянные бомбежки, массированные атаки, например, сегодняшней ночью, Адыгея, Кубань, ну и так далее и тому подобное. Подрывы ну, геноцид памяти, да, это подрыв Севастополя беспилотником панорамы обороны Севастополя. А насчет вот этого, что наш МИД, какие заявления, созывать, я не знаю, там, заседание ООН, какие-то ноты протеста?
20: Во-первых, МИД предпринимает первая позиция, то есть все материалы, которые констатируют нарушение норм международного гуманитарного права, они на сегодняшний день переданы нашей делегации. Это делегации и в Совбезе ООН, и в ОБСЕ, в Постоянном Совете, и в Форуме по безопасности ОБСЕ. И информированы практически все наши зарубежные представительства. То есть они информацию о нарушениях и совершенных преступлениях со стороны Киева получают. Эта информация направляется тем странам, с которыми у нас есть взаимоотношения, а вопросы, связанные с, скажем, обсуждением на международных площадках, они, безусловно, поднимаются. То есть они будут подняты на площадке ОБСЕ, они обязательно будут подняты на площадке Совета Безопасности, и там эти материалы будут опубликованы. То есть эти материалы будут переданы, и они будут переданы всем тем странам, которые заинтересованы это услышать. И мы будем требовать правовой оценки от этих международных организаций по отношению к Украине. А вот при этом мы прекрасно понимаем, что вот западные страны, которые являются абсолютными соучастниками, они такие же преступники, как и украинская сторона, потому что, ну вот сейчас я был в Севастополе, был на территории Херсонской области, я видел удары, последствия ударов по мостам, я только что

0: знают это все. А вот от них ждать, что они сами себе признаются в том, что они профинансировали совершенные преступления, ну, у меня в этом есть большие сомнения.
1: Родион Валерьевич, у нас минута остается. А сколько всего российских регионов, на ваш взгляд, сейчас находится в красной зоне по риску вот этих атак беспилотников?
0: Слушайте, как минимум 12 территорий, это те, которые прилегают к линии боевого соприкосновения, и по прошлому месяцу у нас удары наносились более чем по 30 территориям. Это удаленные территории от линии боевого соприкосновения, куда были нанесены удары дронами, которыми так активно и щедро снабжает Европа, снабжает украинскую сторону.
1: Спасибо вам огромное. Друзья, с нами на связи был посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Дозор».
4: Привет, друзья! Это Юрий Кораблев и Радио «Дозор». Почти каждая вторая россиянка зарабатывает больше своего партнера. Таких 40% от опрошенных. Это почему? Женщины стали такие успешные? Или мужики не хотят зарабатывать больше? Я вышел на разведку, чтобы узнать правду.
5: Время поменялось, вот и все. Мне кажется, сейчас женщины востребованные специалисты. Поэтому, соответственно, зарплаты растут.
6: Не могу объяснить, правда.
4: Но вы больше зарабатываете своего молодого человека или мужа?
6: Да.
4: Вы тоже? Вы в числе?
6: Да.
4: А почему так получается? Вы такая успешная или мужики не хотят?
6: Не знаю, может быть, стремления нету, не знаю.
4: Так может бросать такого?
6: Это ж не главное.
4: Деньги не главное, это хорошо. А вы больше зарабатываете жены или жена больше?
5: Я больше.
4: Вот настоящий мужик, да? Настоящий мужик больше зарабатывает своей жены.
7: Я живу за счет своего мужа, не работаю. Каждая семья сама решает, как ей вообще-то жить нужно.
4: А вам хватает денег, кстати?
7: Мне лично. Вы хотите одолжить или хотите предложить деньги?
4: Я растерялся впервые в жизни.
7: Много денег не бывает, во-первых. Во-вторых, на самое главное, хватает в любом случае.
4: А давайте так, семье, мам, папа, трое детей, сколько денег нужно на, ну, такую хорошую жизнь?
7: Не знаю.
4: Ну, примерно, назовите цифру, пофантазируем.
7: Дело не в фантазии.
4: Да сколько вам денег, просто скажите, нужно?
7: Ну, в любом случае.
4: Цифру назовите.
7: Не могу сказать.
8: Каждый месяц?
4: 300.
7: Каждый. Это в чем вы?
4: 300 тысяч рублей.
7: Возможно. Было бы лучше, если бы было 300 тысяч рублей. Но вы посмотрите, пожалуйста, у себя, сколько у нас мрот в стране. От этого отталкивайтесь.
9: Да, никто ничего никому не должен. Я не знаю, не могу ответить на этот вопрос.
10: Мужчина зарабатывает где-то 50 тысяч больше, чем я.
4: На 50 тысяч. То есть, ну, например, он 200, а вы 150.
10: Ну, будем сказать, ну, скажем так, да.
4: Сколько сегодня нужно зарабатывать мужчине для того, чтобы, во-первых, опережать свою женщину по доходам, во-вторых, чтобы хорошо жить?
11: Ну, от 500 тысяч в месяц.
4: 500 000 в месяц. Где такие деньги можно заработать? Подскажите. В желтом здании. Идем в желтое здание. Айтишником надо быть?
11: Да нет, продажи.
4: Как мужчины относятся к этому, когда женщина зарабатывает больше его?
12: Очень хорошо. А если зарабатывает ее папа больше, чем я, то это вообще замечательно.
4: Так, хорошо.
13: Кто может, тот и должен.
4: О, отличный ответ. На этом и закончим нашу программу. Кто может, тот и должен.
2: Радио «Дозор». Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Руководитель информагентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик о визите генерального секретаря НАТО в Киев.
8: Я думаю, что это очередной абсолютно формальный визит, достаточно, кстати,

0: формального человека, потому что все-таки нужно понимать, что процессами деятельности проекта «Украина», ну, управляет явно не Рютте, да, этим управляют достаточно подготовленные профессиональные люди, которые вряд ли торгуют лицом. Поэтому задача Рютте – торговать лицом. Вот он приехал, поторговал лицом, чего-то там вдохновил, но я так понимаю, что у натовских структур сейчас в Украине есть перечень требований, причем там у европейских структур в том числе этот перечень требований, он связан напрямую с тем, что Киевская режиму начали потихонечку выдавать транши из согласованных вот этих денег 90 миллиардов, причем хотят там увеличить, там еще долг финансирования появляется и так далее. Этот перечень требований, он абсолютно, к слову, понятный. Одно из основных – это понижение возраста мобилизации, ну и, соответственно, выполнение Зеленским своей стороны договорных отношений, а его сторона, как бы, она отвечает за поставку пушечного мяса. То есть это вот задача Зеленского, он этим и занимается. Поэтому я думаю, что визит абсолютно рядовой.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Студия Ирина Рогова, здравствуйте.
1: О политике.
2: Отказ от сотрудничества с Россией введет Германию из числа ведущих экономик мира, заявил в интервью РИА Новости глава отделения оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксонии Йорг Урбан. По словам политика, основная причина заключается в поставке энергии. Он отметил, что без дешевой энергии ничего не будет, и также подчеркнул, если Берлин потеряет Москву как партнера, Германия потеряет, в принципе, всю Азию. И при этом добавил, что эта связь очень важна, поскольку там располагаются растущие регионы.
1: Об авиации.
2: Топлива в аэропортах России достаточно для штатного выполнения всех запланированных авиаперевозок. Об этом рассказали в Росавиации. Ведомстве подчеркнули, что за поставками энергоресурсов постоянно следят. Как сообщалось ранее, Росавиация ограничила заправку иностранных бортов в ряде городов из-за того, что зарубежные авиакомпании стали заправляться впрок. Среди городов, выполняющих требования ведомства, Минеральные Воды, Махачкала, Нижний Новгород и другие.
1: О безопасности.
2: Российским туристам стоит быть осторожными при посещении Чили, поскольку случаи ограбления путешественников в этой стране участились, рассказали в посольстве нашей страны. Дипломаты рекомендовали не демонстрировать дорогие вещи, держать сумки закрытыми и избегать малолюдных улиц вечером и ночью. В марте новый президент Чили Хосе Антонио Каст в обращении к нации заявил, что его администрация будет действовать как правительство чрезвычайной ситуации, поскольку страна сталкивается с ростом организованной преступности.
1: Обо всем.
2: У футболистов сборной Англии украли бутсы из фургона, в котором они ехали на тренировочную базу в Канзас-Сити. Об этом сообщает Daily Mail. По данным издания, злоумышленники также похитили футбольные мячи и тренировочное оборудование, среди которого оказалось оборудование для аналитики, доски главного тренера сборной Томаса Тухеля и столы для массажа. Кража произошла во время перевозки в Канзас-Сити из Флориды, где команда готовилась к чемпионату мира. Свой первый матч на групповом этапе сборная проведет со сборной Хорватии 17 июня. Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион мира – сборная Аргентины, которая в финале 22 года обыграла национальную команду Франции.
1: О валютах.
2: Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юань 10 рублей 61 копейка.
1: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 26, малооблачно, в Петербурге 16, выше нуля, пасмурно.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, все, кто слушает радио «Комсомольская правда», и в частности, все те, кто слушает каждый выпуск настоящего хит-парада. И особенно здравствуйте те, кто голосует с понедельника по пятницу и составляет этот настоящий хит-парад. В студии я, Александр Анатольевич, и Александр Вячеславович Нуждин. И у нас сегодня обязанности распределены следующим образом. Необычный выпуск, согласен. У нас каждый выпуск необычный. Сегодня вот такая вот история, новшество. Я буду отвечать за рубрики, за информацию. Ну, а Александр Вячеславович будет отвечать за самое важное. То есть за подсчет голосов, за, так сказать, десятку лучших, за тех артистов, которых вы поставили в настоящем хит-параде на определенные места. Так мы распределили свои обязанности, и так распределились, собственно, места настоящего хит-парада. Всем здравствуйте, мы начинаем.
4: Да, и я очень этим доволен. С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Как, собственно, он и сказал, на мне сегодня подсчет голосов. Не то чтобы я большой любитель... счетовод, но, коль уж досталось, мы экспериментируем. Я думаю, что и вам это тоже в радость, в силу того, что вносим какое-то разнообразие. Итак, начинаем мы с 11 места.
5: А что, если бы мест было 11? 11 место. 11
4: место. Вы спросите, а десятка-то зачем? Нет, у нас своеобразное 11 место для той группы, которая у нас вплотную приблизилась к десятке лидеров, но еще, ну, чуть-чуть не добрала. Этим людям, конечно, можно доверять, и песня уже не новая в настоящем хит-параде, но ей место сегодня на 11 месте. Андрей Князев и Алексей Горшенев. «Лес».
6: Слышал я однажды древние пророчества.

0: Это было престижное 11 место в нашем хит-параде, настоящем хит-параде. Андрей Князев и Алексей Горшенев. «Лес». У нас первая на сегодня рубрика. «Танцуют все».
1: «Танцуют все». Рубрика, в которой рокеры сочиняют электронную музыку.
2: Творчеству Найка Борзова всегда были свойственны эксперименты. Найк Борзов любит экспериментировать. К року музыкант часто подмешивал даже не щепотку, а огромную порцию электроники. А теперь Борзов и вовсе созрел для целого двойного электронного релиза. Правда, песни там уже известные. Это, так сказать, ремиксы. Пока Найк представил лишь первую часть альбома. Она называется «Артишок». Хорошая игра слов, мне нравится. «Артишок». Музыкант рассказывает. «Я сочинил эти композиции во время отдыха в Таиланде. Обычно я не работаю в отпуске, но на этот раз все пошло иначе. Я планировал сделать несколько ремиксов, но так увлекся, что за полтора месяца сделал 20 треков. Почти 20 треков. В новых версиях звучит женский вокал. Это нейросеть. Я назвал певицу Гердой, как символ возвращения к жизни из состояния забвения. Ну, видимо, Найк Борзов правильные книжки в детстве читал про Кая и Герду. Ну, вы поняли. Продолжаем. На «Артишоке» все-таки нашлось место одной новой композиции. Она получила название «Хорошего дня». Но мы предлагаем вам послушать хорошо знакомую песню «Пророчество», чтобы оценить, как она теперь звучит, как она выглядит. В общем, оценить метаморфозы. Ну, давайте слушать. Заинтриговал? Так заинтриговал. Не я, Борзов. Итак, Найк энд Герда ремикс «Пророчество». Найк Борзов.

0: Найк Борзов. «Пророчество», в ремиксе, который он назвал «Найк и Герда ремикс». Ну, если Герда у нас в данном случае нейросеть, Найк или Кай... Нет, пора сделать, наверное, написать сказку, чтобы Ганс Христиан Андерсен перевернулся в гробу, и Герда у нас будет нейросеть, а Кай у нас будет робот. Во! Ну, что ж... Фантазии мои далеко идут. Обратимся к хит-параду. У нас 10-е место.
1: 10-е место.
0: Константин Кинчев. «Соль».

0: Это было 10-е место настоящего хит-парада. Константин Кинчев, в бытность свою лидер группы «Алиса». Вот еще одно женское имя, кстати, забытое. Единственная Алиса, которую я знаю, это Алиса Фрейндлих. Да, ну, пожалуй, все. Это я к Герде и Еже с ней. Мы вернемся к вам буквально через минуту-другую с продолжением настоящего хит-парада.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
3: Невероятная атмосфера праздника 20 и 21 июня на фестивале «Традиция» в кинопарке «Москино». В программе более 100 событий. «Пелагея», «Любэ», «Айола», «Мирави», «Калинов мост». Концерты, мастер-классы, спектакли для всей семьи, традиционные промыслы, мода и, конечно, кухня. Ждем вас. Кинопарк «Москино». Новая Москва. С 11 до 22 часов. Подробнее на сайте фестиваля «Традиция». Реклама 0+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Вадим Трухачев о причинах, которые не дают Европе развязать прямой конфликт с Россией.
6: Европа готовится к войне с Россией, но у нее есть свои собственные проблемы, одна из которых – недостаток ресурсов демографических, вторая – недостаток ресурсов природных, третья – это тяжелейшая миграционная проблема. Это три фактора, которые удерживают Европу все-таки от прямого вступления в войну, и три вещи, из-за которых население европейских стран в массе своей плохо относящееся к России воевать против нас не готово. Обработать свое население в этом направлении им пока не удается. Поэтому говорить о том, что вот она непременно будет, я бы все равно не стал. Слишком много тормозящих фактов.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». В России повысилось на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».

0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет, с вами Александр Нуждин, я Александр Анатольевич. Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Мы сегодня разделили, скажем так, свои обязанности. Я отвечаю за подсчет голосов, а Анатольевичу достались рубрики. Но вот моя очередь. Девятое место.
2: Девятое место. Девятое
1: место. Артемьев, «Отпускай».
3: Сколько времени нам отмерено?
4: Реклама.
5: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
6: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
7: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
11: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
1: Это было девятое место настоящего хит-парада. Артемьев, «Отпускай». Самое время дать Анатольевичу возможность рассказать нам, что же происходит.
9: Что происходит? Рубрика, в которой мы рассказываем о самых странных явлениях в музыкальной сфере.
12: Были времена, когда в России вручалась премия, которая называлась MTV Russia Music Awards. Ну, вы скажете, уж кому, как не тебе, Анатольевич, об этом знать и помнить. Так вот, свидетельствую, так и было. И очень успешно, и очень красиво. На этих церемониях выступали очень разные артисты. На одной из них, на первой, в Кремле, выступала группа Queen. Точнее, Брайан Мэй, гитарист, и Роджер Тейлор, барабанщик. Увы, теперь эти времена далеко в прошлом. Ну, как далеко? Почти четверть века прошла. И за музыкальные премии теперь отвечает только канал Муз-ТВ. И знаете, что они сделали в 2026 году? Возможно, знаете, возможно, нет. Они отменили категорию «Лучший рок-исполнитель». При этом поп-номинации остались нетронутыми. Что же касается рокеров, то этих бедолаг поместили в общий загон под названием «Лучшая группа». Ну, такое название обобщающее. «Лучшая группа». А в каком жанре – неважно. В итоге «The Hatters» – шляпники, те самые. И «Ленинград» – там соседствуют с группой «Руки вверх» или «Артик и Асти». Рокеры отлично держали удар. Надо отдать должное. Победа здесь досталась шляпником. Да. The Hatters. Лучшая группа. По данным канала Муз-ТВ. В честь этого события давайте послушаем очень оптимистичную новинку от группы The Hatters. Называется она «Не пугайтесь». цианид The Hatters в рубрике «Что происходит?».
4: Ты знаешь, я частенько думаю, а не испортил ли я твою жизнь? Что если без меня б тебе было б лучше? Что если я твой...

очнулся резко, будто бы в кино. Все это нереально, ты со мной. Но я боюсь, что в эту ночь ты тоже, закрыв глаза, увидишь сон такой же.

0: Это была лучшая группа года The Hatters с композицией «Цианид». Ну, не назвали ее рок-группой, ну что ж, мы же понимаем, уши-то есть. Но вот, к сожалению, лучшей рок-группы в нашем отечестве, пожалуй, действительно не найдешь. Поэтому отсутствие данной номинации как, собственно, дань моде и времени. Вернемся к хит-параду.
1: Восьмое место.
0: Чичерина, «Песнь моя».

0: Восьмое место настоящего хит-парада на этой неделе — Чичерина «Песнь моя». Мы вернемся с Анатольевичем буквально через минуту. У нас рубрик «Предостаточно», да и мест еще целых 7. Оставайтесь с нами.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: АНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
4: Студия, Ирина Рогова. Здравствуйте.
3: О спецоперации.
4: Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Укрепрайон обнаружили в застройке населенного пункта Новоселовка во время авиаразведки. Координаты цели были переданы на командный пункт артиллерии. Там же операторы FPV дронов сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении. Кроме того, ликвидированы военная техника, укрытие, склад боеприпасов противника.
3: Об инициативах.
4: Контент, демонстрирующий нарушение правил дорожного движения, могут начать маркировать в России. Это следует из утвержденного правительством документа. До 2027 года этот вопрос проработают Роскомнадзор, Минтранс, Минцифра, МВД и Минкультуры, после чего представят доклад Кабмину. Инициатива должна защитить россиян от информации, которая формирует рискованную модель поведения на дорогах. Кроме того, до 2028 года установят критерии оценки такого контента. А уже начиная с этого, ежегодно региональные власти обяжут организовывать в местных СМИ показ социальной рекламы, связанной с соблюдением ПДД.
3: О мошенниках.
4: Аферисты предлагают россиянам фиктивную семейную выплату, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Аферисты используют реальный инфоповод о начале приема заявлений на возврат уплаченного НДФЛ для семей с двумя и более детьми. И чтобы деньги якобы не сгорели, требуют срочно перейти по ссылке для верификации счета или назвать код из СМС для формирования электронного заявления. В результате они получают доступ к личному кабинету госуслуг или крадут средства. Эксперты напоминают, что подача заявлений на официальные выплаты происходит только через верифицированный личный кабинет госуслуг, МФЦ или отделение соцфонда.
3: О туризме.
4: Бронирование отелей в Турции и Греции на июль выросли в 2-2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий «One2Trip». Италия находится на втором месте по популярности, Франция занимает третью строчку, далее идут Венгрия и Белоруссия. Также в топ-10 вошли Таиланд, Китай, Греция, Грузия и Япония. Эксперты отмечают, пока спрос на Западную Европу ослабевает из-за логистической и ценовой доступности других регионов, позиции укрепляют ближневосточные, азиатские и более близкие европейские направления.
1: О валютах.
4: Официальный курс доллара – 71 рубль 91 копейка, евро – 82 рубля 97 копеек, юаня – 10 рублей 61 копейка.
1: О погоде.
4: В Москве сейчас плюс 26, малооблачно, в Санкт-Петербурге 16 градусов выше нуля, пасмурно.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет, с вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». Слово Анатольевичу, у нас рубрика про мелодию братских народов.
5: Мелодии братских народов.
6: Все прошлые выходные город Стамбул, что в Турции, гудел и пел по-русски. И надо сказать, Стамбулу не привыкать к русскому языку. В столице Турции масштабнейший концерт отыграл белорусский парень Макс Корж. На выступление любимого артиста собралось 40 тысяч братских сердец из России, Беларуси, Казахстана и других бывших советских республик. А сейчас ложка дегтя. Билет в танцпартер в переводе на рубли стоил 9 тысяч рублей. 9 тысяч рублей. Вы не ослышались. Мало того, продавались эти билеты исключительно в криптовалюте. Вы не ослышались. И чтобы приобрести вот эти заветные билеты, необходимо было пройти целый квест. В общем, Макс, все-таки, мне кажется, надо бы быть попроще. Понятно, что не самому исполнителю эти слова надо адресовать, а организаторам. Но я думаю, эта мысль посетила многих, кто все-таки пришел на выступление этого артиста. Да и вообще приятно, когда артист прост и доступен в своих выступлениях и в своих текстах, как это и происходит у Макса. В общем, так или иначе, Макс, быть проще и доступнее своим фанатам, ну и нашим дорогим туристам в Турции, было бы правильно. А дальше думайте, как хотите. Я организатором. А мы сейчас послушаем композицию, ну, конечно. Макс Корж, «Горы по колено».
7: Время без забот.

0: забуд.
1: Не переживай, не переживай, только
0: что-то упустили, наверстай.

0: Это был Макс Корж в настоящем хит-параде в рамках рубрики. Песня называлась «Горы по колено». Я с ума схожу по белорусскому языку, скажу, если честно. Последнее время обращаю внимание на белорусские слова. Мне прям весело переделывать русский на белорусский язык с помощью моих умственных способностей. Ну, в общем, на свой скорбный манер. Вернемся к хит-параду.
1: Седьмое место.
0: Седьмое место. «Звезды на Невском» от «Jesus».

0: Седьмое место настоящего хит-парада – «Jesus, звезды на Невском». А сейчас очень любопытная новая песня.
1: Ой, кого я вижу?
2: Группе «Жуки» совершенно не обязательно писать новые хиты. Новые песни, произведения. Что бы они сейчас ни придумали, публика все равно будет требовать батарейку и танкиста. Но парни не сдаются и продолжают выпускать новинки. Правильно делают. Но происходит это крайне редко, это правда. Тем не менее, молодцы, что не теряют надежду сочинить новую батарейку. Давайте как раз и послушаем свежую работу поп-рокеров, композицию, которая называется «Необъятная». Дамы и господа, в эфире радио «Комсомольская правда» в рамках рубрики «Ой, кого я вижу» группа «Жуки». Через

0: Это была группа «Жуки. Необъятная». Это новая работа группы, которая прославилась действительно своей батарейкой, да и танкистом. Но я давно не был в караоке. Мне кажется, до сих пор батарейку поют все и вся. Ну, а мы с Анатольевичем будем петь другие песни, но это в кулуарах настоящего хит-парада. Мы вернемся буквально через минуту.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Если тебя...
3: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
4: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
6: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет, с вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вот он, звездный час Анатольевича. Ньюсблок в рамках настоящего хит-парада.
2: Ньюсблок, как на старом добром MTV.
10: Оззи Осборн жив. Не, ну мы и так это знали, конечно, но... Теперь об этом заявила и супруга князя тьмы Шэрон Осборн. Та самая верная супруга. На финальной стадии разработки находится ИИ-двойник вокалиста Black Sabbath Оззи Осборна. Для воплощения своей идеи семья Осборнов объединилась с компанией Hyperreal, сверх настоящий Hyperreal, ранее создававшей аватары The Notorious B.I.G. был такой исполнитель, и Лионеля Месси, величайший футболист. Вдова рок-легенды уверяет, ИИ-двойник воплотит цифровую ДНК Оззи, его голос, образ и, конечно, движение. Вы сможете спросить Оззи о чем угодно. И он ответит своим собственным голосом. Ответы будут такими же, как если бы их давал сам Оззи. В Соединенных Штатах Америки цифровой Осборн появится уже этим летом. Его можно будет увидеть на интерактивных сенсорных экранах. Сын Оззи, Джек Осборн, добавляет. Удивительно, насколько точным получился папа. Это живое воплощение, а не просто визуализация. Конец цитаты. Ну что, дорогие друзья, пишите в комментариях, как вам кажется, хорошая эта идея или нет. И кого еще из ушедших музыкантов вы бы оцифровали. Пишите, пишите, не стесняйтесь, мы все читаем. Ну, а сейчас, дорогие друзья, хотите верьте, хотите нет, но в рамках рубрики «Ньюсблок», как на старом добром MTV, на волнах радио «Комсомольская правда» прозвучит многими любимая песня в исполнении Оззи Осборна. Песня называется «I just want you».

0: Это был Оззи Осборн, «I just want you». Я в свое время не удержался, купил копию гитары Зака Уайлда с этой мишенью на гитаре Les Paul. Очень хорошая, доволен, висит на стене, не подхожу к ней близко, боюсь. Вернемся к хит-параду.
1: Шестое место.
0: Шестое место. Кино, фильмы,

0: Шестое место настоящего хит-парада на этой неделе – группа «Кино» и композиция «Фильмы». Напомним вам места с 10 по 6. Константин Кинчев, «Соль».
1: 10 место.
0: Артемьев, «Отпускай».
2: Девятое место.

0: Jesus, «Звезды на Невском».
1: Седьмое место.
2: Звезды на Невском, выше ты крестных. Я буду ждать тебя у нашего подъезда. Будь со мной честным, мне так интересно. Но неужели нам твоей не хватит места?
0: Кино, фильмы.
1: Шестое место.

0: И мы традиционно удаляемся на перерыв. Анатольевич, что скажешь?
1: Дорогие друзья, четвертая четверть первого часа заканчивается. Это говорит о том, что первый час пролетел, не скажу, что незаметно, но быстро. Ну, как всегда, на нашем параде все летит быстро, красиво, стройно. Благодаря вам, наши дорогие слушатели и зрители. Где нас слушать? Радио «Комсомольская правда». Это знают все. Наша волна известна абсолютно всем, в каждом городе. Где нас смотреть? Ну, заходите на очень популярный сайт radiokp.ru, находите нашу страницу «Настоящий хит-парад» и смотрите все, что мы вам предлагаем в течение недели, маленькие рубрики и большие наши видеоверсии, в которых все очень и очень важно. И, конечно, навсегда. Смотрите, сохраняйте, пересматривайте, участвуйте в настоящем хит-параде. Дорогие друзья, маленькая передышка, и мы начнем второй час нашего вещания, нашего настоящего хит-парада. В студии Александр Вячеславович Нуждин и я, Александр Анатольевич. Прямо сейчас объявляется, правильно, антракт.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект

0: «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии-рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Студия Ирина Рогова, здравствуйте.
0: О спецоперации.
1: ВКС России поразили планирующими бомбами ФАБ два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР. Их обнаружили во время разведки, сообщили в Минобороны. Еще один укрепрайон операторы беспилотников группировки войск «Восток» поразили на Добропольском направлении. Укрытие было замаскировано в лесу. Противник рассчитывал, что естественная маскировка сделает его неуязвимым для ударов FPV-дронов.
0: Об авиации.
1: В России предложили ввести право для пассажиров самолетов направлять претензии по испорченному багажу онлайн. С инициативой выступили в Госдуме. По словам депутатов, сегодня многие перевозчики ограничивают прием претензий лишь личным визитом или почтой. А невозможность подать заявление онлайн оперативно создает барьеры для многих граждан. Сейчас пассажиры могут предъявить претензию перевозчику при порче или повреждении багажа, однако на практике воспользоваться этим правом часто мешают внутренние регламенты некоторых авиакомпаний.
0: О мошенниках.
1: Аферисты создают фальшивые сервисы оплаты проживания в студенческих общежитиях, а после получения денег пропадают, оставляя абитуриента без жилья. Об этом сообщают РИА Новости. Мошенники также создают клоны официальных каналов вузов, где предлагают ускоренную проверку документов или консультацию куратора через личные сообщения. Таким образом, злоумышленники могут собирать персональные данные студентов или данные карт. Также аферисты могут рассылать вредоносное программное обеспечение под видом обычных файлов, которые якобы содержат рейтинговые списки. При открытии они заражают устройство жертвы, после чего мошенники получают доступ к паролям и личным данным.
0: О погоде.
1: Дождь, местами ливень, гроза и град и усиление ветра до 17 метров в секунду ожидается сегодня в Москве до 9 вечера. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. Управление МЧС рекомендовало водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров. Пешеходов призвали, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра, быть внимательными и осторожными. Синоптики отмечают, 13 июня станет последним днем аномальной жаркой погоды в столичном регионе. Завтра температура снизится. По прогнозам будет плюс 22. Сейчас в Москве плюс 26, малооблачно. В Петербурге 16 градусов выше нуля, пасмурно.
0: О валютах.
1: Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юань 10 рублей 61 копейка.
0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Наши действия продолжаются. Второй час настоящего хит-парада. Не то чтобы у нас театральные действия, но иногда театр радиодействий очень серьезный и очень важный. Следите за каждой деталью. Поэтому мы и называем наш перерыв не просто так, а антракт. И не просто передышка, а серьезная перезагрузка, чтобы, так сказать, подключиться ко второму часу полными сил. Дорогие друзья, в студии Александр Вячеславович Нуждин и я, Александр Анатольевич. Впереди, конечно, все очень интересно, но самое главное вообще в финале мы объявим победителя настоящего хит-парада этой недели. Очень серьезный товарищ Нуждин, он отвечает за подсчет голосов и рапортует, что и как, понимаешь, согласно табели о рангах, Ну, а я, Александр Анатольевич, буду рассказывать иногда что-нибудь забавное, интересное, важное, актуальное. Ну, или так, для настроения. У нас это тоже не последнее дело. Хорошее настроение помогает всем. И музыкантам, и ведущим, и, конечно, радиослушателям. Это настоящий хит-парад. Мы продолжаем.
3: Мы сегодня развлекаемся как можем с Анатольевичем. Разделили мы сегодня с ним обязанности и экспериментируем таким образом. На мне сегодня обратный отчет. Но впереди у нас рубрика, а потом обратимся к хит-параду.
4: О, спорт, ты песня. Рубрика, в которой музыканты воспевают физическую культуру.
2: Вот зря наговаривают на рэперов. Тут я ставлю восклицательный знак. Мол, они пропагандируют исключительно запрещенные вещества и вредные привычки. Не все, добавлю я от себя. Вы только посмотрите на исполнителя Айсгергерта. Парень сочинил гимн Федерации бокса Санкт-Петербурга. Рэпер говорит, российский бокс формирует креативные руководители, мудрые тренеры и профессиональные атлеты, заслуживающие сегодня высоких спортивных и государственных наград. Хорошо сказал, добавлю я от себя. Что ж, правильной дорогой идете, товарищ Айсгергерт. Всем физкульт-привет. Слушаем гимн

0: хочешь с нами?
1: Какой-то рэпер-отличник Айс Гергерт. У нас была сегодня в программе виртуальная Герда, а теперь не виртуальный Айс Гергерт. Песня о спорте, о боксе, о хорошей, здоровой жизни. Но вернемся к хит-параду.
2: Пятое место.
1: Пятое место. Пятое место. 25-17. Серый голубь.
3: Тебя не любит никто, потому что ты никто. Переносчик болезни. И нет тебя без болезни.

0: маленькая птица.
1: Я самый плохой, я хуже тебя. Я самый ненужный, я

0: Это было пятое место настоящего хит-парада. «Серый голубь» и группа 2517. Впереди у нас много чего интересного. Покамест рубрика.
1: Что нового? Чувак, что нового? Чувак.
0: Занимательный факт. Большинство песен группы Агаты Кристи написал Глеб Самойлов, а Вадим был больше продюсером при брате. Что не мешает Вадиму кататься по всей стране с турами в рамках исполнения хитов Агаты Кристи. Что же касается продуктивности братьев Самойловых после распада Агаты, то здесь еще более показательная картина. Глеб вместе с группой The Matrix выпустил аж 6 альбомов, а вот Вадим ни одного. Не будем же мы считать полноценными пластинками сборники песен Владислава Суркова «Полуострова», который исполнил Самойлов. К чему мы это? А к тому, что Вадим Самойлов наконец-то закончил работу над первой настоящей сольной пластинкой. Все песни уже записаны. Впрочем, Decadence Rocker решил отложить релиз еще на 3-4 месяца. Вадим Рудольфович объясняет свое решение. Когда долгое время работаешь над материалом, возникает усталость. Чтобы освежить взгляд, надо сделать шаг назад. Что ж, ждем от Самойлова старшего выдающегося материала. Учитывая, сколько лет он его готовил, думаем, шансы есть. А пока альбом не вышел, послушаем мы с вами песню Агаты Кристи, которую полностью написал Вадим Самойлов. «Сердцебиение». Агата Кристи.

0: Ох, на меня накинулись благостные воспоминания. Я когда-то много лет назад работал на другой радиостанции, и у нас был розыгрыш ужина с Агатой Кристи. Это было очень смешно. Братья Самойловы, я и запыхавшийся слушатель радиостанции, на которой я работал, выбирающий блюдо в ресторане. Но это все воспоминания, к которым мы обратимся чуть позже в рамках другой рубрики. Оставайтесь с нами, вернемся через минуту.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
4: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
5: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
6: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит...
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет, с вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Что ж, еще одна рубрика, очень популярная. Не просто это мои умозаключения. Мне пишут письма, теперь они в электронном виде. Итак, мне пишут письма по поводу того, как же популярна рубрика...
7: Рэп с бесчеловечным лицом.
0: Пару недель назад мы вам рассказывали, что Диана Арбенина написала рэп-песню «The Punisher». Кто бы мог тогда подумать, что это окажется не разовая шалость, а первый сингл с целого альбома. Да-да, лидер ночных снайперов выдала целый хип-хоп-альбом «Rap for Mama». Арбенина рассказывает. Название родилось благодаря моей дочке Марте. Еще одно любопытное имя. Ну, надо же, Герда, Алиса, Марта. Итак, название родилось благодаря моей дочке Марте. Она собрала для меня плейлист с любимыми рэп-треками и назвала его «Рэп для мамы». Это и стало отправной точкой для данного эксперимента. Главное, чтобы Арбенину не засосала опасная рэп-трясина, и она вернулась в лоно рок-музыки. У нее это получается очень хорошо. Диана Арбенина и непоседы. «Апокалипс».

0: «Апокалипс» в исполнении Дианы Арбениной и «Непосед». Вернемся к хит-параду. У нас осталось 4 места.
1: Четвертое место.
0: Четвертое место — группа «The Hatters», а ведь они лучшая группа года. «Hatters» и «Третье. Прощаю».

0: Это было четвертое место настоящего хит-парада. The Hatters и Трития, «Прощай». Ну, а теперь еще один эксперимент в рамках настоящего хит-парада. Не могу я просто так спокойно смотреть, как Александр Анатольевич вещает в рамках ньюсблока. Мне тоже хочется. Не то чтобы я в новом амплуа, но приятно. Ньюсблок в моем исполнении.
1: Один ньюсблок хорошо, а два лучше. Как на старом добром MTV.
0: У Мэрилина Мэнсона две новости. Одна хорошая, другая плохая. Во-первых, шок-рокер анонсировал выход нового альбома. Вторая часть его диптиха «One Assassination Under God» выйдет уже 14 августа. На пластинке будет 9 песен. А пока музыкант презентовал первый сингл оттуда, композицию «Exit Wound». Что примечательно, песня доступна на всех российских площадках. За это Мэнсону отдельный респект и уважуха. И ждем его с концертами в России. Ну а теперь к ложке дегтя. На Мерлина вновь подали в суд. Бывшая помощница рок-звезды Эшли Уолтерс обвиняет бывшего начальника в сексуальном насилии, принуждении к употреблению наркотиков и создании опасных условий труда. Причем это уже третья попытка девушки засудить Мэнсона. Видимо, очень деньги нужны. Два предыдущих иска с треском провалились, но эта мадама все никак не уймется. Ждем справедливого решения суда и слушаем новую работу Мэрилина Мэнсона, который с нашей поддержкой как-нибудь приедет в Москву. Мэрилин Мэнсон, «Exit Wound».

0: Это был «Ньюсблок», и мы слушали Мэрилина Мэнсона и его работу «Exit Wound». Вернусь к вам через минуту с тройкой лидеров.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О важном.
5: Запорожская АЭС более 2 суток остается без внешнего электроснабжения, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. По ее словам, внутреннее потребление поддерживается дизель-генераторами. При этом нарушений в работе систем безопасности нет. Ситуация находится под контролем персонала станции. АЭС потеряла внешнее электроэнергоснабжение вечером в среду из-за отключения резервной высоковольтной линии электропередачи «Ферросплавная-1».
2: О происшествии.
5: Военно-транспортный самолет Ан-32 военно-воздушных сил Индии потерпел крушение при посадке на авиабазе Джорхат в северо-восточном штате Ассам. Об этом сообщили представители индийских ВВС. По предварительной информации, ЧП произошло во время захода на посадку. Данные о погибших и пострадавших не уточняются. На месте преступления работают спасательные службы и экстренные подразделения района Цыплен. Проводится оценка последствий инцидента. В командовании ВВС Индии заявили, что для выяснения причин крушения будет создана специальная комиссия. Экспертам предстоит установить обстоятельства происшествия и определить факторы, приведшие к аварии самолета.
2: Об инициативах.
5: В России предложили проводить дни профориентации для учеников по месту работы их родителей. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Кроме того, предлагается стимулировать работодателей устраивать для детей сотрудников дни открытых дверей и экскурсии на производство. Как считают парламентарии, это позволит лучше готовить школьников к выбору профессии, даст им реальное представление о востребованных специальностях, укрепит связь образования с рынком труда. Депутат добавил, что особенно важен семейный характер инициативы. Так, ребенок, знакомясь с работой родителей, не только узнает о мире профессий, но и лучше понимает, старшее поколение начинает больше ценить труд и достижения своей семьи.
2: О спасении.
5: В Мурманской области с первой попытки освободили краснокнижного горбатого кита, который запутался в веревках. Об этом сообщила специалист по морским млекопитающим, сотрудник Мурманского арктического университета Анастасия Куница. Для спасения животного из Сахалина прибыла группа специалистов, которые занимаются такими работами. Кита назвали Петром. Животное со свежими ранами на теле обнаружили туристы у полуострова Рыбачий еще неделю назад.
2: О валютах.
5: Официальный курс доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юаня 10 рублей 61 копейка.
2: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 28 облачно с прояснениями, в Санкт-Петербурге 17 градусов выше нуля, без осадков.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет, с вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Мы у тройки лидеров. Вот она, главная тройка, которую выбирали вы, мои дорогие.
1: Третье место.
0: Третье место. «Люмен. Один в поле».

0: Третье место настоящего хит-парада на этой неделе. «Люмен один в поле». А вот еще одна новая песня.
1: Новая песня.
0: В прошлом году мы познакомили вас с донецкой группой «Таукита». Ребят тогда победили на премии «Настоящая музыка», и мы делали интервью с их лидером Алексеем Рощупкиным. В этом разговоре музыкант признался, что ему очень нравится группа
2: «Седьмая раса».
0: И он хотел бы записать с ними совместную песню. Сказано, сделано. Новый сингл «Таукита» — это как раз дуэт с вокалистом
2: «Седьмой расы»
0: Сашей Растичем. Слушаем. «Таукита», Саша Растич, «Жизнь городских окраин».
3: Жизнь городских окраин, выброшены на обочину. Бывает ярко сверкаем, но чаще, конечно, в клочья. Запах грязной дороги и окон пустые глазницы. Я, пожалуй, останусь дома, хотя все равно это будет сниться.

0: «Жизнь городских окраин» – так называлась композиция, которую мы только что сейчас прослушали в рамках рубрики «Новая песня». От Москвы, как говорится, до самых до окраин. Вернемся к хит-параду. Второе место.
1: Второе место. Второе
0: место. Переместимся на Урал. Недавно совсем был в Перми, а это представители Екатеринбурга. На втором месте настоящего хит-парада группа «Чайф». «Считалочка».

0: Группа «Чайф», «Считалочка», второе место настоящего хит-парада. Вернемся через минуту. Никуда не уходите, впереди самое интересное.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
5: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет, с вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Перед тем, как вы узнаете, кто же лидер сегодняшнего хит-парада, еще одна рубрика.
6: Песня, которая говорит сама за себя.
0: На этой неделе наша страна отмечала День России. В честь этого праздника предлагаем в конце нашей программы послушать что? Правильно. Гимн Российской Федерации в исполнении группы «Любэ».

0: Не каждый хорошо исполнит гимн, хотя знать его должен. А вот это образчик фантастического музыкального вкуса и хорошего исполнения группы «Любэ» и гимн Российской Федерации. Все очень просто. Напомню вам места с 10 по 2. Константин Кинчев, «Соль».
1: 10 место.
2: Все как бы ровно, да только все не так, как бы хотел.
0: Артемьев, «Отпускай».
1: 9 место.
2: Сколько

0: Jesus, «Звезды на Невском».
1: Седьмое место.
2: Звезды на Невском, выше ты красных. Я буду ждать тебя у нашего подъезда. Будь со мной честной, мне так интересно. Но неужели нам двоим не хватит места?
0: Кино, фильмы.
1: Шестое место.
3: Как любишь эти фильмы.
0: «25-17. Серый голубь».
1: Пятое место.

0: Короче, кажется, мне я сегодня переработал. Мне кажется, Анатольевич профилонил половину программы. Ну, ничего, ладно. В следующий раз не будет экспериментов. Вернемся к обычному течению настоящего хит-парада. Кстати, Анатольевич, напомни, пожалуйста, где голосовать и что делать.
1: Не то чтобы мы так говорим и так обещаем и так делаем, просто действительно время пролетает очень быстро, особенно, когда это время проводишь в кругу друзей, в кругу коллег и в кругу любимых артистов. А, собственно, так и происходит в течение...

0: В ваших динамиках. Это радио «Комсомольская правда». Смотрите краткие и подробные рубрики в наших ресурсах, на наших страницах. И голосуйте, голосуйте и голосуйте. Составляйте настоящий хит-парад и радуйте себя и своих коллег, подопечных, родственников и своих артистов высокими, понимаешь, показателями. Дорогие друзья, разрешите сказать вам главные слова. Кто победитель этого выпуска, это сделает Александр Вячеславович, а я буду аплодировать вместе с вами этому победителю. И встречусь с вами ровно через неделю. Всем спасибо, я Александр Анатольевич, всего доброго. Саша, Александр Вячеславович, товарищ Нуждин, объявляйте победителя.
1: Первое место.
2: Ну что ж, вот оно, первое место настоящего хит-парада. Нагард. Проклятие шута.

0: дрянь.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
3: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
4: Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким!
7: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».

0: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О политике.
1: Соглашение президента США Дональда Трампа с Ираном может стать серьезным ударом для премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху, пишет Axios. В материале отмечается, что многие представители американской администрации рассматривают израильского премьера как потенциальное препятствие для будущих мирных договоренностей. По мнению собеседников издания, подписание сделки может вызвать в адрес Нетаньяху серьезную критику. Как сообщил один из американских чиновников, во время телефонного разговора с Трампом израильский премьер пришел к выводу, что не сможет предотвратить заключение мира.
0: О происшествии.
1: 5 военнослужащих ВВС Индии погибли, один выжил в результате крушения военно-транспортного самолета Ан-32 на авиабазе Джорхат в северо-восточном индийском штате Ассам. Об этом сообщили в индийских ВВС. Выживший второй пилот, он госпитализирован. ВВС Индии также уточнили, что для установления причин катастрофы назначена специальная комиссия, которая проведет расследование обстоятельств происшествия.
0: О медицине.
1: В Госдуме предложили сократить сроки ожидания записи к врачам по ОМС в первую очередь для пациентов с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Депутаты отмечают, что многие сталкиваются с ситуацией, когда право на бесплатную медпомощь существует только на бумаге. Формально человек может получить консультацию врача, обследование или диагностику по полису ОМС, но на практике ему нередко предлагают ожидать недели, а иногда и месяцы, особенно если речь идет о специфических исследованиях.
0: Обо всем.
1: Около половины из опрошенных россиян признались, что хотя бы раз за последний месяц испытывали неловкость из-за желания сэкономить. Чуть больше половины респондентов, напротив, заявили, что сталкивались с таким чувством при чрезмерных тратах, говорится в результатах исследования. При этом 38% участников опроса заявили, что стараются оптимизировать повседневные расходы и получают удовлетворение от того, что умеют рационально распоряжаться деньгами. Еще треть признались, что начали внимательнее относиться к покупкам за последние два года, но не считают это экономией. В целом, участники опроса уверены, что переплачивать ради статуса сегодня скорее нерационально, чем престижно. Кроме того, большинство респондентов считают регулярное использование скидок и купонов проявлением осознанности.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юаня 10 рублей 61 копейка.
0: О погоде.
1: В Москве сейчас +28, облачно с прояснениями. В Петербурге 17, выше нуля, без осадков.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Александр Сладков, журналист ВГТРК, ныне военнослужащий добровольческого отряда «Невский». Александр, я вас приветствую. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Пропустил как-то, что вы ныне военнослужащий добровольческого отряда «Невский». Расскажите об этом.
3: Ну, я сейчас пришел к мысли, что для того, чтобы рассказывать о процессах происходящих, надо быть участником этого процесса. Поэтому подписал контракт и нахожусь в добровольческом корпусе Министерства обороны Российской Федерации. И живу с этими людьми, чищу зубы, принимаю душ, хожу в туалет, кушаю, общаюсь, но занимаюсь своим делом для ВГТРК, хотя контракт приостановлен, но я работаю, наконец-то, военным корреспондентом настоящим, как это и должно быть. Вообще в Министерстве обороны не я первый корреспондент, а вообще 17 военных корреспондентов, прикрепленных к департаменту, но в основном это военные ребята, поэтому не в основном, а это военные ребята, которые занимаются освещением ситуации. Я работаю для ВГТРК. Ну, так было во время Великой Отечественной войны, когда уходили из изданий, средств массовой информации, гражданских, обычных, государственных, уходили на фронт. И там проходили подготовку, а затем работали военными корреспондентами для своих изданий. Ну, это «Правда», «Известия», «Труд», «Гудок» и все остальное. Поэтому Мусад, Жалиль, Симонов, Платонов, Петров, помните Ильф и Петров? Петров, который погиб подполковником на фронте, очень много. Но это не значит, что Те ребята, которые работают по обычной линии, они там не рискуют. Нет, наоборот, я считаю, что наши репортеры, вообще гражданские ребята, они вот этой статистикой очень тяжелой, гибели, получения ранений, увечий, они подчеркивают то, что они находятся именно в том месте, где тяжелее всего, ну, рядом с военными. Поэтому я же военный бывший, и мне интересно посмотреть, как что изменилось за те долгие годы, пока я не носил погоны. Ну, интересно, очень интересно. Очень интересные люди, очень интересные истории, которые сразу не расскажешь, потому что все это идет в методе накопления информации. Интересно. И командиру, ну, единственное, что, конечно, дисциплина, порядок. Тут не отойдешь без распоряжения командира суда, не придешь, у тебя уже оружие получено. Поэтому доля ответственности высокая. Конечно, простым репортерам в профессиональном плане, ну, пораздольнее. Здесь все-таки военный корреспондент, но зато ты живешь внутри, зато ты один из них, зато с тобой уже разговаривают не как с туристом, а как с человеком, ну, я сейчас грубовато сказал, не как с гостем или не как с репортером, который приехал, пускай долгое время пребывает, потом уехал, но я один из них, и в том числе расписывался и за соблюдение военной тайны, и защиты государственной информации, то есть все по полной программе.
2: Опишите, пожалуйста, в динамике, сейчас военных корреспондентов на фронте не так много, в динамике как меняется положение дел на фронте? Вот я, насколько могу судить, то, что было год назад, сейчас уже совсем другая картина. Вот об изменениях, которые вы заметили уже как человек, который на постоянной основе находится внутри, расскажите.
3: Нужно учесть, что у нас не одна группировка, а целый перечень группировок, которые ведут боевые действия на своих направлениях, от Черного моря до Харькова. И везде своя обстановка. От многого зависит. Прежде всего от задач, которые поставило руководство большое. Наступают с ограниченными целями, раздергивают противника, находятся в активном соприкосновении, но везде разная обстановка. Наша группировка тоже на широком фронте наступает, статистика идет, освобождение населенных пунктов. Особенность в том, что, конечно, в небе темно от вражеских коптеров. Разных систем, разных форматов применения. Но и у нас тоже действуют беспилотчики, где-то активнее, где-то неактивнее. Но тяжело, атаки с воздуха происходят регулярно. Я вам хочу сказать так. Вот наслушавшись таких разговоров, допустим, да, пока сам не проедешь, не почувствуешь, да работают люди и ездят и ночью, и днем, и в туман, и в предрассветной серости, и перед закатом, ну, после заката солнца, когда серо еще, антиснайперская такая вот пора, ездят, выполняют задачи, дороги контролируются, покрыты сетями. Не все. Есть участки, которые, ну, ждут своего обеспечения безопасности. Войска-то идут вперед, вперед, вперед, вперед, а сети сзади не снимешь и вперед не перенесешь. Надо по новой конструкции возводить. Инженеры вообще умницы, умницы. Они настолько плотно занялись дорогами. Плюс ко всему, в самих частях сегодня вопрос логистики и безопасной логистики, он поднят очень серьезно. Да, конечно, тяжело. Но война идет, налеты, раздражает многое. Но я вам хочу сказать, стреляют, держат участки, захваченные нами. Идут вперед, получают подмогу, провизию, боеприпасы, идет подготовка на всех полигонах. Я же за всем этим наблюдаю. Новобранцы, получение формы, оружия, присяга, движение на полигонах. Дальше вперед. Идет забота об обкатке новых средств поражения противника, новых средств доставки. Это беспилотные в основном. Очень много говорить не могу сейчас. Вот репортерам было бы свободнее, но тем не менее Конечно, безэкипажная тема, беспилотная тема, она сегодня доминирует во всех движениях. И доставка, и разведка, и разминирование даже. То есть перед штурмовиками, насколько это возможно, проходят на бреющем полете беспилотник медленно, осматривает пути прохода, находит боеприпасы или мины, обозначает, сбросом уничтожает, дальше осматривает. Точно так же осматривает коптер перед движением штурмовиков путь. Ну, это у нас, во всяком случае, так происходит. Маршрут движения. Здесь ложбинка, здесь куст, проще укрыться. Здесь поворот. Тут быть внимательнее на открытке, безусловно. Ну, открытая площадка. Там больше всего опасности сосредоточено. И работают люди, идут управляемые с командных пунктов, по рации, коптеры сопровождают. Тяжело, конечно, тяжело. Война – это вообще очень большой, тяжкий труд.
2: Скажите, пожалуйста, сейчас много кривотолков вокруг мобилизации, хотя есть и другие голоса, которые говорят, что вообще мобилизация не нужна, нужен не грузовик с новобранцами, нужен грузовик с беспилотниками. Вы какой точки зрения придерживаетесь?
3: Сегодня война технологична, я придерживаюсь точки зрения, что военно-учетные специальности, которые доминируют на фронте, доминируют в процессе обеспечения этого фронта, они уже другие совсем. Возьмите снайперов. Мужики мотивированные, со своей философией, но подготовка идет, пристрелка оружия, проверка порохов, проверка, лабораторная проверка боеприпасов с выверкой их на стрельбище. Но пока не применяется, пока эта профессия находится, так скажем, в запасе, а у нас главная профессия – это оператор беспилотного летательного аппарата, оператор наземного комплекса технического, робототехнического, понимаете? Доставка-то идет и по земле, и по воздуху беспилотно, поэтому интеллект, возраст… Знаете, как у нас один парень пришел обучать пионеров. Ну, я имею в виду молодых совсем ребят в школе, поставил два экрана и говорит, сейчас будем учиться летать на беспилотнике. Вышел что-то на 10 минут, пришел, а они уже все летают. Возраст, моторика пальцев, вот эта вот близость к гаджетам, все это говорит о том, что новые люди нужны. Но и нужны те люди, которые пойдут вперед. Штурмовики, разведчики, нужны артиллеристы, безусловно. То есть, я сейчас сказал о доминирующей профессии, беспилотной. Там и интеллект, там и возраст, там и увлеченность этим процессом. Разные беспилотники есть, разные применения. Но все это накладывает свой отпечаток на необходимость тех профессий. То есть, уже не получится просто миллион человек привести на фронт. Берите, разбирайте. А что из них выбирать? Надо выбирать заранее, надо готовить заранее людей, надо подписывать заранее с ними контракт, на мой взгляд, резервиста. Надо предоставлять ему льготы, социальное положение изменить человека, который еще не воевал, но вот он подписал, готов к выходу на фронт по приказу Родины. И такое делается. Сейчас и военкоматы идут по этому пути. Выверка военно-учетных специальностей, людей. Мы же развиваемся. Развиваемся, хотелось бы быстрее, конечно, но что делать? Все живые люди, одновременно идет и цифровизация всех баз и все остальное, понимаете? Плюс ко всему, конечно, очень важно повысить статус человека вообще воюющего. Вы посмотрите, как растут активно те нормативные акты, которые посвящены тематике социальной. Как работает фонд защиты защитников Отечества? Очень интересно. Вот они до этого занимались только ветеранами, а сейчас фонд защитников Отечества будет заниматься и ранеными инвалидами, которые служат, которые проходят службу в вооруженных силах.
2: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин и Александр Сладков, журналист ВГТРК, военнослужащий добровольческого отряда «Невский». Через две минуты продолжим.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
4: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
5: Невероятная атмосфера праздника 20 и 21 июня на фестивале «Традиция» в кинопарке «Москино». В программе более 100 событий. «Пелагея», «Любэ», «Айола», «Мирави», «Калинов мост». Концерты, мастер-классы, спектакли для всей семьи, традиционные промыслы, мода и, конечно, кухня. Ждем вас. Кинопарк «Москино». Новая Москва. С 11 до 22 часов. Подробнее на сайте фестиваля «Традиция». Реклама 0+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Александр Сладков, журналист ВГТРК, военнослужащий добровольческого отряда «Невский». Добровольческого, оговорился. Александр, вы раньше не любили, когда вас представляли военкором? Говорили, я репортер. Ныне-то можно уже говорить военный корреспондент?
3: Да, я военный корреспондент, это правда. Когда пройдет время и надо будет вернуться назад, буду обычным репортером.
2: Скажите, пожалуйста, вот по-вашему просматривается все-таки победа, реальная победа России или с учетом нынешней позиционной войны, она не на всех направлениях, я понимаю, но тем не менее в основном, плюс все занято, малое небо.
9: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
10: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
11: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь «Электрик». У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
12: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
14: А знаете ли вы что?
15: Незадолго до референдума о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург в июне 1991 года был опубликован список расходов, которые придется понести городу в случае положительного решения. Общая сумма в 150 миллионов рублей горожан не смутила.
16: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Слушаемые, они что говорят по этому поводу?
3: Они работают. Они верят в победу. Я попал в удивительный коллектив. Да, в принципе, это везде такие люди на фронте. Это люди не просто биороботы, сеном набитые. Это не просто люди, которые за зарплатку стремятся что-то урвать и статус, и все, до свидания. Люди, отдают самое дорогое, это жизнь, они рискуют этой жизнью. Там люди принципиальные. Конечно, есть разные есть люди, но я говорю о подавляющем, о 99% идейные, принципиальные люди, которые пришли добровольно, исключая мобилизованных, ну и мобилизованные тоже пришли добровольно, собственно, откликнулись на призыв Родины служить, воевать. Поэтому люди хотят победы. Они понимают, что просто так это не закончится. Нам нужен твердый мир. Пока я не наблюдаю особых признаков такого.
2: Я слышу все чаще, не знаю, насколько это соответствует действительности в среднем по больнице, как говорят в таких случаях, но тем не менее, я частенько слышу от знакомых военнослужащих, что ничего не надо, когда спрашиваю про помощь, ничего не надо, все есть. Вот что касается текущих тенденций по этой части, раньше вы помните, да, у кого не спроси, то нужно, это нужно. Сейчас этого, ну, на первый взгляд, меньше. Или вот вы уточните, пожалуйста, все ли есть, всего ли хватает?
3: Да нет, конечно. У нас огромное количество гуманитарной помощи прибывает в бригаду. Огромное спасибо тем людям, которые помогают вообще Министерству обороны, добровольческому корпусу и бригаде «Невский». Туалетная бумага, мыло, моющие средства – средства, связанные с обеспечением службы, там разные есть, там от камер видеонаблюдения до зеркал, которые проверяют под машинами наличие боеприпасов или минирование. Понимаете, все то, что связано там с медициной, штатные есть, но люди, на людях пока держимся, на людях пока держимся. Безусловно, помощь в боеприпасах, я имею в виду не в боеприпасах, а в беспилотных летательных аппаратах. Ну, ждем, естественно, естественно. От бытовых мелочей до высокотехнологичных средств. Поражение противника, ведение разведки, доставки и, ну, вплоть до разминирования, я говорю. Но, конечно, обеспечение, я не слышал никогда про голод. Я не, ну, за исключением человека, который, ну, один остался в развалинах, ведет бой. Такие есть герои у нас, и многие, и много таких случаев, и награждает президент, когда один там в течение многих дней держит оборону. Конечно, с едой у него там не полный, как говорят, форшмак, но, тем не менее, в общем, старается и сбрасывать, и все остальное. Поэтому все то, что для войны есть, для победы надо теперь. Завоевать обратно воздух, нужны РЛС, нужны летательные аппараты, нужно оптоволокно, катушки, которые перематываются для удачного применения вот, уже в лабораториях и на таких маленьких предприятиях при каждом соединении или части. Понимаете? Да, конечно, фронт нуждается. Получаем машины, получаем там, топливо, но все то, что мы получаем, это все идет в бой. Все идет в бой. Конечно, я должен подчеркнуть, что иногда находят вещи, которые привозят на фронт, находят на Авито и на всем остальном. Но это очень большая редкость. И если сами военнослужащие такого поймают, они его разорвут, как тузик-грелку просто. Ну, все живые люди. Я хочу сказать несколько слов о тех мужчинах настоящих, которые идут с мест заключения, заключения, из мест лишения свободы. Приходят, проходят серьезную подготовку на полигоне, принимают присягу. Я вот был на присяге сейчас. Они закричали «Ура!» после присяги. Сами, без... Никто их там штомполом в бок не тыкал. Люди мотивированные, интересные очень люди, с разными судьбами, но идут, идут, понимая, что они в особом отряде, который идет вперед, который больше всего несет потери, но тем не менее. Поэтому вообще, конечно, люди у нас просто русскому солдату, у которого имя и Иван, и Аслан, и Магомед, и Абрам, и там кого только нет. Все это объединено очень большой, мощной идеей победы. Мы хотим просто спокойно жить. И я обращу внимание, как только есть же такие опосредованные разведпризнаки нестабильности ситуации у противника. Как только близится возможность начала реальных переговоров и реального общения военнослужащих друг с другом в результате переговоров наверху, понимаете? Специально заливают кровью, специально возбуждают ненависть. Это же англичане, американцы, в первую очередь, западники. Посмотрите атаку автобуса в Янакиево. Как только у них непорядок и повеяло, так сказать, остановкой войны полностью, они делают все, чтобы русские и украинцы не разговаривали, не общались. Была только ненависть. Ну, такой не может быть. У славян столько было междоусобиц кровавейших. Мы вместе живем и будем жить вместе все равно. И Украина, Белоруссия, Россия все равно объединятся. Это диалектика. Такого по-другому быть не может.
2: Ну, мы начинали с огромной ненависти друг к другу, а сейчас вот этот градус, по-вашему, спадает или нет? И, по-моему, по
3: нет,
2: обе
3: стороны...
2: Нет, нет, да. Просто я слышал, что по обе стороны фронта...
3: Врага. Ненависть – это один из компонентов мотивации большой и великой. Мы обязаны ненавидеть. Мы должны прекрасно понимать, что уничтожаем... Солдаты не убийцы, они те люди, которые, рискуя жизнью, очищают пространство для дыхания народа просто, и нашего, и украинского. Но как только будет сигнал «стоп», нам нужно возобновлять связи между друзьями, между однокашниками, между сослуживцами, между друзьями детства, между теми, чьи родители дружили когда-то во время проживания службы на Украине, в России совместной. Семейные узы снова будут. Это же, ну, это неизбежно. Трава пробивает гигантский камень и выходит наружу. Вот. А дерево дружбы, оно вообще его ничего не остановить. Но ненависть нужна. Но вы бы видели, как моментально меняется отношение к людям, которые попадают в плен. Если ты не враг, отношение к тебе уже совершенно другое. Там наверняка не так. Мы видим, сколько Министерство обороны приводит примеров издевательств над военнослужащими. Это да. И если, вот, у меня в голове вот эта вот кошмарная цифра. 446 жителей Курской области погибли в ходе продвижения украинских войск вперед. Ничего себе! 446 человек. Вот это да. Убили. Это уже не просто случайная стрельба. Ну и плюс какие случаи издевательства. Но это уже военные преступления, которые не имеют границ времени. Все равно всех переловим.
2: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Александр Сладков, военный корреспондент ВГТРК, военнослужащий добровольческого отряда «Невский». Скоро вернемся.
14: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер +1 25 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте +1 25. Все звонки по России бесплатны.
14: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Вчера в Великих Луках торжественно открылась 30-я международная встреча воздухоплавателей. Во время церемонии на летней эстраде представили пилотов-участников юбилейных соревнований. К ним и ко всем великолучанам обратились организаторы мероприятия. Директор встречи Владимир Орлов, президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Миняйло, главный судья соревнований, спортивный директор Евгений Чубаров. Прозвучало приветствие от генерального спонсора соревнований ПАО «Газпром». Затем представители команд проследовали через Северные ворота крепости к месту общего старта соревнований. Сегодня, если погода будет благоприятной, в Великих Луках пройдет уникальное воздухоплавательное шоу «Кейграб». Пилоты аэростатов будут бороться за главный денежный приз от партнера мероприятия «Заузета». На 18 июня запланирован ночной полет аэростатов, второй раз в истории проведения встреч воздухоплавателей в нашем городе. С 14 по 19 июня в рамках 30-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках пройдут спортивные полеты. Пилоты будут бороться сразу за несколько престижных наград. Титул чемпиона России по воздухоплавательному спорту, Кубок Дружбы, Кубок княгини Ольги, Кубок города Великие Луки и звание победителя чемпионата Псковской области. Аэронавтам предстоит выполнять сложные спортивные задания, требующие опыта, точности, смекалки и умения читать ветер. Участники до последнего момента не будут знать, какие именно задания подготовит для них спортивный директор международной встречи воздухоплавателей Евгений Чубаров. Это станет понятно лишь на брифингах перед каждым очередным стартом.
14: О погоде.
18: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха около +19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
20: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Продолжаем эфир. Ван Панкин. На связи Александр Сладков, военный корреспондент ВГТРК, военнослужащий добровольческого отряда «Невский». Александр, вот вы сказали, ненависть необходима. Я слышал, что уже, ну, более спокойный тон в общении между военнослужащими по рации, когда там надо тело своего какого-то военного забрать, уже спокойно договариваются, нет каких-то подлых атак, как это было раньше. Вы что скажете по этому поводу?
3: Дело в том, что там же руководят не только украинцы, там параллельная система управления войсками. И столько там иностранцев на той стороне, которым до одного места кто кому слово дал. Они приехали стрелять и убивать. Вот и все. Поэтому тут доверие такое на 100%. Раньше, помню, мы договаривались, вот, в районе Коминтерного забирали трупы украинцев, которые приехали атаковать, а девятый полк их там размотал просто, как кусок бумаги, нарвал их там, все эти отряды, которые наступали. 35-я бригада, по-моему, морской пехоты, или 36-я. И мы искали тела погибших украинских солдат. Да, созвонились, договорились, я ходил в тех группах, искали, смотрели. Ну, тогда, да, слово держали. Но вы видите, как украинское руководство, да как Европа вообще, им до одного места слово взял, слово дал, слово взял обратно. Вы понимаете, тут уже впору брать аманатов, как это было во время Кавказской войны. То есть дал слово и отдал сына своего самого маленького, родного, любимого. Если ты нарушишь, это старинный обычай горский, если ты нарушишь свое слово, сыну горло перерезают. Вот и все. И так делал великий Шамиль. Первое, что он сделал, он убил аманата, когда аварская ханша нарушила свое слово. Но это те времена, мы не можем их без контекста рассматривать. Но обычай серьезный. Дал слово, держи, даже иначе кровь польется. Так и здесь должно быть. Нарушите, значит, город падет в развалины. Но это надо договариваться, надо прописывать все. Все очень серьезно. Это же не просто взять, переговорить сейчас, встретиться. За каждым диалогом должно быть какое-то решение, утвержденное сверху.
2: Вы упомянули пленных. Наверняка коммуницируете с какими-нибудь украинскими военнопленными. Раньше, если разговаривать, так это повар какой-нибудь, или вчера его в бусик кинули, и сегодня он на фронте. Он ни в чем не виноват. Украина скоро падет. Вот такие в основном разговоры были. А нынче вот из общения с пленными какие можете выводы дать нам?
3: Пленный всегда борется за свою жизнь. В том числе, произнося каждое слово, он понимает, может ли он облегчить свою участь или приговорить себя. Есть даже памятки для поведения. У нас есть центры целые для обучения определенных специалистов поведению при попадании в плен, легендированию, дополнительному, основному. Поэтому и там такое же происходит. Ну, простого бойца, конечно, не учат, но они же не дураки, и наши пленные не дураки. Ну, что, мы же люди, на двух ногах, голова у нас, котелок варит. Нельзя представлять собой опасность для людей. Когда берут 5 человек в блиндаже, наши, трое, надо что делать? 20 километров вести его назад? Это война. А если один из них, ну, такой уволень, ну, нормально разговаривает, все, готов сдаться, демонстрирует полное прекращение сопротивления, а второй вышел, у него спичка во рту, мы все равно вас перебьем всех. Кого в тыл отправят? Один так себя ведет в плену, а другой так. Одного можно под наблюдением коптера отправить, коптер проконвоирует его, если свои не прибьют. Таких случаев много, то, ну, конечно, таких выбирают. Поэтому мы-то общаемся уже с теми, которые просекли фишку, которые, ну, ведут себя не дерзко, а ведут себя покорно. Это система выживания. Тут нельзя человека обвинять, что он трус, что он слабохарактерный, бесхребетный. Нет, человек поставил задачу выжить, и это правильно. И наши пленные тоже правильно. А если ты готов к сопротивлению, то, конечно, тебя никто не будет в плен брать. Или возьмут, но потом рассчитают по полной.
2: Скажите, пожалуйста, вроде бы поровну все было, но потом контроль малого неба перешел украинцам. Как им этого удалось добиться? И почему не мы взяли под контроль малое небо за счет беспилотников, а они? Ну вот как так вышло, по-вашему?
3: Во-первых, это временное явление. Мы тоже переживали и боеприпасную засуху, и это, и то. Это временный момент. Это раз, я уверен в этом. Тяжелый очень, бьют по тылам. Но, не знаю, бьют по нефтяным объектам. Слушайте, ну, сколько нужно времени, чтобы обварить арматуры, эти баки, которые горят? Сколько времени нужно защитить коммуникации с сетями? Ну, это что, должен Путин, что ли, каждому приезжать на предприятие? Товарищ хозяин предприятия, который поставляет, у которого есть госзаказ на обеспечение горючим вот этого направления. Ну, сделай ты сетями, повесь их в три слоя, создай конструкции. Что там, бином Ньютона, что ли? Ну, и все ждут, живет где-нибудь, ну, в Запупуевке и думает, ко мне не прилетит, а на следующий день горит. И люди погибли, его же люди, понимаете? А потом пожарные гибнут в тушении, как вот двое парней наших, герои. Поэтому это временное явление, когда они доминируют в воздухе. Но более 70 стран обеспечивают. Я вам хочу сказать, у нас в бригаде Невский, только в бригаде Невский, это в любом соединении, в любой части воинской идет апробация различных средств войны беспилотных. Идет не все годное. Невелик процесс тех изделий, которые проявляют себя на поле боя. Но зато они проявляют, зато знаете, какие проверяющие? Им воевать с этим делом. Им не просто сел и поехал на нем, на беспилотном, наземном транспортном комплексе. Поэтому более 70 стран снабжает. Не знаю, у меня есть свои мысли, но я как это... Но я с ними не согласен по этому поводу.
2: Скажите, пожалуйста, не все годится. Вы сказали, что это значит? Какой-то процент брака или что?
3: Ну, не брака. Недоработанные изделия. Запоздавшие изделия со своими тактико-техническими характеристиками к нынешней войне. Сложные в управлении, опасные в применении. Нужно выйти куда-то на открытое место. Ну, я условно сейчас фантазирую. И для реализации нужно... Вот это проще запустить, а это тяжелее. Все говорит о полезной нагрузке, но самое главное — надежность конструкции моторов. И управление, связи. Сейчас искусственный интеллект. Посмотрите, сколько всего связано с искусственным интеллектом. Даже назначение в Министерстве обороны. Владимир Шулико назначен. Специалист по ИИ. В том числе. Ну и специалист по оперативно-розыскным действиям в военной промышленности.
2: Скажите, пожалуйста, вот вы... По сути, да, вы освещаете работу армии всю свою профессиональную карьеру. Это больше 30 лет, да, Александр?
3: Ну, 34.
2: 34, ничего себе. Скажите, пожалуйста, вот накануне снова задержан начальник продовольственного управления Виктор Таразевич. Военное следствие обвиняет его в особо крупном мошенничестве. Возглавляемое им подразделение отвечало за питание в российской армии. Столько уже этих задержанных, таких как Таразевич. Вы столько лет работаете в армии. Скажите, пожалуйста, а вот и вам, и другим, неужели не было заметно, что да, как будто бы что-то не то, как будто бы действительно в армии воруют, причем, ну, как мы видим, темпы-то этого воровства поражают? Или все-таки, ну, действительно не было заметно?
3: Ну, во-первых, этого полковника арестовали, суда еще не было. Я думаю, что мы успеем назвать кого-то преступником и сделаем это 100 раз, но пускай суд решит сначала, да разберутся. Это раз. Да, конечно, арестовывают много, задерживают много. И сидят целое море людей. У нас же есть кашники, которые заходят к нам, старшие офицеры, которые идут в штурмовики, которые идут затем на какие-то очень полезные должности в корпусе. Конечно, воруют. Да никто у нас народ такой. Пропади нам все пропадом, дай-ка я на Феррари дам 2 кругом. Питание, да. Но обидно, когда речь идет о средствах связи и о средствах огневого поражения противника. Это если бы разрешали... но опять же, это должен решать суд, судебная инстанция. Мы после этого можем уже говорить. Но у нас во время второй кампании чеченской же посадили начальника управления продовольственной службы вооруженных сил, генерала.
2: Вы сказали, но не закончили мысль, если бы разрешали, я даже подумал, что вы хотите сказать, если бы разрешали расстреливать. Я правильно понял?
3: Ну, я думаю, да. Если бы решения были приближены к, так скажем, к черте проблемы этой, вот здесь вот в этой дивизии все произошло, расследование, а потом с объективным контролем приведения в исполнение, чтобы это все осталось в уголовном деле. Наверное, поменьше было бы проблем. Ну вот посмотрите, у нас в бригаде Невского с алкоголем очень строго. Значит, можно бороться? Очень строго. И не дай бог кто-то с запахом. В белую комнату посадят для начала. Очень строгая дисциплина. И получается, что можно навести порядок. У нас за ремень раньше даже не думали в автомобиле. А как пятихаточку объявили, сразу начали пристегиваться. А потом вошло уже и привычка. Но много сажают много народу. И в системе обеспечения мы просто не все знаем.
2: Александр Сладков, военный корреспондент ВГТРК, военнослужащий добровольческого отряда «Невский», телеграм-канал «Сладков плюс». Подписывайтесь, пожалуйста. Иван Панкин. Были здесь, остались довольны. До свидания. Спасибо.
1: Что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
21: Сказано реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
22: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
23: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
24: Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
26: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
24: Сказано на радио «Комсомольская правда».
27: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
28: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife. И в этой программе «На чистую воду» мы говорим с вами о том, как замена одной привычки помогает нам исправить очень многое, что мы успели с вами мягко подразрушить в этой жизни за счет того, что ели, за счет того, что пили, в какой экологии с вами находились ежедневно. Так вот, хочется сказать следующее, что современная наука доказала, 97% биохимических процессов в нашем организме зависят от качества воды, а не от ее количества. Обычная вода просто проходит транзитом, а вот ионизированная вода становится активным участником клеточного метаболизма, запуская процессы омоложения на уровне ДНК. Почему это так важно? Современная наука также доказала, что 90% всех заболеваний, которые сегодня известны в медицине, вызваны оксидативным стрессом. Представляете? То есть, ну вот у вас может быть целый букет, и вы лечитесь у разных врачей, пьете много разных препаратов, а первопричина одна – оксидативный стресс. Поэтому, чтобы избавиться от этого букета, надо правильно воздействовать на первопричину, на оксидативный стресс. Как мы можем это с вами сделать? Для того, чтобы работать с оксидативным стрессом, нужны антиоксиданты. Причем много антиоксидантов, потому что раз уже оксидативный стресс, значит, собственная антиоксидантная система, собственные буферные системы уже не справляются, не работают. И вот здесь на помощь и приходит ионизированная вода. Ее исследовали вдоль и поперек. Уже почти 3000 исследований в мире проведено, и ученые сходятся в едином мнении, что молекулярный водород, который появляется в ионизированной воде во время ионизации, самый эффективный антиоксидант за счет того, что у него маленькая-маленькая молекула. Из всех антиоксидантов у него самая маленькая молекула. Это и делает его таким эффективным. Он проникает буквально вот в каждую клеточку. понимаете, туда, куда не может проникнуть ни один другой антиоксидант. И начинает работать, лечить наши клетки. Ну как лечить? Он связывает вот эти свободные вредные радикалы, выводит их, организму за счет этого становится легче, проще. Лекарственные препараты, которые вы принимаете, начинают работать, потому что вы пили-пили, так доктор, что-то не работает. А не работают они, потому что среда внутри другая, потому что воды правильной нет. Но вот правильная или неправильная вода, смотрите, если вы сейчас нальете себе из-под крана воду и выпьете ее, то есть вероятность, ну не есть вероятность, это тоже уже доказанный факт, что выпейте простой воды литр, усвоится одна столовая ложка. Ну а одна столовая ложка не поможет никак. А когда вы выпиваете 1 литр ионизированной воды, то 1 литр и усваивается. Понимаете, в чем разница ключевая? Поэтому проводили исследования и выяснили очень много позитивных факторов. Ну, например, регулярное употребление ионизированной воды снижает сахар в крови. Факт, факт. Регулярное употребление ионизированной воды улучшает реологию крови. А если у нас с вами реология крови становится нормальной, то есть кровь такая текучая, да, то мозг получает кислород в должном количестве. У нас стабилизируется артериальное давление и нет частых головных болей. В принципе, можно жить без головных болей. Главное – регулярно пить ионизированную воду. И всегда, когда у вас начинает болеть голова, сначала попейте воды, прежде чем хвататься за таблетку. Вот дальше исследование «Сила ног». Люблю о нем говорить, оно меня потрясло, впечатлило. Хочется поделиться со всеми в том числе. Проводили исследования в Японии и выяснили, что регулярное употребление ионизированной водородной воды увеличивает силу в ногах. Как его проводили? Взяли 48 пожилых японцев в среднем возрасте 76 лет. Они посещали здоровье, салоны здоровья, специальные клубы для пожилых, где они общались и занимались физкультурой. Одни пили водородную воду, а другие – простую. Что показал результат через 6 месяцев? Главное открытие – тест «Встань со стула» – это ключевой показатель риска падения, сколько раз человек может встать и сесть за 30 секунд. Так вот, группа, в которой пили водородную воду, увеличила этот результат с 13 до 14,5, то есть прирост 1,5%. А группа, где пили простую воду, результат упал. Причем снижение на 0,3, с 12,5 до 12,2. И разница между группами статистически значима. Другими словами, у тех, кто пил обычную воду, сила ног за полгода уменьшилась, а у любителей водородной воды выросла. Для человека 75+, это означает способность самостоятельно ходить в магазин, подниматься по лестнице и, главное, не падать. Скорость ходьбы тоже увеличилась значительнее в группе водорода. А ведь скорость ходьбы – это маркер, по которому врачи отслеживают в том числе и продолжительность жизни. Авторы исследования пишут, регулярное употребление водородной воды в сообществах пожилых людей связано с улучшением функции нижних конечностей. Проще говоря, вода помогает сохранить ноги сильными. Также доказано, что ионизированная вода способствует лучшей работе клеток печени. Это в Воронежском институте имени Бурденко выяснили, то есть помогает клеткам гепатоцитам. Также помогает при вульгарной экземе. Кислотная вода снаружи, щелочную воду пьем. Вы при ионизации, в ионизаторе воды Аквалайф одновременно получаете щелочную и кислотную воду. Также водородную готовите, чтобы пить и водородную воду в том числе. И все это при помощи одного прибора. Одного, который сегодня по цене позапрошлого года. Вот такое сегодня замечательное, уникальное предложение для радиослушателей «Комсомольской правды». 29 тысяч рублей ионизатор воды «Аквалайф». И еще подарок при покупке. Подарок каждому. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Начните пить правильную воду. Вы устраняете оксидативный стресс. А оксидативный стресс – это именно он вызвал те болезни, которые у вас есть. Начиная пить ионизированную воду, вы устраняете оксидативный стресс. Главное – регулярно. Плюс ко всему тестовый период 90 дней. То есть вы сейчас звоните 8 800 505 0855, заказываете, оплачиваете при получении, сейчас ничего не платите. Когда получаете, тогда оплачиваете, и в этот день начинаете отчет 90 дней. То есть в течение 90 дней в любой момент вы можете вернуть ионизатор нам обратно, а мы вернем вам все деньги. Успеваете зафиксировать себе такую цену, 29 тысяч рублей, это просто беспрецедентное по своей щедрости предложение. 8 800 505-0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Ну, а я также хочу напомнить еще про водородный увлажнитель для лица и тела. Вот, кстати, в такую погоду я только с ним спасаюсь. И при кондиционере, когда нет кондиционера. Он прекрасно освежает, он прекрасно бодрит в том плане, что соображать начинаешь лучше, когда от

0: 15 в ширину, сантиметров 5. Сбоку у него есть планка серебристого цвета, которую вы просто опускаете, отводите вниз. И таким образом начинается процесс генерации водорода. И через маленькое отверстие, на котором стоит специальное устройство, выходит пар. Пар водорода. Он оседает на коже, он борется со свободными радикалами, и вы убираете покраснение, шелушение, вульгарные акне, работаете с розацией, с мелкими морщинами, с жирностью кожи. И все это при помощи одного прибора. Все ваши крема и маски начнут работать иначе. Если вы раньше покупали крем и говорили, да фу, от него никакой пользы, сейчас вы увидите, опять же, за счет водорода, водород все активирует. Маски какие-то, если дома делаете, глиняные, там еще какие-то, да, гелевые маски, поверх водород распыляйте, и вы увидите, как поменяется ваша кожа. Сегодня, кстати, тоже по акции 9900. Звоните прямо сейчас, успевайте. 8-800-505-0855. Напоминаю, ионизатор воды Аквалайф сегодня 29 тысяч рублей и подарок при покупке. И увлажнитель для лица и тело, водородный увлажнитель, сегодня 9900. Звоните прямо сейчас, 8-800-505-0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. 8-800-505-0855. 8-800-505-0855. В преддверии 12 июня такая супер акция, 29 тысяч ионизатор, успейте.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о сегодняшних возможностях молодежи в России.
4: Конкретные вещи здесь лежат в основе. Первая – работа. Были проблемы большие с работой, а сегодня больших проблем нет. О чем идет речь? О том, что была безработица, а теперь у нас дефицит рабочих рук, рабочей силы. Трудоустроиться особых проблем нет. Образование – тоже гигантское количество возможностей. И не только вузы резко вперед как бы ушли. Средние учебные заведения у нас теперь чуть ли не половина, даже больше, по статистике 25 года, уже больше половины выпускников школ идут туда. Раньше это казалось непрестижно, невозможно. Пошел в колледж, все крест на тебя может поставить, ничего подобного. Все резко поменялось. Конечно, еще и онлайн-образование, курсы, ну, то есть тех, так называемые. Вот это все очень мощно развилось. Дальше мобильность. Сколько уж я слушал о том, что русские такие неподвижные медведи сидят в своем углу, значит, где нет ни работы, ни солнца, ни счастья. Чтобы им, как американцы, не начать двигаться по стране, приводили какую-то мифическую статистику, что американец в течение жизни 17 раз переезжает с места на место. Он стоял по всей Руси великой. Сейчас мы смотрим, мобильность резко выросла. На самом деле задвигались люди. Появился новый тип мобильности, связанный с удаленной работой, с широким развитием вот всех этих сервисов. Вот когда ты можешь в поселке даже или райцентре жить и возделывать свой любимый огород, при этом работая по удаленке на компанию вполне себе федеральную.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова. ФСБ и СКР задержали пособника террористов, напавших на Крокус-Сити-Холл. Как выяснил «Коммерсант», задержанный активный участник боевого крыла группы последователей религиозного течения, признанного террористической запрещенной организацией в России. По версии следствия, фигурант обеспечил новым паспортом одного из участников нападения. Используя этот документ, террорист выехал за границу. Он

0: до сих пор находится в розыске. Теракт в Крокус-Сити-Холле произошел 22 марта 2024 года. Погибли 149 человек.
1: Эксклюзив.
0: Герой СВО генерал Александр Шуваев дал большое интервью «Комсомольской правде». Он самый высокопоставленный выпускник президентской программы для участников СВО «Время героев». По его словам, госслужба – это тоже вызов. Сейчас по его инициативе в Белгородчине уже начинают готовить операторов-дронов-перехватчиков и организовывать противодроновые коридоры. Как шла подготовка по программе «Время героев», с какими трудностями пришлось столкнуться новому губернатору, как сегодня Белгородскую область защищают и помогают жителям в приграничье, читайте в большом интервью.
1: О Ближнем Востоке.
0: Тегеран усилил защиту объектов, на которых хранятся запасы обогащенного урана, пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с информацией американской разведки. В материале говорится, что последние несколько недель Иран активно прилагает усилия по сокрытию своего запаса урана, пригодного для создания ядерного оружия, намеренно обрушивая туннели и минируя входы взрывчаткой. Умер Паул Буткевич, связной Штирлица из «17 мгновений весны». Заслуженному артисту РСФСР, советскому и латвийскому актеру было 85 лет. Накануне его смерти сообщили чиновники в Латвии со ссылкой на родственников артиста. Буткевич был известен по ролям в ряде культовых кинолент. Среди самых известных работ – участие в сериале «17 мгновений весны», где он сыграл советского связного. А в фильме «Гардемарины вперед» актер исполнил роль поручика Лейбки российского полка Бергера.
1: Обо всем.
0: Полиция задержала двух подозреваемых в краже бутс и мячей сборной Англии по футболу на чемпионате мира, сообщает телеканал BBC. Ранее СМИ писали, что перед первой тренировкой команды в Канзас-Сити в США из фургона у футболистов украли игровые бутсы, а также официальные мячи турнира и ключевое тренировочное снаряжение. Курс доллара на выходные и понедельник – 71 рубль 91 копейка, евро стоит 82 рубля 97 копеек, курс юаня – 10 рублей 61 копейка. В эти минуты в российской столице 30 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 18-19 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Знает.
2: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, политолог Георгий Бовт с нами, телеграм-канал «Бовт знает». Георгий Юрьевич, приветствую вас.
3: Здравствуйте.
2: Что главное, в столичном регионе жара такая вроде расслабляющая, но, в общем, такие макрополитические события все-таки, да, про что-то другое, как все это соединить.
3: Я жару люблю, можно ее продлить еще на полгода, вот, и... Потом сразу после Нового года легкий морозец, и сразу, значит, потом весна и так далее. Но если говорить про экономику, в экономике все непросто. Главный вопрос – это попытки вражеские устроить нам энергетический кризис, прежде всего, значит, на южном направлении, и каких-то результатов они уже достигают там, но посмотрим, как дальше будет дело идти, пока этому нет эффективного противодействия.
2: Ну, вот, может быть, тогда на этом пока и остановимся. Начнем с новости четверга, что послы, как Лавров назвал, Евротройки, прибыли в МИД, он с ними не стал встречаться, зам Лаврова встретился, это Британия, Германия и Франция. Как бы с чем они приехали, да, вот в рамках какого контура? Премьер Италии Мелани говорит, что должен быть один представитель от Европы, который будет заниматься переговорами с Россией. Но о чем говорить? И Лавров говорит, что это хамские их выпады, и как на основе... Но, с другой стороны, мы говорим, что хорошо, что, в принципе, какой-то диалог, ну, хоть какой-то есть, мы готовы слушать, ну и так далее. С другой стороны, мы видим вот то, о чем вы говорите. Крым, да, участившиеся удары Киева по бензовозам, по инфраструктуре, и это сделано после так называемого открытого письма Зеленского, о котором говорили на прошлой неделе на Петербургском международном экономическом форуме. Там же был упомянут и Абрамович, да, и вот как-то все вместе попробуем это тогда соединить.
3: Удары по Крыму и по сухопутному мосту, так называемому вот, сухопутному коридору, вернее, в Крым, они начались до еще письма. По мере появления у ВСУ среднедальних дронов, которые бьют там до 300 километров, вот они пытаются перекрыть логистику наземную в Крым, поскольку топливо по Крымскому мосту не ездит уже давно из-за известных опасений безопасности, а паромов...
2: Ну, вообще грузовые перевозки.
3: Грузовые перевозки, да, нет. А паромы, в общем, скажем прямо, выбиты. Крупные, 4 их было, и ни один не работает. Соответственно, это письмо было написано в таком тоне, который не предполагает, на самом деле, согласия на переговоры. Скорее, это была такая пиар-акция. Ну, вот пиар-акция такая получилась. Что касается европейцев, то, с одной стороны, действительно, ястребиная позиция заявлена, и вот в ходе визита Зеленского в Лондон там были эти повторены довольно жесткие условия урегулирования, включая присутствие иностранных войск на территории Украины. А с другой стороны, звучат призывы о том, что надо с Россией как-то контактировать. Но проблема в том, что, во-первых, у Европы нет единой переговорной позиции. У каких-то стран есть вообще переговорная позиция, она достаточно жесткая. Вот тройка, это европейская, которая прибыла в МИД, она действительно до весьма жесткой позиции придерживается. А общей европейской позиции нет. Еврокомиссия вообще считает, что вообще не нужно переговоров с Россией вести, а нужно только давить, давить, давить, пока она не сдастся.
2: А тройка жесткой позиции, вы имеете в виду все-таки такой ультимативный?
3: Ну, жесткая позиция, так сказать, вот как она жесткая? Остановиться по линии фронта, затем проговорить вопросы безопасности в Украине. Россия там не упоминается, что само по себе уже ущербно с точки зрения мирного урегулирования. И дальше мы вводим миротворческие там или гарантийные войска на территорию Украины, и все. А Россия будет выплачивать репарации. Но если это переговорная позиция, то Москва не готова, мягко говоря, к такой переговорной позиции, даже как стартовая. Да, это ультиматум. Ультиматум предъявляет, когда достигнута военная победа. Военной победы у ВСУ нет. А Европа в войну пока еще не вступала. Ну вот, соответственно, о чем говорить. Если они пришли в МИД все-таки с каким-то более гибким предложением, тогда, может быть, диалог и завяжется. Но думаю, что они не сильно отступят от того, что они продекларировали в Лондоне.
2: А вот эта история с Абрамовичем, она, на ваш взгляд, увязана с этим открытым письмом, с какими-то предпереговорными треками, или это какая-то личная история? Почему на...
3: Абрамович мог действовать во многом. Не совсем, конечно, он координирует, я уверен, свои действия с российским руководством и лично даже, наверное, с Путиным, но во многом действует по личной инициативе тоже. Во-первых, у него подвисли там более 2 миллиардов, я уже забыл, чего, евро или фунтов.
2: Замороженные.
3: Да, от Челси, от продажи Челси, которые надо куда-то девать. И вот после того, как Абрамович уехал, Зеленский говорит, давайте их конфискуем, отдадим Украине. Такой переговорщик, значит, такая забавная позиция. Столько, что с тобой человек вел переговоры, ты говоришь, у него надо все конфисковать. Но Абрамович хочет деньги спасти, Украине он их переводить не хочет. Поскольку без его ведома, я так понимаю, в условиях английского права это сделать нельзя. А если он их переведет, к нему могут возникнуть вопросы о том, что он поддерживает ВСУ. И они возникнут здесь, в России. Зачем ему это надо? И совсем не надо. Это поддержка терроризма, там, экстремизма и прочее, прочее, прочее. Он пытался, может быть, прощупать гибкость позиции Киева, но из этого ничего не получилось. Как мы видим, Киев не уйдет из Донбасса. И я, кстати, в этом уверен, что при текущем раскладе на линии фронта и с учетом ударов по тылам российским, ВСУ не уйдут из Донбасса без боя.
2: А на этом фоне, ну, понятные удары по инфраструктуре, по логистике, по НПЗ, да, в чем смысл ударов по панораме Севастополя? Военной победы это не даст, да, ни одного, ну, так вот, если даже абстрагироваться, там, ни одного солдата это не убьет, это не какая-то база подвоза, это культурный объект, объект культурного наследия, который даже если Украина считает там Крым своей территорией, то, ну, по таким объектам как бы не бьют, их же всегда берегут, да. А здесь это сделано подчеркнуто перед выставкой, которая вот в четверг должна была 11 числа открыться.
3: В данном случае я не знаю, что конкретно произошло. С точки зрения военной, удар по музею – это бессмысленно. если только конкретный оператор дрона не преследовал какую-то чисто идеологическую цель ударить по символу Севастополя. Я допускаю такой вариант. То есть, может быть, и то, и другое. Но получилось то, что получилось. Получился удар по музею, заведомо гражданскому мирному объекту, никаких там военных не было. В результате, было ли это целенаправленно, или это было в результате, так сказать, того, что дрон какой-то сбился с курса, это точно мы не знаем.
2: Но тогда, если расширить этот вопрос до ударов по гражданским объектам, связанных с автобусом, с локомотивом в Крыму, это, возвращаясь к началу, да, туристическом сезоне, и, ну, там долго можно перечислять, да, на детский садик.
3: Это как раз может быть акция устрашения, это как раз может быть делаться сознательно, для того, чтобы в том числе сорвать железнодорожное сообщение пассажирское, сорвать курортный сезон, людей напугать и так далее и тому подобное. Такие действия, ну, в случае с поездом, когда били по тепловозу, тут, мне кажется, все достаточно ясно.
2: А вот эта история связана с попыткой срыва туристического сезона. Это и Крым, и Сочи. Да, вот опять утро четверга. Это удар Адыгея и Краснодарский край. Постоянная сирена звучит. В Сочи уже это стало привычным. Опять же, это вот то, о чем Зеленский писал, резюмируя, да, в своем открытом письме, что это такое воздействие на гражданское общество идет. Не военная составляющая, против которой он прямо говорит, что невозможно, тем более, да, без поддержки Запада. А работа такая, вот то, что называется, устрашение?
3: Вполне может быть. Вполне может быть. И месть. Вот вы там проголосовали на референдуме за Россию. Вот вам Россия. Вот вам условия жизни в ней. Так что тут, я думаю, что не очень жалеют этих самых жителей. Их считают коллаборантами, наверное, и предателями, там, еще кем-то, поэтому... Еще, опять же повторяю, с военной точки зрения удары по гражданским объектам бессмысленны, поскольку, ну, так войны не выигрывают. А в качестве карательной какой-то мести или символической, или в информационной войне вполне допускаю, что такое может происходить.
2: Политолог Георгий Буфт с нами, продолжим буквально через пару минут.
1: Знает. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Политолог Вадим Трухачев о риторике и действиях Европы.
4: Есть такой момент. Мы очень пристально следим за заявлениями, потому что в русской культуре слово значит много, а в европейской, в западноевропейской культуре слово так много не значит. Следить, прежде всего, нужно за документами, которые там принимаются. И заявление имеет значение только тогда, когда оно сопровождает какой-либо принятый документ. Есть стратегии перевооружения стран Евросоюза и Евросоюза в целом. Есть данные СИПРИ, Стокгольмского института исследования проблем мира, где показано, как все новые европейские страны входят в число крупнейших производителей и экспортеров оружия. Это показывает, что Европа действительно всерьез готовится к войне с Россией.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Сказано реклама.
5: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
6: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
7: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР. Слесарь «Электрик». У нас обучение. Социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание. Корпоративные мероприятия и развлечения. А также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
9: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Население Волгограда последние 30 лет колеблется около 1 миллиона человек. Город уже 5 раз становился миллионником и 4 раза переставал им быть.
11: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
12: Бовт знает.
2: Продолжаем. Политолог Георгий Бовт с нами. Телеграм-канал «Бовт знает». Георгий Георгиевич, Петербургский международный экономический форум прошел. Президент выступал. Да, было много заявлений, касающихся экономики, экономической активности. Ну и вообще, когда говорят об этом форуме, кстати, интересно, что на Западе писали, что такое одно из главных мировых событий, много звучит слово «инвестиции». И уже вот то ли по следам, то ли нет, тема не снижается. Президент буквально на днях сказал, что рассчитывает на снижение ставки Центробанком, да, в связи с сложившимися условиями. На встрече, на заседании совещания с правительством Владимир Путин обсуждались предложения по повышению инвестиционной активности. В России готовят важное решение для бизнеса. Интересно, что помимо представителей кабинета министров и профильных министров были руководители крупных предпринимательских сообществ, РСПП, Деловая Россия. Они делились своим мнением, как вернуть инвестиции в экономику. Но и считают, что затягивать нельзя с этим вопросом, а то может все подморозиться. Кстати, на этом фоне вот затянулся больничный представитель Центробанка Набиуллиной. Правда, власти призывают на этом не спекулировать, теорию заговора не выстраивать. В этом вопросе что у нас? Что у нас с инвестициями? Как будто бы и до форума говорил, что из-за санкций с этим большая проблема. А сейчас о чем идет речь? Это какая-то попытка внутренние инвестиции запустить, внешние привлечь? Почему Китай вот не идет с этими инвестициями? Да? Хотя Запад-то понятно. Но откуда их взять?
3: Инвестиции упали в годовом выражении на 14%. Это обвал называется.
2: На 14% упали?
3: На 14% упал объем инвестиций. Год к году. Это действительно обвал. Инвестиции не идут, на мой взгляд, по нескольким причинам. Первое – это, да, высокая ключевая ставка. Но надо учитывать, что по статистике в новое производство, в расширение производства, в модернизацию производства кредиты шли, только 10% они составляли от общих вложений. В основном бизнес это делал на свои деньги, не на кредитные, даже когда ставка была ниже. Поэтому это важный момент, ставка высокая, конечно, да, но на кредиты, которые там выше 10%, ну, хорошо, снизить ее до 10-9-8 даже процентов, снизить все равно кредит будет выше 10, да. Под такие кредиты я не знаю, что, так сказать, надо инвестировать и во что надо инвестировать. Только в торговлю оружием, человеческими органами и наркотиками. Вот, наверное. Поэтому ставка, да, это такая причина важная. Другая причина – это, на мой взгляд, недостаточная защита прав собственности. У нас за последние годы было национализировано частной собственности на несколько триллионов рублей. Основания разные. Нарушение приватизации.
2: Но этот пункт убрали, судя по всему, вот буквально.
3: Сейчас, да? Сейчас убрали, 10 лет, да, но других оснований полно. Стратегический актив понадобился государству. Либо не с тем торговали, там, поставляли продукты стратегически важные в недружественные страны. Ну, вот до какого-то года это было нормально, а с какого-то года стало ненормально. Или обнаружились, как в случае с Домодедово, иностранное гражданство, второе, у людей. И аэропорт отобрали и продали в результате в два раза дороже его стоимости. Ой, в два раза дешевле его стоимость, так называемый голландский опцион. А сейчас вот угледобывающее предприятие, которое тоже конфисковали, продать не могут уже третий аукцион подряд. Причем он тоже идет с понижением цены, так называемый голландский аукцион. Почему? Потому что никто не уверен, что не отберут завтра. Чего ж сюда вкладывать? Суды наши, они известны тем, что слушаются начальство, вынося в том числе арбитражные решения, поэтому никто не хочет соваться. Очень рискованные инвестиции. Первые два года СВО, даже три, шла накачка бюджетными деньгами. И это дало мощный импульс развитию не только ВПК, но и растеклось по всей экономике. Сейчас этот бюджетный импульс закончился, и действительно нужны частные инвестиции. Но эти частные инвестиции к нам не идут по вот всем причинам, по которым я уже сказал. Ну и плюс, конечно, санкции. Плюс, конечно, санкции. Вот если рассматривать тот же фондовый рынок как источник инвестиций, да, там до войны бал правили не резиденты, которые давали больше половины объема всех торгов, если это рассматривать как источник инвестиций. Сейчас нерезиденты на российский рынок фондовый не идут. Из-за санкций не идут, из-за ответных действий российских властей и регуляторов. Но вот ситуация такая, какая она есть. Поэтому я не думаю, что в условиях продолжения военного конфликта нам грозит взлет какой-то инвестиционной активности. Только за бюджетный счет, да, может быть, но частные деньги в массовом масштабе сюда не пойдут. Почему не идут китайцы? Хороший вопрос. Им-то здесь точно ничего не грозит. Не отнимут, не засудят. Тем не менее, они считают, что инвестиционный климат в целом по каким-то другим мелким вопросам им придется иметь дело там с местными властями, с региональными властями. Будет сложно. Вот, они считают, что регуляторные всякие условия довольно сложные, бюрократия непростая, и через нее не пробиться, коррупция имеет место быть, чего уж там скрывать. Вот это все вместе, и просто они не хотят просто свое производство сворачивать, в конце концов. Они будут продавать готовые автомобили, фактически собирая здесь крупноузловую сборку осуществлять и шильдик прикручивать. Но такое вот производство, которое... на которые пошли западные компании, достигнув ну, да, относительно высокого уровня локализации, китайцы не идут, не хотят.
2: Да, здесь, конечно, интересно, что и западные, если говорить об автопроизводителях, они уже сами в Китае.
3: Не, ну они сами ушли. Они сами ушли, и, наверное, жалеют, поскольку, ну, некоторые, по крайней мере, поскольку рынок здесь был довольно хороший, он был в десятке у некоторых компаний по мировому сбыту. Ну, тем не менее, это политическое решение, которое было принято. После окончания военного конфликта, в зависимости от его итогов и урегулирования, я думаю, что уже этот вопрос по-новому как-то зазвучит или не зазвучит, смотря как закончится и чем.
2: А затянувшийся больничный Эльвира Набиуллиной, вот в контексте того, о чем вы говорите, ну...
3: Я думаю, что она уйдет. Вернее, ее сожрут.
2: Осенью
3: что...
2: после выборов новые кабинеты, новый там глава ЦБ?
3: Ну, у нее до 27-го года этот самый мандат, да, но поскольку ее клюют все время и делают все время крайне виноватой, значит, что все проблемы экономики из-за высокой ключевой ставки, что не так. Я думаю, что это все ей уже надоело. Я об этом впервые написал, когда больше полутора лет назад ее верная соратница Юдаева Ксения ушла из Центробанка.
2: Нет, а она где она сейчас назад. Вообще? Вопрос, в России ли она, да?
3: Она не в России, она в МВФ, в этом, во Всемирном банке. Или представитель МВФ она, да. Она была ее верной соратницей, ушла из Центробанка, какое-то время поболталась без дела, потом пошла, поехала представителем вот туда, в Америку, и там работает в международных финансовых организациях, с нее даже сняли санкции. И я тогда написал, что уход Юдаева – это звонок о том, что Набиуллина тоже уйдет. Собственно говоря, ей по закону нельзя будет продлить ее полномочия уже после 27-го года, все равно. Поэтому она все равно уйдет. Вопрос, уйдет ли она досрочно или досидит до конца.
2: А, ну, скорее интересно, приходится слышать о том, что критикуют-то все, но тот, кто встанет, да, на ее место, или придется принимать какие-то непопулярные решения, или в любом случае, да, через какой-то шторм пройти, через что-то, и никто не хочет на себя это брать. То есть вот пусть оно как-нибудь...
3: Не, я думаю, что желающие-то есть. Желающие есть, только вся монетарная политика будет изменена, конечно, сразу достаточно резко. Я думаю, что в пользу девальвации рубля и в пользу печатания денег. Направление вполне очевидно. Набиуллина здесь последний рубеж, который стоит на пути вот этой вот расширенной эмиссии.
2: А тогда это инфляция опять?
3: Ну да. Ну да.
2: А я вас прервал.
3: Но да, многие видят это меньшим злом, чем стагфляция и стагнация. Пусть будет инфляция, скажут, но зато вот кредиты и там и еще что-то. Надо сказать, что они ведь опираются на опыт, скажем, 90-х годов. Инфляция была, будь здоров. Тем не менее, ушло развитие. Вот. И деньги все равно вкладывали какие-то куда-то, значит, там в расширение, там еще что-то. Правда, тогда было зарубежное заимствование, и оно компенсировало, собственно, внутреннюю инфляцию, поскольку брали деньги под низкий процент на Западе.
2: Внешние кредиты, да. Тогда вот резюмируя то, что вы сказали относительно инвестиций внутренних и внешних. Внешних нет, внутренние вот проблематизированы. Да, ставка может снижаться, может повышаться. Тогда как бы вот что впереди? Следует ли ждать развития производства такого в широком смысле? Или это такое поддержание?
3: Ну, на чисто рыночных отношениях нет. На чисто рыночной основе нет. Нет, в условиях военного времени, фактически мы живем, да, на чисто рыночных отношениях никто не будет вкладывать. Соответственно, какой путь изберет государство, пойдет ли оно по пути полной милитаризации экономики, а государствления ее, это вопрос открытый. Я такой вариант не исключаю.
2: Это вот интересно, еще пару вопросов. Тогда об этом сразу после новостей. Георгий Бовт, политолог, телеграм-канал Бовт знает.
12: Бовт знает.
13: Друзья, будущее наступило.
14: Радио уже давно не шипящий приемник.
13: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
15: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Треть жизни мы проводим во сне. Ночью очищается мозг, укрепляется иммунитет и нервная система. Без качественного сна невозможно быть здоровым. Если человек спит менее 6 часов, возрастает риск развития многих проблем с организмом, в том числе давлением. Сон – это связующее звено между здоровьем и болезнью, говорил Аристотель. И сегодня наука полностью это подтверждает. Наши биоритмы – как внутренние часы. Утром нужна энергия, вечером – глубокий сон. Европейские ученые создали двухфазный инновационный комплекс «Сомнус». Утренние капсулы способствуют поддержанию бодрости и хорошего настроения днем, а вечерние – здоровому и качественному сну. Специально для наших радиослушателей, которые готовы попробовать комплекс «Сомнус», звоните прямо сейчас, *125. Делайте первый заказ, и мы подарим одну упаковку совершенно бесплатно. Это наш подарок вам, чтобы начать путь к активному долголетию. Утренние капсулы комплекса «Сомнус» – это ваше доброе и бодрое утро, энергия и хорошее настроение. А вечерний – это ваш глубокий и безмятежный сон. Звоните прямо сейчас, *125, и узнайте условия акции. Помните, здоровый сон – это основа здоровья, а «Сомнус» – ваш надежный помощник в его достижении. Забота о себе никогда не была так проста и приятна. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
15: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
15: Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
15: О спецоперации.
0: Российские военные за сутки в Константиновке в ДНР освободили 172 здания. Об этом сообщает Минобороны нашей страны. Уничтожены до 40 украинских боевиков, 3 боевые бронемашины и 4 автомобиля ВСУ. Ранее, 11 июня, стало известно, что российские штурмовики взяли под контроль восточную часть Константиновки, а также поймали в котел формирование ВСУ в центре города.
15: Про НАТО.
0: Страны НАТО...

0: не такая государственная. Ведь, собственно, Украина наладила с помощью Запада, конечно. И тут как раз можно сравнивать с индустриализацией. Они с помощью Запада наладили, но на относительно рыночных условиях, выпуск этих самых беспилотников, которые производят частные компании, не государственные. И таких заводов у них там уже 10 совместных предприятий, которые действуют на рынок, коррупция, да, все это есть, но тем не менее это рынок.
1: Палантир со Старлинком тоже можем считать частными? Ну, со всеми оговорками.
0: Частные корпорации, конечно, они же не государственные. Вот, Palantir со Starlink – это те самые аналоги завода Ford, которые приехали сюда, в Россию, в период индустриализации. Ведь индустриализация проводилась на технологической основе какой? Американские заводы разбирались, складировались, погружались на пароходы и собирались здесь до последнего винта. И второй источник был Германия. Германия, оказавшаяся в полуизоляции международной после поражения в Первой мировой войне, искала новые рынки, и один из них был Советский Союз. Военно-морской флот во многом создавался при техническом содействии фашистской Италии. На минуточку. Вот как это не противно. Поэтому вот эти все западные технологии, они активно сюда пришли, они были куплены. Государство затянуло пояса, мобилизовало ресурсы и распродавало там золото, бриллианты, картины из Эрмитажа. Все для того, чтобы действительно создать этот самый оборонный щит, подготовиться к мировой войне, создать индустриальную базу. Это было сделано. Мобилизационные усилия государства преуменьшать нельзя в годы индустриализации. Но технология была не российская. Собственно говоря, Сталин в расширенном масштабе и совершенно иной идеологической окраской повторил то, что происходило в России в конце 19-го, начале 20 века, когда происходило активное вливание сюда иностранного капитала. Ну, собственно, вот Юзовка, Донбасс, тот самый, это же шотландцы, британцы, все там было создано этим самым Юзом, британским инженером, который привез вплоть до кирпичей, возили из Британии. И весь индустриальный Донбасс, и все эти шахты, и все эти заводы были построены именно вот в царской России в конце 19-го, начале 20 века, именно за счет интеграции русского капитала и иностранного капитала. У нас были свои мощные уже купеческие индустриальные династии, в основном в текстильной промышленности, в легкой промышленности, в основном. Собственно говоря, почему Бухарин и говорил, что давайте сначала накопим жирок и капитал в легкой промышленности, там легче это сделать, оборачивание быстрее, потом будем проводить индустриализацию. Он проиграл в этом споре со Сталином. И, может быть, это было к лучшему в плане перспектив подготовки к войне. Может быть.
1: Сегодня технологии данным никто не продаст, а станки на программном обеспечении, без которого они, да.
0: Ну, сейчас тоже, соответственно, у нас станки с числовым программным управлением, по последним данным Росстата, которые открыты, по-моему, то ли за 23-й, то ли за 24-й год, это даже не десятки, это штучное производство. Их несколько штук всего производилось. Поэтому технологии нам нужны, а китайцы их не хотят давать. Ну, не хотят. Соответственно, приходится усиленно импортозамещаться, что дорого, издержки велики, рынок маленький, и, соответственно, себестоимость огромная для такого маленького рынка. Поэтому говорить о том, что произойдет какой-то технологический прорыв по всем направлениям и развитие реиндустриализации произойдет. Нет, не произойдет, пока идет военный конфликт. После него уже пойдем по новой,
1: Но
0: в
1: если
0: зависимости
1: говорить
0: от того,
1: о
0: чем он
1: крупных,
0: кончится.
1: да, американских IT-гигантах, но туда же на протяжении десятилетий триллионы долларов шли, да.
0: Куда?
1: И крупнейшие американские IT-гиганты, о которых мы говорим, это не только там тот же самый Palantir с искусственным интеллектом военным, но и любой, там, Google, что угодно, да, это же за день не делается, и не
0: Нет,
1: делается
0: конечно.
1: отчислениями из
0: Конечно.
1: бюджета там небольшими.
0: Они в свое время сделали какую ошибку? Они стали разыгрывать китайскую карту против советской. начиная с 80-х годов. Вот мы будем вкладывать в Китай, там дешевая рабочая сила, это большая прибыльность, и, кроме того, у них тёрка.

0: все-таки с Советским Союзом, потом который в результате развалился. Ну, вот благоприятные условия. Сначала были свободные экономические зоны, потом благоприятный в целом инвестиционный климат, который Китай до сих пор поддерживает, хотя сейчас начинается напряг. И вот они вырастили себе мощнейшего конкурента, и, наверное, сейчас страшно жалеют о том, что они сделали ставку на Китай. Могли бы сделать ставку, кстати, на Советский Союз. Но советское руководство находилось в позднее советское время в таком глубоком маразме, что оно до идеи свободной экономической зоны просто не доперло. Это у него в голове склеротическое уже не умещалось. Вот это был колоссальный провал, упущение. И мы сейчас во многом пожинаем плоды этого. Хотя по уровню развития рабочей силы, по ее стоимости, она, конечно, не были такие нищие, как китайцы, но, тем не менее, дешевая рабочая сила была тогда в Советском Союзе. И если бы, наоборот, была сделана ставка, конечно, мы бы сейчас были в другом положении технологическом. Но это в 70-е годы это все было профукано.
1: Попробуем, здесь интересно, конечно, вопрос много.
0: А сейчас, может быть, они очухаются поздно и говорят, вот, что Трамп, значит, он хочет, так сказать, не хочет сближения России и Китая, ну, мало что не хочет. Поздно, во-первых, уже. Во-вторых, слишком сильные антироссийские настроения в американском истеблишменте. Скорее всего, можно сказать, ставить палки в колеса, но не более того.
1: У нас в какой степени, кстати, проамериканские сохраняются? Анонсировалось, я вспомнил, вы говорите, там же на форуме должны были сказать, что мы радостно тоннель прокопаем, да, туда, на Аляску.
0: Это, ну, глупости. Ну, зачем он нужен? Зачем там, ну, чего по нему возить-то? Чего по нему возить по этому тоннелю? Там к нему, вот, допустим, построят тоннель, ворота откроют, там дальше чего? Там дорог нет, железных дорог нет, дорог нет никаких вообще. И потом чего туда везти через Аляску?
1: Ну, а надежда на дружбу с Америкой остается у нас?
0: Быстро все может поправиться, на самом деле. Но только после окончания военного конфликта в Украине.
1: Зависит это с тем, что Трампы приходят и уходят, а какие-то коренные интересы Соединенных Штатов остаются?
0: А американцы довольно быстро разворачиваются. И мы тоже довольно быстро разворачивались к Америке. Они же далеко не с радостью встретили победу Великой Октябрьской социалистической революции. Дипотношения только установили в 1933 году. Да? И сразу после этого пошел сюда вал настоящий американских заводов, технологий, инженеров и так
1: инвестиции,
0: далее.
1: Как сейчас скажут.
0: Ну, по-нашему, инвестиции. Хотя они прямых денег не давали, они продавали свои заводы за золотовалютные рубли.
1: Георгий Георгиевич, продолжим через пару минут. Политолог Георгий Бовт.
2: Бовт знает. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Сказано реклама.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежды для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: знает.
1: Продолжаем. Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Еще несколько тем хотелось успеть. Да, мы с вами в исторический экскурс. Наверное, это важно в условиях вопросов экономики, о которых мы говорим. Ну, во-первых, Армения. Выборы прошли. Чудо не произошло. Куда дальше движется Армения? Наш МИД говорит о перспективах НАТО, о том, что, видимо, мы исключим из УДКБ. Ну, хорошо, исключим, что дальше. Да, в меры, которые были предложены с помидорами, розами, и мы вам газ, значит, отключим, их министр... неважно, как, ну, вот их официальное лицо прямо говорит, что, а вот, значит, газ идет по тем же ценам, ну, там вот разве что ха-ха-ха не добавляет, да. И тоже пока мы с вами говорим, памятник, посвященный Великой Отечественной войне, осквернили в Армении. Вандалы сорвали буквы с названием городов-героев с мемориалом «Мать Армения» в Гюмри, выкинули в урны. Полярные точки зрения. Мы наблюдаем то же самое, что с Украиной. Армения отползает куда-то. Или вот наши экономические рычаги верные, которые мы всегда применяем, они сработают, и там к зиме, когда начнут замерзать или еще что-то, вот они одумаются, поймут, что надо с Россией дружить. Это тоже широкий вопрос. Это экономический стимул, это хорошо и правильно, или надо как-то с любовью, да, в хорошем смысле этого слова, или нужно как-то работать как Запад, не делать ставку на каких-то странных представителей в элите, закачивая в них деньги и думая, что вот они-то на выборах или что-то покажут. Ну, как будто бы эти средства, которые мы используем, может быть, еще что-то нужно.
2: Они, вот эти методы, они когда-то срабатывали?
1: Ну, вот это я вас хотел спросить, да.
2: Вот и ответ. Вопросы риторические. Они никогда не срабатывали. Они обозляли, они портили отношения. Мне кажется, чиновники это делают для того, чтобы Путину показать. Смотрите, мы Армению наказываем, вот мы ее сейчас ремнем выпарим, сейчас мы ее на кол посадим, уши ей вырвем, значит, там еще под зад ей надаем пинками за то, что она там, Пашинян этот дерзкий вам нахамил, и все. А как это сказывается с точки зрения эффективности? Мне кажется, надо действовать гибче. Во-первых, не упускать нигде свою выгоду. Армения пока это все разговоры, что она идет в Евросоюз, на самом деле. Она еще никуда не пошла, и туда вот даже никто еще не пригласил. Да, есть попытка разыграть эту карту. Почему это делает Пашинян? Мне его мотивация видится довольно простой. Он проиграл Карабахскую войну. Нация оказалась в совершенно глубоком дауне, скажем мягко. Идея, которой жила армянская нация после 1991 года, умерла. Она была растоптана сапогом азербайджанского солдата. Беженцы, всех выгнали оттуда. Тысячи людей, они были лишены домов и были изгнаны оттуда. И тем не менее, обратите внимание, человек, который вот это все допустил, с таким условием проиграл войну, он выигрывает выбор. Да, он получил меньше голосов, чем раньше, он не имеет конституционного большинства, но он получил относительное большинство, которое позволяет создать правительство. А год назад, два года назад рейтинг Пашиняна был близок к нулю из-за этого. Но он что придумал? Он придумал новую национальную идею. Она может быть фейковой. Это как строительство коммунизма при Хрущеве. Мы идем в Европу. Мы строим европейско-ориентированное общество. Это замена карабахской идеи. Вокруг этого он сейчас будет говорить про реформы, мы будем проводить реформы европейские, мы будем делать новое общество, обновления проводить. Это, на мой взгляд, довольно эффективная замена карабахской идеи, эффективная замена реваншизму, потому что этот реваншизм никуда не идет. Очередную войну с Азербайджаном они проиграют. Почему? Хотя бы потому, что у Азербайджана за спиной стоит Турция со всеми своими технологиями, беспилотниками и прочим. Все ОДКБ, даже если вступится вяло за Армению, будет выглядеть достаточно бледно в этом случае, потому что это сильнейшая армия НАТО в Европе, в обычной войне, я имею в виду. Вот и все. Поэтому вот эту ситуацию можно понять и играть с тоньшим. Сделал вот какие-то, заключил соглашения с Евросоюзом, которые вредят нашим интересам. Вот тебе ответ. Не заключил? Ну, хорошо. Чего мы добьемся, чтобы, ну, хорошо, повысили цену на газ для Армении, сделали ее европейской. Они помучаются несколько лет. А потом что будет? А потом они договорятся с Азербайджаном ненавистным и будут покупать газ у него. Знаете, по какой цене Азербайджан продает газ соседней Турции? Вы удивитесь, $170 за 1000 кубов, а мы, Армении, за 177 продаем за 1000 кубов. Поэтому там есть вполне себе конкурентоспособные поставщики. Турки, значит, все будут рады влиться в эту щель, которую с обеих сторон, и Ереван, и Москва сейчас старательно, значит, кайлом расширяют. Щель разногласий. И европейцы будут сейчас поддакивать, подкидывать деньги. Да давай-давай, ссорься с Москвой, давай-давай-давай. Козьи морды им покажи еще какую-нибудь. Турки будут сейчас мириться усиленно с армянами, чтобы рассорить еще больше с Россией. Азербайджан будет на это смотреть. Там, конечно, ненависть весьма велика, я думаю, но, тем не менее, прагматизм скажется и тут. И поэтому не надо своими руками усиливать вот эти тенденции. Ну, скажем, с Януковичем там было более понятно. Он заключил соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое подразумевало в том числе довольно серьезный ущерб по таможенной части для России. Поэтому там с этим стали бороться, противодействовать, хотя, справедливости ради, надо напомнить, что за 2-3 года до этого Москва сама предлагала Брюсселю ровно это. Давайте мы Евразес, подпишем с ЕС такое соглашение об ассоциации, и будет у нас зона свободной торговли от Лиссабона до Владивостока. Европейцы на это не пошли. Янукович по инерции это сам подписал. Но и Пашинян же этого не подписывал. У них нет этих таможенных условий. Поэтому нам пока там ничего не угрожает. И надо смотреть внимательно, что он делает. И на каждое его действие, которое вредит торговым экономическим интересам России, отвечать соответственно. А если не вредит, то, ну, не надо устраивать вот этот цирк, понимаете? До вчерашнего дня с цветами, рыбой, там, абрикосами, персиками все было хорошо, а сегодня там обнаружились вредные насекомые. Ну, это ж смешно. Это вы дискредитируете собственные регуляторные органы. Это значит, что и в других случаях они сначала, получается, закрывают глаза на какие-то нарушения, а как только политические отношения со страной испортились, они сразу находят, значит, всех там клопов, вредителей и прочую заразу. А вчера не находили. Но тогда как можно верить этим сертификатам? Это, кстати, к вопросу об инвестиционном климате, о котором мы начинали говорить вначале. И это тоже.
1: Да, совсем мало времени остается. Хочется успеть про шенгенские визы, которые хотят полностью заблокировать для русских, ну, там, для граждан России. Мерц об этом говорит. Сильно расстроимся?
2: Ну, кто-то расстроится, конечно. Даже не столько. Сейчас очень дорого туда ездить, и перелеты тяжелые, и просто дорого. Сколько это унижение. Это сегрегация, которая всегда обидна. Сегрегация по принципу паспорта, по принципу национальности. Немцы вот двигают эту идею, они в этом вопросе исторически сильны, как мы знаем, по национальному принципу проводить всякие различия. Поэтому ничего хорошего в этом нет, конечно. Ломать не строить.
1: Ну и пару минут остается про Roblox, не могу не спросить. Значит, сначала запретили, потом все друг друга начали просить о том, чтобы его разблокировать. Одновременно говорят, что это для детей плохо, а потом говорят, что они выполнили вдруг все, что от них требовали, да, и соблюдают все наши законы. Вот что это означает, ситуация вокруг или с Роблоксом?
2: Я в Роблокс не играл. Вот. Из того, что я знаю, значит, они действительно проделали работу над ошибками. Там верификацию какую-то ввели. Дети вроде теперь, они обещают, не будут общаться со взрослыми. То есть нельзя будет вот там старым пердунам, извиняюсь за выражение, значит, мальчиков и девочек.

0: Достаточно жесткими. Ведь справедливости ради надо сказать, что Apple пошел на очень многие уступки Роскомнадзору. На очень много. Они там удаляли VPN из App Store, еще какие-то вредные приложения удаляли из App Store. И в результате им заблокировали и FaceTime, и еще и платежи заблокировали. Ну, вот переговоры – это всегда баш на баш, что ты мне, я тебе. Могут попросить, в принципе, давайте вы платежи разблокируете или FaceTime, например, разблокируете.
1: Ну, интересно, я думаю, будет что обсудить. Спасибо большое, Георгий Георгиевич. Георгий Бовт, политолог, телеграм-канал «Бовт знает», каждый четверг здесь на радио «Комсомольская правда».
0: До свидания.
2: «Бовт знает». Друзья, будущее наступило. Радио уже давно не шипящий приемник. Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки. Клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14:00 и в 16:45, в субботу в 12:45 и в 16:00, в воскресенье в 12:45 и в 14:00.
4: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область. Раменский район. Село Быково. Улица Театральная. Дом 10.
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
2: О важном.
5: Движение вооруженных сил России идет по всем направлениям в зоне СВО, заявил Владимир Путин на совещании о развитии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Противник не может сдержать натиск наших военных в зоне СВО и переходит к террористическим методам. Российские войска удерживают стратегическое преимущество, отметил президент. На совещании он напомнил о масштабных задачах по интеграции новых регионов и предложил обсудить полученные результаты. Новые регионы должны достигнуть общей российских стандартов по всем основным показателям, сказал Путин. Все федеральные ведомства, многие госкомпании и другие регионы включились в работу по интеграции новых регионов России. В Дагестане восстановили работу газопровода. Трубопровод уже заполнен газом, а газораспределительные организации начали возвращать потребителей к подаче топлива. Магистраль Моздок-Кази-Магомед была повреждена после взрывов в районе Кизил-Юрта 9 июня. Ограничения подачи газа затронули Кизил-Юрт, а также Кизил-Юртовский, Казбековский и Хасавюртовский районы.
2: о мошенниках.
5: Аферисты создают фальшивые сервисы оплаты проживания в студенческих общежитиях.

0: А после получения денег пропадают, оставляя абитуриента без жилья. Об этом сообщает РИА Новости. Мошенники также создают клоны официальных каналов вузов, предлагают ускоренную проверку документов или консультацию куратора через личные сообщения. Таким образом, злоумышленники могут собирать персональные данные студентов или данные карт. Также аферисты могут рассылать вредоносное программное обеспечение под видом обычных файлов, которые якобы содержат рейтинговые списки. При открытии они заражают устройство жертвы, после чего мошенники получают доступ к паролям и личным данным.
1: Обо всем.
0: Бывший гитарист британской рок-группы Black Sabbath Тони Айоми стал кавалером Ордена Британской империи за вклад в музыку и участие в благотворительной деятельности. Список лауреатов государственных наград по случаю дня рождения короля Карла III был размещен на сайте правительства Великобритании. Всего в списке больше 1000 человек. Это знаменитости мирового масштаба и простые британцы, которые были отмечены за служение обществу. Среди награжденных также актриса Хелен Миррен. Ее удостоили Ордена кавалеров почета за заслуги в области драматического искусства. И о погоде. В эти минуты в российской столице 30 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 18, плюс 19 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 17 градусов. Завтра днем будет плюс 20-22. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Запретных Милонов.
2: В этот праздничный день с Виталием Милоновым мы решили не пропускать. Правда, Виталий? Здравствуйте.
3: Пропускать это неправильно.
2: Не наш метод. В таком случае, Виталий, с вас объяснение. На ваш взгляд, что мы сегодня празднуем? Потому что, уверяю вас, это не всем очевидно. Ну, День народного единства, окей. А это что?
3: Генез этого праздника порочен. Почему? Потому что давайте вспомним депутаты, выбранные тогда в какой-то там, пес его знает, какой-то совет, Верховный совет или съезд народных депутатов. В общем, уже никто не помнит точно. Выбранные в Верховный совет РСФСР, то есть Союзной Республики в составе СССР, заявили, что они независимы. Независимо от другой страны. То есть они заявили о том, что РСФСР независимо и суверенно по отношению к Советскому Союзу. То есть, знаете, я лично, особенно раньше, да и сейчас, в общем, не вижу в этом такой мега-жуткой трагедии, но, тем не менее, вроде как нехорошо. Вроде как у нас официально признано, что распад СССР является неправильным явлением. Ну и сейчас мы понимаем, что вполне могли бы там жить дружно кое с кем. Не со всеми, но кое с кем точно могли бы жить. А тут получается, что события, когда мы отказались от союзных отношений с другими республиками, мы теперь этот день мы празднуем. Слава богу, кое-что поменялось, так же, как с 23 февраля, так же, как и со многими другими праздниками, смыслы немножечко поменялись, и вроде как сейчас, ну, вроде как уже и приличный праздник, День независимости
2: я
3: России.
2: Я идиотка, конечно. Я отлично начала, я сказала День народного единства, День России, конечно.
3: День России, да. Простите, да. Простите. То есть мы сейчас празднуем День России. Угу, да. Раньше этот праздник назывался День суверенитета России.
2: А, суверенитета, вот.
3: Да,
2: вот.
3: А теперь мы просто называем это Днем России. Почему? Ну, потому что, ну, должен же быть День России. Должен. Вот он, 12 числа, День России. Отлично, замечательно. И мы уже не вспоминаем о происхождении этого числа конкретно.
2: Ну, и да бог с ним, ладно, тогда не будем. Ну, в конце концов, День России, День России, это хорошо. И в любом случае мы отмечаем праздник нашей страны, а и выходной день, кроме нас с вами, Виталий. Но у нас есть, к сожалению, нюансы в этот день, потому что концерт на Красной площади отменили, который проводился, насколько я понимаю, последние 23 года в этот день. Не то, чтобы все прям так вожделели этот концерт, но в общем и целом там были заявлены какие-то, ну, с точки зрения некоторых наших сограждан звезды, там какие-то Куртуковы, Долины, Буйновы, Шаман, Бабкина должна была вести этот концерт. Перенесли, насколько я понимаю, в культурный центр имени Моссовета. Я как петербурженка даже не понимаю, что это такое. Но вы полагаете, это правильное решение?
3: Я как гастарбайтер московский, уже почти 9,5 лет работающий в Москве, тоже не знаю, где культурный центр Моссовета.
2: Ну, дай бог ему счастья и процветания. Говорят, он большой.
3: Говорят, большой. Ну, и замечательно. Я знаю много концертных залов в Москве, но этот я не посещал ни разу. Видимо, что недавно, хочу напомнить, гражданин Зеленский заявил, что он вместе со своими кураторами и с главными террористами Украины, с главой СБУ, обсудил дальнейшие террористические акты на территории Российской Федерации против мирного населения. Видимо, для того, чтобы не дать возможности там, на большой площадке совершить какое-то злодейство, решили ради безопасности людей это поменять. Ведь надо совершенно прекрасно понимать, что переместить такой концерт в какой-то зал, это гемор. Это сложно. Одно дело, сцену поставили, все, большое количество людей может участвовать, и все радостные. А тут уже ограничивается количество людей, соответственно, какие-то билеты должны быть.
2: Ну и поэтому какая-то часть звезд отказалась от участия в этом концерте, насколько я понимаю. Просто, понимаете, злопыхателям, это я не то чтобы, вот знаете, во что бы то ни стало, надо было проводить, но просто всяким злым языкам это дало возможность сказать, что а вот Зеленский не разрешил концерт на Красной площади. Ну, наверняка слышали такую формулировку.
3: Ой, знаете, точно так же, как Иран или Йемен не расслышал концерты в Тель-Авиве или еще в каком-нибудь
2: может быть и так.
3: Вот. И Ерехоне, я уж не знаю, что там у них происходит. Вот. Поэтому, что касается этого, Зеленский является опасностью, да. Точно так же, как хантавирус, переносимый через скал, крыс, понимаете, он же не является, так сказать, некой силой сам по себе, поэтому мы же не говорим, что кал-крыс запрещает нам есть орешки, вот, спокойно, так сказать, из неустановленных источников. Хотя это правда, и поэтому я вас призываю, поскольку хантавирус переносится через кал-крыс, вот, внимательнее смотрите, откуда вы потребляете разные семена, вот, и орехи.
2: Поняла. Тут такое было изящное сравнение. От кала крыс давайте перейдем к другим неприятным вещам, с вашего позволения, потому что тут у нас накопилось... Хотя давайте к приятным. Давайте к приятным новостям. Вот Roblox разблокировали, вы же знаете, да?
3: Roblox, да.
2: Roblox разблокировали. А это же, ну, подарок какой-то. Это почему вообще? Вот кто нас так облагодетельствовал? Как так получилось? Мизулина победила или это предвыборная история?
3: И при чем здесь Мизулина?
2: Здесь выборы?
3: Вот, при чем здесь Мизулина вообще? Дело в том, что, конечно, сейчас, посмотрите, не скрою, есть огромное количество людей, серьезная сила внутри, как бы и в Единой России, и в Госдуме, и вообще во власти, которая выступает за то, чтобы...
2: Меньше запретов, хороших и разных.
3: Чтобы все-таки, ну, запреты есть очевидные, которые связаны с безопасностью, но есть запреты неочевидные. И вот мы давно уже, так сказать, пытаемся добиться того, чтобы вот не давать возможности объявлять такую вольницу по запретам. А то же ты им только разрешение, все запретят. И объективно говоря, объяснить детям, почему Roblox не должен быть, очень тяжело. Вот мои, там, у меня 6 детей, 5 из них не понимают, почему Roblox запрещен. Марфа понимает, потому что она в него не играет, она уже большая. Вот, ей как бы все равно. Ну, действительно, детям сложно объяснить. Это вот то, о чем пытаемся говорить, что не надо становиться Майклами Джексонами. Майкл Джексон, если вы помните, в отдельный период своей жизни он так боялся подхватить какую-то заразу, он сидел в изолированной капсуле, он дышал воздухом каким-то горным сжатым, ходил в маске медицинской, потому что он боялся вирусов. В результате умер. Умер, но не в результате этого.
2: Медицинских средств.
3: И мы прекрасно понимаем, что если человек пытается изолировать себя от вирусов, он делает себе хуже, потому что постоянные микроуколы вирусов, так же как прививки, вырабатывают на что? Иммунитет. Иммунитет. Точно так же и детишки наши замечательные, сталкиваясь с микровызовами в своей жизни, вырабатывают некий внутренний иммунитет, который делает так, что они, уже встречаясь с серьезными проблемами, уже знают, как У них есть уже эти Т-киллеры внутри. Они уже знают, как себя вести. И вот эти белые тельца окружают заразу. Поэтому не надо детей изолировать, потому что иначе, выпустив их во взрослую жизнь, вы их выпустите абсолютно голыми, незащищенными. Они не смогут отличить добро от зла.
2: Угу. Да, именно поэтому, очевидно, не стоит запрещать, как постоянно пытаются эти сказки запретить с разными злодеями. И видимо, публиковать только рассказы о самых положительных героях. Но в ваших устах очень клево прозвучало вот эту вольницу запретов нельзя позволять. До недавнего времени казалось, что вольница запретов – это ваша прерогатива. Ну, ладно. Слушайте, а не может быть такого,
3: они что... даже меня могут в этом плане обогнать.
2: Запретить.
3: Дело в том, что как раз... Я считаю, что если ты выступаешь за что-то, и, в общем, мои инициативы ограничительные, в общем, пришлись на то время, когда была очень серьезная оппозиция моей точки зрения, и мне приходилось доказывать, и я очень благодарен.
2: А теперь все ваши подражатели неумелые, и вот это стало эпидемией.
3: Понятно, это, в общем, копия никогда не может превзойти оригинал.
2: У меня-то вопрос вот какой. Не вернут ли запрет на Roblox сразу после выборов?
3: Нет, это очевидно. Почему? Потому что проанализировали. Слава богу, те люди, которые, в общем-то, могут принять соответствующее решение, они услышали доводы. Доводы, хорошо. Вот Roblox почему был запрещен? Потому что там в чате Roblox могли выйти на детей. Я вам могу назвать, как человек, имеющий, так сказать, у себя...
2: Под рукой шестерых?
3: За спиной своей, так сказать, там, не знаю, 30, 40, 50 случаев, когда мы еще, вот было, помните, история, ловили педофилов.
2: Угу.
3: Вот, я могу сказать, что педофилы выходят на детей, в том числе через абсолютно недевиантные сети.
2: Конечно, контакт тот же самый, элементарный.
3: Разные службы, которые существуют легально в нашем пространстве медиа, предоставляют возможность выйти, и там же их не определишь. Он же не выходит с аватаркой, я злой педофил Чикатило, нет. Это обычный человек, так сказать. Вспомните, как место встречи изменить нельзя. Вот, паспорт у него имеется, и на лбу у него не написано, что он бандит и преступник.
2: Сейчас мы продолжим тему и запретов, и опять же цифровизации нашего уверенного курса страны на цифровизацию. Но вначале небольшой кусочек рекламы, и мы вернемся.
1: Запретных Милонов. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
4: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог, телеведущий Александр Гурнов о сложностях дипломатии с европейскими странами.
6: С европейцами трудно вести переговоры, потому что Брюссель, который претендует на то, что они говорят от лица всей Европы, выясняет, что нет. Потому что пока они решали, там, кому сколько там дать денег, там, какие там ввести какие-то там порядки для сертификации там, клубники на рынок, народ это терпел. Но когда Брюссель сказал, что мы выделим там миллиарды, десятки миллиардов на войну, люди сказали, а мы не хотим, мы не согласны. Венгры сказали, мы не согласны. Сербы сказали, мы не согласны. Да, с какой стати? Мы не хотим воевать. Поэтому с Брюсселем вести переговоры, они, как выяснилось, не очень представляют в этих вопросах, не очень полномочны говорить от имени всех и каждой страны. С каждой страной в отдельности Брюссель не позволит. К нам приехал один единственный руководитель европейской страны на парад победы. Так его там гнобили потом целый месяц после этого.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
7: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Запретных Милонов.
2: А мы продолжаем с Виталием Милоновым на злобу дня в этот праздничный день. Нас не закроешь вот этими всеми выходными днями. Мы настроены на работу. Виталий, если мы говорим про разрешение Roblox, это, конечно, правда отрадно и здорово, но мы прекрасно понимаем, что все остальные блокировки, запреты и удушения свободного интернета, они продолжаются, и тут как будто бы ничего не сделаешь. Но мы читаем про GosVPN. Вот эта информация вызвала, ну, такой вой у кого-то восторга, у кого-то ярости. Как вы...
8: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения. А также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
7: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
11: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Нет, ну, условно говоря.
3: Да нет же, это не имеет отношения к частной жизни людей. Это,
2: то есть частным людям так и не будет позволено. Нет.
3: Дело
2: ничего.
3: В том, что сейчас наоборот. Я очень рад, что слышал от одного из больших провайдеров нашей мобильной связи, одного из членов «Большой тройки», да, или «Четверки», как сейчас называют.
2: Не знаю,
3: тройка,
2: ну, неважно, да.
3: Вот, о том, что у них будет специальный тариф с разблокированным доступом к нейросетям.
2: Да ладно?
3: Да, я потом...
2: Я знаю. Да, я вспомнила.
3: И я вот сразу у меня на телефоне, кстати, которым я не пользуюсь, который я использую только как навигатор, iPhone. Вот я могу сказать, что у меня нет айфона. Вот меня,
2: вижу, да, хорошо.
3: Вот. Там стоит, поскольку это такой технический телефон, там есть технический номер этого провайдера, и я хочу попробовать перейти просто потому, что это удобно. Удобно пользоваться нейросетями. Нейросети позволяют нам... повысить производительность труда, эффективно экономить наше время. Поэтому я считаю, что это прямо супер правильно, супер грамотно.
2: Вы производите впечатление человека очень технологически грамотного. А между тем, мы с вами уже 856 раз об этом говорили, что кажется, несмотря на вот это вот бесконечный лозунг, да, цифровизации всей России, значит, повышаем вверх, вширь и вглубь, у всех это вызывает большую иронию, потому что мы понимаем, что интернет работает через раз. И цифровизация, само все слово, звучит как издевательство. А некоторые считают, что мы уверенно двигаемся куда-то в направлении скорее к Средневековью. Знаете, по пути амишей или этих, как они там, забыл, как называется, менониты. Вот.
3: Это не совсем так, поскольку российские цифровые сервисы были, есть и остаются передовыми сервисами, если сравнивать со многими другими так называемыми странами развитой демократии. Они суверенны, они не зависят от внешних факторов, поэтому они существуют. Это и онлайн-банки, и наши...
2: Ну, как же они, суверенны?
3: Госуслуги. Ну, так.
2: Ну, госуслуги, да, суверенны.
3: И онлайн-банки, они занимают абсолютно суверенное цифровое пространство. И могут даже вставать на айфоны вопреки запретам этой компании. Кстати, я удивлен, что авторы Макса, которые, в общем-то, достаточно уверенно себя чувствуют, ну, декларируют себя уверенно, не придумали, как обойти запрет на пуш-уведомления в iOS.
2: Если я правильно поняла, проблема возникла в том, что обновление невозможно. То есть у них вот эта кнопка «обновить», они просто ее неправильно запрограммировали изначально. Можно было сделать без этой обязательной кнопки «обновить», и тогда бы они работали, по крайней мере, на айфонах. А так в итоге, ну, это просчет просто программистов.
3: Давайте так. Опять же, не хочу говорить какую-то крамолу, но любая программная история, любой программный продукт априори несовершенен. Поэтому не надо считать, что Макс, мессенджер, это священная корова, которую мы, как индусы, не должны есть.
2: Давайте это Максу Душадаеву скажем.
3: Вот. Нет, Макс – это программный продукт, который точно так же, как iOS, Microsoft Windows, там, Linux и прочее, нуждается в постоянном улучшении. Что любая программная история содержит кучу всяких разных багов.
2: Конечно.
3: Которые надо исправлять. И, пожалуйста, не надо воспринимать. Вот здесь очень важно, чтобы это услышали те, кто стоит за продвижением мессенджера нашего, что большинство людей не против мессенджера. Вот. Просто не надо, пожалуйста, говорить, что вы тупые, ничего не знаете, не понимаете. Если люди хотят улучшить его, это правильно, это хорошо. Я хочу, чтобы в Максе были сторис.
2: А я хочу, чтобы мне не навязывали Макс сверху, и не говорили, что у тебя не будет возможности обратиться к госуслугам или записаться к врачу, если ты не установишь себе Макс. У тебя не будет возможности купить 20 литров бензина в Крыму, потому что у тебя не установлен мессенджер Макс. Как только это пройдет, все установят себе мессенджер Макс, поверьте.
3: Что касается верификации пользователей, то здесь я, наверное, согласен с позицией, что верификацию нужно проходить через полностью контролируемый государством сервис, потому что вы, это же для вашей безопасности.
2: Да ну нафиг такую безопасность. Не,
3: секунду.
2: Не пойду.
3: Знаете, я помню, как верификация, как у меня пытались спереть аккаунт мой в Телеграме.
2: Это еще до того, как
3: мессенджер Макс. До всяких
2: Макс
3: мессенджеров появился. Макс у меня пытались спереть и неоднократно там.
2: Макс вас не защитит.
3: Вот. Но аккаунты в Максе-то, в общем, не воруют.
2: Да что вы говорите?
3: Не воруют. По крайней мере, я такого не слышал. И
2: данные воруют только.
3: Я не против мессенджера Макс. Вот я вот совершенно понимаю. Я не очень понимаю, почему другие мессенджеры, ну, такие не очень там критичные, надо запрещать. Потому что у нас получается такая странная история с тем же самым Телеграмом. Телеграм вроде как замедляется. У нас официально он считается замедленным, да?
2: Вы находите?
3: Вот. Мессенджер.
2: Но формально он блокирован.
3: Телеграм у нас вроде блокируется. Официально он вместе с тем не признан запрещенным на территории Российской Федерации. Вот вы посмотрите статус мессенджера Телеграм. Он не запрещен. Почему? Потому что я читаю абсолютно наши официальные государственные СМИ в телеграм-каналах. Rush Today. Там.
2: А, вы только из этого делаете такой вывод?
3: Нет, у нас нету, у нас не принят ни один закон, который бы, или там нормативно-правовой документ, который бы блокировал и запрещал пользование Телеграмом. Этого нет. И слава богу, что Телеграм не запрещен. И вот такая неопределенность, конечно, вызывает некоторые вопросы. Я уверен, что рано или поздно мы эту ситуацию как-то разрешим. Не мы, а те, кто это делает. Вот. Поэтому в этом не надо искать такой трагедии. Вот,
2: хорошо. Да, вы знаете, ваш любимый депутат, ваш любимый коллега, в смысле, Андрей Свинцов, сказал, что разблокирован, может быть, Телеграм в России. Это вот он буквально так словами сказал. Значит, ну, вообще, мы понимаем, что работа Телеграма пессимизирована, да, в России называют? Пессимизирована, подавлена. Но Свинцов говорит, что, скорее всего, разблокируют.
3: Давайте мы будем понимать, что то, что говорит депутат Андрей Свинцов, при всем уважении, это не значит ничего. Понимаете? Вот извините, после информации другого коллеги о борделях с черепахами...
2: Простите. Депутат Журавлев, если вдруг кто в танке.
3: В Дании, да.
2: Любитель черепах, депутат Журавлев, так его принято называть, если вдруг кто не помнит.
3: В принципе, вот есть еще депутат Свинцов, которого выгнали даже из ЛДПР. Вот, его выгнали из ЛДПР, поэтому я бы опирался все-таки на позицию здесь, наверное, не столько депутатов, сколько позицию наших исполнительных органов власти, потому что так получается, что депутатский корпус напрямую не регулирует эту историю, и это больше Минцифры и так далее. Поэтому надо у них спрашивать. Но ситуация, безусловно, такая странная. Я вот честно могу сказать, вот I have a dream, да, как его, Нельсон Мандела, по-моему.
2: Нет, не Мандела, ну, господи, да, неважно, сейчас вспомню.
3: Лютер Кинг.
2: Вот.
3: Лютер Кинг.
2: Да, Мартин Лютер
3: Кинг. Мартин Лютер Кинг. I have a dream, конечно, чтобы все устаканилось. Почему? Потому что я за то, чтобы было удобно для людей.
2: Сейчас мы новости послушаем, вдруг услышим что-нибудь такое про удобно для людей. И вернемся буквально через 4 минуты.
12: Запретных Милонов. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. На здоровье. Рекламно-информационная программа на Радио «Комсомольская правда».
13: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
12: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
14: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
15: О важном.
14: Нужно не только воссоздать то, что было разрушено в Донбассе и Новороссии, но и заложить новую основу для развития. Об этом Владимир Путин сообщил на совещании по развитию воссоединенных субъектов. Нужно сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему, сказал президент. Он подчеркнул, что это ключевая общенациональная задача, и она должна быть неукоснительно выполнена. Сообщение с пометкой «Срочно». Соглашение между США и Ираном может быть окончательно оформлено в течение суток, сообщает премьер Пакистана. Подробности в следующих выпусках.
1: О Европе.
14: Европа готовится к резкому сокращению военных ресурсов, которые США могли бы направить ей во время войны или кризиса. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники. По данным агентства, Вашингтон задумал серьезно сократить свой вклад в модель сил НАТО в Европе. Это может затронуть технику, которую европейские страны сейчас не способны быстро заменить своими силами. В частности, речь идет о стратегических бомбардировщиках, разведывательных и ударных беспилотниках, кораблях ВМС. Отмечается, что сейчас европейские страны рассматривают вопрос о том, как вести боевые действия без помощи США. Точные сроки сокращения военных ресурсов еще не были объявлены, но ожидается, что оно произойдет в ближайшее время. В России предложили проводить дни профориентации для учеников по месту работы их родителей. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Кроме того, предлагается стимулировать работодателей и устраивать для детей сотрудников дни открытых дверей, экскурсии на производство. Как считает парламентарий, это позволит лучше готовить школьников к выбору профессии, даст им реальное представление о востребованных специальностях, укрепит связь образования с рынком труда. Депутат добавил, что особенно важен семейный характер инициативы. Так ребенок, знакомясь с работой родителей, не только узнает о мире профессии, но и лучше понимает старшее поколение, начинает больше ценить труд и достижения своей семьи.
1: О спорте.
14: Россиянин Захар Петров завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 1000 метров. Соревнования проходят в Португалии. Победителем заезда у каноистов стал чех Мартин Фукса. Третье место занял грек Стефанос Димопулос. Российский гребец Сергей Свинарев стал победителем на дистанции 200 метров в соревновании каноэ-одиночек. Второе место занял испанец Пабло Грана. Тройку лидеров замкнул белорус Александр Зубок. Чемпионат Европы завершится завтра. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. На этом пока все. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.

0: запретных Милонов.
1: А мы продолжаем, то есть, вероятно, нужно сказать так, я продолжаю мучить депутата Милонова всякими тяжелыми, неудобными вопросами. Виталий, вы позволите?
2: Неловкими, да.
1: Неловкими. Смотрите, какой неловкий вопрос. Смущу вас сейчас нечеловечески. Правда, странный довольно вопрос вам, потому что навряд ли вы знаете, в чем дело, но я просто предлагаю вам поразмышлять на эту тему. Очень много в различных пабликах обсуждается отсутствие госпожи Набиуллиной на уже трех последних важнейших экономических мероприятиях. И на ПМЭФе ее не было, и на Национальной ассоциации участников фондового рынка ее не было. И на встрече у Путина ее не было. И тут есть два разнонаправленных вектора объяснения. Кто-то говорит, что с Набиуллиной таким образом пытаются расстаться, а кто-то говорит, что она сама не хочет участвовать в этом во всем, потому что она не согласна с происходящим. Тут еще особой пикантности добавляет то, что там, где нет Набиуллиной, могли бы быть хотя бы ее замы, но даже их не было. Как вы объясняете вот эту вот неожиданную пропажу государственного чиновника? Говорят, официально больничные. Это мы знаем. Да.
2: Позвольте мне сказать, исходя из собственного опыта, каждый раз перед выборами за год
1: кто-то пропадает.
2: Начинаются всякие разные выводы. Вот начинается аналитика о том, пытаются найти какие-то будущие события по движению облаков. И иногда, зная там природу того или иного явления, я не могу скрыть улыбки, когда читаю вроде в серьезных изданиях некие выводы, некие предположения, которые действительно делают. Я не понимаю, зачем они это делают? Вот зачем? Они хотят показать, они хотят рейтинг себе набрать.
1: Вам объяснить, зачем они это делают? Когда люди находятся в ситуации неизвестности и беспокойства, учитывая то, что вроде бы с экономикой
2: так
1: не
2: спроси,
1: все хорошо. У кого?
2: У Набиуллиной.
1: У вас есть возможность у нее спросить?
2: У меня нет. Я и не интересуюсь.
1: Я интересуюсь.
2: Знаете, я могу сказать, что здесь я не буду рассуждать. Почему? Потому что я на ПЭФе не был ни разу в жизни. Ни разу в жизни я не был на...
1: Вы хвастаетесь или расстраиваетесь?
2: Я не хвастаюсь и не расстраиваюсь. Я вот не расстраиваюсь, это 100%.
1: Ага.
2: Не хвастаюсь, потому что... А почему я должен хвастаться? Значит, ты должен быть гордиться, должен этим гордиться. Я считаю, что депутат Государственной Думы, избранный по территории... Кстати, ПЭФ каждый раз проходит у меня на округе.
1: У вас на территории,
2: в Царском селе, в Пушкинском районе.
1: А вы игнорируете.
2: Нет, но... Депутат, который избран по территории, у него есть свои вопросы. Избиратели, школы, детские сады. На ПЭФе эти вопросы не обсуждаются. На ПЭФе обсуждаются большие глобальные экономические и политические задачи на уровне руководства страны. Что делает обычный депутат там? Ему там нечего делать. У нас люди выбрали не для того, чтобы мы сидели на ПЭФе и там разглагольствовали. На ПЭФе, я согласен увидеть, что вот на ПЭФе модератором экономической секции был депутат, глава комитета по бюджету Андрей Макаров.
1: Макаров – это неизменная фигура на этих
2: Глава бюджетного
1: панели.
2: Комитета интересен и полезен на ПЭФе, потому что бизнес хочет знать основные
1: направления.
2: Набиуллина
1: тоже была полезна.
2: Вот. Поэтому я туда не хожу, потому что мне там нечего делать.
1: А Набиуллина почему не ходит?
2: Набиуллина почему не пошла? Потому что есть какие-то причины.
1: Наверное,
2: если бы нужно было бы, чтобы Набиуллина там была, она бы там была. Значит, есть какие-то нюансы. Здесь этот вопрос относится к сфере депутатов Госдумы, потому что мы не можем на кофейной гуще гадать. Тут, наверное, надо спросить, безусловно, отправить запрос в пресс-службу Центробанка, узнать, почему ее не было.
1: Вы знаете, сколько таких запросов там лежит в пресс-службе Центробанка, поверьте мне. Но просто вопрос-то в том, что совсем недавно Владимир Путин довольно ясно дал понять, он сказал, что абсолютно уверенно сказал, что инфляция снижается, значит, надо снижать ключевую ставку. Мы помним, что ключевая ставка у нас будет объявлена следующая, 19 числа. У нас давно не видно Набиуллиной. Мы понимаем, что Набиуллина категорически держит историю с ключевой ставкой. Тоже по понятным причинам. Ее представление о здоровой экономике не предполагает снижение ключевой ставки в таких обстоятельствах. Поломают ли ее через колено? Снизит ли ключевую ставку буквально до 10, 9%? Вот мне именно эта ситуация видится. Мне кажется, что из-за этого ее нет.
2: Я не знаю.
1: Ладно, хорошо.
2: И быть вруном, который выдумал причину, почему ее нет, я не хочу. Что касается ключевой ставки, то это палка о двух концах.
1: Конечно.
2: Безусловно,
1: конечно.
2: Ключевую ставку можно понижать, совсем понизить
1: совсем
2: ее.
1: Совсем понизить.
2: Но в экономике военного периода ключевая ставка низкой быть не может, к сожалению. И да, сейчас покупательная способность населения невысокая, поэтому думать, что ключевая ставка всерьез оживит там отдельные отрасли, там, кто лоббирует низкую ключевую ставку? Строительная отрасль.
1: Ну, не им... только строительная, нет. Ну, тут и Мордашов, нет, да. И Дерипаска, и тут вот. Много
2: им
1: всяких.
2: Необходимо, да, заимствовать средства под низкий процент. Причем никто из этих уважаемых экономических деятелей не думает о нас с вами, что нам... Там,
1: это, конечно.
2: Мы там берем кредит, и нам кредит будет стоить дорого. Кстати, кредиты почему-то как-то отстают по ключевой ставке от снижающихся параметров. И кредиты для частных лиц все еще достаточно дорогие.
1: Да, просто на самом деле я просто вспоминаю ситуацию с Эрдоганом в Турции. Помните, когда в какой-то момент там тоже была высокая ключевая ставка, Эрдоган уволил министра финансов, понизил в приказном порядке ключевую ставку. Какая, я посмотрела, какая сейчас в Турции ключевая ставка? 37%!
2: Ну, турецкая валюта неуклонно девальвируется.
1: Конечно. Так и, на самом деле, те же самые деятели, которых вы назвали экономические деятели, они призывают уже ослабить рубль уже? Уже невозможно уже такой?
2: Почему они призывают ослабить рубль? Это вопрос нефтедолларовых доходов.
1: Да.
2: Продавая ресурсы, металлы, ресурсы, углеводороды за рубеж, мы при сильном рубле получаем меньше денег,
1: да, конечно,
2: в
1: конечно.
2: Рублевом эквиваленте. Поэтому, но я хочу напомнить, как те же самые люди, не будем называть конкретные имена, лоббировали девальвирование рубля в момент, когда нужно было платить налоги, чтобы разом, так сказать, в рублях стать богаче.
1: Ага.
2: Вот. И у нас так вдруг рубль скакал, его была волатильность ужасная была. Вот. Мы сейчас, как это ни парадоксально, не так сильно зависим лично вот мы, физические лица, от курса рубля. Почему? Потому что
1: конечно,
2: раньше...
1: Да.
2: Где мы видим низкий рубль? Это товары импортные, там, мобильные телефоны, техника, да, она стоит не так... Она стоит дешевле, чем могла бы
1: могла
2: стоить.
1: Бы.
2: Да. Это безусловный плюс. Но и экономика страны тоже получает меньше денег, потому что по разным подсчетам более 30% доходов России – это доходы от продажи наших природных ресурсов нефтегазовых. Мы не страна-бензоколонка, у нас меньше половины, там 30 с чем-то процентов было. Сейчас не знаю, как в этом бюджете. Вот. То есть мы получаем меньше денег. И вот найти этот баланс как раз правильно было бы, учитывая, что сейчас курс доллара, он такой сложный и устанавливается Центробанком,
1: да.
2: А у нас нет торгов на ММВБ в том виде, в котором это было раньше. Конечно, можно сделать доллар и 30 рублей, но что тогда будет, произойдет разрыв, будет некий черный курс доллара и официальный курс доллара. Это было, кстати, в Советском Союзе. Они декларировали 56 копеек за доллар, но никто за 56 копеек его не покупал, кроме коммунистов, вот, ну, верхушки КПСС, которая это могла покупать, выезжая за границу. Все остальные шли на галеру и покупали в 10 раз дороже.
1: Прекрасно вы помните, да, ситуацию. Я тоже ее вспоминаю.
2: Вот, поэтому этого допускать точно нельзя. И самое главное, что простого-то рецепта, когда, ну вот, можно было бы сказать, а вот давайте сделать так, не существует. Не существует, но я бы очень хотел, чтобы полемика, которая есть в российском обществе, политическая полемика, особенно полемика в отношении внешней политики. У нас же, почитаешь блоги в интернете, там, в Телеграме, в запрещенном, каждый второй там специалист по внешней политике, просто ужас какой, там прям вот прыщ пуп земли. Вот я бы хотел, чтобы сейчас вектор активности, пассионарности российского общества сосредоточился бы не на внешнем контуре, это от нас не зависит, а на внутреннем, чтобы лучшие, энергичные, умные люди сосредоточились на формировании экономической повестки страны. Потому что,
1: Я боюсь уточнять, это как? Потому что мы к рекламе сейчас приближаемся. У нас осталось всего 40 секунд, а я просто вот сейчас буквально прочитала ужасную статью в «Известиях» о том, что в этом году каждый четвертый предприниматель планирует сократить каждого десятого работника. Вы представляете себе? При том, что у нас, как говорит Владимир Путин, безработица рекордно низкая, у нас сейчас начнется, в общем, достаточно странная ситуация на рынке труда. Но, возможно, мы это обсудим с вами чуть подробнее буквально через 2 минуты после рекламы. А вы не уходите далеко.
0: Запретных Милонов. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
0: Сказана реклама.
4: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
5: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
6: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
8: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
0: Запретных Милонов.
1: А мы продолжаем. Ну, собственно говоря, я продолжаю мучить Виталия экономическими вопросами. Вы уж простите, Виталий Валентинович, но наболело. Потому что вы говорите красивые слова по поводу того, что да, мы должны сосредоточиться на внутреннем, а мы, в общем, ну, реально, по-моему, может быть, я паникую напрасно, но есть ощущение, что на рынке труда происходит какая-то чудовищная история. При низкой безработице людей просто увольняют. Ну, то есть реально специалистов увольняют. Сбер, Газпром, РЖД, вот эти вот огромные компании, они увольняют людей тысячами. Что происходит?
2: Что происходит? Есть...
1: Нет, ну, понятно, налоги... Да.
2: Есть объективное, вернее, зависящее от внешних факторов снижение потребления ряда ресурсов. Например, если мы возьмем, ну, вот угольную отрасль. Угольная отрасль – это там Кузбасс, это целая связка Кузбасс и так далее, и так далее. И отрасли, снижение потребления угля.
1: Но уголь это очевидно,
2: перестает,
1: да,
2: как И везде во всем земном шаре, да, на всем шаре земном, количество потребляемого угля сокращается. Вспомните жуткие протесты Великобритании 80-х годов, реформы Маргарет Тэтчер, снижение добычи угля.
1: Мне, к сожалению, вспоминаются 90-е годы, Кузнецкий мост, Москва.
2: О, да, тогда были другие штуки, потому что уголь был тогда нужен, но просто людям, которые его добывали, не платили деньги.
1: Не хотели платить деньги.
2: Не платили деньги, вот, потому что они были подонки, вот эти работодатели. Сейчас ситуация другая. Угля стали производить меньше. Соответственно, целая отрасль машиностроения стала сокращаться. Вот наши гигантские шагающие экскаваторы, которые были заточены на отдачу угля, тоже стали меньше покупаться. Безусловно, это крайне не вовремя для нас сейчас. Война, нестабильность, санкции, конечно, это все неправильно. Но есть заводы и в Москве, и в Петербурге, и по всей стране, которые сейчас переводят людей на четырехдневную рабочую неделю, сокращают людей.
1: Автомобили строительные, например.
2: Это так и есть. Здесь, ну, глупо отрицать, что это происходит. Но,
1: слушайте, даже мэрия Москвы сокращает персонал.
2: Сокращаются бюджетные расходы, сокращается количество расходов внутри государственных организаций, расходы на командировки, расходы на всякие разные непрофильные вещи. Тоже их сокращают.
1: Это мы называем затянуть пояса.
2: Вот.
1: Да?
2: Да, безусловно. То есть там, где можно не тратить, мы не должны тратить. Поэтому я считаю, что в том числе и расходы на оплату концертов некоторых наших звездочек там в виде 10-15 миллионов, как некоторые просили.
1: Виталий, мне нравится, он не называет этих звездочек, а я назову, а мне терять нечего. Шаман.
2: Вот. Я считаю, что не то, что платить не стоит сейчас таких денег, а и просить такие деньги бессовестно. Бессовестно, граждане, артисты, стране не просто сейчас. Поэтому вы без хлеба и икры точно не останетесь. Ваши доходы покроют все ваши потенциальные расходы. Но давайте, ну, не борзеть. Не борзеть и понимать, что сейчас нельзя требовать такие деньги. Снизьте свои планки по ожиданиям. Точно так же, как не надо много платить сейчас спортсменам, не надо покупать большое количество легионеров.
1: Тем более, что мы играем только внутри страны.
2: Вот. Поэтому, в общем-то, тут надо немножечко оптимизировать расходы. Но нельзя сокращать доходы населения. Вот это вот, чтобы не произошло вот этого водоворота, который был в той же самой Греции, когда стали сокращать доходы обычных людей, и люди стали меньше получать, они стали меньше носить денег в экономику, они стали меньше покупать, меньше пользоваться услуг. И пошло по нарастающей снижение, такое воронкоподобное, поступлений в бюджет. Поэтому этого нельзя сделать.
1: То есть охлаждение к стагнации?
2: Сейчас надо еще раз прошу, давайте мы сейчас серьезно снизим нагрузку на малый бизнес. Малый бизнес сейчас ценен тем, что он существует.
1: Потому что он ценен же для экономики, ведь да?
2: Малый бизнес
1: он ценен для макроэкономики.
2: Давайте не будем смотреть все через очки налогового инспектора.
1: Нет, когда мы смотрим через очки налогового инспектора, это тоже получается не очень, потому что я живу на 6-й линии Васильевского острова. Петербуржцы знают, что эта линия пешеходная, и она вся состоит из кафе, ресторанов и магазинов. Ну, то есть очевидно
2: совершенно. И еще Андреевский собор.
1: И, конечно, Андреевский собор. Так вот, теперь на моей 6-й линии практически остался один Андреевский собор, потому что через каждую дверь аренда, продано. Люди закрыли на самой сладкой, на одной из самых сладких улиц Петербурга.
2: Да, это
1: практически все закрылось.
2: Безусловно, эти места очень серьезно ценятся. Ценится, и некоторое время назад найти свободное помещение по адекватной цене было просто невозможно.
1: А теперь они стоят и пустуют.
2: Значит, что делать? Значит, надо добиться того, чтобы открывались, снизьте налоги. Потому что если пустое помещение вообще никаких налогов не приносит, не то, что, оно не то, что не приносит налогов, оно еще не кормит людей, которые там работают. Там нет людей, которые получают зарплату, нет семей этих людей, которые получают доходы в свою семью. Вот это самое страшное. Поэтому, если это маленькое предприятие не особо много платит налогов сейчас, оно платит чем? Оно платит тем, что содержит граждан Российской Федерации, которые в нем принимают участие и уже выполняют важную социальную функцию. Это не предприятие господина Мордашова, Дерипаски и других очень уважаемых мной людей, которые платят миллиардные, многомиллиардные налоги и все такое. Малый бизнес создает экономику страны, экономику мегаполиса тем более. Мы сейчас, каждый закрытый магазин, каждое сдающееся помещение – это минус, в количестве людей, которые сами о себе заботятся.
1: Ну и последнее, что мы успеем, наверное, сегодня обсудить – штука, которая, на первый взгляд, вроде бы на экономику России не очень влияет, хотя, опять же, как посмотреть. Россия запретила теперь из Армении вообще все. Ну, практически все. Мы помним, мы с вами уже обсуждали, что мотивировать так, как мотивируют сейчас, нельзя, что якобы там это все фитосанитарным нормам не соответствует. Но, в общем и целом, мы лишились дешевых, я не знаю, помидоров, ягод, семян, ну, вот этого всего. Мы точно правильно работаем в данном случае?
2: А знаете, я уверен, что ситуация с Арменией нормализуется. Армения – это не Украина. Армяне – это не, извините меня, не вырожденцы, как мы видим это в Киеве. К сожалению, теперь уже в Киеве приехавшие из села селюки там сидят. Я просто уверен, что наше будущее неплохо с Арменией. И да, сейчас есть вызовы, некие риски и так далее, но спешно лепить из Армении образ врага не надо. Почему? Потому что откровенно я понимаю, что есть силы, которым очень выгодно было бы срочно составить из Армении, преобразовать это как бы что-то враждебное государство. Не надо этого делать. Потому что те, кто это делает сейчас, пытаясь втянуть нас в конфликтную ситуацию, они не преследуют российские интересы, они преследуют иные интересы, мы прекрасно понимаем, какие. Так что Армения обречена на нормальные отношения с нашей страной. То, что сейчас Пашинян использовал в своей предвыборной риторике многие европейские вещи, ну, использовал.
1: А у нас, кстати, нет никакой уверенности в том, что в итоге действительно Армения каким-то образом присоединится к Евросоюзу.
2: Дурачина, да. Ну, да, но использовал. Но надо понимать, что Пашинян – это не вся Армения. Пашинян, феномен Пашиняна заключается в том, что альтернативы у него в Армении почти нету. И долгое время в Армении существовало два полюса. Один – Пашинян, другое – бывшие. А что? Давайте посмотрим правде в глаза. Бывшие руководители Армении, при том, что они были адекватны в плане внешней политики,

0: сожалению, время закончилось, но мы об этом в следующую нашу встречу обязательно поговорим. Виталий Милонов, депутат Государственной Думы. Спасибо большое.
1: Запретных Милонов. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Реклама.
2: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
3: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
1: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
6: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
1: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
1: О важном.
7: Российские войска удерживают стратегическое преимущество, и никакие удары ВСУ не изменят эту ситуацию. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по развитию Донбасса и Новороссии. Он добавил, что продвижение российских войск идет по всем направлениям в зоне спецоперации. До этого Путин заявил, что ВСУ, увеличивая количество беспилотников для ударов по России, хотят расколоть российское общество, нанести моральный и экономический ущерб, а также посеять растерянность среди граждан России. Президент подчеркнул, что у Киева ничего не получится. Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал обнародование документов Национальной разведки США, касающихся работы американских биолабораторий на территории Украины. По словам Дмитриева, раскрытие этих данных свидетельствует о том, что российская сторона с самого начала объективно оценивала ситуацию. Ранее офис директора нацразведки Соединенных Штатов опубликовал документы, согласно которым Вашингтон финансировал и поддерживал сеть из 40 биологических лабораторий на Украине, сотрудничавших с американскими военными институтами.
1: О Ближнем Востоке.
7: Прощание с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи пройдет с 4 по 9 июля. Его похоронят в мавзолее имама Аризы. Верховный лидер Ирана погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжающихся атак, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру.
1: Об инициативах.
7: В Госдуме предложили сократить сроки ожидания записи к врачам по ОМС, в первую очередь для пациентов с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Депутаты отмечают, что многие сталкиваются с ситуацией, когда право на бесплатную медпомощь существует только на бумаге. Формально человек может получить консультацию врача, обследование или диагностику по полису ОМС, но на практике ему нередко предлагают ожидать недели, а иногда и месяцы, особенно если речь идет о специфических исследованиях.

0: о спасении.
1: В Мурманской области с первой попытки освободили краснокнижного горбатого кита, который запутался в веревках. Об этом сообщила специалист по морским млекопитающим, сотрудник Мурманского арктического университета Анастасия Куница. Для спасения животного из Сахалина прибыла группа специалистов, которые занимаются такими работами. Кита назвали Петром. Животное со свежими ранами на теле обнаружили туристы у полуострова Рыбачий еще неделю назад. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
4: Здравствуйте, друзья. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Мы ведем эту программу вместе с научным руководителем Национального центра физики и математики, академиком Российской академии наук Александром Сергеевым. Александр Михайлович, здравствуйте.
5: Добрый день, Мария.
4: У нас сегодня в гостях историк-китаевед, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор Института восточных рукописей Российской академии наук в Санкт-Петербурге Ирина Попова. Ирина Федоровна, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Мария.
4: Ирина Федоровна, первый вопрос, который я хотела бы вам задать. Как культура Востока повлияла на формирование российского культурного кода? Честно говоря, это загадка. Я даже вот сейчас подобраться не могу, если бы вы меня попросили, а догадайтесь. Нет, не получается. Ну и возможно ли какие-то яркие примеры для наших зрителей и слушателей?
6: Восток не мог повлиять на формирование культурного кода России, но по одной даже простой причине все географической близости. Вот достаточно противоречивый философ Петр Яковлевич Чаадаев такое же противоречивое высказывание о российской цивилизации сделал. Он сказал, что мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и с этим ничего не можем поделать. И этому есть две причины. Одна причина – это географическая близость к Востоку, а вторая – это историческая ретроспектива. Дело в том, что мы даже иногда не представляем, насколько глубоко сидит в нашей культуре Восток. Ведь, собственно говоря, мы находились на таком перекрестке Евразии, и наше евразийство, оно, собственно говоря, повлияло на формирование культурного кода, который теснейшим образом, связанный с культурами Востока, воспринимал черты их быта, их политического управления, их культуры. В частности, очень много повлияло на формирование нашей государственности, конечно же, взаимодействие с кочевыми империями Евразии. Причем повлияло очень даже значительно, поскольку, допустим, в переписке с кочевыми императорами, каганами, наш русский князь, государь всей Руси, именовался каганом. У китайцев было два имени, как известно. В быту это тоже, в общем-то, как-то так проявлялось. Это было имя официальное, имя, которое знал узкий круг. То же самое было и в российском обществе еще в период формирования российской государственности. Ну и мы не должны, конечно, забывать о влиянии Византии, да, Восточной Римской империи, которая дала нам и религию православия, это уже более поздний период, и герб, дала нам уникальную культуру, архитектуру, великолепную иконопись, Библию, Ветхий Завет. То есть, в общем-то, это все приходило с Востока. Ну и потом, собственно говоря, нельзя вспомнить то влияние, которое оказала на нас монгольская цивилизация, когда она буквально вот ворвалась в наши двери без стука. И это действительно повлияло на формирование культурного кода в том смысле, что очень многие черты быта кочевых империй были восприняты. Или, например, вот с арабами было тоже взаимодействие торговое довольно раннее. По обычаям Древней Руси похоронить умершего нужно было до захода солнца. Мы знаем, это связано в нашем восприятии с исламской цивилизацией. Но, тем не менее, вот в Древней Руси это было. Ну и, конечно, влияние тюрков, которые всегда были нашими южными соседями, прежде всего, с которыми мы много воевали, но с ними же, так сказать, заключали браки, роднились и получали, соответственно, в своем быту влияние вот этой самой тюркской кочевой культуры.
4: Как сказал бы Артем Романович Аганов, супчик такой, ничего себе, сколько влияний.
5: Я думаю, что здесь еще, знаете, какой момент есть? Все-таки вот когда мы говорим о нашем культурном коде, не знаю, говорим или мне так хочется, вот у нас вот это покорение пространства, вот нам это очень важно, что мы вот такие большие и со всеми общаемся, ну, преимущественно хорошо, и это покорение пространства, может, даже без покорения народов, вот такое. Вот это наша черта национального характера. И вот когда мы говорим о восточных рукописях, это пространство, это какие рукописи, вы говорили, и Византия, там, и Китай, вот что у вас в вашей такой вот активной научной деятельности, с каких частей света эти рукописи собраны?
6: Ну, если говорить о нашей коллекции, то это, конечно, отражение освоения пространства России. Вот, в основном всегда же вектор государственной политики России шел на восток. Именно это было основным направлением. И Россия была открыта именно на евразийское пространство в первую очередь. На вот эти вот беспредельные степи Евразии, затем уже далее Китай, вот, Монголия и уже Дальний Восток. Поэтому вот собирательство рукописей шло как раз за вектором развития государственной политики России. Собственно говоря, вот частью государственной политики востоковедение становится, если не брать вот эту вот линию культурного такого взаимодействия, идущую вглубь веков, но официальный статус оно приобретает при Петре Первом. Западником он считается, императором, прорубившим окно в Европу. Ну, если мы проанализируем последние годы его жизни, то, что он делал, то мы бы поняли, что в его, так сказать, государственной политике, миссии, которую он, собственно, сформулировал, шло именно освоение Востока. Потому что если бы он дольше прожил, короткая жизнь, 53 года, это, в общем-то, очень мало. Но, тем не менее, за последние годы были им организованы и в Китае миссии, походы, бухарский поход, персидский поход. Вот Бухара, затем экспедиции в Сибирь. То есть это шло освоение пространства очень активное. Ну и любимое детище Петра вот в плане такого духовного воспитания народа – это, конечно, создание в 1724 году Академии наук. И там, нужно сказать, было довольно много гуманитариев. Вот из 12 академиков, которые были...
5: Первых.
6: Да, первые академики Петровского призыва, пятеро проходили по гуманитарному классу. И один из них, Теофил Зигфрид Байер, был специалистом по древним и восточным языкам. И вот, как китаевед, я очень горжусь, что самая первая книга, вот академическое издание по Востоку, в целом по востоковедению, появилось в 1730 году в Петербурге, и было оно посвящено в Китаю. И вот это как раз книга Байера. Ну, Байер короткую жизнь прожил, учеников не оставил. Довольно надолго прерывается вот эта вот линия академического востоковедения, хотя контакты по линии посольств, разнообразных, так сказать, преподаваний, попыток преподавания, кстати, очень много Петр пытался, предпринял попыток преподавать восточные языки, но фактически это только достаточно прочно утвердилось в Казани, то есть в так, мусульманских районах Российской империи, восточных провинций. Вот. Но золотой период в истории востоковедения, точнее, даже первый золотой период, он наступает с момента начала деятельности Сергея Семеновича Уварова как президента Академии наук. И именно по его инициативе был создан Азиатский музей, то есть наш институт, именно таким названием он создавался, который должен был в первую очередь собирать, изучать и издавать рукописи на восточных языках. Но цель была вот сформулирована и им самим, и первыми директорами собирать прежде всего рукописи и изучать, и публиковать, где сведения содержались именно у России. И это достаточно удачно было начато, хотя, если сказать об Уварове, это был вообще по своему менталитету в первую очередь западник. Но значение Востока, как колыбели человечества, где родились религии, все основные религии мировые, он понимал. И поэтому, конечно, вошедший в историю нашу как автор формулы православия, самодержавия, народность, он искал вот именно сущность, в чем состоит сущность, так сказать, России. Вообще России, русского народа. И тут же опять же можно вернуться к вопросу о культурном коде. Вот именно он, будучи действительно человеком, он классик был по образованию, действительно знал прекрасно западные языки, западную культуру, довольно долго жил во Франции. Вот. Тем не менее, вот он понимал, что Восток надо изучать специально. И Азиатский музей стал первым вообще специализированным учреждением в системе Академии наук, которое занималось вот какой-то конкретной наукой, каким-то конкретным направлением. Поэтому здесь, конечно, мы не зря говорим о первом золотом периоде. Ну и кроме того, конечно, специфика первых сотрудников, а это были директора Азиатского музея, она состояла в том, что они умели сочетать в себе вот эту вот западную традицию, в основном немецкую, потому что в основном их приглашали оттуда, и с знанием традиционной культуры, традиционной науки восточных народов. Вот первый директор Азиатского музея Христиан Данилович Френ, 10 лет до того, как стать директором Азиатского музея, 10 лет провел в Казани. И там он очень тесно общался с местными интеллектуалами. Вот династия Халфинг такая была. Это были татарские, ну, тогда такого термина применительно к этому периоду просветительства еще, так сказать, широко не употреблялось, но это были действительно просветители, с которыми он тесно общался. И вот, вот такую духовность вот нашей русской, так сказать, вот земли, вот, пусть и связана, как бы ассоциируется она с культурой мусульманской, он, в общем-то, воспринял. И это создало определенный совершенно дух нашего востоковедения. С одной стороны, оно базировалось на достаточно рациональном подходе западной востоковедной науки, а с другой стороны, это была вот та духовность вот науки традиционной, которую вот тоже наши востоковеды пытались понять, привнести в свои исследования, и это создало вот особое востоковедение, именно российское, которое отражает дух вот нашей именно цивилизации.
4: Коллеги, я прерву вас на минутку, и мы вернемся в эфир. Друзья, это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях историк-китаевед Ирина Попова.
3: «Время науки». Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано
0: реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
4: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это «Время науки» на радио КП. У микрофона Мария Баченина и научный руководитель Национального центра физики и математики Александр Сергеев. В гостях сегодня принимаем историка-китаеведа, доктора исторических наук Ирину Попову.
5: Вы говорите, что вот есть, ну, российская школа востоковедения, есть западные школы востоковедения, ну, той же самой Германии, понятно, что и в Великобритании, и в Соединенных Штатах Америки. В нашей школе востоковедения, есть коренные черты, которые существенно отличают ее от других школ востоковедения в других странах, да?
6: Да, конечно.
5: Я тут даже немножко вздрогнул, золотой период, а что дальше за охлаждение было, и как этот код мы перенесли через период охлаждения?
6: Ну, преемственность... Нет, охлаждение нельзя говорить, я думаю, об охлаждении.
5: То есть код передавали, да?
6: Его передавали, конечно, но вот какие-то особые всплески в истории востоковедения, они, конечно, были. И если говорить об отличии нашего востоковедения от западного, то самое главное, чтобы я отметила, это отсутствие в нашем востоковедении некой снисходительности. Угу. Никогда наши востоковеды не стремились учить те народы, которыми они занимались, наоборот, воспринимали ценные подходы научные, которые были вот как раз в тех науках. И без этого понять вот то, чем ты занимаешься, вот содержание рукописи, а рукопись всегда цена, в любом случае, в первую очередь, информации. Каждая рукопись уникальна, даже если это копия с какого-то оригинала, список. Но что касается золотого периода, второго золотого периода, который был как раз связан с пониманием миссии востоковедной школы нашей. И связан он был с именем, в первую очередь, Виктора Романовича Розана. Это известный арабист, многолетний преподаватель университета. И некоторое время он был директором Азиатского музея. И, собственно говоря, к его школе принадлежали академики, которые потом создали сами свои школы. В первую очередь это Сергей Федорович Альденбург, это Василий Владимирович Бартольд, это Федор Ипполитович Щербацкой. Но, в общем, что их отличало? Их отличало, во-первых, подход, а это был новаторский подход, к пониманию Востока как части всемирной истории. И народ, и наша наука никогда не противопоставляла себя Востоку, это самое главное. Они предлагали осваивать, поскольку достаточно большие территории были тогда присоединены, накануне, это рубеж 19-20 веков, когда школа эта была активна. И вот как раз Розен и его ученики выступили... Во-первых, за сохранение местных культур, которые вот, развивались там даже не веками, а тысячелетиями, за сохранение памятников. И очень многое сделал, в первую очередь, конечно, Бартольд, который выступал за сохранение археологических ценностей, ну, в первую очередь, вот региона Узбекистана нынешнего. Был создан такой туркестанский кружок любителей археологии. И, собственно говоря, в местной газете «Туркестанские ведомости» публиковались заметки о заседаниях этого клуба. То есть были представлены некие редкости, которые находили случайно. Говорилось о том, что их необходимо сохранять, как-то консервировать. И для этого было сделано очень многое. Ну, и кроме того, эта школа еще, конечно, была известна тем, что они выступали за сохранение русского языка, за его развитие как языка науки. Любой язык прекрасен, замечателен, но какие-то языки мы воспринимаем как язык, например, лирической поэзии, персидский, арабский язык. Это язык своего рода латынь Ближнего Востока, в первую очередь язык науки, математика, астрономия и так далее. Ну, китайский язык – это, конечно же, латынь Дальнего Востока. Но для того, чтобы язык сформировался как научный, нужно время. И вот в 1924 году, когда отмечалось еще 200-летие Академии наук, Сергей Федорович Альденбург, а он 25 лет, как мы знаем, был непременным секретарем Академии, но он был еще и востоковед, и опять же директор Азиатского музея, выступая на торжественном заседании, посвященном 200-летию науки, он в большом докладе, замечательном докладе, он отметил, что русскому языку понадобилось 200 лет для того, чтобы он сформировал как язык науки. И это потребовало усилий и ученых, и переводчиков, и филологов, ну и всех, кто был причастен, так сказать, к российской науке. Поэтому вот формирование языка как раз очень продвигалось в этот золотой период, вот как научного языка. Ну и кроме того, Россию рассматривали они достаточно активно, как вот межкультурное пространство между Востоком и Западом. Но это было не новостью, потому что с самого начала оно так, в общем-то, шло от Петра тоже. И вот как раз этот период стал период 200-летия РАН, фактически. Так, вот рубеж 19-20 веков, это был второй период, золотой период в истории российского востоковедения. Но если сказать о третьем...
5: Да, очень интересно.
6: Да, вот там, если говорить о третьем периоде...
5: 300-летие Академии... Это...
6: Не совсем так.
5: Не совсем.
6: Потому, нет.
5: Не с этим связано.
6: Не с этим связано. Дело в том, что вот этот третий золотой период, он связан... Это послевоенный период. Угу. Я имею в виду после Второй мировой войны, Великой Отечественной. В общем, не хотела СССР оставаться в стороне от тех мощных процессов государствообразования, которые происходили в это время на Востоке. А что происходит? 1949 год, появляется Китайская Народная Республика. Британская Индия накануне обретает независимость. Государство Израиль появляется на карте. Арабские страны вовлечены в такой мощный процесс, антиколониальный, в общем-то, он движется удачно. Вот Советский Союз от этих процессов в стороне оставаться не хочет. В 1930 году на основе Азиатского музея создается Институт Востоковедения. И он полностью находится в Ленинграде, переживает блокаду. Рукописи переживают блокаду. Но после войны, опять же, вот в связи с упомянутыми процессами, правительство Советского Союза, чтобы, вот, опять же, научную основу иметь для своей внешней политики, решает перевести Институт Востоковедения в Москву. Мы знаем Институт Востоковедения, который находится в Москве, на улице Рождественка. И благодаря деятельности двух абсолютно великих государственных деятелей, востоковедов, Иосифа Богарча Арбели, легендарного директора Эрмитажа, и деятельности Бабаджана Гафуровича Гафурова в Москве, он был назначен директором Азиатского музея, было решено основную специфику за Ленинградом оставить в изучении Востока традиционного, то есть Востока до начала модернизации по западному образцу, то есть рубежа веков 19 и 20-го. А Институт Востоковедения Московский сосредоточить на изучении современных процессов. И тогда действительно институт имел особый статус. Это был гафуровский размах. Институту дали 1000 ставок. И действительно очень активно были принимаемы в институте зарубежные делегации очень высокого уровня. Очень много делал для этого сам Гафуров. Были новые направления введены. Было создано издательство, специализированное восточное литература. То есть это был действительно подъем востоковедения в целом, как дисциплины, опекаемые государством. И, в общем, довольно долго этот период продолжался. Хочется поставить вопрос, когда же наступит четвертый золотой период. Но пока он, в общем-то, ждем, не наступил.
4: Ирина Федоровна, а скажите мне, пожалуйста, когда вы изучаете, переводите, изучаете рукописи, вас что-то заставляет пересмотреть некие устоявшиеся представления о древнем Китае? И мне вот еще интересно, а современный Китай, он что унаследовал от эпохи древнего Китая, что применяет сегодня? Я просто хочу, чтобы слушателям стало понятно, что это за документы. Ну, я понимаю слово рукописи, мне все это понятно. Но что это такое? Вот о чем там? И, может быть, там какие-то открытия? Или проливает свет на то, почему Китай сейчас столь великое государство?
6: На Востоке просто так ничего не происходит. Всему имеется тысяча причин. Рукописи могут дать ключ вообще к пониманию исторического процесса в целом. Потому что, например, очень хорошо сохранились китайские источники официальные. Вот в императорских архивах их копировали, сохраняли. Но очень мало сохранялось материала, касавшегося такой повседневности на окраинах империи. И вот была открыта так называемая Дуньхуанская библиотека в 900 году. Она закрыта была перед нашествием тангутом в начале 11 века. И вот она, получается, тысячи лет хранила то, чего не было и не видели мы на протяжении вот этой тысячи лет. И там были открыты налоговые документы, документы об усыновлении, какие-то купчие, списки монахов, деятельности монахов. Первый, кто ее открыл, монах-настоятель, он обратился к начальству своему уездному, доложив об этой находке. Но начальство решило, что некогда им заниматься. В этот момент шло боксерское восстание в Пекине, потом началась так называемая интервенция восьми держав. Ну, велели ему эту пещеру, в которой была обнаружена библиотека, ее обратно закрыть, замуровать и не трогать. Но западные исследователи, которые находились в это время в регионе со своими экспедициями, узнали о такой находке. И первым, кто туда прибыл, был Орел Стейн, подданный британской короны. И половину, лучшую часть библиотеки этой он вывез. После Стейна был Поль Пелье, француз, который тоже определенную часть переместил во Францию. Приезжали еще туда японцы. И 1914-15 год – это вторая русская туркестанская экспедиция Сергея Федоровича Эльденбурга. Поэтому мы храним определенную часть этой библиотеки, она к нам попала, она хранится вот в стенах нашего института и составляет, ну, 12-15, наверное, даже процентов всех рукописей донхуанских, которые вообще в мире сохранились и существуют. Мы храним самый поздний датированный фрагмент. Он датирован 1002 годом.
4: Друзья мои, сейчас будет небольшая пауза, послушаем выпуск новостей, но прежде чем это произойдет, напомню, что все выпуски подкастов «Время наука» вы можете найти на сайте radiokp.ru, на всех подкаст-площадках сети, видеоверсию смотрите на официальных страницах радио «Комсомольская правда» во ВКонтакте и на Рутубе.
3: «Время науки». Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. «Звездочка-125» – биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
3: О важном.
9: Владимир Путин напомнил о масштабных задачах по интеграции новых регионов России и предложил обсудить полученные результаты. На совещании о развитии воссоединенных субъектов он напомнил, что в апреле 2023 года была утверждена соответствующая комплексная программа по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии. Поставлены масштабные задачи по обеспечению тесной интеграции наших исторических территорий в единое правовое, экономическое, образовательное, культурное, информационное пространство страны. Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили почти 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе доклада Владимиру Путину. Она уточнила, что на этот день практически 50% от общего числа выданных сертификатов уже использованы. При этом самым популярным направлением расходования средств стали ежемесячные выплаты на детей в возрасте до 3 лет. По ее словам, мерой поддержки охвачено 36 тысяч семей, в которых воспитывается 56 тысяч детей, а также 1300 беременных женщин. Водители в России должны получить возможность оформлять персональный полис ОСАГО, с которым можно будет садиться за руль любой машины. Такое мнение высказал ТАСС глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. По его словам, сейчас, когда полис ОСАГО привязывается к транспортному средству, это выгодно, например, если в семье несколько автомобилей, несколько водителей и один автомобиль. Такую возможность нужно сохранить. Но может быть другая ситуация, например, когда в семье один автомобиль или мотоцикл, и им управляет один и тот же водитель. В этом случае ему не нужно два полиса, отметил парламентарий.
3: О спорте.
9: Футболист сборной США установил уникальный рекорд чемпионата мира. Полузащитник Крис Ричардс во встречу против Парагвая 4-1 совершил 83 точные передачи подряд. Это беспрецедентный показатель. Никто прежде не совершал столько успешных пасов за матч с точностью 100%. Такая статистика ведется с 1966 года. Ричардс действовал в опорной зоне, откуда проще контролировать мяч. Сборная Парагвая действовала осторожно и редко оказывала давление на центр поля. Высокий рост, 193 сантиметра, помогал Ричардсу лучше видеть поле и выбирать правильные варианты. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 71 рубль 91 копейка, евро стоит 82 рубля и 97 копеек, курс юаня – 10 рублей 61 копейка. О погоде в эти минуты в российской столице плюс 30, завтра днем будет плюс 18-19 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 17, завтра до 22 градусов. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
10: Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина и академик Российской академии наук Александр Сергеев. В гостях у нас историк, китаевед, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор Института восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге Ирина Попова. Ирина Федоровна, давайте продолжим.
11: Если говорить о том, как древность влияет на современный Китай, ну, можно сказать, что на каждом шагу во многих своих проявлениях. Все знают, что Китай добивается построения в своей стране общества сяокан, то есть малого благоденствия или средней зажиточности, вот, что обозначается вот определенным сочетанием иероглифов. Дело в том, что это сочетание встречается впервые, наверное, в сочинении, которое датируется XI веком до нашей эры. Это книга
5: песен.
11: До нашей эры.
4: Сижу и шалею от этих цифр.
11: Нет, ну это известное, это действительно произведение, которое неоднократно и издавалось, и переписывалось, и все его знают. Есть прекраснейший перевод на русский язык, это книга песен. И там есть стихотворение, которое называется, если обратиться к великолепному переводу Алексея Александровича Штукина, «Народ страждет». И начинается с того, что народ усердно трудится, и нужно дать ему отдохнуть. Вот если буквально переводить, а Штукин переводит «народ страждет, удел его пусть будет облегчен». То есть народ упорно трудится, подойти нужно к тому, чтобы предоставить ему сяокан. То есть отдохнуть вот от этих трудов, вот этих сложностей. И вот это сочетание, которое в современном китайском языке, вот в политической идеологии современного Китая, несет экономические коннотации, что, конечно, связано с большими трудностями, которые Китай перенес в 20 веке. Это войны, это гражданская война, война с японцами. И затем были, естественно, некие авантюры, предпринимаемые в 50-е годы. И действительно, вот Китай к 90-м годам вышел, ну, достаточно, скажем так, в ослабленном состоянии экономически. И вот эта экономическая коннотация, на самом деле, она вот связана вот с современностью. А то, что раньше было, это скорее социальная такая, смысл был внесен, потому что далее в этом стихотворении говорится о том, что государь, который правит этим народом, он должен дать народу отдохнуть, дать ему паузу. Иногда это уже потом в словарях более таких поздних комментаторов проявляется, что это мирный период в жизни народа, это должен быть спокойный мирный период. То есть вот разница есть.
5: Да, разница существенная.
11: Разница существенная,
5: да.
11: Но тем не менее вот в современном языке она воспринимается именно так. Ну, есть еще, конечно, скажем так, если обращаться к китайской мечте, воплощению китайской мечты. В чем она состоит? Она состоит в возрождении Китая. Именно возрождение Китая. Вот есть такая...
4: А он еще не возродился?
11: Вот сейчас расскажу.
4: Слушай внимательно.
11: Он, конечно, возрождается, но с точки зрения китайского руководства, вот лидера, очень сильный лидер Си Цзиньпин, очень сильный, безусловно, и мудрый, это, я думаю, все уже признают и понимают, он сформулировал задачу достижения, ну, скажем, переводит у нас проведение двух столетних юбилеев. Один юбилей был уже уже прошел. Угу. Это столетие КПК, Коммунистической партии Китая. Отмечалось оно в 2021 году. А второй юбилей столетний мы ожидаем в 2049-м. Это 100 лет с момента образования Китайской Народной Республики. И вот к этому году китайцы любят ставить цели. Китайская мечта будет воплощена. Это возрождение Китая как великой нации. Почему именно возрождение? Дело в том, что Китай, конечно, знал и падение в своей истории, и взлеты, неимоверные взлеты. И вот наиболее болезненный период для них начался после поражения в опиумных войнах, значит, западных держав, которые вот вторглись, и действительно это было значительное ослабление Цинской империи. Государственные деятели Китая поняли, что нужно что-то делать. Потому что сначала было такое восприятие, что европейцы только стрелять умеют, и их преимущество – это сила оружия, больше ничего. Было движение, так называемое движение самоусиления, когда действительно и пушки стали делать в Китае, и ружья, и закупать что-то. Это действительно такой хороший период, по длительности довольно большой период в истории Китая, уже новый. Занял он около 50 лет. Но в это время уже назревает понимание того, что вот просто технические какие-то достижения у Запада недостаточно брать. И появляются первые, они сначала были такими салонными революционерами, которые начинают думать о том, что же из идеологии Запада, а это, в общем-то, это был серьезный перелом в менталитете вообще китайского народа, что что-то можно воспринять, чему-то нужно самим учиться, а не учить кого-то, так сказать, вовне. Потому что, ну, реально, вот этот ареал конфуцианской цивилизации, его Китай возглавлял, и это был действительно такой мощный центр, вокруг которого группировались народы, которые воспринимали китайскую иероглифику, китайскую идеологию, в общем, ну, много чего воспринимали. Система управления, кстати. И первые, кто сформулировал по признанию вот лидеров последних лет, в частности, вот Ху Цзиньтао, первый, кто поставил целью возрождения китайского народа, Китая, это был Суни Цзэн. Великий, известный всем революционер, создатель партии Гоминьдан, народная партия. Вот он создал Союз возрождения Китая. Вот. И что для этого нужно делать? Он большое внимание обращал на Америку. Он действительно путешествовал очень много, в Америке он какое-то время жил. Говорил о том, что да, идеи надо воспринимать у американцев, которые действительно вот свою страну поднимают, и она больших успехов добивается, идет на подъем, но воспринимать их нужно критически. И вот им довольно многое было сформулировано. Вот в плане вообще духовное возрождение народа в этот период идет очень значительно. Появляются науки нового типа, школы нового типа, школы для женщин появляются, хотя девочек в Китае всегда учили. Ну, такие специализированные по западному образцу. Создаются первые университеты, вот самые большие университеты, вот Синхуа, Пекинский университет. Они как раз вот создаются в начале 20 века. И да, действительно, за основу берется вот такое американское образование. Ведутся разговоры о том, что дискуссия о том, что нужно воспитывать грамотность в китайском простом народе. Была всегда в Китае культура элитарная и культура простонародная. И это ощущалось, и это, в общем-то, есть и у нас специалисты, которые вот эти явления изучают. Они действительно различаются значительно. И вот даже ведутся разговоры о том, чтобы отказаться от иероглифической письменности, которая вообще квинтэссенция китайской культуры, я считаю, заменив ее латиницей. Великий, кстати, писатель Лусинь, он был сторонником такого подхода. И вот наша латинизация, вот Советский Союз уже, когда начинаются более активные контакты с Китаем, уже на, так сказать, на волне смены властей, у нас вот институт, в частности, востоковедения в Ленинграде занимался вопросами латинизации, в том числе письменности китайской. Вообще даже велись разговоры, чтобы латинизировать нашу кириллицу.
5: Да, но это короткий такой период был, да, где-то 20-30-е
11: Короткий, да,
5: годы.
11: Это очень был короткий период, но работа выполнялась, и там действительно довольно значительные усилия были сосредоточены. Ну и вот, если вернуться к китайской мечте, вот она, собственно говоря, связана с вот этой идеей возрождения Китая, которая связана с Суни Цзэном. Ну и, соответственно, Китай к ней идет. Почему еще, так сказать, не дошел? Хотя внешне мы, конечно, оцениваем и накопления экономические, и прорывы, в том числе космос, активно осваивается космос.
5: В значительной степени достижения китайской мечты к 2049 году будет связана с лидерством Китая безоговорочным, раз это достижение мировое, именно в науке и технологиях.
11: Понятие лидерства, оно, собственно говоря, вот в риторике китайского руководства не уточняется. Лидерство – воплощение мечты процветания. Ну, слова словами, а то, что мы на деле наблюдаем, это, конечно, не только экономические прорывы, но это значительные достижения на арене внешней политики. Что будет в 49-м году? Посмотрим.
5: Это вот один пояс, один путь и так далее. Вот это, да?
11: Это тоже, то есть, да, конечно.
5: Достижение... То есть, такое геополитическое.
11: Ну, вполне, конечно.
4: А скажите мне, пожалуйста, вот мы просто не договорили, а как так вышло, что все-таки иероглифы оставили?
11: Понимаете ли, это, ну, наверное, воплощение понимания того, что является вот таким маркером культуры.
5: А вот вы сколько иероглифов знаете?
11: Не знаю. Я не считала, но вообще...
4: А сколько их вообще всего?
11: Считается, что если... Там же есть несколько видов письма, пять основных. Подсчеты очень разные. Считается, что если считать от древности письмо, которое сформировалось тогда, и вплоть до современных написаний, упрощенных, потому что есть полные формы, есть упрощенные. 70 тысяч более разные. 70 тысяч более всего. Но вот нас всегда учили, когда мы были в университете, что для чтения китайской газеты сегодня нужно знать от 3 до 5 тысяч.
5: Иероглиф – это красиво. Вот как вы воспринимаете иероглифы?
11: Это потрясающе. Это вообще не зря, конечно, китайская культура.
5: То есть у вас просто эстетическое такое восприятие, да? Что вот
11: эстетическое как... в первую очередь, конечно. Первый, даже, это красиво. Потому что на самом деле сколько каллиграфов было в Китае. То есть это был действительно культ письменности. Но кроме того, вот что очень важно для сохранения именно китайской иероглифической письменности. Я считаю, что это вообще лежит на поверхности. Что делал Китай, вот единый Китай, единым Китаем. Это в первую очередь иероглифика.
4: Сделаем паузу и вернемся в Древний Китай. У нас в гостях историк-китаевед Ирина Попова.
3: Время науки. Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Если тебя спросят...
12: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
13: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
14: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
15: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
16: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Впервые слово «балалайка» встречается в протоколе задержания. В документе от 23 июня 1688 года сообщается, что некие Савка Федоров и Ивашка Дмитриев ехали на лошади в телеге, пели песни и в балалайку играли, и караульных стрельцов бранили. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Время науки. Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
4: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это «Время науки». В гостях сегодня принимаем историка китаеведа, доктора исторических наук, профессора Ирину Попову. Ирина Федоровна, давайте продолжать.
11: Китайская традиция, в чем ее устойчивость состоит? Это возможность и умение воспринимать элементы других культур. И это, надо сказать, происходило, потому что некоторые народы, которые окружали Китай, они просто уходили с исторической сцены. И это народ тангутов. Вот это тоже отдельная история, потому что коллекцию тангутов вот храним именно мы. Это совершенно уникальный материал.
4: Тангуты – это народность какая-то?
11: Это народ, да, это народ. Это тибето-бирманской группе народность. Она была полностью, эта народность, уничтожена монголами в 13 веке, в 1227 году.
4: А чем они ему мешали? Чего вот они?
11: Мешали, воевали хорошо. Монголы на самом деле полностью тангутский народ уничтожили. Язык их был забыт к XIV веку. Не сохранилось, только каменные стелы с их письменами. А это было очень интересное письмо, созданное на основе китайской иероглифики, но оно такое ощущение готических элементов. То есть они были действительно... придумана эта отдельная история создания тангутской письменности. И вот наш Петр Кузьмич Козлов в 1908 году обнаружил в пустыне Гоби остатки мертвого, как он назвал, города Хорохота. Хорохота – это Черная река. И провел там раскопки и обнаружил целую библиотеку, как он записал, рукописей на неизвестном языке. Среди вот этих целой библиотеки, этих рукописей были обнаружены словари. Тангутско-китайские, китайско-тангутские фонетические потом, значит, когда пошло исследование, очень многое стало возможным. Пошел процесс дешифровки этого языка.
17: Эти памятники у вас сейчас?
11: 95% всего того, что существует на тангутском языке в мире, хранится у нас, и всех тангутов мы знаем в лицо. Вот. Но сейчас, конечно, это становится после публикации в 90-е годы факсимили этих текстов. Тангутоведение становится более всего китайским. То есть, действительно, эта наука развивается. Это часть политики сохранения того, что, дескать, раз вот тангуты жили на территории Китая, то это значит вот китайский народ.
4: Надо, мол, это изучать.
11: Да, и, кстати, сказать, в Китае все обозначается одним термином. Нас меньшинство, шаошуминзу, применительно к древности и применительно к современности. И это создает такую возможность трактовки, определенную возможность трактовки истории. И это, конечно, опять же работает на сплочение государства. Поэтому сохранение культуры тангутов – это действительно значительная государственная политика. Один мой коллега, который в университете Нинся возглавляет, это фактически исследовательский институт при университете, профессор Ду Цзянлу, он даже выступал в 2017 году на партийном съезде.
4: Ужасно страшно, что сейчас какую-нибудь глупость скажу. Что такое дуньхуан? Поведение или дуньхуанское поведение, по-разному встречала. И какое оно имеет значение в изучении Китая?
11: Большое. Вот я
4: спасибо.
11: Начала рассказывать про дуньхуанскую библиотеку. Дуньхуан это город, в окрестностях которого в пещерном, это вырубленном в лесовой скале храме, была обнаружена вот эта самая библиотека, замурованная. В начале XI века. Благодаря тому, что тысячи лет, за эту тысячу лет какие-то процессы, скажем так, лежавшие на поверхности в официальной истории происходили, а это был законсервированный период до начала XI века. Что было там обнаружено, кроме тех документов, о которых мы говорили? Были обнаружены забытые жанры литературы. Буддийский жанр такой, околобуддийский жанр, тексты переложения. Почему переложения? Потому что для простых, безграмотных людей тексты сутр были очень сложны. И чтобы они были им понятны, создавались вот такие простые тексты.
4: Пересказ своими словами.
11: Пересказ с песенками, с какими-то там... сутра – это ведь жизнь Будды, описание его.
4: Мы знаем это слово прекрасно.
11: Есть же еще и философское. И кроме того, конечно, тексты самих сутр, они, собственно говоря, ведь незначительно, но менялись. Все это зависело и от того, вот от традиции северно-южной, от того, кто переписчик, где это было, собственно, сделано, так сказать, потому что скриптории были мощные абсолютно при монастыре. И вот разночтение в том, что было обнаружено в Дуньхуане с текстами, которые вот дошли до наших дней,
4: не были законсервированы.
11: Зафиксированы, да, зафиксированы, значит, тексты. И вот изучают люди, сейчас очень активно на Тайване ведутся исследования, монахи на Тайване изучают.
4: А сейчас вообще есть возможность, находясь в России, вот это изучать? Или это надо постоянно ездить в экспедиции?
11: Нужно заниматься и тем, и другим, потому что вообще главное в исторической науке – это текст. Текст, его содержание, а потом уже, ну, интерпретация, конечно, а потом уже все остальное. Но страну живьем надо увидеть.
4: А бывало такое, что вот вы сказали слово интерпретация, вы, собственно, изучили текст, а китайские коллеги не согласились. Вот компромисс мне здесь интересен.
5: Да, кстати, вот у нас институт восточных рукописей, китайские рукописи. Китайцы как к этому относятся? И для них ваши исследования тоже полезны. Как они это воспринимают?
11: С уважением воспринимают, потому что действительно где-то в России изучают Китай. А для любого китайца главный предмет гордости – это то, что я китаец. Для них чувство гордости, что он принадлежит китайской культуре. И то, что Китай изучают, то есть уважают где-то за рубежом, это очень приветствуется. Ну, что касается интерпретации, конечно, у нас школы разные. Разные школы, потому что для исследователя китайца главное показать, что он освоил весь массив источников. Вот то, что вообще есть вокруг данной темы, он обязательно должен упомянуть. Потом выводы, уже такие скромные, от своего имени уже выводы формулируются, хотя теоретики там, естественно, были и есть. Но для нашего человека это действительно интерпретация. Она на первом месте. Вот что читать, как читать, какое значение. То есть это действительно разница в подходах. Школы, конечно, разные. Это действительно такое есть. Им любопытно, как мы это все осваиваем. Наши материалы их очень интересуют, то, что у нас хранится. Я помню даже моменты, когда спрашивали, когда вы вернете нам то, что вы отсюда вывезли.
5: Да.
4: А французов и англичан, они тоже просили об этом?
11: Ну, наверняка, конечно. Но, понимаете, у нас действительно Советский Союз в 50-е годы кое-что отдал. Но отношения потом испортились, и, собственно говоря, это процесс приостановило. Дело в том, что в минское время была создана совершенно уникальная энциклопедия «Нюнле Дадянь». Она очень большая. Ну, там в силу разных исторических обстоятельств.
5: Напомните, это какие годы?
11: Минск? Это Минский период. Это, ну, грубо говоря, с 14 века до 1644 года. Это, да-да-да. Значит, момент, когда действительно династия Мин, она сменила Сунскую династию, и, значит, соответственно, потом была завоевана маньчжурами. И в этот период была создана энциклопедия, «Юнле Дадянь» она называлась, был пожар. Многие тома сгорели, и во время, вот опять же, событий конца XIX века, начала XX, во время агрессии, как называют официально, восьми держав, разные тома этой энциклопедии были, опять же, разрознены, вывезены и в Германию, и во Францию, и в Англию тоже, и в Россию попали. И вот в 50-е годы была предпринята такая попытка переиздания полностью всех томов в Китае. И из советских библиотек, а это более 60 небольших томов, часть в Ленинграде небольшая, у нас две книжки были, и в Ленинской библиотеке, и более 60 томов были в оригиналах возвращены. Еще также поступила Германская Демократическая Республика, а все остальные дали копии.
5: В Китае, китайских ученых, есть что-то как бы зеркальное? Есть институт, не знаю, там, русских рукописей?
11: Ну, рукописи – архивные материалы, хорошие архивные материалы у них хранятся. Насчет того, чтобы были именно рукописи, мне это неизвестно. Думаю, что навряд ли. Думаю, что навряд ли. Но в архивах материалы хорошие такие по нашей истории, нашего востоковедения, вот, русской духовной православной миссии. Они, конечно, хранятся, они есть. У них есть очень сильные русисты, которые действительно занимаются и историей нашей, и историей наших отношений. Естественно, они изучают и понимают...
5: Но не так.
11: Ну,
5: То есть ну, можно сказать, что мы,
4: мы
5: самые любознательные нации в мире, понимаете?
4: Ой, я сейчас чуть, блин, сказала, лучшая нация в мире. Так нельзя же говорить, это получается какая-то уже не та темка.
5: Ну, это основное качество ученого человека, наверное, можно отождествить.
4: Спасибо.
11: Ну, тут, понимаете, китайцы, они тоже очень любознательные.
4: Нет, ну они меня восхищают, конечно.
11: Это безусловно.
4: Спасибо вам огромное, Ирина Федоровна. Большое спасибо, говорили бы и говорили, но вот время, конечно, диктует свои условия.
11: Спасибо.
4: Друзья, у нас сегодня в гостях была историк-китаевед, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, человек, который знает столько иероглифов, которые, как сказать, который рядовой китаец не знает. Вот для меня это просто вау-эффект возымело. Директор института...
5: И любуется ими.
4: Да, да, это, ну, конечно, да, человек, который вот видит эту эстетику. Директор института восточных рукописей Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Ирина Попова, спасибо огромное.
11: Спасибо вам большое.
5: Спасибо,
11: спасибо за приглашение. Спасибо.
3: Время науки.

0: правда».
1: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович об информационной войне с Украиной.
2: Сообщения с украинской стороны я бы отключал и стирал, не читая, потому что это голая пропаганда. И когда что-то сегодня говорит противник, это он сегодня нас отвлекает от чего-то более важного. Основной инструмент информационной войны сейчас – это настроение. То есть нас нельзя победить на поле боя, это правда, это не пропаганда, это правда. Но можно поменять настроение, чтобы и человеку привить чувство страха, чувство неуверенности, чувство усталости. И вот в ближайшие 2 месяца это будет полный рост, потому что перед выборами, напомню, по осени будут выборы, лодку будут раскачивать там, как нам и не снилось.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
1: Новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, заявил Владимир Путин. Он напомнил, что это должно произойти к 2030 году. Для этого в программе предусмотрено около 300 различных мероприятий. В том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, сказал президент. Глава российского МИДа Сергей Лавров посетит Белоруссию 14-15 июня для обсуждения ключевых вопросов двустороннего сотрудничества. Об этом сообщило Министерство иностранных дел. Как уточнили в ведомстве, встречать дипломата будет белорусский лидер Александр Лукашенко. Обе стороны планируют провести встречу, в рамках которой обсудят ключевые вопросы сотрудничества. Так, спикеры хотят обговорить детально интеграционные процессы в рамках союзного государства. Отдельное место в повестке займет тема противодействия западному давлению. Россия и Белоруссия намерены скоординировать позиции в борьбе с санкционной и юридической агрессией со стороны зарубежных стран. Автоавария с маршруткой произошла в подмосковном Одинцове. Один человек погиб, 12 пострадали. Они госпитализированы, сообщили в МВД. Сроки бракоразводного процесса в России нужно увеличить минимум в 2 раза. Об этом ТАСС заявила член Комитета Совета Федерации по социальной политике Наталья Косихина. По ее словам, если в семье есть дети, сроки развода нужно увеличить с 3 до 6 месяцев. В остальных случаях с 1 до 3 месяцев. Сейчас, по ее мнению, процедура развода в стране слишком быстрая. Сенатор отметила, что реализация инициативы дала бы россиянам больше времени на раздумья. Она пояснила, что многие решения принимаются необдуманно. Иногда люди начинают жалеть о разводе, когда юридически семья уже разрушена. Косихина подчеркнула, что власти должны делать все для сохранения семейных ценностей и снижения числа разводов в стране.
0: Обо всем.
1: Фильм «Майкл» сместил «Богемскую рапсодию» с 1-го места рейтинга самых кассовых музыкальных байопиков в истории кино. Об этом пишет «Дедлайн». Картина заработала в мировом прокате около 912 миллионов долларов. У «Богемской рапсодии» 911 миллионов. Лента о поп-короле Майкле Джексоне Антуана Фукуа вышла в российский прокат 28 мая. Самого артиста сыграл его племянник Джафар. Другие родственники звезды тоже поучаствовали в производстве картины, которая полностью игнорирует тему обвинений в насилии над детьми и сосредотачивается на отношениях Джексона с деспотичным отцом. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: На чистую воду.

0: Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И сегодня это официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак, которую я приветствую. Ася, как слышишь студию? Привет.
2: Слышу прекрасно. Здравствуйте. Надеюсь, меня также хорошо слышно. И мы можем с вами поговорить о самом важном. Смотрите. Практически все современные болезни, от простуды до диабета и экземы, имеют одну общую причину. Это оксидативный стресс. Это внутренняя ржавчина вашего тела, которая день за днем разрушает клетки, старит вас и открывает двери для вирусов и воспалений. И вот пока вы не остановите эту ржавчину, любое лечение будет лишь временной починкой. Любое. Знакомьтесь, Анна из Воронежа. Она 12 лет боролась с экземой. Ее руки были покрыты незаживающими мокнущими ранами. Гормональные мази, антигистаминные препараты. Все давало лишь временное облегчение. Врачи разводили руками. И, отчаявшись, она начала пить ионизированную щелочную воду и делать примочки кислотной водой. Результат, который она сама называет чудом. Уже через 10 дней ушел невыносимый зуд. Через месяц кожа начала заживать. И сейчас, спустя полгода, у меня чистые руки, пишет Анна, здоровые руки. Я снова могу пожать руку коллеге без стыда. Это не просто история успеха, это подтвержденная наукой практика. В 2018 году в России, в Воронежском государственном медицинском университете имени Бурденко, была защищена диссертация, в рамках которой было доказано применение ионизированной воды, аналита и каталита, а именно щелочной и кислотной, при лечении экземы приводит к значительному сокращению сроков лечения и стойкой ремиссии. И поэтому мы понимаем с вами, то, что помогло Анне из Воронежа, это не магия, а передовая медицинская методика. Поэтому вот не надо ждать, я всегда говорю, когда что-то накроет, где-то станет очень плохо, что ты отчаиваешься, начинаешь верить в чудо и принимаешь такие вещи, как ионизированная вода, за чудо. Это не чудо, это наукой давно уже доказанное, исследованное, переисследование средства для здоровье человека, основа, фундамент. Вот если пить регулярно, постоянно, каждый день, не дожидаясь, когда что-то там клюнет, то такая вода, она помогает вашей собственной антиоксидантной системе, вы не проваливаетесь в оксидативный стресс и таким образом не собираете целый букет. Ну а если уже собрали, у вас есть какая-то проблема, как у Анны или еще что-то вроде, то смотрите, это доказано помогает. Вот, например, мужчина 54 года, гипертоник с 20-летним стажем. Химические таблетки сажали печень, но стабилизировали давление лишь отчасти. И он начал пить водородную воду. Его отзыв. Через 2 месяца я пришел на плановый прием. Врач спросил, что вы принимали, давление как у космонавта. Я просто пил правильную воду. Сейчас я снизил дозировку препаратов вдвое и чувствую себя энергичнее, чем в 40 лет. А я напомню, ему 54. И снова наука на нашей стороне. Метаанализ 2021 года, который объединил 26 исследований, показал, что молекулярный водород эффективно снижает оксидативный стресс и маркеры воспаления при сердечно-сосудистых заболеваниях, включая гипертонию. Водородная вода – это не просто напиток, это, по сути, целебный газ, упакованный в воду, который проникает в самое ядро клетки и тушит там пожар воспаления. И вы можете пить такую воду дома. Готовить ее можно при помощи ионизатора Аквалайф. Это не фильтр, это, по сути, ваша персональная фабрика здоровья, которая создает из обычной водопроводной воды, вот обычную, которую вы привыкли пить, просто прежде чем ее пить, подготовьте ее, залейте ее в ионизатор. Вы получите одновременно щелочную и кислотную. Щелочная вода – это мощнейший антиоксидант. Она борется с той самой ржавчиной. Она нормализует и давление, и пищеварение, и помогает в исцелении многих заболеваний. Ваше лечение становится эффективным. Вот что очень важно. Кислотная вода – это природный антисептик, убивает вирусы, грибки и бактерии. Это ваша домашняя аптечка для ополоскания, обработки раны кожи. Кислотной водой умываемся, потому что pH кожи совпадает, и кожа не сохнет. Вот вспоминайте вот это ощущение, когда вы умылись водой, протерли, промокнули полотенцем, и кожа начинает сохнуть, стягивать, хочется полбаночки крема на себя вывалить. Вот будете умываться кислотной водой, этого не будет. А если у ваших детей, подростков, мужа есть какие-то акне, вульгарные высыпания, пожалуйста, делаем примочки кислотной водой. Экзема, псориаз делаем примочки кислотной водой. Герпес делаем примочки кислотной водой. Грибок на ногтях, на руках, на ногах, делаем ванночки с кислотной водой. Убрать зубной налет. Держим во рту ровно одну минуту кислотную воду, полоскаем, через 5 минут держим во рту ровно одну минуту щелочную воду, потому что кислотная вода убирает прекрасно зубной налет, но может и эмаль пострадать, поэтому завершаем процесс щелочной водой. Простыли, промываем нос, полоскаем горло кислотной водой. Посмотрите уже, сколько всего вы делаете кислотной водой. Собрали клубнику, собрали зелень, а у вас там кошки, собачки в огороде бегают, глисты могут быть, поэтому все, что из земли собрали, все ополоснули кислотной водой, чтобы убить этих паразитов, чтобы их там не было. Но если вдруг отравились, и у вас жуткая диарея, или у вашей собаки, кошки, попугая, отравление, пьем кислотную воду. Стакан один. Через 20 минут все проходит. Проверено на мне, на дочке, на муже. Все наши коллеги, от клиентов много таких отзывов. Через 20 минут все проходит. Смотрите, сколько всего дает вам кислотная вода. Даже если вы просто ее выливаете в раковину, эту кислотную воду, вы тем самым убиваете вот этих бактерий, которые живут в сливе в этом, да, и не будет какого-то неприятного, скверного запаха. То есть невероятное количество всего можно делать. Вот вы приготовили, и за одно приготовление вы получили щелочную воду и кислотную. Щелочную пьете, еще раз повторяю, вы снижаете артериальное давление, стабилизируете его. Вы улучшаете работу всего желудочно-кишечного тракта. У вас начинают уходить отеки. Это очень важный момент, потому что когда вы мало пьете или пьете неправильную воду, еще и в маленьком количестве, то организм начинает накапливать воду, копить ее, складывать, и у вас появляются вот эти самые отеки и от этого лишний вес. А когда вы начинаете пить правильную воду, то организм с радостью расстается с лишней плохой водой, которая ему не подходит и самому ему не нужна. И, соответственно, у вас внешний вид улучшается, и вес снижается. И многие отмечают, что наконец-таки могут носить обувь своего размера, а не надевать там что-то на размеры больше. Попробуйте. У нас есть тестовый период. Мы производим эти ионизаторы, мы знаем про них все, и мы с легкостью, как производитель, даем вам самые лучшие цены и тестовый период. Тестовый период действует следующим образом. Когда вы получаете ионизатор, вот именно со дня получения у вас начинается тестовый период 90 дней. Вы в течение этих 90 дней пользуетесь ионизатором, готовите в нем воду, пьете эту воду, наблюдаете за своим состоянием, за своим самочувствием. И в любой момент в течение 90 дней вы можете вернуть ионизатор нам обратно, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Все до копеечки. Вот так это работает легко и просто. И хочу сказать, что сегодня для радиослушателей «Комсомольской правды» особое предложение – это... прям действительно по-настоящему особое. Ну, у нас завтра праздник большой в нашей стране, 12 июня, День России. И поэтому мы предлагаем вам ионизатор воды Aqualife 29 тысяч рублей. И подарок. Какой подарок, не скажу. Пусть останется маленький-маленький сюрприз. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный. Оплата при получении. То есть сейчас вы ничего не платите. Тестовый период 90 дней. И еще получаете подарок. Какой, я вам не скажу. Это супер предложение сегодняшнего дня в честь Дня России. Успевайте. Очень хочется, чтобы в России в каждой семье был ионизатор, чтобы все пили ионизированную воду и чтобы все были здоровы. Это очень важно. Здоровый человек, счастливый человек, уравновешенный человек. У него все складывается, все получается. Попробуйте. И вы удивитесь, как это легко и просто помочь своему здоровью. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 08 55. Уникальная цена, буквально даже позапрошлого года, 29 тысяч рублей. И подарок при заказе ионизатора всем-всем-всем. Но только сегодня до 19.00. Успевайте. 8 800 505 08 55.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
3: Стебель будет сильным, сочным будет плод, если при посадке применить Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
4: Невероятная атмосфера праздника 20 и 21 июня на фестивале «Традиция» в кинопарке «Москино». В программе более 100 событий. «Пелагея», «Любэ», «Айола», «Мирави», «Калинов мост». Концерты, мастер-классы, спектакли для всей семьи, традиционные промыслы, мода и, конечно, кухня. Ждем вас. Кинопарк «Москино». Новая Москва. С 11 до 22 часов. Подробнее на сайте фестиваля «Традиция». Реклама 0+.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
7: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
1: Мы продолжаем разговор о правильной воде. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании Aqualife Ася Рак, которая готова отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну а сейчас, Ася, тебе слово.
2: Мы продолжаем с вами разговор о правильной воде. Сначала мне, конечно, хочется повторить предложение, потому что оно сегодня действительно особенное и только для радиослушателей «Комсомольской правды», а именно наш ионизатор воды Aqualife за 29 тысяч рублей.
8: И еще надо. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
9: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
12: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Общий холестерин упал, плохой холестерин ЛПНП снизился на статистически значимую величину. Качество сна улучшилось, люди стали быстрее засыпать и лучше высыпаться. В крови вырос уровень гормона, который подает мозгу сигнал «я сыт». По сути, народная вода работает как природный регулятор аппетита, только без побочных эффектов. Вы знаете, что сейчас есть огромное количество всевозможных препаратов, на которых худеют очень многие люди, очень многие звезды, но у них серьезнейший побочный эффект. Подумайте об этом. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Супер предложение, просто действительно супер. Давайте еще раз выясним, вспомним, проговорим этот механизм, почему ионизированная вода так эффективна. Смотрите, 95% хронических заболеваний возникают из-за нарушения клеточного дыхания. Попросту клетки начинают задыхаться, они не могут нормально питаться и очищаться. То есть у нас есть своя собственная антиоксидантная система, буферная система, которая старается изо всех сил блюсти баланс в организме, самостоятельно справляться с этими свободными радикалами, чтобы клетки дышали, очищались. Но уж настолько велика нагрузка и питание, и экология, что не выдерживает наша собственная буферная система, и ей нужна помощь. Нужна помощь экологичная, легкая, простая. И вот здесь и помогает ионизированная вода. Потому что, как доказала наука, это антиоксидант. Она помогает донести кислород и питательные вещества, вывести токсины. Вы даете клеткам антиоксиданты. И таким образом помогаете. Смотрите, вот про такой случай нам рассказала одна врач про свою пациентку. Женщина там 40 с небольшим лет, и она с 25 лет страдала от жутких мигреней. Вы знаете, что в таких ситуациях таблетки помогают всего лишь на пару часов, что можно проходить длительное лечение, но все безрезультатно. У нее так и было. И она уже смирилась с тем, что все. Вот как она пишет, точнее, как врач передает ее слова, что смирилась жизнью в полумраке и постоянной болью. Но тут вот так получилось, что узнали и врач поделилась с ней, говорит, попробуй пить ионизированную воду. И уже через месяц приема она поняла, что голова не болит. Сейчас уже прошел год. И за это время, по ее словам, была всего одна легкая головная боль вместо 15 мучительных приступов. Она вернула себе жизнь. И это не единичный случай. Было исследование такое, его опубликовали журнал, который так и называется «Изучение боли». В 22 году еще она была опубликована. Так вот, она показала, у пациентов с хроническими мигрениями, употреблявших щелочную ионизированную воду, продолжительность и интенсивность приступов снизилась на 68% уже через месяц. Дело в том, что такая вода снимает оксидативный стресс в сосудах головного мозга. Главная причина спазмов и боли. Попробуйте и вы. Попробуйте, причем именно попробуйте. У нас есть тестовый период, он длится 90 дней. То есть в течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, готовите в нем воду, пьете эту воду, наблюдаете за своим самочувствием. Но в любой момент, будь то 58-й день, 79-й день, вы можете вернуть ионизатор нам, даже если это 89-й день, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Все, до копеечки. В момент оформления сделки подписывается об этом договор. Деньги вам сейчас не нужны. Оплачиваете вы свою покупку, когда получаете ионизатор по факту. Доставка бесплатная. А цена сегодня, позапрошлого года, 29 тысяч рублей ионизатор воды «Аквалайф». Такого не было в этом году ни разу и не будет. Это в преддверии праздника, 12 июня, День России. Вот такое супер предложение, чтобы в нашей стране было как можно больше по-настоящему здоровых людей, активных людей, которые занимают активную позицию, проявляют ее. Для этого нужно здоровье, нужны силы. И вот это здоровье можно улучшить значительно, начав пить ионизированную воду. Попробуйте. Не попробуешь, не узнаешь, как любит повторять мой коллега Михаил. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный, оплата при получении. Бесплатный звонок, если вы звоните из мобильного, из городского. Так что смело набирайте 8 800 505 0855. Повторения предложения не будет. Только сегодня 29 тысяч рублей. 8 800 505 0855. Ну а вот еще одна история от врача. Он рассказывал про своего пациента, мужчину, который пришел к нему уже, лечился несколько лет, ну, то есть у него там были таблетки, все, язва желудка, то есть он там пропивал какую-то таблетки, сидел на диете, становилось лучше, а потом опять хуже. Вот он ходил по врачам, даже там речь об операции шла, но вот он попал к врачу, с которым мы работаем, рассказал мне эту историю, и он порекомендовал этому мужчине пить теплую ионизированную воду за час до еды. И через время, там, через месяц, по-моему, он вернулся на повторный прием, сказал: «Вы знаете, у меня боли прошли, которые преследовали годами». Но я хочу сказать, что лечение не отменялось, лечение оставалось. Просто к этому лечению добавляли воду. Вот зачастую многие пьют БАДы, лекарства, эффекта не испытывают. Потому что, ну, нарушенная микробиота абсолютно, воды не хватает, кислорода не хватает, и транспортировка не проходит. И просто выходят насквозь эти препараты. Так, дорогую мочу делают, и все. А ионизированная вода в данном случае, она помогает усвоению этих лекарственных препаратов и БАДов, и все остальное. Лечение становится более эффективным. Про исследования расскажу вам дальше. Вы не переключайтесь и звоните. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Потому что повторения такого не будет. не разрешат, не дадут. Очень сложно предлагать такие цены, удерживать их на этом уровне. Но кто прямо сейчас наберет, тот успеет зафиксировать для себя цену 29 тысяч рублей. А оплатите, когда будете получать. Я напоминаю, это важный момент, что не сейчас оплачиваете, а когда получаете свою посылку. 29 тысяч рублей и подарок каждому покупателю. Что за подарок, не скажу. Звоните 8 800 505 0855. Если остались вопросы, на них очень грамотно вам ответят.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
13: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: «Вся правда о Лете». На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В городской библиотеке имени Михаила Семевского продолжается цикл вечеров «Дом, в котором я живу». Новая встреча объединила тех, чья судьба связана с домом 51/36 на проспекте Ленина. Его жители поделились своими семейными историями, трогательными воспоминаниями и уникальными фотографиями из домашних архивов. Сотрудники Великолукского отделения Государственного архива Псковской области подготовили документы, связанные со строительством дома и его архитектурными особенностями. Гости погрузились в атмосферу минувших эпох и увидели, как менялся облик здания на протяжении многих лет. Кроме этого, прошло награждение от партии «Единая Россия» общественных советников, которые проживают в этом доме и многое делают для благоустройства своего двора и всего города. На острове Дятлинка прошел городской легкоатлетический кросс среди людей с ограничениями здоровья. Его главное отличие состоит в том, что каждый этап был разработан с учетом индивидуальных возможностей участников. Мероприятие прошло при поддержке городской власти и партии «Единая Россия». Они стремятся развивать спортивную инфраструктуру в Великих Луках и предоставлять возможность заниматься спортом всем группам населения. Воспитанник Великолукской спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс» Иван Веретенников одержал победу в международном фестивале боевых искусств в Вологде. В составе сборной России он одолел представителя Китая в поединке по ушу саньда. Бой проходил в весовой категории 52 килограмма по смешанным правилам. Тренируют спортсмены Андрей Ткаченко и Павел Ершов.
0: О валютах.
14: Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10,58.
0: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Лукефа.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
12: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения – это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
1: Разговор о правильной воде продолжается по-прежнему с Асей Рак, официальным представителем компании Aqualife, которая на связи со студией и которая по-прежнему готова принимать ваши отзывы и отвечать на ваши вопросы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ася?
2: Продолжаем разговор о правильной воде. Первым делом хочется напомнить о том, что сегодня действуют супер предложения, а именно 29 тысяч рублей ионизатор воды Aqualife и подарок. Какой подарок? Звонить вам все расскажут. 8 800 505 0855. Повторение не планируется, так что успевайте оформить заказ сегодня. Напоминаю, 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении, то есть сейчас ничего не оплачиваете. И тестовый период 90 дней. То есть в течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, но в течение этого срока в любой момент можете вернуть ионизатор нам обратно, а мы вернем все деньги, все, которые вы за него заплатили. И сегодня это 29 тысяч рублей. Успевайте. Ну а пока вы дозваниваетесь, давайте с вами поговорим еще об исследованиях, об открытиях, которые происходят по всему миру. Люди изучают ионизированную воду. Давайте с вами еще раз в Воронеж перенесемся, в научно-исследовательский медицинский университет имени Бурденко. Там была еще одна диссертация защищена. Выводы этой диссертации состоят в том, что ионизированная щелочная вода обладает гепатопротекторными свойствами и помогает клеткам печени гепатоцитам. Уж какую нагрузку несет наша с вами печень, не мне вам рассказывать. Добавьте правильной воды. Вот простой, правильной воды. И вы заметите, поймете, как поменяется все ваше самочувствие. В голове прояснится, потому что мозг, он первым страдает от обезвоживания. Прояснится в голове, стабилизируется артериальное давление, пройдут частые головные боли, желудочно-кишечный тракт заработает по часам, все, и желчь потечет, и стул наладится, и вспучивания бесконечные пройдут, и бесконечная тяга съесть конфетку, шоколадку, плюшку какую-нибудь, все это тоже проходит. Отеки уходят, вы выглядеть начинаете по-другому, но самое главное – чувствовать по-другому. Давайте еще одно самое современное, ну, самое последнее, точнее, исследование, которое я нашла. В Японии его провели университет Хиросимы. Так вот, следующим образом выглядит дизайн исследования, как пишут умными словами в медицинских журналах. 48 пожилых японцев, средний возраст 76 лет, посещали салоны здоровья, специальные клубы для пожилых, где они общались и занимались физкультурой. Полгруппы, 24 человека, пили воду простую, а вторая группа пила водородную воду, что показали результаты через 6 месяцев. Провели такой тест, называется «Встань со стула». Это ключевой показатель риска падений. Сколько раз человек может встать и сесть за 30 секунд. Так вот, группа, которая пила водородную воду, точнее, у них результат вырос с 13 до 14,5 раз, то есть прирост в полтора раза. Группа без водорода, у них результат упал с 12,5 до 12,2, то есть снижение на 0,3%. Разница между группами статистически значима. Другими словами, у тех, кто пил обычную воду, сила ног за полгода уменьшилась, а у любителей водородной воды выросла. Для человека в возрасте 75+, это означает способность самостоятельно ходить в магазин, подниматься по лестнице, главное, не падать. Кстати, скорость ходьбы также значительно выросла в группе водорода. А ведь скорость ходьбы – это еще и маркер, по которому врачи оценивают и продолжительность жизни в том числе. Авторы исследования пишут, регулярное употребление водородной воды в сообществах пожилых людей связано с улучшением функции нижних конечностей. Проще говоря, вода помогает сохранить ноги сильными. А теперь давайте еще немного отзывов с вами прочитаем. 67 лет, женщина из Москвы, написала нам, что 2 года назад я чувствовала себя разваленной. Давление скакало так, что скорая приезжала раз в месяц. Кардиолог выписывал таблетки, но они давали побочки. То голова кружится, то в ногах тяжесть. Сын подарил ионизатор на день рождения. Я, честно говоря, сначала не поверила. Думала, очередной развод. Но решила попробовать. Подарили, так подарили. Через месяц заметила. Перестали отекать ноги к вечеру. Через 3 давление начало стабилизироваться настолько, что врач уменьшил дозу препарата в 2 раза. Сейчас пью воду уже больше, чем 1,5 года. Соседи говорят, Надежда Павловна, вы помолодели, а я просто пью правильную воду. Мужчина, 71 год. Следующий отзыв. У меня диабет 2-го типа уже 15 лет. Сахар держался 10-12 миллимоль, сколько не старайся. Внук у меня биохимик и подарил мне ионизатор. Был в Японии, там вот начитался исследований про водород. Я не верил, но подарили опять же. Да? Видите, два раза повторяется, что подарили. Через 2 месяца сдал анализы. Сахар упал до 7. Эндокринолог удивилась и спросила, что случилось, что поменяли. Я рассказал про воду. Она сказала, продолжайте. Я вижу, это работает. И сейчас чувствую себя лучше, чем 10 лет назад. И что вас останавливает? Попробуйте. Попробуйте прямо сейчас. Звоните 8 800 505 0855. Сегодня супер цена. Цена позапрошлого года 29 тысяч, ионизатор и подарок. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Еще один отзыв, 64 года, Лидия из Краснодара, пишет, всю жизнь проработала бухгалтером. Сидячая работа плюс сладкое любила. После 60 лет вес пополз вверх, суставы начали болеть, особенно колени. Соседка по даче дала пару раз водичку попить. Мне показалось, что вода как вода. Но через неделю заметила, колени меньше болят. Но я так подозреваю, что регулярно пила у соседки водичку. Через неделю заметила, колени меньше болят после прополки. Купилась я такое же. Пью 3-й месяц. Ушло 4 килограмма без диет. И суставы не беспокоят. Врач сказал, вы творите чудеса. А я просто пью воду. Смотрите, ушло 4 килограмма без диет. Это вот ушла та самая плохая вода, которую организм складывал, откладывал, копил, потому что ему не давали пить. Даже если пьете простую воду, смотрите, как это работает. Когда вы пьете простую воду, литр вы выпиваете, а усваивается 1 столовая ложка. Но это ни о чем. На потребности организма этого не хватает. И, конечно, он складирует воду. А вот когда вы пьете воду ионизированную, литр один выпиваете, ровно литр и усваивается. И, конечно, организму этого уже от этого становится хорошо. Каждый глоток воды пошел на пользу. И начинаются улучшения. Звоните, попробуйте. 8 800 505 0855. Тестовый период длится 90 дней. В течение 90 дней вы готовите воду в ионизаторе. Вы пользуетесь этим ионизатором. Но в любой момент в течение 90 дней вы можете вернуть индикатор обратно нам, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Сегодня просто беспрецедентное по своей щедрости предложение в преддверии Дня России 12 июня 29 тысяч рублей и подарок. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. А вот еще один отзыв хочу прочитать. Женщина почти 60 лет из Санкт-Петербурга. Она написала давненько уже, но вот нашла ее отзыв. После ковида началась жуткая усталость. Просыпаюсь, а уже уставшая. Ни на что не было сил. Полгода пила ионизированную воду. И только спустя полгода поняла, что вернулась к жизни. Энергии стало столько, что я записалась на танцы. Анализы улучшились, в норму даже холестерин пришел. Самое удивительное для меня, что кожа стала свежее, морщины разгладились. Хочу отметить, что я умываюсь кислотной водой. Смотрите, а вы тоже в ионизаторе получаете одновременно щелочную и кислотную. Кислотной вы обязательно умываетесь. Кожа скажет вам спасибо. А щелочную ионизированную пейте. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Успевайте, пока действует это беспрецедентное предложение. 29 тысяч рублей, ионизатор воды Aqualife и подарок. Подарок каждому, кто заказывает сегодня ионизатор воды Aqualife. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Доставим бесплатно. Оплатите при получении. 8 800 505 0855.
17: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
18: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
19: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
20: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
21: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
22: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
25: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Морозоустойчивому маньяку из Перми ужесточили приговор. Вердикт суда 46-летний Константин Тарасов выслушал еще в феврале. Тогда он получил 16 лет в колонии самого строгого особого режима. Главной фишкой маньяка было то, что при любой погоде, даже в мороз, он раздевался, надевал на голову маску, противогаз, кофту или балаклаву и часами караулил свою жертву. Во время нападения Тарасов угрожал девушкам ножом, а после насиловал их. Среди жертв маньяка были и несовершеннолетние.
3: Я взял с 9 до часу увольнения. Угу. Сюда я прибыл где-то в 10:00 утра. И в 12:15 или 12:10 появилась девушка. Также хотел совершить с ней оральный секс. Она как бы отказывалась. И 5-6 назад у нее получилось, что вот на том месте она по пояснице получилось, вот перевалилась за перила и в снег упала. Я хотел достать ее оттуда. Она начала ногами отбиваться. Я как бы не стал ее оттуда доставать. Как бы она начала кричать, а время было дневное, и испугался то, что, возможно, пойдут люди.
4: Для рецидивиста это уже 4-й срок. Впервые приговор, 3 года условно, он получил в 2006 году за покушение на изнасилование. За этим последовала серия нападений в 2008-2009 годах. В последний раз Тарасов освободился в 2024. В сентябре того же года он напал на 14-летнюю школьницу и ее подругу в лесу на экотропе. Подружка смогла убежать, а вот девочка вступила в схватку с голым маньяком. Во время борьбы подросток ударил насильника по лицу рукой, в которой был зажат телефон. Тарасов ослабил хватку, и девочке удалось убежать. Как оказалось, телефон рассек бровь нападавшему, капли крови попали на куртку школьницы. По ним маньяка и вычислили. Во время следствия и после на судебном заседании мужчина пытался убедить всех, что болен. Такую же версию высказывала 70-летняя мать маньяка. Однако психологи и психиатры пришли к заключению, что Тарасов полностью вменяем, рассказал руководитель следственного отделения по Орджоникидзевскому району города Пермь СУСК РФ по Пермскому краю Марат Закиров.
5: В ходе следствия обвиняемый неоднократно указывал на то, что он не помнит обстоятельства совершенного им преступления и всячески пытался представить следствию себя в таком свете о том, что он действительно является больным человеком. Он достаточно подробно рассказывал о тех расстройствах поведения, которые у него имеют место быть на протяжении длительного периода времени. Комиссия экспертов пришла к выводу, что обвиняемый вменяем, да, у него есть определенные расстройства психические, в том числе и расстройства сексуального предпочтения, но тем не менее наличие у него данных психических заболеваний не исключает его вменяемости.
4: При этом во время предыдущих следствий маньяк также пытался говорить о своей невменяемости, но тогда он ссылался на пагубное влияние алкоголя. Якобы после выпитого пива им овладевает нездоровое желание. Вот только ни друзья, ни соседи о наклонностях Тарасова не знали. По крайней мере, до тех пор, пока его впервые не поймали правоохранительные органы. Бывшая супруга маньяка тогда рассказывала, что не замечала в муже ничего странного, и дома он был вполне адекватный.
6: Слава такая у меня получается, что вот у меня муж такой, друзей было много, и поэтому не все хотят такой славы, даже некоторые отворачиваются при слове «здравствуй». По сути, мы нормально жили, я ничего слишком плохого сказать не могу. Дома был спокойный, руки золотые, делал все, что попросишь.
7: Я извиняюсь за интимный вопрос, вы нормально жили?
6: Да, было все, да, нормальная интимная жизнь была.
4: В мае этого года в суде апелляционной инстанции арестант изменил позицию. На этот раз он утверждал, что ни в чем не виноват, ведь жертва называла рост нападавшего 1.70 м, а у него 1.80 м, и цвет глаз по показаниям голубой, а у него зеленый. Однако апелляционный суд не прислушался к маньяку и ужесточил приговор. К сроку прибавили еще 3 года. Также осужденный должен будет возместить моральный ущерб в размере 200 000 рублей девочке, вступившей с ним в схватку, и 100 000 второй школьнице. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
8: Россиян предупредили о росте числа фейковых вакансий. На фоне ухудшения ситуации на рынке труда, каждая пустая вакансия становится для соискателей все более болезненной проблемой. Компании могут размещать объявления без реального намерения нанять сотрудника, рассказала специалист по работе с высшими руководителями Ольга Осадчая. Она отметила, что точной статистики по доле таких вакансий нет, однако сама проблема существует и уже давно обсуждается на рынке труда. С чем связан рост несуществующих вакансий, эксперт рассказала радио «Комсомольская правда».
9: Прежде всего, со стороны рынка есть очень высокая потребность в понимании, а кто сейчас реально есть на этом рынке. И таким образом, часть организаций, пусть не очень добросовестно, но тем не менее, собирают статистику о том, кто те профессионалы, которые о себе заявляют. Тем самым сравнивают с реальным состоянием существующих сотрудников и на этом сравнении понимают, нужно ли им заменять персонал текущий, или они должны смириться с тем, кто есть, или наоборот радоваться, может быть, с тем, кто есть. Это одна причина. Вторая причина – это недобросовестная тоже достаточно. Это когда пытаются бесплатно решить кейсы. Это чаще всего относится, когда вакансии вылетают, людей приглашают как будто бы на собеседование, дают им порешать какие-то кейсы, потом говорят, извините, вакансия закрылась. Хотя на самом деле она, собственно, как вакансия не существовала. Третья причина – это, ну, она тоже достаточно недобросовестная, это когда HR просто забывают вовремя закрывать вакансии, которые уже были закрыты. И это достаточно легко можно увидеть, когда вакансия висит, не знаю, полгода, год.
8: Четверть российских компаний планируют до конца года урезать штат в основном на 10%. Причем речь идет не только о малом и среднем бизнесе. К сокращению готовятся крупнейшие корпорации и госсектор. В условиях замедления экономики и высокой ключевой ставки все стараются оптимизировать производство. Но если крупные игроки заменяют освободившиеся должности искусственным интеллектом, то компании поменьше просто перекладывают часть задач на других сотрудников. Об этом рассказал директор агентства «Трудовые резервы» Илья Варакин.
0: Многие проекты новые не начинаются, а те, которые были запущены годом или двумя годами ранее, останавливаются. На многие рынки не пришел так называемый сезон. И поэтому многие руководители поняли, что сейчас надо переждать, дождаться, когда ставка упадет, и можно будет активизировать. Поэтому да, сейчас идет вот сокращение, связанное с увеличением эффективности, вынужденным просят уйти, или увольняют в статье, или люди находят какие-то другие проекты, пробуют, а руководитель просто не согласовывает замещение этой позиции. Либо упрощает требования к процессу, то есть он делается менее требовательно, да, то есть меньше количество людей требуется на это. Либо, соответственно, компания уменьшает активность, чтобы остаться на плаву.
8: Кому точно не стоит беспокоиться, так это квалифицированным рабочим, инженерам, врачам, специалистам по кибербезопасности, а также курьерам и складскому персоналу. В этих сферах, наоборот, наблюдается дефицит кадров. В некоторых случаях работодатели даже готовы вернуть на работу бывшего сотрудника, чтобы сократить расходы на найм и обучение нового человека. Самым устойчивым поколением на рынке, по мнению экспертов, сегодня остаются миллениалы. Чаще всего они проявляют гибкость в работе и быстрее других адаптируются к переменам. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
10: Российские производители косметики ожидают спада выпуска своей продукции. К правительству обратились представители Российской парфюмерно-косметической ассоциации с просьбой снизить для отрасли страховые взносы за сотрудников почти в 3 раза. Сейчас парфюмерно-косметические компании платят взносы по базовой ставке для бизнеса – 30%. Однако в последнее время это оказалось слишком серьезной нагрузкой на отрасль. К концу прошлого года загрузка мощности у производителей косметики и парфюмерии упала до 55-60% из-за серьезной снижения спроса. Помимо этого, негативно влияет на отрасль и конфликт на Ближнем Востоке, из-за чего увеличились сроки поставок некоторых видов сырья и цены на них, рассказала радио «Комсомольская правда» исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова.
11: На фоне того, что все процессы создания любого продукта дорожают, дорожает логистика, дорожает сырье, дорожают комиссии на маркетплейсах. У нас честный знак уже тут в полную меру работает. Это не только покупка знака, это все процессы, наладка, покупка оборудования для честного знака. Огромные затраты несли предприятия на это. Желание поддерживать достойный уровень зарплат сотрудникам. Все это заставляло увеличивать затраты предприятий.
10: Предложение ассоциации поддержали в Минпромторге. Там отметили, что отрасли необходимы меры поддержки для укрепления импортозамещения. Однако инициатива вызвала вопросы у Минфина, посчитав, что предлагаемые послабления излишними при текущей версии федерального бюджета. К тому же, по словам экспертов, это может вызвать волну негодования в бизнес-сообществе. Государству будет сложно объяснить, почему косметическая отрасль заслуживает привилегии, а какой-то другой сектор экономики нет. В то же время без господдержки большинство из производителей косметики заморозит инвестиции в новые разработки, что в 2026 году может привести к спаду производства на 10-15%. По оценкам экспертов, такой сценарий может привести к подорожанию косметики из среднего и премиального сегментов на 10-15%, а в бюджетном на 25-30%. А это в конечном итоге еще сильнее может ударить по спросу, подчеркнула Александра Скоробогатова.
11: Конечно же, цены на косметику поднимаются регулярно, как минимум раз в год каждая компания их поднимает, и увеличение затрат, которые продолжаются, и еще они появились, вот и на увеличение обложения зарплатных отчислений, это также будет еще одним из поводов увеличивать в том числе цену продукции или где-то ужиматься в развитии, в продвижении, что также будет влиять негативно на продажи, сдерживать уровень зарплат сотрудникам, не нанимать новых сотрудников, нагружать дополнительной работой действующих сотрудников. Положительного эффекта тут для отрасли ждать не приходится.
1: Дополнительным фактором давления на бизнес производители называют конкуренцию с зарубежными игроками на маркетплейсах. По оценкам аналитиков, в 2025 году оборот трансграничных продаж косметики через онлайн-площадки вырос в 5 раз. Зарубежные бренды, особенно китайские, выигрывают за счет низких цен и широкого ассортимента. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
23: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.

0: Кирове в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Философ Александр Дугин о пути России.
2: Мы подходим к уникальному, очень интересному синтезу правых и левых, если угодно, русских вечных истин. И справедливость, и мир, и земство, и открытость, и братство. Вот эти все основные принципы народа и одновременно суверенитет, мощь, могущество, сила, независимость, которые воплощены в нашем государстве, они должны быть гармонизированы между собой. И в принципе сейчас декларации нашей верховной власти во многих направлениях и последовательные шаги по внедрению этих принципов, все это уже приобрело конкретные формы. Это не просто лозунг.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
4: Российское ядерное оружие, размещенное на территории Белоруссии, стало главным сдерживающим фактором против киевского режима и Североатлантического альянса. Об этом официально заявили в МИДе накануне визита главы ведомства Сергея Лаврова в Минск. В дипведомстве пояснили, что в последние годы Москва и Минск серьезно укрепили совместную оборону на фоне нестабильной обстановки в мире. Союзное государство получило дополнительную защиту своих западных границ. По оценке министерства, принятые меры позволили создать надежный щит на стратегических направлениях. В МИДе уточнили, что совместная группировка войск, современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие выполняют ключевую роль. Критика главы евродипломатии Каи Каллас со стороны дипломатов и Еврокомиссии вскрыла проблемы всей дипслужбы Евросоюза, пишет Евроньюз со ссылкой на нескольких дипломатов и документ, распространенный несколькими днями ранее в Брюсселе. 11 июня Financial Times и Reuters сообщали, что в ЕС активно обсуждают реорганизацию дипломатического ведомства Евросоюза. В документе, распространенном в Брюсселе, рассматриваются три варианта, один из которых усилил бы ее мандат и расширил бы ее полномочия в сфере торговли и развития, в то время как два других варианта ослабили ее роль, передав часть полномочий либо Еврокомиссии, либо государствам-членам. В связи с этим Каллас не исключила возобновление дискуссии, но дала понять, что окончательное слово останется за договорами Евросоюза, которые определяют содержание мандата Верховного представителя.
0: А США.
4: Минобороны США обнародовала очередную партию ранее засекреченных данных с изображениями НЛО. Об этом пишет британское издание Independent, публикуя архивные кадры Пентагона. В подборку материалов вошли видео, фото и свидетельские показания. Это последняя часть рассекреченных по указу Дональда Трампа документов об НЛО. В масштабном межведомственном проекте участвовали Белый дом, Управление директора национальной разведки, Министерство энергетики, ФБР и НАСА.
0: О погоде.
4: Сильная гроза с ливнем, завершающая период жаркой погоды, началась в московском регионе. Ранее в гидрометцентре сообщали, что гроза с ливнем и усилением ветра до 15-17 метров в секунду ожидается в Москве и Подмосковье в период до 6 вечера. В связи с грозой в столичном регионе действует желтый погодный уровень. Как ожидается, именно начавшаяся в регионе гроза собьет сильную жару, царящую в столичном регионе с прошлого воскресенья. Завтра снова ожидается гроза. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 17 градусов, завтра до плюс 20-22 градусов. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Сегодня у нас интереснейший гость, ведущий программы «Часовой» на Первом канале военкор Алексей Рафаенко. Алексей, приветствуем вас.
6: Здравствуйте.
5: Автор фильма, вот хотел сказать о героях, но и не только. Это очень важно, мне кажется, вот это то, о чем мы тоже будем говорить. Автор документального фильма «Вызываю огонь на себя». Это документальный фильм Первого канала, был показан ко дню героев Отечества. Алексей, рады вас видеть, да, еще раз. А мы вот с вами успели коротко перед началом перекинуться парой слов. Вы приезжаете и уезжаете, да,

0: из командировки в командировку туда, в зону специальной военной операции. Вот перед тем, как перейдем к подробностям, да, к проблемам, к каким-то сравнениям, зачем вы туда едете? Вот вы человек опытный, вы давно на войне, вы многое видели, но вы все время, вот кроме, да, редакционного задания, кроме каких-то там моментов, связанных с выполнением вот журналистской задачи, вы же наверняка тоже видите и изменяющуюся вот эту среду, контраст, и для себя, наверное, ищете какие-то, может быть, новые вопросы, новые ответы про ваших героев, о котором вы рассказали в этом фильме. И там же не только про Олега, да, вот мы коснемся этой темы, но, наверное, все-таки вопросы истории и вообще связанная с специальной военной операцией, она нечто о большем всегда.
1: Вы правы, конечно же, я туда езжу не только потому, что это редакционное задание, но, наверное, в первую очередь это какой-то нерв. Все равно это все острее, ближе, настоящая журналистика, и люди там настоящие. Вот только, наверное, сейчас я стал понимать ветеранов Великой Отечественной войны, дедушек, которые что-то вот так рассказывали когда-то мне, начинающему журналисту, а слова их стали понятны только сейчас мне. Когда они говорили, что на войне вообще все нет полутонов, есть черное и белое, все гораздо понятнее. Там плохие, здесь хорошие. И поэтому, наверное, это тоже определяет многое, в том числе и я приезжаю туда, ребята, наверное, больше раскрываются. Ну, потому что дальше фронта не пошлют, уже они все, вот, вот они на этой грани. Сегодня жизнь, завтра смерть, ну, хотелось бы тоже жизнь, конечно. Поэтому и скрывать нечего, и прятаться не надо, и они знают, что если я туда доехал, значит, я точно уже свой. Я с ними разделил часть опасности, часть вот этих вот будней. Поэтому они, наверное, более открыты, и истории вот эти острее, потому что они их тоже переживают только сейчас. Я заметил, что когда мы пишем наших героев в Москве или в отпуске, где-то их ловим, там, после ранения или отпусков, ну, все равно не то. Вот эта вот связь, вот это доверие взаимное журналисты и наш герой, оно гораздо сложнее выстраивается и, может быть, не так. Там ты встретился, и, возможно, это вообще потом на всю жизнь. Вот как и с Олегом получилось. То есть это случайная встреча на войне. А встретились и как-то зацепились, задружились, стали списываться, созваниваться там и так далее. И как-то все пошло дальше.
0: Олег Пивоваров, герой России, да, на церемонии награждения в Кремле, уже с супругой был, то, что вы показали. И он обратился к президенту, к верховному главнокомандующему не с тем, чтобы там рассказать о себе, а с тем, чтобы вспомнить своего командира. И вот, насколько я понял, да, из вашего фильма, гораздо более близкого человека, чем просто, наверное, там так. Там нет просто формальных отношений, да, это нечто большее, сближающее. Рассказав о его подвиге, Алексей Ищенко, да, благодаря которому вот в последний день лет, вы тоже интересно начинаете, это вот такое уже за этим много кроется, этот подвиг или эти подвиги, в принципе, смогли быть возможными. И Алексей Ищенко, да, последние слова, которые были сказаны сослуживцам по радиосвязи, что я буду за вами вот сверху присматривать. Вот вы уже спустя несколько лет, сколько идет специальная военная операция, и как все меняется. Вот как вы думаете, что он видит там сверху? Что бы он сказал своим ребятам, что бы он сказал Олегу?
1: Мне, конечно, сложно, потому что я всего лишь журналист. Я приезжаю и гляжу на это со стороны. Я не переживаю все то, что переживали, переживают они, эти парни, и те, кто жив и здравствует до сих пор, и те, кто получил ранение, выбыл из строя, и уж тем более, кто сложил там головы, которые на протяжении этих лет. Но я думаю, что здесь в первую очередь это, разумеется, все равно смотрит за стойкостью, отвагой и мужеством, потому что парни, ну, они же сражаются не по приказу. Приказ – это одна сторона вопроса, а они сражаются, как есть такое словосочетание, там, чтобы заднюю не включать. Ну, то есть это вот неправильно. И в среде военных, и по-мужски это неправильно, как бы плохо ни было. То есть вот эти молодые офицеры и молодые парни, которые даже без офицерских там звезд и так далее, они же, ну, бьются просто по-мужски. как бы вот иногда такие ситуации, ну, вот патовые, вот, казалось бы, нет выхода, но, значит, люди готовы жертвовать собой, вот в том числе, как и Олег. Я же с ним на эту тему очень много разговаривал, даже вне интервью какого-то официального. Я вот спрашивал его, там, Олег, ну, о чем ты думал вообще, что у тебя было в голове, когда ты, это же ты, по сути, себе приговор выписываешь, все, ты, а жить-то хочется. И лето, да, потом осень, потом весна, там зима, весна, еще целый, ты молод, там, сколько парням-то там, по 20 с копейкой лет.
0: Да, когда их видишь, но, конечно, понимаешь, что это, да, вот...
1: Он отшучивается. Молодые. Отшучивается, он говорит, да, вот у меня там есть слова в этом фильме, на самом деле так оно и есть. Наверное, в минуты крайней опасности перестает существовать вчера и завтра. Есть только здесь и сейчас. Ты думаешь о том, чтобы вот он как командир, он думает не о себе, он думает о тех парнях, которые ему доверились сейчас, его бойцы. Ему надо сохранить их жизни. И он делает это максимально стойко. Он отшучивался, говорил, я думал, когда вызываю огонь на себя, я думал, наши промажут.
0: А в двух словах давайте расскажем. Да. Тут понятно, что историю в двух словах не расскажешь. Про тот подвиг, про тот день, последний день лета, да, и вот действительно, как пришло в голову это, и не было ли страшно. Мы вот общаемся тоже, вот есть такое счастье общаться с героями специальной военной операции, которые приезжают здесь, в отпуск приходят в студию. Все этот вопрос тоже задаешь, а вся отмахивается, вот как вы вспоминали разговор с дедом 9 мая, да, они же вот, это всегда очень скромно, это про своих товарищей, да, но про себя обычно, а, ерунда там, про что-нибудь другое, не любят говорить.
1: Вообще, там, наверное, сложно выделить один конкретный бой. Это череда боев. Мы помним, что это было за время. Да, это август 22-го года. Все достаточно сложно. Я не буду сейчас давать там привязки топографические, в том числе, чтобы, так сказать, и те слушатели, которых мы вряд ли можем назвать друзьями, тоже как бы не знали, где, чего и как. Ребята держали оборону. Враг совершил прорыв и, по сути, отрезал эту роту и рвался в глубину. То есть, отрезая эту роту, мог оказаться в расположении более тыловых, что сулило гораздо большими неприятностями. И, выравнивая этот фронт, ребята бились, и уже понятно, что они достаточно потрепанные были. Собственно, Олег на тот момент командовал ротой, ну, сейчас могу немножко подсоврать, но несколько дней, то есть это там день, два, три, то есть вот только-только его командир погиб. И он остался в роте единственным офицером. Ну, вот на тех позициях, где он был. Он рассказывал, как было, когда он принимал командование, потому что вышел комбат по радиосвязи после гибели ротного. Он говорит, кто берет на себя командование? Олег говорит, я так огляделся, а, собственно, смотреть-то и некуда. Он говорит, я. Ну, все, воюй. Вот. И дальше, по сути, он стал командиром, ему некогда учиться, ему некогда... Но он несет уже всю ответственность за всю эту роту. Они сражаются, кто-то, понятно, что там не вся рота, как мы ее себе представляем, там 80-100 человек, это все равно какое-то меньшее количество людей, они разбросаны по этой лесопосадке, они держат позиции, но враг, он не показывал карту, но, по сути, он был с трех сторон. И он приказал...
0: В окружении.
1: Приказал своим ребятам отходить, отступать. Он остался там с ней, он, по-моему, был еще пару-тройку человек. Вот. И он, к тому времени были исчерпаны все огневые средства. Такие, то есть они бились-то нормально, сражались и сдерживали какое-то время врага достаточно уверенно. Пока были гранатометы, пока было более тяжелое пехотное вооружение, а потом остались уже одни автоматы. Ну, там они идут и идут, прут и прут. Уже даже особо не боялись. Хотя вот он тоже, Олег, интересный момент, и не все вошло в фильм. Переговоры были, они перехватывали переговоры. Противник был уверен, что они со спецназом имеют дело. То есть они между собой, когда там, что тут какие-то эти спецназеры русские сидят, а это обычные мотострелки, но упертые.
0: Обычные молодые парни.
1: Молодые парни, все ребята, вон они, вчерашние выпускники вообще, ну, там Олег успел, он взводным зашел, успел он сколько послужить, там, 2 года до спецоперации, а кто-то чуть ли не прям там сразу уже звезды получал, и вот такая ответственность. Очень интересно, здесь немножко перескочил, но очень интересно слова комбрига 126-й бригады, они тоже приведены в этом фильме, Гаспарян Андроник, герой России тоже, и он очень интересно об этих ребятах говорил, он говорит, я же их до специальной военной операции воспитывал вместе постоянной дислокации воинской части. Он говорит, и я вот с ужасом смотрел на этих лейтенантов, на пацанов, дурных, мальчишек. И думал, а если завтра война, как я с ними в бой пойду? Он говорит, и как вот они себя проявили, как только это стало необходимо, как только прижало, как только появилась ответственность, как только появилась настоящая угроза. И здесь, как раз возвращаясь к самому бою, Олег остался, специально вызвал огонь по центру нахождения своих позиций, чтобы смело вот этими градами всех, кто шел по поверхности.
0: Алексей, небольшая пауза, мы сразу продолжим. Алексей Рафаенко, ведущий программы «Часовой» на Первом канале, военкор, о героях специальной военной операции. Продолжим буквально через пару минут.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Сказано. Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
5: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Продолжаем с ведущей программой «Часовой», с военкором Алексеем Рафаенко. Вот о подвиге Олега Пивоварова, да, который, оказавшись в окружении, я вот хотел вас спросить, где он был до начала специального, получается, не было опыта боевых действий, да?
1: Да не, мальчишки.
0: И прямо в моменте он принимает верные, точные, выверенные, да, профессиональные решения, да, угроза жизни себе, он дает приказ своим подчиненным отойти, вызывает огонь на себя наших градов.
1: Ну, здесь почему он выверенные решения принимает? Конечно, во многом это еще и такой авантюризм, это и молодость, это и мужество, вне всякого сомнения. Но вот что меня зацепило в Олеге, я же тоже вот первый раз, когда ехал к нему навстречу в 23-м году туда, на берег Днепра, я не знал, кого встречу. Ну, предполагал, что-то почитал, ну, герой, вот. А вышел там мальчишка, ну, реально... Мальчишка, ну, пацан. Он еще такой небольшой, щупленький достаточно. И потом уже в процессе разговора я понял, что в нем, конечно, есть стержень. Это и командирский стержень, и мужской стержень. Вот прям в нем чувствуется уже, что он военный. Военный в самом хорошем смысле этого слова. Что он офицер, он командир, что все у него держится в кулаке. И я стал понимать, собственно, всю предысторию. Понятно, что к этому времени уже были какие-то бои. Они уже немножко закалились, уже пришлось много испытать. Но в должности, наверное, командира это было самое серьезное его испытание. Он вызвал огонь градов. А надо понимать, что такое град. Полный пакет – это 40 реактивных снарядов. 122 миллиметра, которые покрывают, ну, огромная площадь поражения. А тут два пакета в одно место, ну, я не знаю, там, наверное, ничто живое не должно было уцелеть. Они забились, понятное дело, они там забились в какие-то щели, норы, но контузило ребят, но они остались целые, и причем Олег, улыбаясь, ему говорил, вот шутя, что он говорит, ну, я надеялся, что немножко промажут, там куда-нибудь в сторонку ударят. Говорит, не, ну, вот точно, прям точно, прям нам на головы положили эти грады, вот. И он говорит, конечно, жить хотелось, конечно, молился, конечно, думал, как бы не в этот окопчик, не в эту щель, но при этом полностью отдавал себе отчет в том, что происходит и ради чего он это делает. Все получилось, и он остался цел, и ребята остались целы. И противник был остановлен, что самое важное. Что это не просто самопожертвование ради чего-то, бравада какая-то. Нет, цель одна – остановить врага. Они это сделали, сами уцелели, и слава богу. И в дальнейшем тоже. То есть это же, на самом деле, ему дали геройскую звезду, но там подвигов, если вот смотреть, там каждый день подвиг. То есть каждый эпизод, который он рассказывает, вот как он колонну громил, если уж мы заговорили а вот о героизме, к тому времени он уже представлен к звезде героя. Но это не значит, что он где-то отдыхает или занимается там, где-то уже его там берегут в тылу, он где-то там, я не знаю, там отдыхает.
0: Да, это вот о чем вы говорите, что он все равно первый идет в бой, ведет за собой, и тоже вот тот вопрос, ну, там, может показаться странным, да, почему? Ну вот, и действительно видно, да, с таким, вот вы говорите, стержень, там какое-то глубокое содержание есть, да, и вот что движет? Это долг, это какая-то необходимость выполнить задачу, это еще что-то внутреннее, потому что действительно ведь, наверное, уже там к концу лета, к началу осени, тогда еще в 22-м году, ну, наверное, было понятно, что с насколько не получается, и все это затягивается непонятно как надолго, а ты каждый день находишься, вот он, да, штурм, и противник, то есть каждый день последним может стать. Но что-то ведь, что-то движет человеком. Интересно, что режиссер Сергей Краус сказал, что в фильме исследовали природу героизма, кто и как становится героем. Вот интересно, да, они молодые, храбрые, но вот что это? Это вот, там, не знаю, знаете, говорят, почему там долголетие, вот генетика так. Вот таким родился? Или это среда, это воспитание? Вы вскользь сказали, может быть, получится вернуться к тому, что это как Великое Отечественное, да, это какой-то контакт с дедом, и у вас в фильме говорится о преемственности поколений. Вот исследуя вот эту природу, вот глядя на Олега Пивоварова, слушая его рассказы о его тогда еще командире Алексея Ищенко, вот как вы это видите? Вот... Почему, кто, как?
1: Если мы проводим вот эту связь с Великой Отечественной как-то, то, наверное, тут тоже ответы и на поверхности. Наверное, вряд ли кто-то задумывается из этих ребят, что совершу-ка я сегодня подвиг какой-нибудь, там, получу-ка я за него награду. Нет, для них это просто служба. Они выбрали этот путь, если мы говорим о кадровых офицерах. Они молодые, они горячие, они амбициозные. И если он уже выдержал, скажем так, вот это боевое крещение, какое-то испытание, если вот, ну, он понял, что он с характером, как говорится. Здесь же еще очень важная такая двоякая история. Это слова совершенно другого парня, которого я записывал. Он получил тяжелое ранение еще в 22-м году. Я его записывал в морпех. Вот, он в Мариуполе потерял ногу. Но остался очень вот прям вот с характером. Он прям в хорошем настроении. Когда я его в госпитале навещал, он говорил, что он уже записался в паралимпийскую секцию бокса, что жизнь только начинается там. Я говорю, ну а ты о чем-нибудь жалеешь вообще, вот, что вот так вот все? Он такой, я жалею о том только, что повоевал мало. Он говорит, я себе доказал, что я мужик, но успел ли я доказать своим пацанам, что я мужик? Вот о чем у него, что у них в голове. Это все равно мальчишки, это парни, это зрелые мужчины. Это мужская работа. Понятное дело, что и женщин очень много на войне, на разных должностях тоже там и так далее. Но все равно это настоящая мужская работа. И когда мы говорим, почему они так делают, почему они держатся, почему они упираются, почему они идут вперед, почему они не отступают. Ну, здесь все очень просто, на мой взгляд, и просто, и сложно. Потому что рассуждать отсюда, конечно, это одно, а оказаться на их месте – это совершенно другое. Потому что мы все равно на себя это как-то все время примеряем. А ты бы смог, а я бы смог. Нет ответа прям такого. Но, опять же, это вот дело ситуации. их дедушки и прадедушки, их наши, но они же точно такими же были. Им тоже было по 20 лет. Вот мы, опять же, записывали недавно ветерана, к счастью, здравствующего еще Великой Отечественной войны, танкиста. Но он войну закончил в 20 лет командиром роты. О чем мы говорим? Ну, здесь вот такие же ребята.
0: Ну да, для нас ветеран, да.
1: Да, это... да, что он жизнь прожил, а да. Там-то вот. И для них, вот для ветеранов, с которыми я общался, для них вот эти моменты боевых, их боевой молодости, они самые яркие. Потому что, я еще раз говорю, это определенный нерв, где вообще нету вот... Потом жизнь сложная штука, и везде нет какой-то однозначной. Ты никогда не поймешь, где ты встречаешься с лицемерием, где ложь, где правда. А на войне все понятно. Никто не сможет надеть какую-то другую личину. Что если с тобой парни, которым ты доверяешь, ты с ними можешь идти в бой. Но и они тебе точно так же должны доверять. Потому что если они будут знать, что ты слабое звено, то и доверия тебе не будет никакого, и как ты их, как командир, за собой увлечешь. У нас же вот...
0: То есть и в себе надо что-то отключить, а что-то включить, да, такое...
1: Ну, у нас же командиры, вот у нас командиры ходят в бой. Вот если мы возьмем нашего противника сейчас, то они воюют по западной доктрине. Там офицеры не так часто и в плен попадают, не так часто и сообщаются, потому что офицеры близко к передовой не подходят. Там, я не знаю, сержантский состав максимум. А у нас, смотришь, и лейтенанты, и капитаны, и майоры, и чуть ли не полковники.
0: Генералы, мы знаем.
1: Ну, это поначалу, это не самый лучший пример, потому что генерал должен управлять все равно. Он должен управлять. Его задача – вести войско, потому что, лишившись главного военачальника, наверное, и остальным всем сложно подразделение. Но у нас офицеры ведут за собой, потому что своим примером они должны показывать, чтобы никто не шептался, да, комбат Батяня, он сердце не прятал за спины ребят, ну вот, пожалуйста, ответы кроются здесь. И возвращаясь, опять же, к нашим дедушкам, прадедушкам, которые прошли этот долгий путь, по сути, ну вот мы уже в другом фильме, мы просто сопоставили фотографии лица той эпохи и лица этой эпохи. Если уводить в ЧБ, в черно-белые, они одинаковые.
0: Это тот самый, наверное, бессмертный полк такой уже. Вот.
1: Ну, по сути. Вот сейчас мы видим, уже многие ходят на бессмертном полку уже с фотографиями. Тут прадед, а здесь уже кто-то из тех, кто погиб уже на этой специальной военной операции. То есть это, да, вот память народа, но это в то же время и гордость. Всегда были какие-то конфликты, всегда были какие-то враги. Вот. А мы всегда стоим на страже Отечества. Родина прикажет, как говорится.
0: А вот если говорить о преемственности, вот как вы видите, интересно, как ваши герои видят Россию воюющую, и это вот тот срез героев, да, о которых вы говорите, и Россия, ну, по-разному говорят, назовем это корректным словом, говорят, Россия кайфующая, ну, скажем, Россия мирная, да, вот вы приезжаете, здесь мирная жизнь. С одной стороны, вы описываете ребят с таким, с волей, с силой духа и с каким-то вкусом к жизни, таким, живые ребята, да, то есть, пройдя страшные испытания, оказавшись там без ноги, все равно человек живет, это видно, и не знаю, здесь где-нибудь, да, в каком-нибудь модном месте, в модных тряпках, какая-то совсем другая энергия. Вот в Великой Отечественной такого не было. Как сейчас это воспринимается, сочетается, да, мы, видимо, меняется ситуация, я думаю, поговорим об этом, да, вот вы собирались в следующую командировку, и, в общем, планы корректируются на ходу, потому что и ситуация меняется. Но, тем не менее, вот это какое-то общее восприятие. Может быть, вот с этого начнем, буквально через пару минут. Ведущий программы «Часовой», военкор Алексей Рафаенко, Первый канал. Алексей, новости, и сразу вернемся.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог-телеведущий Александр Гурнов о вовлеченности Великобритании в украинский конфликт.
6: Великобритания участник с самого начала, и я думаю, что один из главных закоперщиков этого конфликта. Во-первых, с момента, когда англичане совершили свой Brexit, да, то есть выход из Евросоюза, они последовательно идут и уже с открытым забралом практически по пути возвращения себе статуса мировой метрополии. Украина в этом деле играет очень важную роль, потому что Украина, по мнению англичан, может позволить им обнулить роль Германии и Франции в Европе. Кроме того, они подрывают связи европейских стран. Ну, я говорю европейских, как англичанин, потому что англичане считают себя не Европой. Европа – это вот через воду, да, мы вот здесь. Они как Америка, только маленькая. Поэтому связь с Россией разрывают, передел Ближнего Востока, передел Кавказа происходит.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: Об атаках.
4: Украинские боевики вновь атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба станции. Повреждены 3 автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха. Сохраняется высокая угроза повторных атак на объекты инфраструктуры станции. Несмотря на очередной удар, работа ЗАЭС находится под контролем, отметили в сообщении. Ранее, 11 июня, стало известно, что Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение и была полностью обесточена. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, атаки украинских боевиков на объекты ЗАЭС ставят под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Венгерский премьер-министр Петер Мадьер заявил, что Украина и Венгрия подписали соглашение о правах венгерской общины на Закарпатье. По его словам, соглашение охватывает культурные, языковые и политические права венгерского меньшинства. Как заявил Мадьер, в Европе будут следить за исполнением Украины этих обязательств, что будет влиять на ее вступление в ЕС.
2: О Ближнем Востоке.
4: Прощание с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи пройдет с 4 по 9 июля. Его похоронят в мавзолее имама Ризы. Верховный лидер Ирана погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжающихся атак, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру. Правительство направит почти 5 миллиардов рублей регионам на обеспечение детей, подростков и беременных женщин с сахарным диабетом портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы. По данным Кабмина, за счет федерального финансирования системами смогут бесплатно обеспечить всех нуждающихся во втором полугодии этого и первом полугодии следующего года. Рецепты на такие устройства будут выписывать лечащие врачи-эндокринологи. Всего планируется закупить около 270 тысяч систем мониторинга. В правительстве ранее уточнили, что мера позволит охватить более 50 тысяч детей и подростков, а также десятки тысяч будущих мам.
2: О погоде.
4: Суббота станет последним днем аномально жаркой погоды в Москве. Во второй половине дня в столице ожидаются кратковременные дожди и грозы, сообщил ранее синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале. Атмосферное давление снизится до 741 миллиметра ртутного столба. Ночью ожидается плюс 14-16 градусов. Местами возможны кратковременные дожди. В эти минуты в российской столице плюс 30, завтра плюс 18-19 градусов. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 17, завтра до 20-22. Курс доллара 71 рубль 91 копейка, евро стоит 82 рубля 97 копеек, курс юаня 10 рублей 61 копейка. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем с ведущим программы «Часовой» на Первом канале, с военкором Алексеем Рафаенко, автором документального фильма «Вызывая огонь на себя». Документальный фильм Первого канала «Ко дню героев Отечества». Вот до новостей, да, тот вопрос о контрастах. С одной стороны, с Великой Отечественной, с другой стороны, здесь, сейчас. Россия воюет, и Россия сохраняет при этом мирную жизнь. И возможно ли это в долгую, в серьезную? Но как вот там это видится? И вашими глазами этот контраст?
1: Ну, на самом деле мы видим, что ситуация все равно меняется. Даже общество все больше проникается. Все равно огромная поддержка и Народного фронта, скажем так, оказывается передовой. И с ребятами, когда на эту тему разговариваешь, там на... Ну, бывает иногда и легкая доля раздражения, может быть, что вот там вот на Патриках люди гуляют, а мы здесь, значит, в окопах. Вот, так сказать, под залпами и пулями, под дронами и так далее. Но это легкая доля раздражения, потому что каждый, по сути, ну, сам делает свой выбор. То есть те ребята, которые оказались там, те ребята, которые сами добровольно подписали контракт, пошли туда помогать родине, они сделали свой выбор. Как раз они сняли красивую модную одежду, надели военную форму, взяли в руки оружие и пошли выполнять долг перед родиной. Есть определенное разделение, но на самом деле сейчас все равно все больше, наверное, в разные срезы нашего общества проникает все равно, вот, скажем так, дыхание Донбасса, скажем. Вот. Все равно опасности мы уже даже делим общие. Там ребята под FPV дронами, мы здесь отбиваемся от БПЛА. Меняется война. Наверное, это главное отличие от с Великой Отечественной войны. Она тоже была разной. Тоже удивительно, я только сейчас стал об этом думать, что то, что для меня было 4 года, началось 22 июня, закончилось там 9 мая 45-го. Она же все 4 года была разной. Разный по вооружению, разный по ходу боевых действий, разный по театрам боевых действий. И сейчас тоже. Наверное, только эволюция быстрее происходит. Потому что каждую нашу командировку я встречаю совершенно разную, наверное, боевую ситуацию. Нет повторений. То есть даже вот мы там ездим на несколько недель, ну, там раз в 2 месяца там, в среднем. Ты приезжаешь, уже вообще все другое. То, к чему ты готовился привычно там, с прошлого раза, оно сейчас уже не работает. Это касается и дронов, и минной ситуации, и самой линии боевого соприкосновения, и отношений военнослужащих. Но единственное, наверное, сейчас есть такое еще слово «воевались». То есть очень быстро, на самом деле, все адаптируются. То есть, в отличие от 22-го года, нет растерянности никакой. То есть, там парни просто грызлись зубами, но у них, наверное, не было ответов каких-то для себя. Почему все так, а не иначе? А сейчас люди знают, что они делают, почему они делают, для чего, для кого. Потому что все равно, вот здесь мы как раз часто говорили, есть такое, что память лучше замполит. Вот. Это как раз связь с Великой Отечественной. Гораздо четкое понимание между цветами, черные и белые. Точно понятно, что здесь все свои, а там чужие. И это было понятно еще в 22-м году, что как только прольется первая кровь, наверное, все уже будут воевать не за какие-то абстрактные вещи, а будут воевать за свои семьи, за своих товарищей, живых и павших, за то, что тебе самому ближе и дороже. Вот опять же, там в фильме появляется... ученик Олега Пивоварова, Даниил Белгород с позывным. Он, собственно, почему Белгород? Потому что он с границы Белгородской области. Он и взял такой позывной. Он когда домой ездит, он говорит, я бронежилет там не снимаю. Можно сказать, в огороде в бронежилете хожу. Потому что а сейчас я даже не знаю, может он туда попасть или нет. И тоже парень попал на фронт в 22-м году. Только-только выпустился из училища. А сейчас... Он уже не просто командир дважды геройской роты, потому что у этой роты 2 героя, 2 командира. Это павший Ищенко, посмертно ему присвоили звезду героя, и, собственно, Олег. Он потом тоже возглавил эту роту, тоже вырос, тоже стал уже серьезным командиром и офицером. А сейчас, насколько я с ним последний раз общался, он пошел еще выше. Он уже на должности, по-моему, начальника штаба батальона. То есть вот рост. те мальчишки, которые в 22-м приходили взводными, младшими, ну, не младшими лейтенантами, лейтенантами, выпускниками военных училищ, они сейчас уже минимум на должностях заместителя командира батальона, а то и комбаты. А кто-то, кто поуспешней, да поудачливее, наверное, тот еще выше. Потому что мы видим командиров полков молодых. Ну, то есть они тоже заходили в должностях, там, ну, максимум командира роты, а сейчас он уже командир полка. Комбриг 36-й бригады, меня что удивило, герой России, полковник, 35 лет всего. Это очень молодой, скажем так, возраст для того, чтобы командовать целой бригадой, успешной бригадой, штурмующей бригадой. Ну, вот он, социальный, военный социальный лифт. Война, вот тоже, наверное, все показывает, кто на что способен. Если у тебя есть возможности, если ты быстро адаптируешься, помогаешь, у тебя свежие молодые мозги, которые вот точно так же переваривают все эти опасности. Потому что, ну что мы понимаем, там для какого-нибудь полковника, командира, появление в пиве дрона в 22-м году или в 23-м. Я думаю, он очень долго пытался понять, что это вообще такое. И молодежь, которая вообще выросла с пультом, игровым джойстиком в руках, которая очень быстро адаптируется, очень быстро применяется. То есть, а ведь это нигде не прописано в военных там, уставах использование там, каких-то дронов, разведки. До сих пор, наверное, не прописано. Хотя, ну нет, появился уже род войск беспилотных.
0: Да все же даже то, что много то из того, что прописано, мы видим, не может работать, да, и просто нельзя из цели безопасности, там, и логистику.
1: Ну,
0: и
1: очень быстро ребята адаптируются, все, на всех уровнях. И командиры, и бойцы. Ну, бойцы, понятно, они к опасности еще ближе. Тут ты либо адаптировался, либо попрощался с жизнью. А ведь не только надо жизнь сохранить, что самое важное. Надо выполнить боевую задачу, при этом оставшись живым.
0: Интересно, что, ну, во-первых, эти молодые ребята, 30-35, да, вы говорите, вот, знаете, такой контраст, понимаешь, насколько же это вот честные, политые кровью настоящие звезды, да, это не выпускники там каких-то вот, то, что мы видели в условно спокойные мирные годы, это вот уже настоящие. Потом ты понимаешь, что, ну, эти люди во всем мире фактически сегодня такие единственные, ну, с нашей стороны и ВСУ, да, противника. Больше с таким опытом нет ни у кого. Мы видим операции Соединенных Штатов в Иране, да, когда что-то попробовали, быстро отпрыгнули, хотя там дроны не сильно-то еще и развернулись. Такого опыта, такого профессионализма, таких знаний нет сегодня ни у кого. Да, это масштаб. С третьей стороны, несколько печально то, что вы говорите, потому что, мне кажется, все-таки, несмотря на работу, которая делается, этого чудовищно недостаточно. Мы мало знаем о наших героях, о них, к сожалению, наверное, мало знают школьники, да, и вот об этих подвигах, о которых вы рассказываете, об этих историях, и действительно каждый день на фронте только рассказываю, о мирной жизни вы вскользь ее показываете, о восстановлении регионов, что было бы неплохо показывать и той стране, да, и украинцам. И вот здесь к вопросу вы часто говорите, что если вот эта как бы ясность, здесь свои, да, вот все свои, там чужие. Но проводя тоже по параллели с Великой Отечественной, вот там как бы там немец, да, и внешний, и другие они, да, вот чем-то мы с немцами похожи, но все равно другие, речь другая. А здесь вот кто он, этот ВСУшник? Если ведь уже нет этого, вот мы один народ или нет? Есть восприятие на фронте, что совсем недавно, вчера, просто по историческим меркам, мы жили в одной квартире все. Они такие же по характеру, они такие же по вот упертости какой-то, как говорят, да, вот сидеть до последнего. Или это все-таки уже злейший враг, который... Как вот с этим быть?
1: Ну, если мы говорим по-мужски, вне всякого сомнения... Это враг, потому что все равно идет битва, она...
0: Опасный враг.
1: Да, не на кулаках все дерутся, а идет сражение не на жизнь, а на смерть. Там, на поле боя, парни дерутся по-настоящему. Один ли мы народ? Ну, конечно, один, все равно родственные связи сохраняются. Ну, опять же, там для тех воинов, которые именно с Донбасса, они говорят, для нас это гражданская война. Они этого даже не скрывают, они это так и называют. Гражданская война. Вот. В одной семье тоже бывают ссорятся, и братья дерутся, и не первый раз это в нашей истории. Но что сделать, если так вышло? Они сделали свой выбор. Свой выбор в ущерб нам. Вот что важно. То есть, если бы, делая свой выбор, Украина, наверное, бы не касалась интересов Российской Федерации, и не было бы такого кровопролитного сражения. Но вышло, как вышло. Как говорится, наверное, не нам об этом говорить, потому что, знаете, как мне сказал один тоже полковник без имен и фамилии еще в 22-м году, когда его там спрашивал, задавал ему какие-то вопросы, а почему вот все так, а не иначе. Он говорит, нет-нет, Алексей, я вот не в небе летаю, я по земле хожу. Ты меня спроси, участок фронта, 5 километров влево, 5 километров вправо. Я тебе по нему все скажу. А почему так все вышло, я тебе не скажу. У меня там есть свое гражданское частное мнение, но я его придержу, пока я его здесь сражаюсь. Пока на мне лежат ответственность за жизнь других людей.
0: То есть там выполнение задач.
1: Да. А здесь мы тоже, ну, 4 года мы тоже рассуждаем, мы видим, что творится, мы видим, что сегодня там тоже произошло, что все равно они пытаются расправиться со своей историей, нанося удар по севастопольской панораме, по музею, который... Что это такое? В чем смысл этого удара? Только сделать побольнее, побольнее... Кому? Себе? Вы же по своей истории бьете. Вы точно так же стояли на этом кургане, точно так же ваши дедушки, прадедушки бились с фашистами здесь.
0: Алексей, сейчас продолжим. Буквально еще через пару минут военкора Алексей Рафаенко, ведущий Первого канала, программа «Часовой». Через пару минут вернемся.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
7: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
8: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
9: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
10: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
12: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Продолжаем. Ведущий программы «Часовой» на Первом канале, военкор, автор документального фильма «Вызывая огонь на себя» Алексей Рафаенко. Вот мы говорим о специальной военной операции, о том, в каком фоне все это, в каком контексте это происходит. Да, вот вы коснулись ударов Киева по гражданской, по культурной уже, но они у себя начинали сваливать памятники. Сначала это был Ленин, потом Пушкин, потом Православная церковь, музей. Легендарный музей «Панорама» в Севастополе не исключение, да, это удары по пассажирским автобусам, по пассажирским поездам, теперь они возвращаются, вспомнили, что в Донбассе они это использовали, да, что можно начинять дроны поражающими элементами и бить по гражданскому автобусу, чтобы максимальное количество граждан по детским садам, по больницам, по колледжам, по всему. И вот контраст, 22-й год, да, когда начиналась история вашего героя, нашего героя, Олега Пивоварова. И 26-й год, когда вы интересно показываете вот сухопутный коридор в Крым, как вы ехали тогда, и сейчас, через какое-то время, вы опять поедете в зону специальной военной операции, неважно куда, но вот уже этим коридором не поедешь.
1: Этим уже не поедешь. Но меняется все равно, меняются боевые действия. Конечно, мы сейчас находимся на переломном каком-то этапе. Все равно мы видим, как стремительно эволюционируют средства БПЛА, как развивается нейронка, какое оно значение имеет уже в вооружении. Понятное дело, что каждый пытается первым оседлать этого коня. Вот. Но, опять же, это всего лишь смена тоже определенных эпох. И главное, что сейчас настолько уже, скажем так, у нас армия боевая, что она просто адаптируется под новые угрозы. Конечно, гражданским тяжелее понять, принять, тяжелее так себя укрывать, потому что не ждешь, что на тебя вдруг дрон обрушится ни с того ни с сего, потому что кто-то выполняет там какую-то задачу ему поставленную, террористическую. Но в данном случае, наверное, все равно, почему выбираются именно такие цели украинскими военными, не хотелось бы говорить, потому что это, наверное, уже все равно больше сфера политики, нежели даже сфера военная. Потому что, ну, именно, да, создать медийность, создать какое-то внутреннее напряжение, создать определенную истерию, видимость какого-то вот этого медиа-эффекта вот этого, создать, чтобы в разных соцсетях об этом заговорили, завирусились какие-то фотографии, видео, чтобы испуганные люди где-то что-то метались. Ну, может быть, первый эффект такой и возможен, но на самом деле мы же знаем, что это только сплачивает. Люди в панике не будут по одному бегать. Наоборот, это сплачивает и еще больше делает, единение какое-то появляется между армией и фронтом. Опять же, многих парней я спрашиваю, кто уже подписал контракты на протяжении этих людей, этих лет. Я спрашиваю, а вы почему подписали контракт? И многие говорят, вот как раз после таких событий. То есть вот для каждого есть какая-то отправная точка. Я подписал, когда там Белгород стали бомбить. Я подписал, когда они там по крейсеру «Москва» ударили. Я уверен, что сегодня, когда они ударили по музею в Севастополе, еще много наших мужчин тоже подпишут контракт и пойдут на фронт. Потому что для каждого есть какая-то отправная точка. Последняя, крайняя капля в этой чаше терпения. И на самом деле мы все становимся ближе, но вот вы тоже сказали, наверное, для меня это главная журналистская задача. Для меня вот в чем моя цель. Я хочу, чтобы о подвигах этих людей мы знали. Знали не только мы здесь и сейчас, а знали, наверное, и те, кто придут нам на смену. Дети, внуки, чтобы, может быть, потом тоже эти фильмы, они тоже становились своего рода кинохроникой. Мы же смотрим хронику. Смотрим, мы видим, какими они были, как шли танки, летели самолеты, стреляли орудия. Это же тоже снимали такие же ребята, как и мы сейчас. Вот, военкоры, кто выезжает, работает и пресс-служба Министерства обороны, они выбирают себе, кстати, участки поопаснее, потому что они в погонах, они могут с собой рисковать, а нас они тоже защищают. Сломя голову, нам не позволяют лезть куда ни попадя, потому что все отвечают тоже за наши жизни. Хотя в нашем цеху, мы знаем, тоже есть определенные потери. От всех опасностей не спрячешься, но моя задача рассказать об этих ребятах. И почему еще важно? Потому что вот я это и самим парням говорю, когда приезжаю, что если повезет, то потом станешь дедушкой, сядешь с внуками на диван и покажешь, как ты молодой, носился по степям, воевал, лихо срывал там шапку, фуражку там, и вот такой вот киногерой. А если не повезет и сложишь голову где-то вот здесь, то значит твоим детям, внукам, твоей семье останется определенное теленаследие, кинонаследие, потому что твой подвиг не останется бесследным. Вот он, все, он запечатлен. Он останется для потомков. Всегда можно будет к нему обратиться, и всегда можно будет на тебя посмотреть. Это тоже очень важно. Кстати, ребята, это мотивирует, потому что многие все равно, мы понимаем, очень суровая школа, они где-то Даже иногда сниматься не хотят. Типа, а зачем? А для чего? Такая усталость, наверное, посттравматический синдром, вот это вот какое-то внутреннее опустошение после боя, вот это постоянное напряжение страха, страха жизни, смерти, вот это, когда ты на грани. Но вот когда вот такие доводы приводишь, они, да, они, наверное, открываются. Им хочется что-то оставить после себя, если вдруг. Ну и потом, как мы знаем, сниматься многие не любят, а смотреть на себя по телевизору всем нравится.
0: Это интересно, да. Ну и рассказывают действительно, да, вот как и наши дедушки, бабушки, фронтовики рассказывать о войне не любят, они эту войну проходят, а нам здесь в тылу это невероятно важно действительно сохранить. Кстати, мало тоже говорилось, мне кажется, и больше стали в последнее время говорить, что Великую Отечественную... Рядом в окопе всегда сидел кинооператор, и эта хроника легла и в основу потом Нюрнбергского процесса, много было использовано, и, конечно, мы знаем правду, которую мы должны и обязаны сохранить вот благодаря вашей работе там под обстрелами. А я хотел спросить, вот у нас времени мало остается, про усталость, да, но вот вы говорите, она есть, но от боя к бою, а в целом, все-таки специальная военная операция идет 5-й год. С одной стороны, адаптировались, для них это стала работа. С другой стороны, вот если это усталость такая в широком смысле, ну, а вот что они говорят?
1: Здесь это же зависит тоже от характеров просто. Кто-то больше устает, кто-то, я не знаю, там просто вымотался, ему тоже, наверное, какая-то психологическая разгрузка нужна. Кто-то спокойно, вот тоже вижу две категории моих друзей и офицеров, ну, относительно молодых. Кто-то строит жизнь, у кого-то жены, дети, то есть он умудряется и воевать, еще параллельно там и детей воспитывать, и заводить, и ипотеки какие-то брать, и там свое будущее планировать. Кто-то вот, хоть несмотря на возраст, ай, гуляй, рванина, от рубля и выше, то есть действительно, вот у него все четко, отпуск есть раз в полгода, там, 2 недели, он берет и, как говорится, на все деньги. Гуляет, отдыхает, вот как раз тоже пьет хороший кофе, там, я не знаю, посещает бары, рестораны, я спрашиваю, ну а как, не жалко там отложить денежку-то там еще? Он говорит, да... Типа один раз живем, тем более боевые действия – это такая штука. И нельзя осуждать ни тех, ни других. То есть, и, наверное, в этом и есть психологическая разгрузка, как раз о которой мы говорим. Мне очень нравится, что люди живут не только войной. Вот что важно. Что, несмотря на то, что они делают эту работу, это боевая работа, сложная, опасная, это постоянный риск, они живут будущим. И солдаты, и офицеры живут завтрашним днем, тоже о чем-то мечтают, строят свои семьи. И, разумеется, ну, последний, кто хочет войны, как говорят, это, наверное, военнослужащие и есть. Вот. Но они сделали свой выбор. Если мы говорим там о тех, кто подписал контракт или кадровые военные, они сделали свой выбор защищать Родину. И даже мы помним, что там в 22-м году...
0: Есть такая профессия, родина защиты.
1: Да, да, в 22-м году было какое-то сомнение по этому поводу. Но опять же, вот даже был термин там 500-й, да, мы знаем 200, 300, вот 500-й, тот, кто, ой, мне что-то с вами не по пути, я, пожалуй, контракт сейчас разорву и домой пойду. Ну, а многие из них же потом вернулись. То есть вот это первое, типа, ой... Типа, как пожар, хоть увольняйся, да, как в том анекдоте, здесь, если ты военный. Ну да, вот пришлось родину защищать. Вот, не на учения ездить, а и в боях участвовать. Но многие же все равно вернулись. И их даже брали в те же подразделения. У меня вот пример был тоже такой с артиллеристами. Я командира спрашиваю, а как же, вот он ушел, можно сказать, вас тут бросил, а потом вернулся. И ты его возьмешь к себе? Он говорит, да, конечно, возьму, если он, ну, нормальный парень. Ну, так, что-то он там... Есть тоже, да, такое словечко, затроил. Вот, ну, ушел, ну, вернулся, если что. Зато он у меня готовый номер расчета, он все знает, я его знаю, мне все понятно. То есть, на самом деле...
0: Ты же про это мало слышим, это же невероятно интересно. Да, такие судьбы людей, характеры в сложной
1: ситуации. Все меняется. Мы же все равно, мы же люди-человеки. У нас все те же пороки и слабости, которые всем свойственны.
0: И страхи те же, да.
1: Ну, единственное, опять же, кровь, наверное, многое смывает. Люди все равно очищаются, как это ни странно. Наверное, все то, вот, что мы в мирной жизни как раз на себя примеряем, какие-то личины, живем как-то, я не знаю, хитрим, юлим, идя к своим каким-то целям. Ну, на фронте все это отпадает. Каждый видит, кто перед ним находится. Там невозможно спрятаться и действительно примерить на себя какую-то другую роль или личину. Все про всех все понимают сразу. Даже в первом разговоре, еще до боя. Вот мне комбаты говорят, я с каждым бойцом разговариваю. И говорит, я уже знаю... побежит он назад или пойдет он вперед, просто поговорив один раз с человеком. Тоже, на самом деле, военные, они главные психологи, потому что ты вынужден разбираться в людях, потому что от этого зависит и твоя жизнь в том числе, и та боевая задача, которую тебе нужно выполнить.
0: Спасибо вам огромное, Алексей, что пришли. Алексей Рафаенко, военкор, автор программы на Первом канале «Часовой». И документальный фильм посмотрите обязательно, «Вызывая огонь на себя». Спасибо огромное, Алексей.
1: Спасибо.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
13: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
14: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от $1 миллиона. Газета в продаже с 10 июня.
15: Для лиц старше 12 лет.
16: Телефон рекламной службы.

0: Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
0: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
2: Российские войска удерживают стратегическое преимущество, и никакие удары ВСУ не изменят эту ситуацию. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по развитию Донбасса и Новороссии сегодня. Он добавил, что продвижение российских войск идет по всем направлениям в зоне СВО. Ранее Путин заявил, что ВСУ, увеличивая количество беспилотников для ударов по России, хотят расколоть российское общество, нанести моральный и экономический ущерб, а также посеять растерянность среди граждан. Президент подчеркнул, что у Киева ничего не получится.
0: Об атаках.
2: ВСУ нанесли удар по центральному рынку в Сватово в ЛНР. Пострадали 7 человек, сообщают местные власти. Бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал ТАСС, что украинские беспилотники атаковали Старобельск прямо в момент его приезда туда. Риттеру пришлось срочно покинуть город, причем эвакуироваться ему помогли местные жители. Об этом он сообщил после посещения Луганска, где встретился со студентами. Скотт Риттер лично побывал в колледже Старобельска, который ранее пострадал от удара ВСУ. Рассматривая фотографии погибших девушек и юношей, Риттер подчеркнул, что эти молодые люди могли бы стать будущим для ЛНР, России и всего мира. Они погибли 22 мая.
0: О мошенниках.
2: Аферисты создают фальшивые сервисы оплаты проживания в студенческих общежитиях, а после получения денег пропадают, оставляя абитуриента без жилья. Об этом сообщает РИА Новости. Мошенники также создают клоны официальных каналов вузов, где предлагают ускоренную проверку документов или консультацию куратора через личные сообщения. Таким образом, злоумышленники могут собирать персональные данные студентов или данные карт. Также аферисты могут рассылать вредоносное программное обеспечение под видом обычных файлов, которые якобы содержат рейтинговые списки. При открытии они заражают устройство жертвы, после чего мошенники получают доступ к паролям и личным данным.
0: Обо всем.
2: Кот переписал финал пьесы Шекспира в балете «Ромео и Джульетта». На гастролях российской труппы в турецком Измире в момент, когда Джульетта оплакивает Ромео, склонившись над его телом, рыжий кот вышел на сцену и начал играть с волосами лежащего артиста. И сорвал аплодисменты. Видео, которое сняла из-за кулис одна из балерин, набрало огромное количество просмотров. Официальный курс доллара – 71 рубль 91 копейка, евро стоит 82,97, юань – 10,61. В Москве сейчас плюс 27 градусов, завтра днем будет 18-19 и дожди. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
0: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц. Сегодня не смотрите на фон, те, кто смотрит нашу видеотрансляцию, а прямо из полей, практически с передовой, с границы, да, на фоне могут быть слышна жизнь специальной военной операции. Саш, приветствую.
5: Да, приветствую. Ну, не столько прямо на передовой, но в приграничной зоне, в прифронтовой, действительно, работаю в Белгородской области, об этом будут серия моих репортажей, интересных встреч, дальше поеду уже в зону специальной военной операции. Ну, в общем, по ходу своего такого летнего турне буду рассказывать, показывать и объяснять на пальцах сложные вещи.
4: Давай начнем с итогов этих суток. И, ну, к сожалению, практически каждый день или каждую ночь, да, мы начинаем с того, что каждое утро подводим итоги. Налет со вторника на среду более 20 регионов. Все же рассказали про панораму, легендарную панораму в Севастополе. Рядом ничего не было. Говорить про то, что цель

0: целились в военный объект, не получится. Прицельное попадание конкретно туда, видимо, к открытию выставки, назначенному на 11 июня, на следующий день. Также били по Чебоксарам. Насколько мы понимаем, объект ВПК, да, был мишенью. Били по Самаре, инфраструктурный объект поражен. Но здесь, то есть, с одной стороны... и в Мелитополе по пассажирскому автобусу дрон, начиненный поражающими элементами, шариками. Такой вот хорошо забытый для Киева прошлое, они возвращают его вновь в настоящее. Начать хочется с удара по НПЗ. Привычная история, она понятная, но, к сожалению, ставшая привычной. А вот удары по культурным объектам, вот кажется, а зачем? Да, военного смысла нет, на специальной военной операции это никак не скажется, так же, как и удар по пассажирскому автобусу или по поезду, который по локомотиву, который в Крым везет туристов. Да, ну вот, кажется, какая военная? Но, тем не менее, это делается, и вот здесь то слово систематическое, о котором наша страна говорит. Киев, ну вот, к сожалению, действует планомерно.
1: Ну, тут сложно придумать какой-то ответ, да, вообще непонятно, почему мы в ответной парадигме живем, то есть мы должны что-то вытерпеть, чтобы потом ответить. Мне кажется, совершенно не надо этого делать, но мы же не будем разрушать какие-то музеи, да, мы же не будем, хотя, мне кажется, там такие памятники, как памятник какому-нибудь Бандеры или Мельнику, ну, они не имеют особой ценности в мире искусства, и вполне можно было бы их снести каким-нибудь парой-тройкой высокоточных ударов. Но мы видим, если кто не знает, что такое оборона Севастополя 1854-1855 годов, это огромное панно такое, это картина высотой 14 метров и длиной, по-моему, 115 метров, там площадь этого полотна порядка 1500 квадратных метров. Там на нем и Малахов курган изображен, и штурм 6 июня 1855 года, и Нахимов, и матрос Кошка, и сестры Милосердия, которыми тогда руководил великий Пирогов, и надо сказать, что, строго говоря, это все-таки не оригинал, потому что оригинал был уничтожен. Вот вы, наверное, сейчас, если, может быть, слышите на моем фоне, на фоне того, что я рассказываю, звучит сирена ракетной опасности. Здесь это как бы такая обычная штука в приграничье. Так вот, это, строго говоря, не оригинал. Не оригинал кисти великого художника Франца Рубо. Это уже восстановленная версия после того, как в 1942 году ее уничтожили фашисты. И вот фашисты 21 века уничтожают ее снова. И, к сожалению, Развожаев констатировал, что уничтожили в очередной раз полностью. То есть восстановление не подлежит, придется рисовать заново, как это было в прошлом веке, когда в течение нескольких лет целая бригада художников из, по-моему, 17, что ли, человек писала эту картину заново, и ее открыли в 54 году к столетию первой обороны Севастополя. Вот, собственно, нам предстоит это все дело восстанавливать. И правильно ты заметил, как раз 11 июня, в четверг, должна была там открыться выставка Рубо, Рубо 170, где должны были быть представлены подлинные фрагменты той самой панорамы, которую вот по кусочкам спасали наши краснофлотцы во время Великой Отечественной войны. То есть им приходилось просто это полотнище в пожаре рвать на части, чтобы вынести хоть что-то, да, и потом по вот этим кусочкам восстанавливать по эскизам Рубо этот великий шедевр. Мне кажется, это такой фирменный стиль Украины воевать с мертвыми, да, с Нахимовым, с матросом Кошкой, с мальчишками с Малахова кургана, которые подносили ядра, пока их не разорвало там на части, да, и каждый раз, вот когда в Верховной Раде там или на Банковой будут произносить слово «европейские ценности», вот надо вспоминать горящий купол на вот этом на музее, на историческом бульваре, вот, собственно, и весь разговор о европейских ценностях, которые ведет Украина. То есть надо было сжечь все русское, сжечь то, что никогда им не принадлежало и не принадлежит. А хост, конечно, надо восстановить, как это делали в прошлом веке, да, и под руководством академиков Яковлева, Соколова, Скаля, все это дело было восстановлено. Почему это происходит, зачем Зеленский наносит удары по гражданской инфраструктуре, по музеям? Ну вот, собственно, на этой неделе Зеленский выступал в Таллине, в Эстонии, на форуме Северно-Балтийской восьмерки, где сказал, что когда, не если, а когда Украина будет запускать по России 600 дронов и ракет, они будут ощущать эту войну, как ощущает вот он, Зеленский, да, будут ощущать ее у себя дома. То есть он говорит не о армии противника, он говорит о гражданских, о мирных жителях, которые должны почувствовать войну так, как чувствует это пан Зеленский. И это, собственно, все, что нужно понимать об истинной сути украинского перелома, как они говорят сейчас на фронте. Потому что никакого перелома нет на самом деле, потому что если мы будем смотреть на линию боевого соприкосновения, то Добропольский выступ мы постепенно выгрызаем, Краматорску мы постепенно продвигаемся, Константиновка медленно переходит в разряд, как обычно это бывает у Украины, стратегически незначимых, у них в этот разряд происходят все города, которые Киев начинает терять. Нельзя, конечно, сказать, что удары по МПЗ, по там, дальнему, по среднему тылу вообще никак не сказались на нашей экономике, на нашей привычной жизни. Конечно, сказались, и на туризме скажутся, и на настроении общества скажутся, и на каких-то привычных удобствах для нас, да, которыми мы на какое-то время придется пожертвовать, но на фронт радикально эти удары никак не повлияют, потому что больше всего от этих ударов страдает и еще будут страдать, еще больше будут страдать мирные жители, мирное население, там из-за каких-то своих отпускных планов, да, из-за лимитов на бензин, которые вводятся в разных регионах, да, в основном южных, из-за отключенного интернета, да. И в этой связи тут, ну, только с людьми разговаривать надо, объяснять им, как-то успокаивать, да, вот. Но для ведения боевых действий всегда найдут топливо, и сколько ты не бей по терминалам в Питере, дизель для танка будет, вот всегда будет, поверьте мне. Найдут, доставят как-нибудь там по серому, по погоде, с риском для жизни, с потерями, но обязательно доставят вместе с боеприпасами, вместе с провизией, и совсем необходимым для дальнейшего продвижения. Но мы же понимаем, да, вот эту вот маниакальность Зеленского, который очень хочет дотянуться до Москвы. Вот он говорил, что у него, значит, мечта, чтобы Москва погрузилась во мрак, чтобы над Москвой стоял черный дым, и ему вот надо сделать больно простому российскому обывателю, который за там, 1000 километров, да, от того самого фронта живет просто вот обычной жизнью, да. Без тревог ракетных, вот, которые только что здесь звучало, без пролетов дронов, без там, черного дыма от горящей нефти, да, вот он маньяк, он питается человеческим страхом, ему хочется вот нажраться этого человеческого страха, и он как бы уже даже не замечает, как у него кровью наливаются глаза при мысли об этом. И главное, что вокруг, там, вот на этом саммите, да, сидят, и никто не замечает, ну, или делают вид, что не замечают, потому что привыкли, да, то есть он им прямым текстом говорит: я хочу сделать жизнь простых россиян невыносимой, я хочу, чтобы к ним пришла война, вот, а как бы агрессор это Российская Федерация. Ну, как-то дурковато все это выглядит, и все-таки, да, какова конечная цель? Ну, не просто же, да, исходя из каких-то своих больных, маниакальных иллюзий, он старается как можно больше насолить. Конечно, нет, ну, он, безусловно, преследует цель экономическую, там, как можно больше нас попытаться ослабить. Безусловно, какую-то и военную цель, ну, потому что, действительно, логистика в связи с этими ударами затрудняется, и она все равно будет, да, но она затруднена. Но есть еще один все-таки аспект, это психологическое воздействие на наше общество, на наше население, потому что, конечно, когда мы варимся в такой информационной повестке, где все взрывают, все горит, все кажется плохо, ну и создается ощущение некой незащищенности, создается ощущение слабости государства, и, собственно, на этом тезисе нас будут раскачивать ближайшие летние месяцы вплоть до выборов в Госдуму. Вот
0: Саш, давай продолжим буквально через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Реклама.
3: Слабым урожаем твердо скажем стоп. В поле и на даче нужен вам Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
4: Невероятная атмосфера праздника 20 и 21 июня на фестивале «Традиция» в кинопарке «Москино». В программе более 100 событий. «Пелагея», «Любэ», «Айола», «Мирави», «Калинов мост». Концерты, мастер-классы, спектакли для всей семьи, традиционные промыслы, мода и, конечно, кухня. Ждем вас. Кинопарк «Москино». Новая Москва. С 11 до 22 часов. Подробнее на сайте фестиваля «Традиция». Реклама 0+.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на Радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом водят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
5: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
0: Продолжаем. Да, Саш, единственный вопрос вот по предыдущей части, связанный с нашим продвижением. Мы действительно прямо сейчас, насколько мы понимаем, в Константиновке идет активное освобождение и продвижение наших сил. Но насколько освобождение конституционных территорий и отодвигание линии фронта в нынешней ситуации позволит сократить удары по глубокому тылу, причем как...
1: Ни насколько не позволят, удары по глубокому тылу будут только нарастать. И тут надо только предпринимать какие-то системные меры, но они предпринимаются. Сейчас я не знаю, насколько это секретная информация.
6: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
7: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
8: Яркое лето. Яркие образы. Комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин. Любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
11: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Кстати, они сейчас показали там развалины, которые еще, по-моему, с позапрошлого раза. Вот, когда они били по этому заводу, если я не ошибаюсь, тогда 5 фламинго сбили, одна все-таки долетела до цели. Вот, конечно, резервисты не этим будут заниматься, они будут заниматься ликвидацией беспилотной угрозы, а ракеты должны сбивать панцири, торы, буки и прочие серьезные штуковины.
0: О чем, кстати, президент говорил, да, недавно, извините, перебиваю, о необходимости решения ПВО, да.
1: Да, да. Собственно, а возвращаясь к нашим баранам, да, вот Зеленский на неделе опубликовал письмо, открытое письмо зачем-то. Ну, то есть ты хочешь что-то написать, ну, передай это по каким-то каналам, там, через того же Абрамовича, которого фейсом Аптейбл повозили, да, сказав, что ты нам должен свои миллиарды за продажу Челси, ему так Зеленский сказал. Не знаю, зачем было ездить вообще, в принципе. Но вот Зеленский опубликовал письмо, значит, такую простынь графоманскую, которая, как мне показалось, адресована была вообще не Путину, она адресована была мне, тебе и каждому нашему слушателю. Она была адресована российскому обществу. Я поэтому считаю нужным проговорить несколько моментов. Во-первых, ну, там Зеленский зовет на переговоры, да, но на переговоры не зовут вот в такой хамской, совершенно ультимативной манере, да, в большой политике все-таки должны быть и чувство такта, и чувство меры. Вот Зеленскому они совершенно не свойственны, они у него отсутствуют, у него, в принципе, да, вот этот центр сытости, что называется, он у него отсутствует. И в таких вот предложениях, там, когда ты говоришь о мире, ну, должен быть хотя бы какой-то намек на компромисс. Требования там, обмена пленных всех на всех – это не компромисс. Мы сколько раз посылали им списки, они вычеркивали своих, вот, свои фамилии, вписывая туда какие-то нужные фамилии, поэтому ну, вот так, сама форма она не предполагает какого-то сущностного, да, диалога. А во-вторых, как мне показалось, Зеленский считает, что с Россией сегодня можно говорить с позиции силы. Вот отсюда вот эта бравада, где он там говорит про удары по Питеру во время международного экономического форума, да, это на самом деле называется шантажом, это не призыв к каким-то мирным приговорам, да. Он почему-то не объяснил, там, в чем провинились студенты в Старобельске или там вот люди, которые ехали в автобусе в Енакиево, да, он опьянен докладами своих вот каких-то там советников, всех этих прилипал, да, по которым он нарисовал в своем воспаленном этом наполеоновском мозгу картину какого-то экономического коллапса, да, в России и, значит, горы мертвых тел русских, да, хотя обмены погибшими там с 20-кратной разницей, да, они как бы намекают на то, что, ну, несостоятельные цифры, которые озвучивает Зеленский. Это, конечно, не говорит о реальной пропорции потерь, да, у нас просто больше их трупов, потому что мы наступаем, собираем и своих павших, и их погибших, да, но заявлять о том, что украинцев сейчас на фронте гибнет в 5 раз меньше на этом фоне, ну, это что-то из области психиатрии, наверное. В конце концов, там Зеленский не так давно вместе с Сырским говорил, что они наступают. Но если они наступают, то что-то даже они там говорили, что в мае они отвоевали больше, чем мы заняли, да, территории. Но почему тогда как бы на передаче тел с нашей стороны фур, ну, вот, рефрижераторов этих намного больше, чем с их стороны? А вот третье, что я хотел бы проговорить, это ну, какое-то совершенно гипертрофированное чувство собственного величия у Зеленского. Он совершенно неоправданно считает себя субъектом международной политики, да, то есть в реальности он выше объекта не поднялся, но вот он считает, что он такая самостоятельная фигура, и в его вот этом биполярном мире, я имею в виду биполярном не двухполюсной, да, а в его ментальном смысле, ему кажется, что Россия зависит от Китая, а Украина — это такая сильная и независимая держава. При этом он сам кичится тем, что он нашел деньги, нашел оружие, нашел технологии. Где нашел? Под деревом нашел? Или влез в долги на поколение вперед, и еще там его внуки будут это все дело расхлебывать. Так что кто там от кого больше зависим, ну, тут вопрос еще очень дискуссионный. Если ты такой независимый, зачем ты по всему миру колесишь с протянутой рукой, там, и у Трампа то требуешь, то вымаливаешь ракеты. Ну и в-четвертых, конечно, явно проблемы какие-то с памятью. Он в своем письме назвал специальную военную операцию войной без причины. Жаль, что он не может приехать сейчас в Донецк на Аллею Ангелов, посмотреть вот на эти более сотни причин. Я напомню, что это такой мемориал погибшим детям еще до специальной военной операции, вот в это минское безвремени, 8-летнее. А последний раз, кстати, когда он был в Донецке, он тогда похвалил ополченцев, которые рассказали, что отжали танк у украинских войск. Вот он их молодцами тогда назвал. С тех пор, конечно, много воды утекло, в том числе и из кранов жителей Донецка и Макеевки, и других городов. Как-то, когда он говорит про войну без причин, он не вспоминает про водную блокаду Крыма, про энергетическую блокаду Крыма, забыли уже, как взрывали ЛЭП, всякие там эти татарские запрещенные в России организации, как 9 мая в Мариуполе 2014 года давили гусеницами БМП. Людей забыли, как жгли живьем людей в Одессе, забыли. И прочее, прочее, прочее. Так что, я не знаю, может быть, после длительного приема каких-то веществ у Зеленского с памятью что-то случилось, так вот я напомню, если что, пусть обращается. Ну и самое главное все-таки, я повторюсь, что в этом послании читается главный адресат. Это не президент Российской Федерации. Зеленский обращается сейчас к нам, он не ищет никакой встречи с Путиным, потому что ему не давали команду, он объект. Ему европейский субъект не говорил, что нужны мирные переговоры. Им нужна изматывающая с Россией война, да, потому что эта изматывающая война нас должна развалить, как они считают. Поэтому Зеленский угрожает не главе государства, он угрожает его гражданам. И лейтмотив читается очень легко. Если как бы вы ничего не сделаете там у себя в России, вы будете жить хуже, бензина будет меньше, санкций будет больше, изоляция будет жестче, вот, друзья там с союзниками постепенно от вас отвернутся, поэтому либо сами что-то меняете, либо мы сделаем это за вас, и вам эти изменения не понравятся. А вот, поэтому как бы вот я и говорил о том, что сейчас ставка сделана на раскачивание нас изнутри. То есть Зеленский там говорит, что россиянам не нравится война. Война никому не нравится. Ни россиянам, ни украинцам, ни мирным, ни военным. Но Москва не раз показывала готовность к компромиссу. Киев всегда показывал исключительно упоротое нежелание договариваться. Поэтому, друзья, будет тяжело, но вы, пожалуйста, не ведитесь на вот эти эмоциональные разводки со стороны Украины, британской коалиции, потому что это делается намеренно, чтобы попытаться внести очень серьезный раскол в российское общество. Вот, собственно, об этом, в том числе удар по панораме Севастополя.
0: Ну, а мы продолжим уже сразу после новостей.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович о том, как обезопасить себя от прослушки.
13: Простые правила: при конфиденциальных разговорах рядом телефон не держать, в категорированное помещение не заносить геопривязку, подъезжая там в зоне СВО, менять телефоны, ну, хотя бы симку менять на местную симку. Кнопочный телефон, кстати, это иллюзия спасения, потому что как только вы разрешаете смски, смски идут через сервер, который фиксирует и ваши смски, и ваше местоположение. Есть правила игры, их надо соблюдать. Они 100% не спасут, но очень здорово вас обезопасят, и особенно вашу конфиденциалку.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
14: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
2: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: Об атаках.
12: Атака ВСУ на рынок в Сватове Луганской Народной Республики не имела военного смысла. Это целенаправленное действие против мирных жителей, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Власти и оперативные службы республики оказывают помощь в ликвидации последствий атаки. ВСУ нанесли удар по центральному рынку в Сватове. Пострадали 7 человек.
2: О Ближнем Востоке.
12: Тегеран усилил защиту объектов, на которых хранятся запасы обогащенного урана, пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с информацией американской разведки. В материале сказано, что последние несколько недель Иран активно прилагает усилия по сокрытию своего запаса урана, пригодного для создания ядерного оружия, намеренно обрушивая туннели и минируя входы взрывчаткой. По последним данным, 2 человека уже погибли в аварии с маршруткой в подмосковном Одинцове. 21 пострадал. Подробности в следующих выпусках.
2: Об инициативах.
12: В Госдуме предложили сократить сроки ожидания записи к врачам по ОМС в первую очередь для пациентов с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Депутаты отмечают, что многие сталкиваются с ситуацией, когда право на бесплатную медпомощь существует только на бумаге. Формально человек может получать консультацию врача, обследование или диагностику по полису ОМС, но на практике ему нередко предлагают ожидать недели, а иногда и месяцы, особенно если речь идет о специфических исследованиях.
2: О США.
12: Минобороны США обнародовала очередную партию ранее засекреченных данных с изображениями НЛО. Об этом пишет британское издание Independent, публикуя архивные кадры Пентагона. В подборку материалов вошли фото, видео и свидетельские показания. Это последняя часть рассекреченных по указу Дональда Трампа документов об НЛО. В масштабном межведомственном проекте участвовали Белый дом, управление директора национальной разведки, Министерство энергетики, ФБР и НАСА.
2: О погоде.
12: Синоптики анонсировали выпадение до 3 июньской нормы осадков в столичном регионе. В ближайшие несколько дней в Москве ожидается от 27 до 32 миллиметров. Об этом в телеграм-канале написал ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. По его словам, 15 июня температура воздуха в столице будет близкой к климатической норме – 20-22 градуса. Леус также добавил, что влияние циклона на погоду в Москве и области начнет ослабевать в четверг. Дожди станут носить кратковременный характер, в облаках появится больше прояснений. В эти минуты в российской столице плюс 29, завтра днем 18-19. Дожди продолжатся. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 19 градусов, завтра днем будет плюс 20-22. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
0: Радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц. Продолжаем. Ну вот удар по панораме и сообщение, которое пока мы говорим, поступает. Все здание музея «Панорама обороны Севастополя» выгорело после атаки. Есть угроза обрушения купола, сообщает в музее. Пожар локализован, но, в общем, кадры есть. И несколько поврежденных фрагментов были вынесены из здания в Севастополе, но понятно, что кусочки какие-то, что-то как-то чудом, может быть, опять сохранилось, но в целом ситуация, к сожалению, печальная. Как и здесь хочется остановиться подробнее в целом на ситуации вокруг Крыма, ведь размышления приводят к тому, что противник пытается создать вот такую как бы полосу небезопасности, да, по ощущениям ли, по восприятию. Вот этот удар мы в прошлый раз с тобой обсуждали по станции в Джанкое, да, значит, по локомотиву. Пассажиры, просто люди ехали в отпуск, да, там экстренно перебросили.
1: Ну, не то есть... ощущение. Сейчас действительно небезопасно. Тот же коридор, сухопутный коридор. Ну, понятно, что по нему не бьют там по каждой гражданской машине. Там в основном противник пытается жечь фуры, которые там теперь не ездят. Теперь он охотится на бензовозы под удар, например, ну вот я знаю, два случая, попала одна цистерна с молоком и одна цистерна с квасом. Ну вот, ну просто вот у него в его машинное зрение заложены некие образы.
0: Но да, цистерну видит, все.
1: И он цистерну видит, ее атакуют, да, ну то есть, ну все-таки это небезопасно, да, когда прямо перед тобой могут взорвать цистерну. Понятно, что если ты едешь там на какой-нибудь китайской кредитной машине или на Рено Логане, ну, ты даром не нужен этому Хорнету, этому дрону американскому, он все-таки выискивает такие цели, которые считают ценными.
0: Да? Ну, пикап может не понравиться ему, например, или какой-нибудь,
1: пикап,
0: да?
1: Пикап может не понравиться, да. УАЗик может не понравиться, Нива может не понравиться, поэтому я и говорю, что если кто-то все-таки решил ехать своим путем, своим ходом, да, до Крыма по сухопутному коридору, ну, тут я не хочу ничего советовать, ни ехать, ни не ехать, а вот это каждый решает для себя. С детьми точно я бы не советовал ехать, потому что, ну, опасно, ну, к сожалению. Сейчас там берется постепенно под контроль нашими мобильными огневыми группами и пунктами воздушного наблюдения. Все это в итоге, конечно, угроза на этом участке дорожного полотна будет минимизирована, но мы же видим, что бьют и по мостам, да, по перешейкам. И вообще, ну вот есть ощущение, что противник пытается устроить такую полную блокаду Крымскому полуострову. Ну, по крайней мере, об этом говорит логика, да, его действий в последние недели. Это и несколько ударов подряд по Чингарскому мосту, да, там повреждено полотно, направляли транспорт через автомобильные пункты пропуска Джанкой, через Армянск, через Перекоп. Кстати, в августе 2023 года это уже было, да, тогда, правда, они били не дронами, а штормами, да, ракетами, но оказалось, что это очень дорого, да, и в итоге они же собирались как бы перерезать логистику нашей южной группировки, чтобы устроить свой контрнаступ, а контрнаступ в итоге сдох. Сегодня у ВСУ есть не только, да, Storm Shadow и Attackers, и, конечно, тактика их несколько изменилась. Они поняли, что тяжело полностью разрушать мосты, надо просто там, еженедельно, например, бить по пролетам и просто превращать мосты в такую ловушку, по которой логистика идет всегда под огнем. Ее просто перекрывают, ну, вот как сейчас сделали с Чунгаром. И есть ощущение, что, ну, это такая системная работа, после которой последуют там удары по Армянску, да, с Перекопом. Я думаю, что будет усиление охоты на трассе Новороссия, да, системная работа по ПВО полуострова. Вот мы сейчас видим, что пытаются отрезать железнодорожное сообщение, да, ударили по пассажирскому поезду, и не раз, кстати, ударили, там, 2 июня была атака на станции Джанкой, да, на поезд, были повреждены вагоны поезда Таврия, 4 июня удар по Керченской пригородной электричке. На следующий день меняли графики, да, вот при пригородном сообщении. Потом уже 8 июня вот тот самый поезд погиб, помощник машиниста. То есть они стараются вот полностью обрубить какое-то сообщение. Я боюсь, что в планах у них все-таки очередная атака на Крымский мост. По нему, кстати, топливо не возят давно после того, как там произошел теракт. И, собственно, они будут стараться перерезать и эту артерию. Поэтому, еще раз, я знаю людей, в том числе родных мне, которые, несмотря ни на что, все равно поедут отдыхать. Поэтому Но что сказать? Там, по-моему, до 60 литров можно с собой везти, поэтому канистры, конечно, с собой везите, потому что с топливом сейчас крайне тяжело. На Крымском полуострове дают его только по электронным талонам, и там страшный дефицит сейчас. Он, кстати, ощущается и в некоторых южных регионах, где там на какой-то момент пропадает из-за вот этих атак 95-й бензин с дизелем, вроде как получше, но тем не менее вот это такой вызов, с которым мы сейчас сталкиваемся на этом отрезке, да, историческом. Я не думаю, что он продлится долго, потому что, ну, мы всегда показываем такую, когда петух, что называется, клюнет, мы проявляем некую гибкость, да, подстраиваемся под этот вызов и начинаем противопоставлять что-то, потому что те же дроны Хорнеты, которые, ну, как они считают, там, все изменили, да, они не все изменили, потому что сбиваются они так же, как и другие высотные дроны, они развивают очень высокую скорость только на момент пикирования, а так они в баражирующем режиме для наших дронов-перехватчиков не являются какой-то сверхъестественной целью, и ежедневно их сбивается огромное количество, ну и поставляется огромное количество, поэтому сейчас выстраивается вдоль трассы такая системное прикрытие, чтобы и на РЛС все это было видно, чтобы друг другу зону ответственности передавали информацию, и все это работало в едином контуре. Я думаю, что как только это заработает, эта проблема будет минимизирована. Также сейчас такая же работа ведется и не только на трассе Новороссии, на сухопутном коридоре, потому что под эти удары попадают также там, автомобилисты на трассе, например, связывающей Мариуполь и Донецк. Новая хорошая трасса. На трассе, которая связывает Донецк и Луганск. На трассе это совсем недавно глубоко тыловые трассы, которые сегодня находятся под ударом. Трасса между Луганском и Старобельском, да, тоже находится под огнем этих корнетов. Опять же, нельзя сказать, что там в небе все кишит. Я вот сегодня ездил по приграничью, по там, не очень благополучным районам, и как бы видел, как выстроена система оповещения и информирования, в том числе и населения, про летающих дронов. Буквально там не по метру, ну, конечно, но по километру этот дрон ведут и прямо в прямом эфире передают там, где нет мобильной связи, у жителей есть рации, да, и в рацию передают, где этот дрон лежит, висит, прячется и так далее. То есть это работа, которая в рамках одного контура регионального ПВО выстроена очень четко и очень эффективно. Даже если не удается перехватить этот дрон, да, сбить его физически, то удается предупредить жителей, чтобы они где-то там спрятались, где-то там остановились, ушли с дороги, где-то там под мостом встали и так далее, и так далее. Это вот та система, та реальность, в которой жители приграничья существуют уже не первый год. То есть это не какой-то вот внезапно образовавшийся коллапс, да, транспортный. Вот они перекрыли дорогу. Но здесь многие дороги находятся в зоне досягаемости не то что хорнетов, да, а обычных FPV-дронов, которыми кошмарят там Грайворонский район, Шебекинский район, Красную Яругу. Ну, это вот все уже там, больше двух лет находится под ударом, и все-таки люди как-то приспосабливаются, живут. Ничего в этом хорошего, безусловно, нет. И тут есть о чем подумать, в том числе новым властям, например, там, о каких-то, может быть, надбавках для тех, кто живет в такой опасной зоне, о каких-нибудь статусах там, детей войны, например, не знаю, которыми и на новых территориях надо, и в приграничье всех наделять. Вот. Но в целом как бы работа выстраивается. Я также уверен, что и вдоль этих трасс работа устроится, работа будет выполнена, но противник за счет вот этих усилий не выиграет же на поле боя, потому что на поле боя, ну, не сказать, что мы прям кавалерийским наскоком там, размахивая шашкой, несемся вперед, конечно, нет, но тем не менее, если мы говорим, опять же, о Донбассе и о той генеральной линии обороны, которая проходит по линии от Константиновки до Славянска, и то, что происходит за западнее на Добропольском выступе, но там же Зеленский не может ничем похвастать. Они почему-то рассказывают о каком-то своем наступлении в Днепропетровской области, но не знаю, ну, это как мы рассказывали о наступлении в Курской области. Ну, хорошо, конечно, что мы наступали, но мы наступали на своей земле, собственно. Вот, и от этого как-то было немножко не по себе. А здесь, ну, зеркальная ситуация, только я еще и не вижу этого наступления. Флаговтык — это не наступление. Там колонны брони куда-то за 20 километров от своих ближайших позиций заскочить, потерять всю броню и половину пехоты, оставшуюся половину оставить в окружении, ну, это тоже не наступление. Они почему-то, вот если воткнули флаг, то они считают, что это их территория, но это совсем не так. А, собственно, в Донбассе идет постепенное, системное освобождение нашей территории, которое не замедляется из-за того, что противник бьет по Чебоксарам. Вот, собственно, об этом предлагаю поговорить в нашей последней части.
0: Через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
15: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
16: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
17: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
0: Продолжаем, да, и вот ситуация на передовой, да, Константиновка, еще раз вернемся, и, насколько понимаем, самые такие острые события сейчас там происходят. Мы в центре уже населенного пункта.
1: И мы в центре, и противник в центре, причем противник в центре сейчас находится в котле, и таких котла в центре два. Я вот публиковал у себя в телеграм-канале свежее видео из Константиновки, эпизод городского боя, там группа ВСУшников пытается, ну, как это сказать, вот многоэтажка, да, и они маневрируют с балкона на балкон. Ну, то есть это здание разбитое, балконы разбитые, и вот они по этажам туда-сюда, по этим балконам лазят. В итоге наши штурмовики вскрывают все это дело, ждут, пока они спустятся вниз, ну, и внизу как бы первый стрелял наш штурмовик, соответственно, итог там на кадрах, кто хочет, может в моем Максе найти или в Телеграме это видео. То есть пока украинцы там скачут по балконам. В центре Константиновки капкан захлопнулся. Там наши бойцы группировки «Юг» вышли по улице Московской до улицы Алексея Тихого. Я, естественно, говорю старые названия улиц, потому что там давно не Московская она, конечно. Но часть гарнизона реально осталась отрезанная от основных сил. Плюс к этому мы вышли на северо-запад Константиновки, где противник долгое время удерживал свои позиции. То есть, по сути, мы сейчас присутствуем фактически на всех участках этого театра боевых действий. Логистика сейчас там по факту мертва. Константиновка, Дружковка трасс перерезана, она простреливается насквозь, и все движущееся на ней поражается. Ни ротации, ни подвоза БК, ни там, эвакуации раненых из Константиновки нет. И, собственно, город ВСУ удерживали, ну, просто на честном, удерживают на честном слове, на, значит, приказе стоять. Ну и, конечно, в большей степени за счет дронов. Но сейчас там кольцо сжимается с трех сторон, то есть с востока, с юга и с запада. Бои идут и в центре города, и у железнодорожной станции, параллельно дочищаются южные микрорайоны. Но вообще, если... Ну, я так не буду сейчас говорить название этих микрорайонов, потому что они нашим зрителям, слушателям ничего не дадут, но просто если наложить это все на карту, то мы увидим, что ну, какой-то сплошной линии обороны в городе нет. То есть это какие-то такие очаговые точки сопротивления, которые зачастую не имеют связи между собой и не понимают, насколько, значит, плачевно их состояние. То есть это такие... оборона разваливается на изолированные карманы, в которые наши заходят с разных направлений, ну и, соответственно, зачищают. Этот сценарий такой знакомый, да, почерк вполне узнаваемый и по Авдеевке, и скорее даже по Красноармейску тоже нарезали вот такой пирог. И, кстати, и противник тоже признает тяжелое положение своих подразделений в Константиновке. Есть такой у них медийный украинский, значит, офицер с позывным «Мучной», который говорит вот все то же самое, что и я, что сплошная линия фронта в Константиновке отсутствует, что оборона носит очаговый характер, что стычки идут по всему городу, и что постепенно украинцы, это вот противник признает, сдают позиции, выбывают из строя, заменить их неким, пехоты не хватает. И, короче, вот повторюсь, все то же самое, что в Красноармейске, и с Красноармейском сравнивает как раз вот этот «Мучной». То есть вот в их не мейнстримовских средствах массовой информации, но чаще это, конечно, там какие-то паблики, телеграм-каналы, есть ну, такие медийные личности, которые признают очень тяжелое положение войск вообще по всей вот этой линии, Дружковка, Краматорск, Славянск, говорят, что и в районе Рай-Александровки мы продвинулись с обеих сторон дороги на вот этот Бахмут-Славянск, и в районе Федоровки второй, и в районе Новомаркетки. То есть это все такое продвижение с восточной, северо-восточной стороны к городу-символу, к Славянску. Плюс идет постепенное давление на Краматорск. Там бригада «Волки», например, очень серьезно продвигаются. Но если мы говорим по Константиновке, то город фактически попал в клещи. Внутри часть подразделений в котлах. Это не значит, что мы как бы полностью контролируем, значит, по периметру их, да, мы физически их контролируем, но сверху на нас еще там поддавливают с северного направления, со стороны Дружковки. Но в Дружковку уже практически все беспилотные силы выведены, и кто мог, туда уже отошел. Это вот что касается Константиновки. При этом мы продолжаем работать на Доброполье, на Добропольский выступ, чтобы, ну, не знаю, от Доброполья-то можно идти как на Краматорск и Константиновку, так и на север, на там фактически оперативный простор, где не подготовлены серьезные оборонительные укрепления, чтобы вообще полностью всю эту группировку от запада отрезать. А вот это вот Донбасская, да, Донбасский как бы театр боевых действий, он сейчас самый активный. А есть менее как бы такие у нас успехи информационные, да. Но вот я, например, с удивлением, приехав в приграничье, узнал, что на севере Харьковщина опять жарко, там подразделение нашей группировки «Север» перешли в наступление на участке у Казачьей Лопани. На минувшей неделе было освобождено село Шевченко, это километр буквально от границы. Вот. Но вот сейчас уже говорят о том, что мы вышли на окраине Казачьей Лопани. Меня с этим топонимом связаны свои воспоминания особенные. В 2014 году в мае меня сняли там с поезда, на котором я пытался доехать до Славянска. Тогда журналистов на Украину уже не пускали, но еще не похищали. Поэтому меня тогда ночь дежурки продержали, и после этого отправили обратно в Белгород. Но я в итоге все-таки пролез в Луганск в другом месте. Вот. Но вообще Казачья Лопань – это такой очень крупный логистический узел, через который идет и железнодорожная ветка прямо на Харьков, ну, это там что-то километров 40, и ты в центре города уже. Ну, и сам поселок, он находится, ну, там, в нескольких километрах от границы, то есть это как бы, ну, такой готовый сектор нашей санитарной зоны, буферной зоны, по той же логике, что и там Волчанский участок, да, и в конечном итоге неплохо было бы Волчанский участок как раз соединить с Казачьей Лопанью, а дальше и с участком в Сумской области. Что это нам дает? Ну, во-первых, удар по снабжению, потому что переброска резервов с боеприпасами для ВСУ на этом участке, конечно, резко осложнится. Во-вторых, это, ну, артиллерия, потому что продвижение вглубь даже там на 10-15 километров дает нам возможность подтягивать крупный калибр на дистанцию, ну, прямого огневого контроля, по, ну, в том числе по объектам ВПК, критической инфраструктуры, а некоторыми средствами поражения, в том числе внутри самого Харькова, как раз вот с этого участка. Ну и как бы даже без там занятия этого населенного пункта все равно противник вынужден держать там силы, вынужден отряжать туда резервы, снимать их с других направлений. То есть такая классическая нарезка харьковского пирога. Зеленский может сколько угодно хвастаться тем, что он бьет по трассе Новороссия или по заводу ВПК в Чебоксарах. Но вот как-то на фронте у него дела от этого лучше не становятся, а у нас хуже не становится. Да, вот так заметно хуже. Безусловно, как бы воздействие на тылы оно имеет свою экономическую подоплеку и будет сказываться. Жизнь у нас проще в ближайшие месяцы, а то и годы не будет становиться. Тут странно было бы кого-то обнадеживать. Но фронт двигается пока только в одну сторону. На этом, конечно, фоне забавно смотреть на потуги евродипломатии, которые продолжают дозированно отмораживать себе уши. Значит, тут анонсировали, или уже даже приняли 21-й пакет санкций, говорят, кирпич за кирпичом разрушают основы нашей экономики. Я не очень понимаю, зачем разрушать кирпич за кирпичом, почему нельзя сразу всю стену разрушить. Вот они в этом пакете там внесли, значит, санкции против двух российских портов и четырех российских аэропортов. Почему не ввести сразу после всех? Непонятно. Точнее, понятно, потому что будет больно им, да, потому что все это возвращается потом бумерангом. Почему-то они решили больше не закупать нашу треску. Вот. А селедку пока будут закупать. Почему сразу от селедки не отказаться? Ну, потому что, наверное, как бы надо большим умам, великим умам, значит, коллективному разуму сесть потом и придумать 22-й пакет санкций. Но самое забавное в 21-м – это запрет военнослужащим, которые принимали участие в СВО и которые вообще служили в армии в ходе во время специальной военной операции, выезд в страну, в страны Евросоюза. Ну, вообще, надо быть альтернативно одаренным, чтобы поехать по каким-то делам во вражескую страну с высокой вероятностью осесть там на нары по какой-нибудь выданной статье. Это в лучшем случае, а в худшем, быть выданным Киеву. В любом случае, мне кажется, если уж русскому солдату куда-то захочется всерьез, да, ему никакие визы и не понадобятся. И об этом очень популярно Урсуле фон дер Ляйен, которая анонсировала этот 21-й пакет, должен был дедушка рассказать. Уверен, он хорошо помнит. Вот, собственно, на этой мажорной ноте я и предлагаю попрощаться до следующей недели. Всем большое спасибо за внимание. Читайте мой Макс, подписывайтесь на Телеграм. Увидимся через неделю.
0: До встречи в эфире, да. Спасибо.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
18: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Реклама.
19: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
20: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
21: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
23: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Вся правда о лете» на Радио «Комсомольская правда».

0: 16 лет.
1: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О важном.
2: Число жертв столкновения маршрутки с грузовиком в Одинцове увеличилось до 2. Еще 21 человек пострадал, заявили в подмосковном Минздраве. Там отметили, что 11 раненых госпитализированы, состояние троих из них тяжелое. В субботу на Луцинском шоссе водитель фуры выехал на встречную полосу и протаранил пассажирскую газель. От удара она перевернулась.
4: Про бензин.
2: Российский топливный союз опроверг слухи о дефиците на московских АЗС. Они полностью обеспечены топливом, а продажа бензина осуществляется штатно, заявили в пресс-службе организации. Там заверили, что ситуация на рынке остается стабильной, а поводов для паники нет. Ранее в соцсетях появились сообщения, что крупные нефтяные компании якобы ограничили отпуск бензина и дизеля до 100 литров на один чек. Подобные ограничения ранее опровергли и власти Санкт-Петербурга.
5: О переговорах.
2: СМИ сообщили, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила выбрать единого европейского переговорщика для урегулирования конфликта на Украине. По мнению Рима, эту роль может исполнить президент Финляндии Александр Стуб, пишет итальянская газета «Карьера Делла Сера». Журналисты отмечают, что финский лидер хорошо знаком с московскими реалиями и способен объединить все страны Евросоюза. Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова к диалогу, однако посредниками могут выступать только нейтральные государства.
5: Об Иране.
2: США и Иран согласовали условия мирного соглашения для прекращения войны на Ближнем Востоке. Стороны планируют подписать предварительный документ в электронном виде уже в воскресенье. Об этом сообщили в МИДе Пакистана, который выступает посредником на переговорах. По условиям меморандума Тегеран обязуется открыть Ормузский пролив и свернуть ядерную программу в обмен на снятие американской морской блокады и разморозку 24 миллиардов долларов. Шторм с мощным ливнем и градом обрушился на Москву. Экстренное предупреждение для жителей столицы выпустило Главное управление МЧС. Спасатели просят пешеходов и водителей быть осторожнее, так как сильный ветер может валить деревья и сносить хрупкие конструкции. Ранее синоптики заявили, что холодный атмосферный фронт принесет в столичный регион затяжные дожди и резкое похолодание.
5: О валютах.
2: Официальный курс доллара 71.91, евро 82.97, юань 10.61. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
6: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
7: Друзья, всем добрый вечер. В эфире программа «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда». Это значит, что меня зовут Егор Арефьев. И мы с вами сегодня будем обсуждать новости нашего телевидения, кино, ну и всякого подобного домино. Все, что получится вместить, постараемся вместить. На все, что вы писали, если писали, хотя что-то перестали писать, попробую найти ответ. Ну и всякое такое прочее. Напомню, что нас можно слушать на волнах нашего, естественно, радио, где вам удобно, в вашем городе, городов много, в Санкт-Петербурге 92.0 FM, в Москве 97.2, ну и так далее, и так далее. Короче, находите, слушайте, включайте, можно это делать в подкаст-платформах Apple, Яндекс, Google и podcast.ru, вот, везде мы выкладываемся, и трансляции наши тоже выкладываются, иногда не очень оперативно, но все-таки есть и в ВК-видео и в Рутюбе нас можно поглядеть, кому как удобнее. Поговорим мы сегодня про ТЭФИ, что за итоги подвели. Поговорим мы сегодня о, естественно, киносказках, которые безостановочно продолжают клепать на конвейере. И вот уже докатились до того, что смешивают героев русского фольклора с супергероями вселенной Марвел и DC. И занимается этим никто иной, как Никита Михалков. Иронично, как сказал бы, да, Никита Сергеевич в этой ситуации. Вот, короче, всякого добра, что называется, хватает. Естественно, выходные трехдневные, получается, День России. Вы нас послушайте уже после него, а также суббота и воскресенье тоже выходные дни. И поэтому

0: определенные вещи телеканала приготовили. Я постараюсь вам, в принципе, рассказать о том, как все это происходит и где можно что поглядеть. Ну, давайте, Стефи, их итоги подвели. Вообще, конечно, много шуток по поводу того, что вручают уже там, знаете, как музей восковых фигур мадам Тюссо, что называется, за выслугу лет и по совокупности заслуг, и вот это вот все. То есть, как будто бы уже художественные какие-то прорывы, достижения, какое-то новаторство не имеет никакого значения. Нужно просто, в принципе, почтить тех, кто, скажем так, в почете или на хорошем счету, чтобы не обидеть, да, то есть такой корпоративный между собойчик. Я к этим премиям всегда всем спокойно относился, как зритель, конечно же, не как, естественно, получатель, упаси бог, вот, потому что, ну, в целом мало что они, как правило, действительно, как бы это сказать, означают, и не сказать, что обладатель ТЭФИ – это обязательно человек, действительно внесший вклад и очень большую лепту в развитие телевидения или за какие-то большие достижения. Но что мы можем отметить интересного для нас – это безусловное наступление сериалов, потому что раньше вот эти вот статуэтки из бронзы «Орфеи», да, которые лепил еще в свое время Эрнст Неизвестный, как бы вручали обычно там, ну, там, я не знаю, там Владимир Познер, там, ну и дальше пошли, да, по списку телеведущим, там, я не знаю, тогда еще Максим Галкин был, что называется, запрещенный, теперь жив и работал на российском телевидении, ничего его не смущало. Ну, в общем, так или иначе, каким-то образом это все соотносилось вот с большими величинами. Сейчас начали обращать внимание на сериалы, и это хорошо, потому что их смотрит огромное количество людей, и не только просто телеведущий или просто продюсер, это обязательно человек, который должен получить номинацию или должен получить приз. Почему бы приз не получить крутому сериалу, такому, как «Подслушано в Рыбинске»? Я вам его не раз рекомендовал. Вот, и сам с семьей его смотрел, и сейчас, находясь здесь, в Санкт-Петербурге, окажусь, я так надеюсь, что на съемках второго сезона этого сериала, который будет называться «Подслушано в Выборге», и, в общем-то, в этом шведском великолепии русской территории можно будет, ну, хоть и местами немножко не без захолустья, но, тем не менее, вайб вот это можно будет почувствовать, по крайней мере, в город Рыбинск, который находится недалеко от Ярославля. В этот город уже ломанулись люди. В принципе, это довольно интересная штука, такой определенный феномен. Я вам рассказывал про Жуки, да, деревню, точнее, деревня, она называется совершенно по-другому. Верхние эти Боровичи, значит, нижние, да, нижние Подгоречи, почти как верхние Боровичи. Часть снимали вообще в Рязани, там были пилотные серии, а основное в Касимове. Вот, а основную часть, конечно, блока Жуков новых и зимних, вот эти, в этих самых нижних Подгоречах, это Калужская область, вот тоже возил туда семейство свое и наблюдал, как, в общем-то, ну, только с нами в не самый, что называется, пиковый день, в не самое пиковое время, там человек 10-15 бродило по этой деревня просто рассматривала эти дома, а еще на холме, там такой, как бы, получается, как обрыв, вот, строятся люди, а еще покупают там очень активно недвижимость, это, в общем-то, поле для такого изучения, и то же самое происходит, в общем-то, с Рыбинском, но туда пока не переезжают, но очень сильно интересуются, и туристический поток, очевидно, вырос именно после успеха этого сериала, который вышел на платформе «Премьер». Вот, вышел он в 2025 году, соответственно, сейчас в 2026 оценивали то, что вышло с 1 января по 31 декабря 2025 года. И в начале, как раз вот в январе, подслушно и вышел. И он стал главным триумфатором прошедшего Евровидения, хотел сказать, ТЭФИ, то есть телевизионного русского Евровидения, да. Вот. Награды «Лучшая комедия», «Лучший сценарист» Илья Барабанов и Петр Тодоровский-младший, он же режиссер этого проекта, он же тоже получил награду. Очень высокие оценки у этого иронического детектива на всех кинопоисках и так далее. На платформе «Старт» его можно найти, потом на НТВ его показали. Вот, короче говоря, классная картина, необычная. Такое, ну, может быть, не самый распространенный жанр, но многослойное. Есть там и жизнь телеведущего прекрасной в исполнении Антона Васильева. Есть там и внутренние свои, что называется, терки на уровне таком среднем чиновничьем. Анатолий Кот там, значит, появляется, в том числе и другие актеры. Есть также как бы работа следствия. Ну, как будто бы лично для меня наименее интересная. Юлия Хлынина играет там, значит, следователя, который помогает вместе с Тимофеем Трибунцем. Я напомню, кто не видел, его персонаж может предвидеть будущее в определенных эпилептических припадках. Он видит обрывки каких-то преступлений, и потом бегут, ну, почти как Достоевский, да, и потом бегут, они пытаются понять, где это произойдет, чтобы предотвратить, ну, или хотя бы в последний момент человека там снять с вышки, который собирается другого человека скинуть. В общем, всякое такое. Еще один приятный триумф для Марии Ароновой состоялся. Актриса театра «Вахтангова». Я вам говорил много раз. Если в Москве живете или бываете, обязательно загляните на «Мертвые души», на «Мадемуазель Нетуш», в театр «Вахтангова», выдающиеся работы Марии. Вот, значит, при том, что она номинировалась в нескольких позициях. Она за картину «Праздники», за комедию, в общем-то, фильм, который стал сериалом, вот, номинировалась, и за сериал «Old School», где она играет училку, такую олдовую, что называется, старой закваски советской школы, которая приходит в, так сказать, гимназию нового типа, блатную, где мажорики, айфончики, вот это вот все, мемасики, 6-7, и, в общем-то, она получается так, что вроде бы как оказывается в чужеродной среде, и в то же время, конечно же, пытается адаптироваться, не подавая виду, что что-то не так, очень хорошее. Еще один приз, который обязательно, наверное, нужно было вручить, пускай супер работ каких-то, может быть, гениальных и выдающихся не было, но, тем не менее, вручили посмертно Игорю Золотовицкому, ректору, бывшему ректору школы-студии МХАТ, который ушел из жизни в этом году, и не почтить его было бы стыдно. Его очень любят все артисты, потому что он огромное количество выпустил из школы-студии МХАТ звезд, которых вы, точнее, ребят, которых вы теперь знаете как звезд. Вот, и все о нем очень хорошо отзываются. Ни одного человека не слышал, который говорил бы плохо. Вот, теперь у него растут два сына. Один снимается прекрасно в «Волшебном участке», вы могли его видеть, а другой ставит спектакли в театре на Таганке «Три сестры», и не только, не только. В общем, дело живо. Лучшие роли второго плана получили артисты сериала «Атом». Они сыграли в драме «Россия-1», значит, Гуськов и Сутулова. А кроме того, еще один детектив, я вам рассказывал, супер успешный на НТВ, который выходит, «Первый отдел», с Иваном Колесником в главной роли. Они тоже стали, значит, одним из триумфаторов, получили «Лучший детектив». Мини-сериал «Лучший» выиграл Сергей Маковецкий с проектом «Дорогой Вилли». Вернемся после небольшой паузы, обсудим другие новости, не только призовые, на радио «Комсомольская правда» в эфире программы «Глядя телевизор».
1: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Реклама.
2: Невероятная атмосфера праздника 20 и 21 июня на фестивале «Традиция» в кинопарке «Москино». В программе более 100 событий. «Пелагея», «Любэ», «Айола», «Мирави», «Калинов мост». Концерты, мастер-классы, спектакли для всей семьи, традиционные промыслы, мода и, конечно, кухня. Ждем вас. Кинопарк «Москино». Новая Москва. С 11 до 22 часов. Подробнее на сайте фестиваля «Традиция». Реклама 0+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог, телеведущий Александр Гурнов о выгоде Великобритании от конфликта на Украине.
5: План Бориса Джонсона, когда он затевал эту войну, когда он эту войну и спонсировал, и они же первыми стали поставлять тяжелые танки, они первыми стали поставлять ракеты вот эти, Storm Shadow, да? План был очень хитрый. План был такой, что украинская армия, и так являющаяся довольно сильной, многочисленной, и украинские солдаты, которые приучены уже к натовскому оружию и к неким натовским стандартам, они сейчас довольно сильно обескровят России, а потом, когда война закончится, то вот эти вот украинские солдаты, они заменят тех самых 70 тысяч американских войск, которые находятся на территории европейских стран. То есть, по сути, вот мы об этом мало думаем, но для Бориса Джонсона и для англичан это был еще способ выдавить американское военное присутствие из Европы, заменив его украинским, которым, естественно, им гораздо легче управлять, его гораздо легче контролировать, потому что все это куплено и схвачено. То есть, еще и убрать США из Европы.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
1: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
0: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», меня зовут Егор Арефьев, и мы продолжаем с вами обзирать, не боюсь этого слова, наше телевидение, и не только. Значит, продолжение экранизации, ремейки киносказки, вот примерно так можно обрисовать происходящее сейчас в стране на Ниве ТВ и кино, увы или ах, для кого как, но именно вот таким образом дела обстоят. Июнь на дворе, середина и
1: реклама.
7: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
8: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
9: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
10: Яркое лето. Яркие образы. Комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин. Любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
11: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
1: А знаете ли вы что?
12: Два самых известных памятника Пушкину изваяли скульпторы Апикушин и Аникушин. Работа Апикушина находится в Москве, а Аникушина в Санкт-Петербурге.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: извините, создавалось, это было одно, а сейчас уже каждый у себя дома сел за металлофон электрический под названием «Музыкальная программа», да, и давай там лобать. Насколько это соответствует вообще духу времени, насколько это соответствует реалиям, и главное, кому это будет интересно, для кого будет писаться эта музыка, будет ли молодежь, будут ли звать тех, кто уже известен хотя бы локально, как в нашей новой музыке, я вам рассказывал про этот проект, его сейчас снимают, а в эфир он пойдет, наверное, скорее ближе к весне. Вот, все-таки там, даже там, где как бы заявлялось, что Юрий Бардаш будет подтягивать совсем уж фрешменов и ребят нераскрученных, и задача была как бы в том, чтобы их раскрутить, а вообще-то уже со второго сезона начали туда подтягивать, я вам рассказывал о некоторых исполнителях, уже относительно известных людей, у которых есть контракты даже с крупными лейблами российскими, и поэтому вот как будто бы не очевидно вот эта идея с возрождением «Фабрики». Так или иначе, будет очень интересно посмотреть, чем это закончится. А мы поговорим про другое продолжение, значит, шоу «Титаны». Кому интересно, тоже будет продолжено. О проекте «По законам военного времени» я хотел рассказать, потому что он тоже, в общем-то, зрителями любим. И большие у него везде, что в эфире, что за его пределами, зрительские рейтинги довольно высокие. Значит, сериал с Екатериной Климовой и Александром Панкратовым «Черным», периодически о здоровье которого поступают не очень веселые новости, но все равно в строю, что называется, ветеран кино. И, насколько я помню, народный артист России, да, вот у нас Александр Васильевич. Вот, в общем, все нормально с этим проектом, он будет иметь продолжение. 8 сезонов вышло, последний был в конце прошлого года, и тогда, в принципе, о закрытии ни о каком не говорилось. И сейчас вышло так, что небольшая задержка, небольшая пауза, потому что уже, как правило, раньше по графику весной выходили новые серии, но сейчас их не вышло, и поэтому публика немножко начала волноваться, потому что о закрытии-то не объявляли, а где тогда проект. Но потом стало известно, что на 9-й сезон «По законам военного времени» продлили, вот уже принципиально изменив концепцию. Проект, поскольку уже за эти 8 сезонов времена Великой Отечественной прожил, значит, он выходит теперь за рамки войны и, разумеется, меняет название. Он будет называться «По законам невоенного времени». Вот. Сейчас, в июне, стартовали его съемки. Значит, все звезды внутри проекта на месте. И Екатерина Климова, и Александр Панкратов «Черный». Кроме того, Антон Батырев, Алексей Ведерников, Любовь Германова все на местах. И, значит, постановщик 8-го сезона предыдущего Алексей Карелин снова в деле. Главная отличительная черта нового сезона, объяснил режиссер, в смене эпохи. Действие разворачивается в послевоенное время, когда мир только начинает обретать спокойствие, но шрамы войны все еще очень глубоки. Зритель увидит, как герой адаптируется к возвращению мирной жизни. Центральным стержнем сезона станет процесс переосмысления жизни главной героини. То есть Климова, возвращаясь в послевоенное время, будет потихонечку адаптироваться к реальности, к невоенной, не в тех реалиях, в которых она привыкла жить. И главное, командовать и расследовать. Там уже, что называется, гражданка. Здесь не то, что на гражданке, на какой-то там гражданке. И, в общем-то, жизнь снаружи и с изнанку. Все это осталось позади. И впереди только у нас времена непростые, послевоенные, потому что разгул бандитизма, как мы помним, тоже по множеству сериалов и по произведениям вайнеров, и не только. Эра милосердия все еще не наступает, и Мосгазы все, мы помним, прочие многочисленные, да, и коллаборанты, прячущиеся по углам, и всякие шпионы, и прочая мерзость. Всем, в общем, есть чем заняться, и будет как раз-таки героиня Екатерины этим заниматься. Ее Елагина, как мы помним. Ну, в общем, самое главное, что она пытается найти свою любовь, получится это или нет у барышни, которая, в общем-то, привыкла жить и работать на войне, мы узнаем. Скорее всего, уже в этом году мы проект не увидим, а его приберегут на следующий телесезон и, скорее всего, следующий год, когда следующий телесезон будет продолжаться. Так, ну, как будет более точно какая-то информация, я вам, конечно же, об этом расскажу и все покажу. Значит, что у нас по экранизациям? Экранизации у нас не прекращаются. У нас не прекращаются экранизации, у нас не прекращаются киносказки. Что ни неделя, мы отписываем сразу там пяток, наверное, проектов, которые на этой почве запускаются. Ну, понятно, что и почему это происходит. Не потому, что все полюбили вдруг сказки, хотя, казалось бы, да. Ну, вот, наверное, 10 лет назад, я не припомню, ну, даже вот десятка, может быть, проектов, которые были сняты по мотивам сказок. А сейчас сходу там можно 20, например, назвать, да, и самые, причем кассовые, такие как «Чебурашка-1», «Чебурашка-2», по 6,5 ярдов принесшие, да, и всякие «По щучьему велению», «Буратино» и прочие, там, «Бременские музыканты» и так далее. В общем, ну, безостановочно. Безостановочно, ну, ладно, в театре детей нужно как-то завлекать, да и взрослых тоже. Вот здесь в БДТ «Утренний предшественник» идет сказка Романа Михайлов, который поставил, а Андрей Могучий, бывший худрук БДТ, поставил в «Театре нации» сказку про последнего ангела, которая очень похожа на этого «Утреннего предшественника». В общем, продолжают сказками грузить, продолжают грузить. И «Кота Леопольда», я вам рассказывал, да, что будут тоже переносить на большой экран. Теперь еще один проект. Сказка «Кроссовер» появится на больших экранах. Что это такое? Это как бывает во вселенной Марвел. А давайте мы не просто, значит, отдельный фильм снимем про Тора, отдельный фильм снимем про женщину-кошку, про черную вдову, отдельный фильм снимем про, значит, Халка и про всех этих прочих товарищей, Дэдпулы и так далее. А давайте вместе их все соберем на арене. Вот это будет номер «Мстители», там «Финал», да, и все остальное. Вот это мы помним. Еще на них натравим Таноса. В общем, получается так, что примерно по такой же схеме решили пойти продюсеры студии 3Т, то бишь Никита Михалкова, когда собрали проект под названием «Как Иван в сказку попал», что называется, не в сказку попал, а здесь наоборот, в сказку попал. Алексей Нужный, который уже снимал для Никиты Сергеевича Михалкова «Бременских музыкантов», ставит проект под этим названием. Что там будет и кто сыграет главные роли в числе ключевых актеров Мария Аронова, уже упомянутая мной, я расскажу после небольшой паузы в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда». Далеко не уходите, заварите чаек и сделайте вкусные бутербродики.
1: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Руководитель информагентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик о визите генерального секретаря НАТО в Киев.
14: Я думаю, что это очередной абсолютно формальный визит, достаточно, кстати, формального человека, потому что все-таки нужно понимать, что процессами деятельности проекта «Украина», ну, управляет явно не Рюты, да, этим управляют достаточно подготовленные профессиональные люди, которые вряд ли торгуют лицом. Поэтому задача Рюты – торговать лицом. Вот он приехал, поторговал лицом, чего-то там вдохновил, но я так понимаю, что у натовских структур сейчас в Украине есть перечень требований, причем там у европейских структур, структур, в том числе этот перечень требований, он связан напрямую с тем, что киевскому режиму начали потихонечку выдавать транши из согласованных вот этих денег 90 миллиардов, причем хотят там увеличить, там еще долг финансирования появляется и так далее. Этот перечень требований, он абсолютно, к слову, понятный. Одно из основных – это понижение возраста мобилизации, ну и, соответственно, выполнение Зеленским своей стороны договорных отношений, а его сторона, как бы, она отвечает за поставку пушечного мяса. То есть это вот задача Зеленского, он этим и занимается. Поэтому я думаю, что визит абсолютно рядовой.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: Об атаках.
16: Число пострадавших при атаке украинских дронов на белгородский поселок Красная Яруга выросло до 2. Ранение получил мирный житель и сотрудник МЧС, который находился в здании пожарной части. Об этом сообщили в оперштабе региона. Беспилотники повредили служебные автомобили, хозпостройку, а в соседнем селе от удара загорелась крыша дома. Накануне ВСУ нанесли рекордные 26 ударов беспилотниками по зданию администрации «Энергодара».
1: О Ближнем Востоке.
16: Тегеран и Вашингтон отложили подписание меморандума о взаимопонимании. Стороны планировали заключить мирное соглашение в это воскресенье, однако перенесли процедуру на несколько дней. Об этом сообщило иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на официального представителя МИД республики Исмаила Багаи. Дипломат пояснил, что текст документа практически готов, но приходится действовать осторожно из-за колеблющейся позиции Белого дома. Американские власти и пакистанские посредники рассчитывают заключить сделку в начале следующей недели.
1: О погоде.
16: Штормовое предупреждение из-за сильного ливня и града продлили в Москве. Такая погода задержится в отдельных районах столицы до 3 часов ночи, сообщили в столичном главке МЧС. Спасатели просят жителей быть внимательнее на улице и не парковать автомобили рядом с деревьями из-за шквалистого ветра. Ранее синоптики прогнозировали выходные грозы с градом и жару до 28 градусов.
1: Об интернете.
16: Российские владельцы сайтов получили возможность бесплатно оформить отечественные сертификаты безопасности. Защитные цифровые документы оперативно выдаст Национальный удостоверяющий центр. Об этом сообщили в Минцифры. Новая услуга позволит быстро заменить международные сертификаты в случае их отзыва иностранными компаниями. Для получения цифровой защиты гражданам и представителям бизнеса нужно подать заявление на портале госуслуги.
1: Обо всем.
16: Российские дипломаты представили шедевр национальной кухни на 2-м гастрономическом фестивале в Минске. Посетители стенда нашей страны попробовали фаршированного осетра, камчатского краба и блины с икрой. Об этом сообщило посольство России в Белоруссии. Как отмечается, все ингредиенты для блюд привезли специально с Дальнего Востока. Всего на летнем празднике, который организовал белорусский МИД, свои традиционные угощения презентовали дипломаты из 17 стран.
1: О валютах.
16: Официальный курс доллара 71,91, евро 82,97, юаня 10,61.
1: О погоде.
16: В Москве сейчас плюс 23, завтра обещают до 21 тепла и сильный дождь. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
1: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
0: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем. Меня зовут Егор Арефьев, и мы с вами сегодня обсуждаем и телевидение, и сказки, и шоу, и все-все-все-все вместе. И можно без хлеба. Значит, кроссовер по русским сказкам с голливудским привкусом. Называется «Как Иван в сказку попал». И там многих героев, в чем прикол, многих героев, хорошо нам известных, и многие даже субстанции, не то чтобы это герои, да, например, там «Молочная река» и «Кисельные берега», это же не совсем герои, да, это вот упомянутые обстоятельства, упомянутый антураж сказки, тем не менее их оживили для этой сказки. Например, «Матушку-печку» сыграет Мария Аронова, «Яблоньку» сыграет Ирина Горбачева, которая уже появлялась в «Бременских музыкантах» Алексея Нужного, а «Кисельную реку» Пелагея. Это будут, естественно, не костюмированные Образы, это будут образы, отрисованные по механизму mock-up, motion capture, то есть по технологии, при помощи которой делают видеоигры и спортивные симуляторы, когда артиста или спортсмена, или кого угодно, облепляют большим количеством липучек резиновых, почти как во время ЭКГ, но не только, и затем считывает программа, срисовывает компьютер его жестикуляцию, его язык тела, его мимику, его жесты и все-все-все. Потом это переносится на экран, и лицо, конечно же, тоже слепок получается у нас готовый. Все эти персонажи, значит, их будет встречать на своем пути главный герой по имени Ваня, как несложно догадаться, да, в сказке у нас обычно он отправляется в путь, по фамилии Добрынин, а играет его участник шоу «Голос» Мирон Проворов. Я вам рассказывал уже про этого парня, талант веселый, улыбчивый, белобрысый, харизматичный, и вот его взяли в оборот. Значит, он играет классического школьника нашей современности. Кто это такой? Это тот, кто книжек не любит, это считается скучно, тот, кто шарит за тренды, тот, кто сидит в ТикТоках, лайках и всем прочем, и в Роблоксах разблокированных, тот, кто не особенно, в принципе, с родителями и со старшими уважительно разговаривает. И вот такой паренек платит немножечко кармой за такое вот свое пренебрежительное отношение к русской литературе. Он получает двойку годовую по литре, вынужден ее исправлять. Каким образом? Читать и еще раз читать, как Владимир Ильич Ленин, наверное, завещал, но не записал это. Ну, учиться, мы знаем версию. Вот, в общем, его затягивает в этот мир сказочный, и дальше он встречает всех, в принципе, кого я вам перечислил, а также многих других, и злодеев, конечно же, и так далее. Так дальше, в чем прикол самый главный? На царство, государство, в которое он попадает, движется тяжелая стихия, которая должна смести с лица земли вот это вот самое царство-государство сказочное, волшебное, вместе со всеми его обитателями. Пареньку предлагают помочь, а помочь можно каким образом? Возродив интерес людей к чтению. Не совсем понятно пока из трейлера, какая причинно-следственная связь, но, короче, если все начнут читать, мы спасемся. Я так думаю, что это магистральная мысль всей картины, в принципе, я ее поддерживаю. Как бы я своих, правда, детей не заставлял пока читать, ни особого успеха не добился. Ну, помню, что меня мама заставляла как бы через слезы из-под палки, где-то к 9-му, к 10-му, 11-му классу проклюнулась, и я, в общем-то, стал таким книжным червем среднего пошиба, которым, в принципе, до сих пор и являюсь. Так вот, паренек, этот главный герой Ваня, предлагает гениальную затею. Значит, он берет и говорит: у вас здесь все в вашем царстве как государстве, все уже устарели. И сказочные герои вот эти, это все ни о чем, потому что молодежь уже этим не заманишь. Молодежь смотрит Six Seven и все остальное, вот, им уже это все, не знаю, видно меня, не видно, я показываю, вот, что это такое. Их уже этим не заманишь. Поэтому давай-ка, значит, ты, богатырь Илья Муромец, теперь будешь Человеком-пауком, другой богатырь будешь Капитаном Америкой, третий бери молоток, молот, и ты будешь Тором. Значит, царь станет Джокером, царская дочка станет вот этой не Молли Суини, Молли Суини это из произведения Брэля, а вот эта, которая с подругой Джокера, которая ходит с бейсбольной битой. Как ее зовут? Ты помнишь? Харли Квинн, да, вот дочка мне подсказывает. Харли Квинн, конечно же. Вот, короче говоря, вот они все герои русских сказок во всех своих кольчугах, со всеми своими причиндалами перекрашиваются в супергероев Marvel и DC. И таким образом три богатыря становятся Человеком-пауком, Капитаном Америкой, ну, дай бог, не Америкой, Капитаном Русью, наверное, да, здесь русский дух, здесь Капитаном Русью пахнет. И, значит, то, и вот они идут спасать, значит, державу таким образом. Что из этого получится, пока неизвестно. Но вот, как ни странно, студия Никиты Сергеевича Михалкова этим занимается. Вот, смешивают в таких пропорциях, но не взбалтывают героев русского фолка с героями Голливуда. Наверное, стараясь, конечно же, заманить наших молодых людей таким образом в кино. Получится, не получится, вопрос спорный, потому потому что кажется, что за счет оголливудивания наших великих русских сказок как будто бы можно прийти к размыванию интереса к ним. То есть мы, в принципе, на мой взгляд, как бы не поднимаемся до Голливуда, а мы, наоборот, наши великие русские сказки опускаем до уровня попкорнового, но, опять же, кино – это заработок денежки, и поэтому она не пахнет, и поэтому стараются очень люди таким образом экспериментировать. Что из этого получится, мы узнаем. Кстати, не так уж и долго осталось ждать, в сентябре, а именно 17 числа, за 2 дня до рождения моей дочки Анны Егоровны, значит, этот фильм под названием «Как Иван в сказку попал» выходит на больших экранах, а потом и на «России-1». Снова стал Никита Гологривый Кощеем, но в этот раз не в сериале «Слово пацана», мы помним, там он, да, Кощей, а в очередной части «Царевны лягушки». Это тоже продолжение, это тоже экранизация сказки. Это тоже, что нас ждет не только в кино, но и на телевидении. Потому что сейчас, друзья, как вы знаете, сначала проект выходит в кино, а потом его на телеке еще раз прокатывают, зарабатывают деньги с рекламы. «Царевна лягушка», 2 части вышло. Гологривый там играет Кощей. Не страшного, а, кстати, вполне себе лощеного, с такой зализанной шевелюрой, довольно-таки чистенького и красивенького. Ну, такой новый формат Кощея. Он строит всякие козни главным героем. Во второй части проекта он Василису, значит, там заколдовывает, и ее приходится расколдовывать. А в третьей части мы перемещаемся как бы из основной вселенной «Царевна лягушка 1», «Царевна лягушки 2», перемещаемся назад. То есть это приквел. И в ней мы узнаем... В ней мы узнаем, ставит проект Александр Амиров, который выпускал предыдущие «Царевны лягушки». Вот, мы узнаем, каким образом была заколдована Аннушка, которая, в общем-то, с Никитой и взаимодействовала, вот, судя по всему, точнее, с его персонажем, с Кощеем, вот, стала она жабой. Вроде бы все шло хорошо. Прекрасная Аленушка, Аннушка, это у меня прекрасно. Прекрасная Аленушка в исполнении Илины Гухман. Кстати, Полину Гухман вы только увидели в первой «Ракетке». А если видели раньше, я вам советовал «Мир, дружба, жвачка», что видели там в «Мир, дружба, жвачка». Вот. И, соответственно, теперь сестра ее Илина, тоже красивая, вот, играет эту самую Аленушку, у которой отношения с Алешенькой, которого играет Лен Ким Стач, тоже «Слово пацана». Вот, они вроде бы встречаются, все получается хорошо, счастливы, тролливали, но вдруг происходит поцелуй, и как в обыкновенном чуде Шварца, в отличие от него там медведь обращался в человека, был обращен, ему нельзя было целоваться, а здесь наоборот, девушку этот волшебный поцелуй обращает в лягушку. Что с этим делать, кто виноват и что делать, да? 2 наших любимых вопроса русской литературы, да и нашей всей русской жизни. Вот как раз третья «Царевна лягушка» покажет. Вернутся к своим ролям многие артисты и появятся новые. Короче говоря, играют там и Дарья Блохина, и Светлана Пермякова, и Ангелина Добродородного. Многие-многие другие проекты только сейчас снимаются, а в эфир, точнее, на большие экраны, выходит не раньше 27-го года. Это то, что касается экранизации, от которых нам никуда не деться и никуда от них не отбиться. Завершу этот блочок небольшой новостью. Продолжаются облавы в Турции. Мы переходим на сериальный блок потихонечку, а потом перейдем на блок премьеры шоу. Завершим им наш выпуск. Значит, продолжаются облавы в Турции. В Турции громят буквально, значит, весь шоу-бизнес. Проходят аресты, задержания звезд, прям суперизвестных людей, артистов, которые в великолепном веке. Ну, как у нас там, я не знаю, звезд сериала там «Тайны следствия» или там «Мажор», «Метод» и так далее. Самых-самых известных задерживали по подозрению в употреблении или даже распространению запрещенных веществ. Представляете, вот еще одну актрису, Берен Саад, которая играла в «Великолепном веке», вот, а также певца Кенана Доулу, задержали по этому делу. Уже десятки человек, десятки звезд, десятки знаменитостей были, значит, задержаны, их всех доставляли в Институт судебной медицины, брали у них, значит, и анализы крови и волос, и всего-всего прочего, чего только можно, на вот это вот самое исследование. Вот такая вот облава в Турции на звезд. Вернемся после небольшой паузы. В эфире программа «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда». Поговорим о том, что смотреть в ближайшее время.
1: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Бесконечная реклама.
17: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
19: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
0: «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем. Меня зовут Егор, финальный блочок. Мы, значит, заканчиваем как раз тем, что будет в эфире, что нам вообще смотреть в ближайшее время или что мы уже начали снимать. Ну, раз я про Турцию вам сказал, небольшой мостик перекину в четвертую часть, скажу, что на Иви уже можно смотреть. Я знаю, что большое количество дам любит турецкие сериалы, этих самых знойных, жгучих мужчин, которых там показывают, вот некоторых иногда задерживают, правда, по подозрению, поэтому вы все это всерьез не воспринимаете, особенно вам, если пишет в личку: «Привет, я Керем Бюрсин, звезда сериала «Великолепный век, можешь мне выслать 500 тысяч на билет, я к тебе приеду, и я тебя буду любить». Лучше на такие сообщения внимания не обращать, а включать лучше Иви, смотреть турецкую мелодраму «Закон природы». Там по средам с синхронным переводом, то есть платформа готовит специально синхронистов, которые этот перевод делают, показывают вот этот проект. Что в нем? Как всегда, любовь, мелодрама, свободолюбивый юноша по имени Яман. Он устраивается в престижный холдинг, у него не получается. А еще более в этой ситуации грустное, что его унижает отказом дочка владельца этого бизнеса и не берет его на работу. Конечно же, через 5 лет они снова встречаются. Уж тогда мужчина сможет взять настоящий реванш. Кому интересно, турецкие сериалы на, получается, Иви. Так, дальше, что смотреть в праздники? Ну, вы уже нас слушаете в праздники, поэтому я не буду рассказывать все, что только можно посмотреть в праздники. Скажу, если вы вдруг успеете, то на первом можно всероссийский праздник «Топ-фест», который будет, значит, огромный концерт, который будет происходить в Лужниках, его будут показывать 2 дня, 12 и 13. Скорее всего, вы нас послушаете 13, я надеюсь, и у вас еще есть шанс включить Первый канал, посмотреть всех суперзвезд, всех, кого вы знаете: Гагарина, Лазарев, Валя Карнавал, кто там еще. Ну, короче говоря, все-все-все. Всех вы можете увидеть именно в эти праздничные дни. Что из премьер приготовили на первом и не только? Вот сейчас расскажу. Значит, ТНТ гоняет, ну, на СТС, да, тут подсказывают мне, мой петербургский коллега, опять кормят людей пельменями, да, коли можно, давайте уже, наконец, подавайте сельдерей или хотя бы брокколи, вот, который очень любит тренер петербургского «Зенита», например, Сергей Симак. Вот, наверное, это уже лучше будет, чем эти пельмени. Однако же аудитория, как ни странно, как показывает практика, смотрит. Смотрит, сколько бы кто ни говорил, что, в общем-то, однотипные шутки, примитивные номера, односложные музыкальные, значит, зарисовки. Но, тем не менее, смотрят, они даже на Новый год заряжают марафон уральских пельменей. А ТНТ заряжает другой марафон. Там будет «Новая теща» с Гариком Харламовым, та самая комедия, где он противостоит, значит, Ларисе Гузеевой, но в новой части уже Марии Ароновой. Понимаете, да, какой ренессанс и какой взлет карьеры переживает артистка. Конечно же, там будут все эти марафоны мастера игры психологического реалити, конечно же, музыкальная интуиция, вот, и «Сокровище императора», про которое я рассказывал, где дерутся, в общем-то, за главный приз звезды, там 6 команд осталось, пары, они ругаются между собой, они ругаются внутри пар. Кому интересно все это, вы можете посмотреть на ТНТ. Кроме того, в музыкальной рубрике первый приготовил «До Ре» с Умой Турман. «Я так ждала тебя, Вова». Нижегородский коллектив, братья Крестовские, супер многодетные отцы. На двоих там у них, по-моему, чертова дюжина, 13 что ли, детей. Но самое главное, создатели всех этих хитов, которых мы хорошо знаем, они взлетели в нулевые не только с картинами «Дневной дозор», «Ночной дозор», «Жил-был на свете» Антон Городецкий, да, но и в этих проектов, по всем радиостанциям их крутили. И вот уже «Достояние республики», которое показывало, в общем-то, обычно нам жизнь звезд советской эстрады в диапазоне от Муслима Магомаева до Майи Кристалинской или там Елены Камбуровой, теперь вой Иосифа Кобзона, теперь вот докатилось до нулевых. Уже был Дима Билан, вот теперь будет 14 июня. Это у нас красный все еще день календаря, воскресенье. В 19.00 на первом вы можете посмотреть про то, как я ждала тебя, Вова. Вместе с Владимиром Сергеем Крестовскими, конечно же, будут их хиты исполнять звезды. А кто? Ну, известно кто. Группа «Добро», это которая «Звук поставим на всю», и «Соседи не спят внизу». А, вы простите меня. Потом «О любви говорить до утра». Короче, вот эта вот группа «Добро» называется. Потом Владимир Пресняков, его представлять не надо, его жена Наталья Подольская, Гоша Куценко, который тоже вообще-то поет, у которого своя группа, Сергей Трофимов, тот самый Трофим, и многие-многие другие будут петь песни Крестовские. Их мне обычно пишут там, а что про шоу, что там, расскажите. Вот вам рассказываю про шоу, не забывайте. Не забывайтесь. Значит, на СТС готовят приключенческое шоу, точнее не готовят, а уже можно смотреть «Прятки». Это проект о том, как можно, в общем-то, ну, раза 3-4-5 я иду тебя искать, да, что уже понятно из названия. Дмитрий Журавлев, соведущий «Натальной карты» на ВК, видео, стендапер, ну, не стендапер, скорее просто комедиант, ведет этот проект, и в новых выпусках он исследует Китай, Таиланд и вдруг даже подмосковные города, Ногинск, например, чтобы искать там звезд, спрятанных в довольно-таки неожиданных локациях. На этом построено шоу. Кто там будет, ну, вы сами увидите. Я небольшую дам только вам микроспойлер. Как правило, СТС продвигает тех, кого... Ну, это, в принципе, общая политика. ТНТ делает так же, создает свою вселенную звезд и их кроссовером между разными проектами пересекает и ставит в эфир. Никас Дорик, который вы знаете по «Ландышам», например, там будет участвовать Виталий Гагунский, хоть и пельменный король, он в сериале «Универ», но тоже поучаствует в это шоу. Короче, кому интересно, эти «Прятки», «Приключения» и, главное, наши звезды в чужеродной среде, и в культурной, и в географической. Это вы все можете найти в прятках. НТВ подготовил премьеру Лешего. Значит, с понедельника начинается этот детектив. В прайме он идет по вечерам, 20:00. Два суровых мужчины расследуют преступление. Ну, казалось бы, да, что может быть банальнее, да, там, Ватсона Холмса и всех остальных можно повспоминать, но здесь все-таки ложится драматургия на специфику русской жизни, потому что главный герой-оперативник Сергей Гранин в исполнении Евгения Терских разочаровывается вообще и в службе, и в людях, и во всех остальных, и из северной столицы переезжает в глушь. В глушь, ну, не к тетке в Саратов, а фактически в лес. Собственно, почему Лешим и называется. Он переезжает в глушь, где тоже происходят различные своего рода нарушение преступления. Он становится инспектором по охране леса, вот, и наблюдает за тем, как злодеи всякие творят злодейство. Конечно же, как настоящий прирожденный сыщик, он и борец за справедливость, он не может оставаться в стороне и вступает в противоборство. Но не один, а помогает ему в этом местный участковый по фамилии Карпенок, играет его Богдан Гудыменко. Это артист театра Комиссар Жевский питерского, вот, который, в общем-то, большинство главных ролей там играет, и доктор Живаго, и многих других. Короче говоря, вот такой вот дуэт. Вот такой вот дуэт, вот этот самый Леший, и помогает ему участковый. Как всегда, участковый не очень такой, как бы, далекий немножко Ватсон, ну, а уж настоящий Гранин, показывает все свои грани, как настоящий Холмс. Что еще из интересного? Ну, на первом будет премьера «Аллигатор», но только она состоится попозже, она через недельку, мы поговорим о ней отдельно. Там, значит, у нас Павел Трубинер, там у нас Ольга Ломоносова, Александр Мохов. Там тоже реальная основа для сценария, реальные исторические события. Вот, значит, Алма-Ата, 43-й год. Эвакуация происходит заводов, людей, огромного количества предприятий, которые пашут все для общей победы. Вот, и, конечно же, хлынули вместе с хорошим и плохие люди, карманники, домушники и прочая шушера. Вот. Таким образом, Алматы становится, тогда еще Алма-Ата становится чуть ли там не криминальной столицей, в общем, такого подбрюшья центральной части Советского Союза. И туда выезжают специалисты, в том числе и помимо криминалистов, и оперативников, и майор контрразведки, которого как раз Трубинер играет. Мы об этом сериале поговорим еще, у нас время будет. Наверное, на этот раз все. Я вас поздравляю с Днем России, и не только с ним, и с воскресеньем, и с праздниками. Проведите это время рядом с близкими по возможности, не обращая внимания на, может быть, какие-то невзгоды или на плохую погоду, хотя вроде она нас пока что еще жалует. А мы вернемся через недельку, услышимся в программе «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут по-прежнему Егор Арефьев. Будьте счастливы прямо сейчас. Всем пока.
1: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
20: А Тарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда – я твой раб.
21: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
22: Я слушаю радио КП
21: и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Политолог Вадим Трухачев о причинах, которые не дают Европе развязать прямой конфликт с Россией.
24: Европа готовится к войне с Россией, но у нее есть свои собственные проблемы, одна из которых – недостаток ресурсов демографических, вторая – недостаток ресурсов природных, третья – это тяжелейшая миграционная проблема. Это три фактора, которые удерживают Европу все-таки от прямого вступления в войну, и три вещи, из-за которых население европейских стран в массе своей плохо относящееся к России воевать против нас не готово. Обработать свое население в этом направлении им пока не удается. Поэтому говоря о том, что вот она непременно будет, я бы все равно не стал. Слишком много тормозящих фактов.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».

0: В Алтайском крае опрокинулась моторная лодка с 6 детьми. Из воды вытащили 4 несовершеннолетних. Поиски еще 2 девочек и водителя продолжаются, сообщили в МЧС. Предварительно местный житель катал детей на частной лодке на озере, после чего судно перевернулось. На месте происшествия работают более 30 специалистов и водолазы.
1: О политике.
0: Дональд Трамп и Владимир Зеленский не планируют официально встречаться на предстоящем саммите Большой Семерки. В Белом доме не подтвердили возможные переговоры, пишет агентство «Франс Пресс» со ссылкой на источник в американской администрации. При этом по плану президент США и глава киевского режима примут участие в общей рабочей встрече во французском Эвиане. Она пройдет 16 июня. Отношения между политиками обострились после того, как Белый дом полностью прекратил двустороннюю военную помощь Киеву.
1: О погоде.
0: Синоптики отменили оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за жары. Особый режим действовал почти 6 суток, сообщили в гидрометцентре. Там отметили, что прохладу в регион принесет холодный атмосферный фронт с северо-запада. Он также вызовет грозы и понизит температуру до климатической нормы. Ранее синоптики предупредили о сильном ливне с градом в ближайшие часы.
1: Об интернете.
0: Японский центр сертификации Global Sign начал отзывать цифровые паспорта безопасности у российских сайтов. Из-за этого зарубежные браузеры могут блокировать доступ к ресурсам, сообщает РИА Новости. Решение связано с новыми требованиями международного консорциума, который обязал центры сертификации соблюдать зарубежные санкции. Минцифры России уточнили, что доля Global Sign в Рунете составляет менее 5%, а владельцы сайтов могут бесплатно получить отечественные аналоги на портале госуслуг.
1: Обо всем.
0: Американский блогер Мистер Бист первым в мире набрал 500 миллионов подписчиков на Ютубе. Джеймс Дональдсон установил исторический рекорд в ходе прямой трансляции на своем канале. Об этом сообщила администрация интернет-платформы. Популярность автору принесли масштабные реалити-шоу, экстремальные челленджи и крупные благотворительные акции.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 71.91, евро 82.97, юаня 10.61. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Чистая страна.
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев. Это программа «Чистая страна». Здесь мы говорим о вопросах экологии. И прямо сейчас на связи со студией человек, который превращает уборку мусора в настоящую науку. Сегодня говорим о проекте «Не море мусора в Арктике» с Александрой Ершовой, руководителем одноименного проекта. Александр, я вас приветствую.
4: Здравствуйте.
3: Давайте начнем с главного. Почему обычный бытовой пластик из нашего мусорного ведра, это проблема для безлюдных арктических побережий, разве, да? Вот ваш проект утверждает, что мусор из ведра жителей Москвы и Петербурга напрямую связан с берегами Новой Земли. Объясните, пожалуйста, как баночка из-под йогурта попадает в желудок моржа?
4: Давайте начнем действительно с главного. Мировой океан, он один единый цельный организм, и действительно в нем все взаимосвязано. И взаимосвязано благодаря системе течений. И именно благодаря системе течений и морских течений, да, у нас и происходит перенос вообще всех каких-либо видов загрязнений. Мы, в принципе, как экологи, занимаемся самыми разными вопросами, да, загрязнения окружающей среды. Ну, в частности, сейчас пластик очень плотно вошел в нашу жизнь, и действительно мы видим, как мы, ученые, да, и не только ученые, жители прибрежных регионов, видят, как пластик из совершенно разных регионов пересекает буквально океаны нашей планеты, и, да, действительно, вот даже достигают таких безлюдных и, в общем-то, ненаселенных регионов, как Арктика и Антарктика, потому что вот мы свои исследования ведем и там, и там. И в Антарктиде были, и вот в Арктике каждый год ходим в экспедиции, видим горы мусора, буквально пластик там превалирует. А откуда там он берется? Его приносят течениями из густонаселенных регионов. Если мы говорим про Арктику, то Баренцево море, то, конечно, здесь мы видим перенос течениями из европейской части нашего региона, из Атлантики, Северной Атлантики и наших морей, которые омывают достаточно густонаселенные регионы. И этот мусор мы встречаем действительно на берегах Новой Земли, Земли Франц-Иосифа, то есть всех вот этих совершенно безлюдных арктических архипелагов.
3: В последние годы растет количество общественных организаций, волонтерских движений, которые осуществляют различные, ну, может быть, краткосрочные и долгосрочные инициативы по очистке конкретных мест или арктических побережий в целом. При этом данные инициативы, как правило, направлены только на уборку мусора, ну, то есть на очистку

0: Побережье от мусора. Но вы говорите, что просто мешки с мусором – это не выход. А вот почему просто убрать недостаточно, и чем ваша научная уборка отличается от обычной?
1: Да, действительно, мы вот так используем такой термин «научная уборка». Он более правильный для нашей деятельности, потому что мы убираем с научным подходом. Почему это важно? Почему важно не просто убирать, но еще и изучать? Потому что если мы просто убираем мусор, как на что направлено действительно большинство инициатив на текущий момент, они очень важны и нужны. Убирать мусор надо, потому что именно крупный мусор, который лежит на берегу моря, является источником вторичного микропластика, который уже не удалить с побережья, потому что он очень маленький. Да, я напомню, что микропластик — это частицы менее 5 миллиметров, и их уже мы и глазом-то не видим, и удалить их сложно, ну, потому что мы же не можем профильтровать весь океан. А вот крупный мусор мы можем удалить. И здесь сразу я тоже отмечу, что микропластик образуется на побережьях морских. Это действительно такая зона особого фокуса, потому что там открытое место и светит солнце. Солнца там много обычно, да, на морских побережьях. А именно солнце, ультрафиолетовое излучение является главным фактором разрушения пластика в окружающей среде. Так вот, почему важно не просто убирать, но еще и изучать? Потому что данные о накоплении, о распределении пластикового мусора, о том, куда и как он движется, да, вот благодаря этим течениям, как он разрушается, с какой скоростью, на каких побережьях, да, это все данные, нужные ученым, чтобы оценить, во-первых, в принципе, масштаб, да, загрязнения, а во-вторых, конечно же, для оценки и прогнозирования состояния наших берегов, наших океанов и в целом нашей окружающей среды. Это называется мониторинг, экологический мониторинг, то есть не только наблюдение, но и оценка и прогноз. То есть все эти данные, собранные по единому методическому подходу, они являются важной основой для уже вот фундаментальной науки, которая позволяет строить модели, модели переноса частиц, модели переноса этих загрязнений, модели накопления вот этих самых мусорных пятен, например, да, и так далее. То есть для того, чтобы мы понимали в конечном счете, как управляться с этим мусором, куда направили наши как бы основные действия лиц, принимающих решения, то есть властей, какие регионы, для того, чтобы что-то с этим уже сделать.
0: Александра, а вот мы говорим про пластик, а что это конкретно? Это в основном бутылки пластиковые и пакеты, или это вообще разнообразный пластиковый мусор?
1: Пластик — это синтетический полимер. Пластиков, на самом деле, очень видов много. И мы в своей жизни бытовой, например, используем какие-то самые популярные основные, которые все, наверное, знают по кодировкам, которые есть на пластиковой там, бутылке или там стаканчике под йогурта. У нас всегда есть кодировка там, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7. Но это так сложилось, что просто основные вот бытовые пластики, да, у них есть уже принятая классификация. Но на самом деле пластиков великое множество, они очень широко используются не только в быту, но и в промышленности, в строительстве. И это могут быть какие-то композитные материалы. Поэтому мир пластиков, мир полимеров, он очень богат. И, в общем-то, в этом его сейчас и сложность в контроле, да, что перерабатывать, например, какие-то пластики легко, а какие-то сложно. И пластик пластику рознь, потому что, например, бутылку из полиэтилена терфталата вы не можете положить вместе с, например, полистиролом. Они вместе не переработаются. В общем-то, поэтому, да, и есть такая вот сейчас проблема переработки пластика.
0: А я задаю этот вопрос для того, чтобы потребителю, да, обычному слушателю, было понятнее, от чего отказываться. То ли от йогуртов отказываться, которые продают в пластиковой упаковке, то ли от кваса, который продают там в ПЭТ-бутылках. Вот что чаще вы встречаете, скажем так? Или что доставляет больше всего проблем?
1: Доставляет больше всего проблем пластик, выброшенные туда, куда не следует. Вот я бы так обобщила, потому что давайте не будем запугивать, с одной стороны, наших граждан, потому что без пластика надо четко понимать, что без пластика мы жить не можем. Это абсолютно точно. Пластик, поймите, он был создан полвека назад, его начали производить в промышленных масштабах ровно для того, чтобы помочь планете от истощения природных ресурсов, да, то есть от вырубки лесов и так далее. Пластик – это прекрасная замена традиционным ресурсам, потому что он долговечный, прочный и служит очень долго и выполняет очень много функций, имеет барьерные функции и прочее, да, которые необходимы нам для жизни, бытовой особенно. Но проблема не в самом пластике, а в том, как мы с ним обращаемся, то есть в системе обращения с отходами и в том, как люди его воспринимают, в частности, вот в бытовых привычках людей, потому что люди не осознают просто, что выброшенный стаканчик из-под йогурта может оказаться в желудке моржа. Да? И вот чтобы этого не было, нужно налаживать систему переработки, систему обращения с отходом такую, чтобы и жители могли поучаствовать в этом, да, чтобы они могли выбросить свой стаканчик туда, куда следует. И путь этого стаканчика был четкий, понятный, и он точно бы попал не в океан, а на специальное предприятие по переработке.
0: Вот вы говорите, что главная задача – это заставить людей осознать связь. А как вы измеряете успех в просвещении? Что для вас вообще важнее? 100 тонн собранного пластика или, например, пару школьников, которые пришли домой и убедили своих мам покупать товары без лишней упаковки?
1: На самом деле, то и другое сложно здесь как-то вот это все разделить, потому что, с одной стороны, мы как ученые и как команда волонтеров, которые с нами работают, мы, конечно же, видим своими глазами, какое количество пластика лежит вот на берегах Арктики, да, оно просто ужасает, действительно. Мы мешками собираем каждый год, там вот эти вот горы пластика. И, конечно, мы не можем его не убрать. Мы все, что можем, убираем, возим с собой на сушу, с одной стороны. С другой стороны, моя задача как преподавателя, я преподаю в ВУЗе, да, работаю со студентами, естественно, занимаюсь широко очень экопросвещением. Конечно же, задача моя показать людям, действительно, вот этого самого школьника, да, показать ему, чтобы он собственными глазами увидел вот эту связь, и чтобы дальше в течение поколений вот этот его пластиковый экослед становился меньше.
0: А вы, получается, собираете мусор, забираете с собой и сдаете на переработку, получается, так?
1: Да, у нас целая цепочка, так скажем, налажена. Мы как вот исследовательская группа, мы работаем в экспедициях, ходим на судне в регионе Баренцева моря. У нас по определенным методикам, по определенным точкам ежегодные мы проводим мониторинг, то есть наблюдаем ежегодные тенденции изменения накопления пластика там на берегах и в море. И все, что мы собрали, все в мешках грузим в трюм, привозим в порт базирования нашего судна, это Архангельск, и там уже действительно сдаем куда следует, чтобы этот мусор из Арктики точно уже обратно в нее не попал.
0: Я желаю вам удачи в вашей деятельности. Кстати, вот сейчас подумал, что я, сколько лет занимаюсь также вопросами экологии, но никогда не видел ролика, вот чтобы мусор собрали, сдали куда-то, и потом получили уже какой-то новый продукт. Пластиковое ведро, пластиковый тазик или еще что-то, да? Мне кажется, школьникам, студентам такие наглядные примеры нужны. Я уверен, что такие ролики есть, может быть, просто мне они не попадались.
1: Они точно есть, да. Я на самом деле могу вам просто сказать, что, конечно, их таких немного, потому что вот эта цепочка, она пока еще не налажена именно в таком промышленном масштабе, так скажем, да, в этом-то и проблема. Поэтому этим занимаются общественные организации. Вот у нас, например, в Архангельске мы плотно сотрудничаем и дружим с общественной организацией «Чистый север, чистая страна». Вот у них целая мастерская по переработке пластика, и они как раз водят школьников и показывают им, как наш морской пластик превращается в какие-то пластиковые там игрушки, предметы и так далее. Это все действительно на общественных началах в основном пока что действует, поэтому, наверное, таких вот прямо роликов вы еще много и не видели.
0: Но, надеемся, обязательно увидим в будущем. Спасибо вам большое, что ответили на мои вопросы. Я напомню, что мы о проекте «Не море мусора» в Арктике говорили с Александром Ершовой, руководителем одноименного проекта. У микрофона был Юрий Кораблев. Вы слушали программу «Чистая страна» на радио «Комсомольская правда». До встречи в эфире.
2: «Чистая страна». Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Реклама.
4: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии-рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
6: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на «Радио КП». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Чистая страна.
0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев, и это программа «Чистая страна». Здесь мы говорим о вопросах экологии. И сегодня с нами на связи человек, который превращает уборку мусора в настоящую науку. Сегодня говорим о проекте «Не море мусора в Арктике» с Александрой Ершовой, руководителем одноименного проекта. Александра, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Александра, ну давайте начнем, наверное, с самого простого. Проект называется «Не море мусора». Как родилось это название и что оно говорит о философии вашей команды Plastic Lab? В общем, чем вы занимаетесь?
1: Мы, в первую очередь, как лаборатория, занимаемся научными исследованиями.
7: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
8: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
12: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили $2 триллиона на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
1: Пользовались и пользуются, например, животные, чтобы мигрировать, да, там те же киты или черепахи, там, или более другие организмы. Этим же путем у нас происходит перенос тепла, я вам напомню, да, и у нас тепло и комфортно на 60-й параллели. То есть это главный переносчик всего, это морские течения, в том числе переносчик пластика из более густонаселенных регионов.
0: Вы работаете от Томска до земли Франца Иосифа. А какова география проекта в целом? И что общего между мусором, который выловили в грязной реке рядом с промышленным городом, и мусором на белом льду национального парка «Русская Арктика»?
1: География нашего проекта сосредоточена в первую очередь на арктическую зону Российской Федерации, потому что эта зона сейчас наиболее, наверное, уязвима к этому виду загрязнения. Действительно, в Арктике мусора много, а, казалось бы, людей там практически нет. Да, откуда он там и что с этим делать? Вот как раз этим сейчас озадачены ученые и власти с точки зрения понимания источника загрязнения. А общего как раз именно те самые источники. То есть источник всегда человек. и в реке какой-то в центре Сибири, и у нас здесь, например, где я живу, на берегу Финского залива, и в Арктике источник мусора всегда человек. То есть это какие-то отходы, выброшенные в природную среду и с которыми, так скажем, не провели правильную процедуру обращения с отходами. Да? То есть это отход, который напрямую попал в океан. Это значит, что он попал либо на какую-то несанкционированную свалку, оттуда был смыт, либо напрямую был выброшен в океан, как на самом деле происходит очень часто с как бы недобросовестными моряками, так назовем это так, да? Потому что именно рыболовный мусор является основным компонентом пластикового мусора в Баренцевом море, например. Да? Это действительно очень большая проблема, и вот рыбаками, моряками мы тоже ведем отдельную работу по как раз образованию и просвещению о том, что не нужно выбрасывать прямо в море, а все-таки нужно свои пластиковые отходы сохранять на судне и везти их на берег и там уже отправлять куда следует.
0: Александра, а можем ли мы говорить о том, что перед властями, перед государством нужно ставить задачу принять решение о запрещении каких-то видов пластика?
1: Запрещать пластик нельзя ни в коем случае. Это я вам как эколог говорю, потому что пластик был специально создан для того, чтобы нам жить более экологично, чтобы мы не тратили, чтобы человечество не тратило драгоценные природные ресурсы, которых и так мало, то есть, например, древесину. Пластик нам очень нужен. Мы без него жить не можем и не выживем. Это абсолютный факт. А вот то, что нужно сделать, и то, где сейчас существует пробел, так скажем, да, это в системе обращения с отходами, налаживание вот этих цепочек от потребителя к соответствующему заводу по переработке и так далее. Вот, например, те же рыбаки, о которых я уже сказала, да, они на самом деле, ну, мы не будем их так уж прямо винить, они делают, выбрасывают обрезки сети или какой-то рыболовный мусор, который очень много образуется на промысле. В общем-то, не просто так. Делают они это, потому что это им просто выгоднее и дешевле выбросить в море, чем привезти его на берег и в порту утилизировать за деньги, как это следует делать, да, потому что инфраструктура портовая пока что не помогает нашим рыбакам утилизировать отходы их деятельности, а наоборот, даже, я бы сказала, противодействует, потому что им просто это невыгодно. Конечно, они будут искать путь более экономически выгодный, поэтому они выбрасывают отходы в море. Это, конечно, делать категорически нельзя, но пока что это происходит. Проблема на суше, проблема в том, как наладить инфраструктуру, и поэтому, конечно, эта проблема уже к властям.
0: Ваша лаборатория изучает микропластик. Скажите честно, как ученый, сможем ли мы когда-нибудь полностью очистить Арктику, или наша задача, ну, просто остановить рост загрязнения?
1: Полностью очистить Арктику от пластика, от крупного, я думаю, можно, если перестать, если ограничить потоки его поступления, да, то есть сначала нужно уменьшить поток, а точнее его просто уменьшить до нуля, да, то есть чтобы пластик больше туда не попадал. Очистить от крупного пластика можно. Этому посвящено множество различных общественных инициатив, их уже много в Арктике и в других регионах, и, например, международным. Опыт показывает, что то же самое Тихоокеанское мусорное пятно, которым занимается хорошо известная общественная организация Ocean Cleanup, они уже провели серьезную работу по очистке этого мусорного пятна и показывают, что очистить от крупного пластика океан можно. Но самое-то главное — микропластик, и он образуется из крупного пластика, да, наша задача — не допустить его образования, потому что микропластик, конечно, уже из экосистем не удалить, потому что это просто физически невозможно. Поэтому наша задача, конечно же, в первую очередь ограничить поступление пластиковых предметов, пластиковых отходов в окружающую среду.
0: У вас в проекте есть целый набор волонтера, атлас-определитель, мобильное приложение, чат-бот. А как вот эти технологии могут помочь настоящим и будущим волонтерам?
1: Да, в рамках нашего проекта «Не море мусора в Арктике» мы не просто занимаемся экопросвещением, мы разрабатываем целый такой набор для научных уборок, который будет не просто давать научно обоснованное методическое обеспечение этих уборок, да, потому что мы как ученые обучаем волонтеров делать это правильно. То есть мы показываем и рассказываем на основе нашей вот системы, как правильно убирать Арктику, как правильно этот мусор считать, чтобы данные этих научных уборок были действительно научными. В этом нам поможет создаваемая нашими ГИС-система, которую мы превратим в инструмент принятия решений, потому что в этой ГИС-системе будут объединяться все эти данные. И не только сами данные, но будут объединяться и сообщество волонтеров. То есть какая вот сейчас вот есть тоже такая проблема, но что пока что препятствует такой широкомасштабной работе по очистке от пластика, и не только от пластика, в том, что общество, люди хотят помогать природе, да, хотят что-то сделать, хотят помочь убрать там, например, побережье, на котором они живут, но они не видят результата, они не знают, куда дальше пойдут эти данные, не видят, что будет дальше. Всех волнует, а дальше, как вот мои усилия, как волонтера, они, где они будут уже восприняты и использоваться. Это очень важный момент обратной связи и последствия какого-то результата. Именно на это направлена наша система в объединении самих волонтеров, в объединении их данных и в визуализации и в открытости этих данных, чтобы любой человек и участвующий в уборке, и только который просто хочет узнать о загрязнении Арктики и не только вообще всей России, да, мы вообще как бы говорим про широком смысле, мог бы узнать про эту проблему, посмотреть на карты, вот в этой ГИС-системе там будут у нас карты визуализации, там будут у нас, так скажем, индексы оценки загрязненности тех или иных регионов. То есть сразу своими глазами человек, любой гражданин нашей страны сможет познакомиться с этой проблемой, понять, как он сможет в ней поучаствовать, какой вклад может сделать, и сделать его, записавшись на нашу научную уборку.
0: Если бы у вас была неограниченная власть на один день, какой закон, ну или правило вы бы ввели прямо сейчас, чтобы уже через год в вашей лаборатории стало нечего делать в Арктике? Помечтаем вот так давайте.
1: В нашей лаборатории всегда будет что делать, мы научно-исследовательская лаборатория, поэтому... Но, конечно, в первую очередь это обеспечить инфраструктуру в системе обращения с отходами такую, чтобы любой человек, любой гражданин был уверен в том, что его отходы попадают куда следует, то есть на предприятие переработки, и чтобы это было для него выгодно, ну, желательно бесплатно, да, чтобы любой гражданин не думал, что он должен потратиться еще отдельно на то, чтобы его отход переработать. Нет, конечно, этим должно заниматься государство, но так, что система должна быть устроена таким образом, чтобы в итоге отходы все отправлялись на переработку.
0: Александра, удачи в вашей деятельности. Всем нашим слушателям я хотел бы напомнить, что мы говорили о проекте «Не море мусора в Арктике» с Александрой Ершовой, руководителем одноименного проекта. У микрофона был Юрий Кораблев. Вы слушали программу «Чистая страна» на радио «Комсомольская правда».
2: «Чистая страна». Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
14: Реклама. «Комсомольская
15: правда». Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
16: Для лиц старше 12 лет.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов о водной проблеме мирового уровня.
20: Все конфликты в основном из-за того, что водных ресурсов в регионах мало, население растет, потребление растет, и экономика, в общем, требует еще больше водных ресурсов для производства сельскохозяйственной продукции и промышленности, а вода уже практически исчерпана до конца и вдобавок еще загрязнена отходами, потому что воду, которую мы забираем из природных объектов, мы используем, а сбрасываем ее в загрязненном виде, делаем ее просто непотребной для дальнейшего использования. Вот это основная проблема современного водного хозяйства. Именно нарушение всех возможных балансов в условиях роста населения неконтролируемого и промышленности. И это, конечно, приведет и приводит уже сегодня к конфликтам, когда мы просто понимаем, что воды не хватает. Статистика ООН была такая, что за последние 50 лет 500 и более случаев выяснения отношений между странами по поводу вот нехватки воды, неадекватного воздействия на водные ресурсы и так далее. Так что эта проблема действительно есть. Приведет ли она к войнам, это, конечно, другой вопрос, но то, что сильно обострится отношения между странами из-за водной проблемы, это действительно так.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
16: В городской библиотеке имени Михаила Семевского продолжается цикл вечеров «Дом, в котором я живу». Новая встреча объединила тех, чья судьба связана с домом 51/36 на проспекте Ленина. Его жители поделились своими семейными историями, трогательными воспоминаниями и уникальными фотографиями из домашних архивов. Сотрудники Великолукского отделения Государственного архива Псковской области подготовили документы, связанные со строительством дома и его архитектурными особенностями. Гости погрузились в атмосферу минувших эпох и увидели, как менялся облик здания на протяжении многих лет. Кроме этого, прошло награждение от партии «Единая Россия» общественных советников, которые проживают в этом доме и многое делают для благоустройства своего двора и всего города. На острове Дятлинка прошел городской легкоатлетический кросс среди людей с ограничениями здоровья. Его главное отличие состоит в том, что каждый этап был разработан с учетом индивидуальных возможностей участников. Мероприятие прошло при поддержке городской власти и партии «Единая Россия». Они стремятся развивать спортивную инфраструктуру в Великих Луках и предоставлять возможность заниматься спортом всем группам населения. Воспитанник Великолукской спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс» Иван Веретенников одержал победу в международном фестивале боевых искусств в Вологде. В составе сборной России он одолел представителя Китая в поединке по ушу саньда. Бой проходил в весовой категории 52 килограмма по смешанным правилам. Тренируют спортсмены Андрей Ткаченко и Павел Ершов.
21: О валютах.
16: Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10,58.
21: О погоде.
16: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
22: Пытаются заработать дешевые политические очки, а сами мемориалы давно перестали быть для них только местами памяти.
23: Обо всем.
22: Власти Абу-Даби ввели бесплатное медицинское страхование для иностранных туристов. Новая льгота начнет действовать с 1 июля для всех пассажиров авиакомпании Этихад. Полис оформят автоматически, действовать он будет в течение 15 дней поездки. Ранее российские профильные ведомства рекомендовали гражданам временно отказаться от поездок в страны Персидского залива.
21: О валютах.
22: Официальный курс доллара 71,91, евро 82,97, юаня 10,61.
21: О погоде.
22: В Москве сейчас плюс 19, идет ливень и гроза. Завтра обещают до 20, тепла, будет облачно и сильный дождь. В Петербурге плюс 17 градусов, в воскресенье до 21, также дождь и облачная погода. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
24: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
25: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенко. В эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах. Узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
24: Здоровые новости.
25: Общее число прерываний беременности в России в 2025 году сократилось на 5% до 321 тысячи случаев. Количество медицинских абортов по желанию женщин снизилось почти на 10% до более чем 120,5 тысяч случаев. Такие данные содержатся в докладе Минздрава о государственной политике в сфере охраны здоровья за прошлый год. Министерство объясняет успехи внедрением доабортного консультирования, когда женщинам индивидуально разъясняют меры соцподдержки на федеральном и региональном уровнях, а также новыми видами психологической помощи. В России испытания вакцины от аллергии на амброзию начнутся в следующем году. Руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что примерно 30% всех аллергических заболеваний в стране приходится именно на цветение этого растения. Особенно остро проблема стоит в южных регионах. Как сказала Скворцова, в 2027-м стартуют доклинические исследования, и если все пройдет успешно, следом начнутся клинические. Ранее в России создали и вакцину от аллергии на березу. Препарат для профилактики хотят зарегистрировать уже в сентябре этого года. Сейчас вакцина проходит третью фазу клинических испытаний.
24: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
25: По последним данным, в России вырос спрос на успокоительные и антидепрессанты. А еще одновременно вырос спрос на специалистов по психологии. Более того, в последнее время все чаще звучит, что идет настоящая тихая пандемия депрессий, тревожных, биполярных расстройств. Ну, времена непростые. Много негативного информационного фона. Чем мы можем себе помочь в этих состояниях? Как уменьшить тревожность? Как добавить спокойствия и позитива? Об этом и не только. Сегодня будем говорить с практикующим психологом Тарасом Науменко. Правда ли, что уровень тревожности, негатива, упаднического настроения сейчас действительно как-то особенно повышен?
3: Когда человечество или человек проживает состояние неопределенности, кризиса, экономического спада, там, политических потрясений, природных катастроф, пандемий, конечно же, это повышает наш уровень тревожности, наш уровень стресса.
25: Чем отличается страх, тревожность, паника друг от друга?
3: Тревожность, страх и паника абсолютно естественные, присущие для человека состояния. Они абсолютно нормальные, и к ним надо относиться правильно, скажем так. Ну, например, сама тревожность – это некое такое смутное, неприятное эмоциональное состояние, которое характеризуется ожиданием каких-то неблагоприятного развития событий. И очень часто наша интуиция бывает оправдана в этом. Она помогает нам подготовиться, мобилизовать свои силы для предстоящей, допустим, стрессовой ситуации. Ну, разделяется тревожность на мимолетные, временные и на устойчивые, когда это уже называется тревожное расстройство. Страх – это непосредственно конкретный стимул в нас, который направлен на какой-то субъект или объект, который мы воспринимаем как угрозу. То есть это наша естественная эмоциональная реакция на реальную, ну или предполагаемую опасность. И, соответственно, страх бывает адаптивным, то есть могущим нам помочь справиться с этой жизненной ситуацией, когда мы благодаря страху ищем методы, способы себе помочь, не запираемся только в эту ситуацию. То есть страх в этом смысле наша естественная реакция на угрозу. А паника – это тот момент, когда интенсивность страха начинает быть настолько сильный и мощный, что мы чувствуем уже беспомощность, мы ощущаем, что мы теряем контроль над ситуацией, и паника очень часто сопровождается, ну и в большинстве своем, физиологическими реакциями, то есть учащенное сердцебиение, потливость, дрожь, затрудненность дыхания, иногда даже слабость и некое такое выключение апатии, то есть наша психика таким образом старается справиться с ситуацией, гармонизировать, чтобы мы прошли через этот стресс.
25: Как понять, Тарас, вот этот критерий распознать нормальности и ненормальности таких состояний? И способен ли человек сам это видеть?
3: Здесь скорее именно периодичность и частота, да, то есть насколько часто я в этом состоянии нахожусь, насколько я идентифицирую это свое состояние, потому что человек умудряется адаптироваться как к позитивным событиям, мы к хорошему быстро привыкаем, так и к негативным событиям, к плохому мы тоже достаточно быстро адаптируемся. И вопрос лишь в устойчивости этой спирали. Идем ли мы, условно говоря, вверх, позитивные ощущения, или идем мы, условно говоря, вниз, в негативные ощущения. И здесь помогает, конечно же, некое самонаблюдение, когда мы можем записывать какие-то свои мысли. Сейчас это возможно фиксировать в своем мобильном телефоне. Или когда мы, допустим, садимся перед компьютером и записываем свои состояния, отслеживая их, в принципе, с некой периодичностью. Если вы начали замечать, что некоторые тревожащие вас события устойчивы у вас, а вы не решаете их, что тоже, в принципе, может быть присуще для стрессовых ситуаций, потому что мы стараемся не взаимодействовать с ними, и это уходит в некоторой степени в бессознательную нашу часть. То есть самонаблюдение, наверное, это самый правильный критерий, благодаря которому вы сможете понять, что с этим что-то нужно делать. Очень важный момент, когда вы утром просыпаетесь, отслеживайте, что вы ощущаете, то есть как вы настроены на свой предстоящий день. Если изо дня в день вы просыпаетесь в неком стрессовом состоянии, в тревожном состоянии, значит, уже необходимо позаботиться о себе. Потому что когда мы не предпринимаем никаких действий, мы апатичны, мы обходим эту проблему, стараемся увести ее в слепую зону, чтобы не видеть. Вот здесь уже тогда мы будем хронически испытывать стресс, хронически испытывать тревогу.
25: Какие советы можно дать людям, которые, может быть, не сильно паникеры по жизни, но, тем не менее, информационный фон диктует свои правила? Как выходить из таких мини-стрессов ежедневных?
3: Очень хороший вопрос, и он в первую очередь заключается в том, а за что вы берете ответственность. Если вы не тот человек, который управляет, скажем так, сознанием большой массы людей, наверное, тут имеет смысл сразу рассмотреть эти факты. То есть, насколько то, что я сейчас беспокоюсь о большом количестве людей, действительно влияет и действительно меняет реальность, в которой я нахожусь. Это так называемая ложная ответственность. Когда мы мы берем за события ответственность на себя и чувствуем эту беспомощность. Потому что если фактически посмотреть на нашу активность и увидеть, что наш вклад пусть будет даже небольшой, но могущий помогать, тогда да. Здесь еще очень важно, чтобы вы признавали свои эмоции, то есть чтобы вы видели, что вы действительно сейчас тревожитесь и давали себе об этом обратную реакцию, то есть признавая то, что действительно меня это тревожит, действительно у меня это вызывает страх. Это возможность выписать эти состояния, признать их, прожить их. Конечно же, очень важна ваша физическая активность. То есть горе от ума в этом смысле заключается в том, что мы слишком много думаем, переминая те или иные события, и при этом отменяем физическую активность. Так вот, физическая активность помогает нам переключиться на тело, а это, в свою очередь, вырабатывает серотонин, эндорфины, что, по сути, являются гормонами, поддерживающие позитивное состояние в нашей внутренней системе. Если вы чувствуете, что средства массовой информации стабильно вызывают у нас с вами отрицательную реакцию, наверное, имеет смысл это ограничить. Это еще эволюционный момент. Когда мы слышим позитивные новости, мы реагируем на них очень спокойно, мягко, где-то даже приветственно и с радостью. А вот всякие негативные состояния наш с вами ум, наш с вами сознание выхватывает из контекста для того, чтобы выжить. Заметьте, что все эти реакции, они нам нужны для выживания. Та же самая тревожность и тот же самый страх. Это такая актуализация, куда направить внимание, чтобы что-то с этим сделать.
25: Есть позитивный стресс, есть негативный. Давайте расскажем слушателям, что не всех стрессов нужно бояться.
3: В принципе, мы называем негативный стресс дистрессом, то есть это устойчивое состояние невозможности решения адаптации в той проблеме, которая перед нами есть. И полезный, так называемый эустресс. Это когда некая кратковременная интенсивность этой ситуации позволяет нам собраться, мобилизоваться, посмотреть плюсы и минусы ситуации, понять, как ты будешь реагировать, какой план ты составляешь для самого себя. А без этого плана мы с вами все время будем находиться в стрессе и все время в тревожности. Поэтому, конечно же, стресс нам необходим именно с точки зрения нашей адаптации. То есть сама жизнь — это процесс изменений, а мы являемся частью этой жизни. И наша с вами способность адаптироваться к этим изменениям как раз и говорят о нашем здоровье. То есть это нормально, что у нас есть стресс, но ненормально не решать вопросы, которые вызывают у нас этот стресс. Очень важно задавать себе этот вопрос. Так что же я буду делать в этой ситуации? Что зависит непосредственно от меня? Это возвращает вам в руки ваше состояние управления этой ситуацией. Либо вы понимаете, что вы не можете повлиять на эту ситуацию. Ну, а значит, смысл о ней переживать. Это просто не ваша ответственность.
25: В заключение я бы предложила подытожить наш разговор, где находить силы для радости, как быть более спокойным, меньше реагировать на стресс.
3: Ну, я бы предложил следующую схему. Во-первых, это принимать свои эмоции такими, какие они есть, продышать их. По-другому, наверное, будет неправильно выразить. Именно я дышу свои эмоции. Наши с вами эмоции мимолетные. То есть, как только мы начинаем ими управлять через дыхание, это позволяет им, ну, условно говоря, пройти через нас. Мы можем их прожить. Также техники релаксации. У нас сейчас с вами большой объем доступа к различным аудиосервисам, где предлагаются различного рода медитации. Очень рекомендую. Музыка особенно нас с вами настраивает на определенные состояния. Также вы можете обсудить эти чувства и состояния, которые вы испытываете, с вашими близкими. Это очень важно. То есть мы с вами социальные существа, нам важно общение, нам важна поддержка, важна возможность выслушать и высказаться. И практикуйте позитивные утверждения. Очень часто нам помогает просто установка внутри себя, что я с этим справлюсь. Помните, у Соломона, говорят, было кольцо, что все это временно. Конечно же, это физическая активность и профессиональная поддержка. Люди столетиями, не побоюсь этого слова, учились справляться со стрессом, с тревожностью, с паническими атаками.
25: Говорили сегодня о фобиях и страхах, о том, как бороться с плохим настроением и как не бояться всех стрессов, потому что стрессы – это очень даже нормально. Моим гостем был практикующий психолог Тарас Науменко.
4: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
5: Каждый мужчина. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты.
6: огромный выбор в наличии, просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520070.
7: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
8: А можно заказать машинку? Я возле магазина. На перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
9: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
11: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
26: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
24: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
25: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
24: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
25: Большинство прорывов в медицине представляют собой долгий и кропотливый труд ученых, череду успехов, неудач. Но некоторые открытия были сделаны удивительным и даже случайным образом. Об этом рассказывает иммунолог Елена Порецкая. Пожалуй, если бы в свое время не были открыты антибиотики, человечество давно бы погибло от какой-нибудь пандемии. Возможно, врачам никогда бы не удалось взять их на вооружение, если бы не хирург и ученый Александр Флеминг. Коллеги считали его нерехой, он ленился делать уборку после своих экспериментов, ученый культивировал бактерии на чашках Петри, но забывал их вымыть после работы. В итоге спустя несколько недель в грязной посуде завелась плесень, а колонии, которые жили в чашках, погибли. Так человечество получило пенициллин – первый антибиотик, который спас миллионы жизней. Позднее Флеминг умудрился чихнуть в чашку, изучая очередную колонию. Носовая слизь попала на поверхность, и рост бактерий затормозился. Так он открыл природный антибиотик слизи – лизоцим. А рентген – это заслуга трудоголика. Вильгельм Рентген обожал засиживаться в лаборатории допоздна. Как-то раз он выключил в кабинете свет и увидел, что на столе светится пластина, покрытая соединением платиноцианистого бария. Чтобы выяснить, откуда идет свечение, ученый отключил катодную трубку, и все погрузилось во тьму. Он задался вопросом, не существует ли неких невидимых глазу X-лучей, которые к тому же засвечивают фотопленку. Позже ему удалось сделать рентгеновский снимок костей своей руки. А вот за йод надо сказать спасибо коту. Однажды, когда химик Бернард Куртуа исследовал золу, полученную из морских водорослей, его кот, соскучившись по хозяину, спрыгнул на стол. Видимо, он был не слишком грациозен, так как опрокинул пару склянок. В одну из них находился раствор золы водорослей в спирте, в другой – серная кислота. Разумеется, все зашипело, и ученый с удивлением наблюдал сгустки фиолетового синего дыма, осевшего кристаллами. Поразил его и едкий запах. Куртуа стал изучать новое вещество и вскоре убедился в его уникальных обеззараживающих свойствах. Наркоз зародился в цирке. В 1844 году стоматолог Гораций Уэллс посетил выступление бродячей цирковой труппы. Клоун дал подышать одному из зрителей веселящим газом – закисью азота. Человек стал смеяться и выкидывать фортеля, чтобы позабавить аудиторию. В итоге неуемный весельчак сломал ногу. Удивительно, но заметил он это не сразу, так как боли не почувствовал. Первое использование эфира в стоматологической хирургии произошло в Бостоне в 1846 году. Там дантист Уильям Томас Грена Мортона проводил первую успешную публичную демонстрацию анестезирующих свойств эфира. Все проходило в Массачусетской больнице. Дантист осознал, что газ, помимо того, что поднимает настроение, способен притупить боль. Он попросил коллегу удалить ему зуб, а сам предварительно вдохнул закись азота. Сегодня она действительно широко используется в анестезиологии. А вот кардиостимулятор появился благодаря замерзающим. Этого бы не произошло, если бы ученый Джон Хопкс не решил помочь людям, которые пережили сильное переохлаждение. Исследователь пытался справиться с гипотермией из-за долгого пребывания на морозе или купания в ледяной воде. Для этого он начал использовать высокочастотные радиоизлучения. В ходе экспериментов оказалось, что они к тому же благотворно влияют на сердце, а не только помогают быстрее согреться.
0: Говорит, что...
25: Спрос на отдых в российских санаториях за год снизился на 15%. По словам участников рынка, серьезное влияние на это оказал рост цен. Что еще повлияло на спрос и что ждет любителей такого вида отдыха в будущем, рассказывает Егор Волгин.
1: Санатории начали терять спрос. Участники туристического рынка рассказали о снижении интереса россиян к курортно-санаторному отдыху. В первом квартале 2026 года число бронирований сократилось на 10%, а спрос на размещение в санаториях снизился на 15%. По словам экспертов, главным образом на снижение востребованности такого вида отдыха повлиял рост цен. С начала года они увеличились на 25-30%. Если раньше многие ехали отдыхать минимум на 21 день, то сейчас максимум на 10. Нередки ситуации, когда санаторно-курортный отдых оказывается дороже классической турпоездки. Особенно заметен спад на фоне динамичного роста предыдущих лет, заявил радио «Комсомольская правда» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
10: После очень динамичного роста в сегменте внутреннего туризма, включая санаторный отдых, действительно сейчас спрос более сдержанный, даже где-то он охлаждается, и есть тому определенное объяснение. Прежде всего, это ценообразование, и второй вопрос, в том числе, доступности путешествий. И зачастую есть и другая проблема, что есть дефицит размещения, дефицит предложения таких объектов, ведь санаторный отдых планируют заранее.
1: Вместе со снижением спроса меняется и целевая аудитория санаториев. Если в 2020-м в основном туда ездили люди старше 50 лет, то сейчас самыми активными являются посетители 36-45 лет. Их больше 35% от общего числа отдыхающих. Все дело в том, говорят эксперты, что люди этого возраста прониклись идеей здорового образа жизни. К тому же они являются самой экономически активной категорией граждан, которой требуется восстановление потраченных на работе сил, заявил радио «Комсомольская правда» руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
13: Они становятся самым быстрорастущим и платежеспособным сегментом гостей в российских санаториях. Ехать в здравницу их мотивирует установка на здоровый образ жизни. Они много работают, и им нужно получать определенное восстановление. Если раньше все санатории ассоциировались с длительным отдыхом на 2 недели, 14 дней или даже на 21 день, то мы сейчас видим тенденцию поездок на короткие сроки 3-4 дня или поездки выходного дня.
1: Согласно подсчетам аналитиков, самым популярным регионом для санаторного отдыха остаются Кавказские минеральные воды. Поездка туда на двоих на 10 ночей без лечения обойдется в 130 тысяч рублей. В Ессентуки можно съездить дешевле, в среднем около 100-110 тысяч. А вот цены в санаториях класса люкс начинаются от 350 тысяч рублей. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
25: А мы продолжаем эту программу «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
24: Без рецепта. Советы врачей. Как сохранить свое здоровье и иммунитет.
25: Солнце может ускорять потерю густоты волос, особенно у мужчин, предупреждают трихологи. Проблема в том, что солнце бьет сразу по двум зонам. По самому волосу и по коже вокруг фолликулов. Волосы становятся суше, ломче, теряют плотность и блеск, а кожа головы получает раздражение, воспаление и дополнительный стресс. Если уже есть генетическая склонность к облысению, активное солнце может ухудшать картину быстрее, потому как кожа головы и так находится в уязвимом состоянии, а ожоги, перегрев, сухость и воспаление ей точно не помогают. Так, через 3-4 месяца после летнего отпуска можно получить диффузное выпадение клочьями, которое можно остановить, но шанс вернуть былую густоту минимален. Головной убор помогает, но не всегда закрывает пробор, виски и открытые участки кожи. Врачи рекомендуют на активном солнце закрывать голову, избегать пика жары и наносить специальные спреи на пробор, макушку и открытые участки кожи головы, особенно на пляже, в горах, у воды или при долгих прогулках днем. Резкий подъем по будильнику вызывает сильный стресс для организма. Такое пробуждение может привести к неприятным последствиям, включая головокружение и повышение давления. У людей с предрасположенностью также возрастает риск серьезных сердечно-сосудистых осложнений. Об этом говорится в новых исследованиях. Избавиться от тревоги за минуту и быстро переключить нервную систему помогает дыхательная практика. Дыхание в целом – один из самых быстрых способов вернуть себе контроль. Врачи рекомендуют попробовать несложный физиологический лайфхак, который поможет быстро снять напряжение, расслабиться и перестать тревожиться. В течение одной минуты дышите быстро и поверхностно, затем сделайте выдох и начните дышать в привычном ритме. Если во время упражнения слегка закружилась голова, не пугайтесь, это нормально для новичков. Сделайте паузу, дождитесь, пока состояние выровняется, и продолжайте только в комфортном темпе. С вами была Вероника Борисенко. Программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы.
24: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Друзья, будущее наступило.
0: Радио уже давно не шипящий приемник.
24: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
2: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
24: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Александр Дугин о философской концепции России как страны.
15: Россия – это не просто страна, национальное государство, а государство-цивилизация. Это все меняет. Это меняет абсолютно все. Это мировоззренческая установка. Если Россия – государство-цивилизация, то мы суверенны не только в узкополитическом смысле, и в самое главное – в интеллектуальном, в духовном, в цивилизационном, в технологическом, в экономическом. Мы во всех отношениях должны быть абсолютно, если угодно, открыты, с одной стороны, но самодостаточны. То есть все смыслы, они определяются и устанавливаются для нас внутри нас самих. Вот государство является цивилизацией, когда оно не зависит от другой цивилизации, находящейся вовне. Второй пункт – это многополярный мир. Это государство, цивилизация и является полюсом. Не просто обычное национальное государство, этого мало. Чтобы быть полюсом, надо быть государством цивилизации, такой как Китай, Индия, исламский мир или Запад коллективный. Следующий пункт – традиционная ценность. Значит, для нас традиция, наша автономная цивилизационная русская традиция является истиной в последней инстанции.
24: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
24: Об атаках.
16: Российские средства ПВО за день уничтожили 109 украинских беспилотников. Дроны перехватили над 12 регионами страны и акватории Черного моря, сообщили Минобороны. Там отметили, что предварительно никто не пострадал.
24: О происшествии.
16: 19 пострадавших в ДТП с

0: использовала эту травму ради рейтингов. Скандальная кинолента вышла на стриминговой платформе в феврале этого года.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юаня 10 рублей 61 копейка. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Клуб знаменитых путешественников». Специальная программа, созданная Русским географическим обществом и радио «Комсомольская правда». Ну, раз вы слушаете эту программу, значит, у микрофона я, постоянный ведущий Евгений Сазонов, и моя гостья сегодня Ольга Николаевна Сикора, проректор по учебной работе высших курсов сценаристов и режиссеров имени Георгия Николаевича Данелия. Правильно?
3: Добрый день, Евгений. Вы верно назвали наши курсы. Я очень благодарна вам за эту возможность поговорить сегодня с вами, потому что, ну, мне кажется, я вижу параллели между путешествиями в жизни и путешествиями в искусстве, из которых состоит, собственно, ну, наша творческая работа.
2: Друзья мои, и прежде чем мы отправимся в путешествие по искусству, наша традиционная рубрика «Новости РГО».
1: Клуб знаменитых путешественников.
4: Продолжается новый просветительский проект «Лектор РГО» по поиску и поддержке талантливых спикеров. На конкурс принимаются яркие научно-популярные лекции о географии нашей страны, о ее природе, истории освоения и культурном наследии, а также о деятельности Русского географического общества. Заявки принимаются до 15 июля. Для этого необходимо записать яркую видеолекцию не дольше 15 минут, подготовить презентацию и заполнить анкету на сайте lektor.rgo.ru. В Национальном центре «Россия» идет масштабная выставка «Уроки географии». В экспозиции представлены уникальные картографические сокровища ведущих российских собраний, в их числе и фонды Русского географического общества, которое выступило генеральным партнером проекта. Гости выставки смогут увидеть старинные карты, глобусы и инструменты рядом с современными цифровыми моделями, получат возможность проследить, как менялось представление о необъятных пространствах нашей страны от первых чертежей до спутниковых фотографий. Этой осенью проект РГО «Нарисуй географа 2.0» вновь объединит юных художников. Конкурс, который сразу полюбился юным поклонникам географии, впервые прошел в 2024 году и объединил более 6700 детей. Не только наших соотечественников, но и авторов из 23 стран мира. «Нарисуй географа 2.0» приглашает авторов в двух возрастных категориях – от 6 до 10 лет и от 11 до 16. Подать рисунки на конкурс можно будет со 2 сентября по 4 ноября 2026 года на сайте проекта drogeo.rgo.ru.
1: Клуб знаменитых путешественников.
2: Итак, дорогие друзья, возвращаемся в эфир. Евгений Сазонов, постоянный ведущий, моя очаровательная гостья Ольга Николаевна Сикора, проректор по учебной работе высших курсов сценаристов и режиссеров имени Георгия Николаевича Данелия. Ну, давайте. В искусство, в путешествие, вперед. Поехали. У меня вопрос. Я как человек снимающий, как говорится, самоучка, да, я всегда мучаюсь, когда в путешествиях, потому что вот я понимаю, что мне хочется все снять, вот это все дальние вот эти вот дикие места, все вот эти встречи с какими-то отшельниками, но я понимаю, что у меня, если я буду писать сценарий заранее, я же не знаю, что там будет. А без сценария как-то я снимаю все подряд и путаюсь. Вот и все, я заблудился. Вот как мне быть в этом состоянии? Куда мне плыть? Как продолжать свое путешествие?
3: Евгений, вам ваш вопрос понятный, вопрос разумный, и, безусловно, на него нужно дать какой-то ответ, но если можно, я бы хотела начать сначала. Я бы сказала, что у вас вопрос уже из середины пути, а я бы, раз уж у вас передача, посвященная путешествиям, начала с темы путешествия. Меня так как бы вдохновила эта идея.
2: Давайте.
3: Когда подумала, о чем мы могли бы поговорить, я вспомнила историю одного

0: нашего студента. Вот у нас проходили приемные экзамены. Экзамены у нас несложные. Никто не спрашивает, кто написал «Беспреданницу» и кто...
1: Ну, конечно же, Лев Николаевич Толстой.
0: Картины «Бурлаки на Волге». У нас спрашивают о том, чем человек живет, что ему интересно, что он любит, что он хочет рассказать другим. И у нас на нашем собеседовании стараются понять, кто пришел. С чем пришел? И вот один абитуриент вдруг рассказывает о себе, что он член клуба кругосветников.
1: Ух ты!
0: Кругосветники – это люди, которые проходят целиком весь земной шар, как бы, да, вот длиной экватора они должны пройти своими ногами. Ну, то есть существует в пути, разумеется, моря, и моря ногами не пройдешь, но там существуют определенные принципы. Если человек пересек море на яхте, собственно, в команде, то он путешественник. А если он пересек его на туристическом лайнере, тогда он просто пассажир. И это не засчитывается, очки за это не засчитываются.
2: Туристы.
0: Да, но вот наш абитуриент оказался не пассажир, он оказался действительно настоящий кругосветник. Существует клуб кругосветников, которые знают друг друга по именам, потому что не так много людей, которые обошли весь мир. И он рассказал, с чего началась его вот эта страсть к путешествиям. Он занимался какой-то вполне обыкновенной работой, был где-то, я просто точно сейчас не могу вспомнить, ну, менеджером каким-то или как-то у него был бизнес, и он по делам...
1: Причем это классическая история. Прекрасная работа,
0: да.
1: Великолепная зарплата, квартира, машина, и как в «Москва слезам не верит», и на 20 лет вперед ты знаешь, что будет, да?
0: Да, все в его жизни было, и он знал, что будет, оставался вопрос, а вот...
1: А для чего?
0: Для чего он живет. И вот он рассказал, как он вышел из аэропорта в какой-то маленькой африканской стране, там был маленький аэропорт, и сразу рядом с аэропортом была такая большая площадь, на которой его уже ждала машина, а в другом конце площади стоял автобус отъезжающий. И он вдруг подумал, что это тот самый момент. Если он сейчас не сделает этот выбор, то он не сделает его никогда, и жизнь его будет вот как на 20 лет расписана, так и будет продолжаться. А если он сейчас сядет в этот автобус, он отправиться в какую-то неизведанную страну, в новую жизнь, и все будет в его жизни по-другому. И он сел в этот автобус.
1: Это кино. Это просто кино.
0: Его искали, он пропал, да, но через какое-то время он вернулся к своему кругу людей, но уже совершенно другим человеком, и жизнь его изменилась. Он стал путешествовать по миру, он много где прошел пешком, он ходил по Гималаям. Но вот я на что хочу обратить внимание, когда человек отправляется в путешествие любое, зачем он отправляется? Он отправляется за какими-то впечатлениями новыми. Он пытается узнать то, что он не знал, и он набирает эти впечатления, но если он человек творческий, то наступает момент, когда ему нужно этими впечатлениями обязательно с кем-то поделиться. Потому что вот все себе, это...
1: Это царь Кощей над златом.
0: Да. А вот когда отдать другим, и кто-то просто рассказывает своим друзьям, которые, открыв рты, собираются и слушают, да, с восторгом. Но вот есть такой момент, когда хочется рассказать об этом в какой-то, ну, более... продуманной форме, в образной форме, выйти на какие-то более глубокие вещи, и тогда человек начинает творить.
1: Кто-то... И еще на более большую аудиторию.
0: Да, более большую аудиторию, как следствие. Кто-то пишет песни, кто-то в путешествии, да, рисует картины и наброски,
1: а Верещагин,
0: кто-то
1: Градский
0: снимает кино. И вот наш Слава пришел, это был Слава Красько. Он пришел, поступил в мастерскую Хотиненко Финна Финченко. Такая у нас замечательная есть мастерская, самая большая мастерская. Там очень много собирается всегда студентов. Там потрясающе поставлено обучение. И вот Слава поступил к нам и начал учиться в этой замечательной мастерской. Он из Питера сам. И он сделал одну, ну, небольшую такую работу, очень симпатичную, там про музыканта на улицах Питера. Игровую работу, не документальную. И она пошла хорошо по фестивалям, потому что у него как-то есть чувство формы. Он умеет образ создать. И мы думали, он вместе со своими товарищами, он ставил сценические отрывки с актерами, он учился монтажу, всем остальным элементам профессии. И, конечно, мы думали, что вот сейчас он снимет какой-то вот диплом такой игровой, поскольку мастерская режиссеров игрового в кино. И вдруг в Славе, видимо, вот та страсть, которая его когда-то подвигла к путешествиям, она... проявилось в том, что он сделал в качестве диплома документальный фильм. Фильм очень интересный.
1: Надеюсь, про путешествия?
0: Да, этот фильм
1: так
0: назывался
1: совпало.
0: «Я Че Гевара».
1: Ух ты.
0: Че Гевара – личность такая сложная, да, кто-то его боготворит, кто-то его демонизирует, кто-то проклинает, кто-то ему влечен.
1: Ну да, с одной стороны бог, с другой стороны хулиган.
0: Да, и вот Слава решил, ну, поскольку Слава путешественник, он решил рассказать о путешествии Че Гевары. Оказывается, Че Гевара, будучи молодым человеком...
1: Был мотоциклистом.
0: Был мотоциклистом.
1: Дневник мотоциклиста.
0: Он сел, Слава сел на мотоцикл и поехал в Южной Америке по пути Че Гевары.
1: Да вы что?
0: Он нашел людей, которые тогда, когда Че Гевара проезжал там, с ним встречались и общались. Он с ними разговаривал, они делились своими впечатлениями. Он приехал в Лепрозорье, где Че Гевара работал медбратом какое-то время и ухаживал за прокаженными. Со всеми людьми, которые помнили Че Гевару, он поговорил.
1: Это же вау.
0: Это потрясающе, да. Моя дочь, которая студентка, и которая так на документальное кино смотрела так вот очень как бы так свысока, пришла к нам на защиту диплома и сказала, ну ладно, я пойду посмотрю. Она вышла просто ошарашенная впечатлением.
1: Пошла покупать мотоцикл.
0: Что это может быть так интересно? И я вам скажу больше. В Китае существует Оскар Китайской киноакадемии, который присуждается за документальные фильмы. И вот впервые в истории Оскар за документальное кино был присужден этому дипломному фильму Славы Красько за фильм «Я Че Гевара», и приезжали китайские представители. Здесь у нас в Москве, в Доме кино, вручали Славе этот приз за его дипломный фильм.
1: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Ольга Николаевна Сикора, проректор по учебной работе высших курсов сценаристов и режиссеров имени Георгия Николаевича Данелии. Встретимся буквально через несколько минут.
2: «Клуб знаменитых путешественников». Бесконечная реклама.
3: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
5: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
6: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
9: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. У микрофона, как всегда, постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня Ольга Николаевна Сикора, проректор по учебной работе высших курсов сценаристов и режиссеров имени Георгия Николаевича Данелии. Говорим мы о кино, конечно же, и о кино как о путешествии, и о кино, как его снимать в путешествии тоже.
0: Чем интересны наши курсы? Вот, конечно, любое другое учебное заведение кинематографическое, но если это в ГИК, замечательный институт, который готовит множество киноспециалистов кинематографических.
1: Крепость, уходящая в башни в облака.
0: Да, но в эту крепость вот студенты из-под крылышка родителей тут же попадают под крылышко института. И они, как бы, находясь в таких, в общем-то, несколько сильно защищенных, скажем, условиях, не очень самостоятельно, не очень видели жизнь, и они так, ну, себе пока больше живут воображением.
1: А я вам скажу, а потом из-под крылышка института они сразу попадают под крылышко каких-то сериалов, и мы получаем то, что мы получаем.
0: А вот таких закаленных бойцов, как те, кто приходит на наши курсы, эти бойцы туда не попадают, потому что на наши курсы, высшие курсы сценаристов и режиссеров имени Данелии, поступают люди, которые уже имеют высшее образование, которые в жизни, ну, прошли какой-то путь и вот поняли, что надо делать выбор. У них есть профессия, они могут работать, они ее получили, они узнали жизнь, но они вот уже определились и поняли, что почему-то им нужно другое. И когда они этот выбор совершили и пришли учиться к нам, то они заряжены совершенно иначе. Вот даже преподаватели в ГИКа, которые приходят к нам, если это параллельные какие-то предметы, говорят, ну, у вас совсем другие люди, у вас совсем другие студенты, с ними так интересно работать. И они горят, а они точно знают, что они хотят. Это не мечты. Это уже люди, которые вот выкладываются полностью.
1: Я сейчас вам скажу еще крамолу. Да. Это не те люди, которые были укушены Тарковским.
0: Потому что... вот не скажите. Нет? Между прочим, на курсах все хорошо укушены Тарковским в том смысле, что единственное учебное заведение, где преподавал Тарковский, это наши высшие курсы.
1: Да вы что?
0: Потому что нигде ему преподавать не разрешали, ни в ВГИКе ему не разрешали преподавать, ни в каких-то других учебных заведениях. И когда он был в простое, и, условно говоря, ему просто не на что было жить, курсы его поддержали, и он с 71 по 80, наверное, 9 год преподавал на курсах. Много лет было посвящено им курсам, и вот тот вклад, который он оставил педагогический, все они... весь этот класс существует благодаря нам. И если говорить про жизнь на курсах, вот все эти люди, представляете, какая концентрация творческих воль и интересов, вот когда мастерская собирается, если мастерская Хотиненко, там ну, до 40 человек, может быть, студентов. И это никому не мешает. Они вместе... Ведь приходят самые разные люди. Кто-то журналист по первой профессии, кто-то зубной врач, кто-то архитектор, кто-то банковский работник, кто-то инженер-физик. Ну, самые разные есть багажи, с которыми пришли. Кто-то, как Слава, путешествует, а кто-то пишет музыку. И вот когда все эти вместе знания... Даже дело не в том, что знания, это любовь к тому, что они знают, соединяются вместе, они делятся друг с другом этим, они вместе работают, они вместе ставят учебные работы. Если это актеры на курсе, они друг у друга, конечно, играют у тех, кто не актер, когда они ставят сценические отрывки. Они снимают фильмы. Во время съемок фильмов они помогают друг другу. Когда смотришь титры, там половина мастерской в титрах написано. Один режиссер, другой актер, третий хлопушка, четвертый ассистент по звуку, пятый ассистент по... Ну, во всяком случае, вот все титры, кто-то даже продюсер, все собираются вместе и делают это все вместе. Вот это молодая энергия. Молодая не в смысле возраста, а в смысле того, что эти люди открывают для себя... Вот опять же тема путешествий. Открывают для себя новый мир. Потому что начать заниматься искусством — это такое же путешествие, только уже не... Не ногами по земле, а путешествие...
1: Творчество вечно, путешествие... езда в незнаемое.
0: Новый мир, которого ты не знаешь, конечно. Поэтому это вот такая потрясающая возможность.
1: Ну и также в грамм добыча в год труды перелопатишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды. Сложно учиться?
0: Ой, не знаю, все наши студенты попадают в какую-то... Это удивительно. Они в каком-то находятся постоянно, ну, в такой какой-то творческой радости, что ли, даже. Это наблюдать очень дорого и приятно.
1: Нашли себя, да? Когда наконец-то нашли
0: они
1: себя.
0: Они нашли себя, и больше того, один мне говорил студент, понимаете, говорит, я вот любил кино, хотел им заниматься, и я вот для всех был таким вот, ну, каким-то другим, чудным человеком, не совсем понятным. А здесь все такие же, как я.
1: А здесь я свой.
0: Я нашел своих. Поэтому учиться, да нет, не трудно. Они занимаются тем, чем они хотят заниматься, не знают.
1: Не, но все равно же есть учебный процесс, есть учебный предметы, которые ты должен прочитать это, ты должен написать это, снять это, посмотреть вот это, да. И я так понимаю, что так же, как и на филфаке, на журфаке, все равно там сидишь и по ночам читаешь то, что должен прочитать, посмотреть, или как?
0: Вот знаете, в чем плюс наших курсов? Если ты учишься в каком-то высшем учебном заведении, первое твое образование, то там действительно вот огромное количество предметов, которые ты обязан освоить. Но в нашем-то случае ты высшее это образование уже получил, ты предметы освоил. Тебе осталось учиться только той профессии, которую ты хочешь получить.
1: А, то есть мы поэтому всю шелуху отбрасываем.
0: Все, чему учатся на курсах, это смотрят интересное кино для того, чтобы понять, как снимали до тебя, что ты хочешь из этого взять, от чего ты хочешь отказаться. То есть ты смотришь интересное кино, тебе объясняют, как в твоем фильме должен быть сделан звук, для тебя это важно. Ты благодарен, что тебе про это говорят. Тебе объясняют, какое должно быть изображение работы с оператором. И ты тоже благодарен, потому что это интересно и важно лично для тебя, для твоего творческого опыта. Тебе объясняют, как работать с актерами. Тебе рассказывают, как работает художник-постановщик.
1: Как работает с этими неблагодарными существами.
0: Художник-постановщик, да? Художник по костюмам, причем это лучшие специалисты, которые есть в нашей стране. Вот у нас вчера была художник по костюмам, и это Надежда Васильева, как вы знаете, лауреат многочисленных премий, жена нашего же выпускника Алексея Балабанова. Она делала с ним все картины его. Вся эта работа их общая. Она удивительный человек, она большой художник. И когда она рассказывает о том, как она делала костюмы для Алексея, как она сейчас она делает вот все вот большие сказки, и «Конюк Горбунок», и вот...
1: Это все ее сейчас, да?
0: Она, да, сейчас на этом работает.
1: Шикарные костюмы.
0: Шикарный специалист, да. И очень глубокий, очень тонкий творческий человек. Именно она рассказывает, но это просто... Наши лекции, по большому счету, это подарок. Это не какая-то тяжелая обязанность, которую ты должен выполнить, а это счастье, которое тебе привалило, в общем-то.
1: Господи, я прям себя чувствую, вот этот вот автобус стоит вон там вот, и стоит, манит.
0: Работу с художником у нас читает Сергей Февралев. Это создатель кинопарка, этот лучший художник-постановщик нашей страны. Который тоже делает все крупнейшие, все самые модные картины. Во многих он художник постановил. Он лауреат многочисленных премий в этой области. То есть это люди, которые делятся своим личным опытом. Они не формулы тебе рассказывают, которые ты должен выучить. Они рассказывают, как они работают. А все они очень любят свое дело. И это очень заразительно. Потому что ты вот от них заражаешься не только информацией, ты заражаешься этим отношением, этой любовью. И вот эта какая-то удивительная любовь к кино, она курсам очень свойственна.
1: Сколько длятся курсы?
0: Курсы длятся 1.5 года.
1: И вот все эти 1.5 года ты каждый день с тетрадочками приходишь?
0: Ну,
1: с 9 до 9, да?
0: Да, нет, с 11 до 6.
1: Ничего себе.
0: Официальное расписание, но какие-то есть предметы, скажем, монтаж, который ведет Владимир Алексеевич Фенченко, который имеет такой негласный титул «Педагог всея Руси». И существует такая поговорка среди студентов и выпускников, кто Фенченко не знает, тот не режиссер. Ага. Вот, Фенченко учит монтажу, и Фенченко в 6 часов не заканчивает никогда, Фенченко это часов до 9, до 10 вечера.
1: Ну, естественно, никто не смотрит на часы, типа, эй, профессор.
0: Кто
1: типа...
0: смотрит на часы, тот может уйти, никто никого не держит, посещаемость, открою вам секрет, мы не отмечаем.
1: Ну, то потому есть, что это как бы что, да, уже не тот возраст, чтобы отмечать.
0: Не тот возраст, и потом люди сами платят за свое обучение. Если они заплатили за свое обучение, считают, что не нужно приходить, так мы не можем.
1: Ну, это странные люди.
0: Ну, бывает все, бывает у кого-то работа, у кого-то дети, семья, потому что люди взрослые, конечно, там и семьи, и дети, но как-то они вот пытаются, находят возможности, время.
1: А взрослые это... Насколько взрослые?
0: Ну, начиная, поскольку есть критерии, нужно иметь высшее образование, значит, начиная с 22, по крайней мере, лет, да, выпускники институтов, ну и верхняя граница так пока не установлена.
1: Ну, самый возрастной студент сколько сейчас?
0: Ну, самый возрастной, это уже даже так, после 60, это драматурги.
1: А.
0: Для драматурга не...
1: Драматург?
0: Да, драматург.
1: Сел, задумался, открыл.
0: Хотя этот возраст сейчас совершенно не означает, это как бы человек в возрасте может быть также преисполненной творческой энергией и может очень много делать, и так и происходит.
1: И снова, дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. Напомню, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Ольга Николаевна Сикора, проректор по учебной работе высших курсов сценаристов и режиссеров имени Георгия Николаевича Данелия. Скоро вернемся.
2: «Клуб знаменитых путешественников». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Николай Межевич о предложении президента Финляндии Александра Стуба расширить Евросоюз до Канады.
11: Это демонстративная глупость. Понятно, что Британия, Канада не нуждаются в финских рекомендациях. И в Брюсселе есть очень разные люди. Нас ненавидят, конечно, все дружно. Но я думаю, что Кая Каллас, услышав вот этот поток сознания, тоже удивилась. Не, ну тут соперники достойны друг друга. Но она все-таки находится на позиции главы европейской дипломатии. То есть ей глупости такого масштаба говорить положено. А президент Финляндии можно говорить другие глупости. Ну, например, вырубить все сосны в Финляндии и засадить Финляндию кипарисами. Ну, вот это его компетенция. А вот предлагать Канаде вступить в ЕС – это точно не его компетенция. Редкая концентрация бреда.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
13: О происшествии.
12: Энергетики вернули свет в большинство обесточенных домов Новгородской области. Аварийные работы на линиях продолжаются, сообщила компания «Россети» «Северо-Запад». Специалисты устраняют последствия мощного циклона. Ранее шторм оставил без электричества почти 3000 жителей области.
13: О Ближнем Востоке.
12: США заберут весь обогащенный уран в Иране. Это заявил американский президент Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, Вашингтон ликвидирует ядерные запасы Исламской Республике сразу после заключения двустороннего соглашения. Процедуру проведут под контролем Пентагона. Однако точные сроки утилизации пока неизвестны. Ранее стороны согласовали меморандум о взаимопонимании для прекращения вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.
13: Про бензин.
12: Российский топливный союз опроверг слухи о дефиците на московских АЗС. Они полностью обеспечены топливом, заявили в пресс-службе организации. Там заверили, что ситуация на рынке остается стабильной. Ранее в соцсетях появились сообщения, что крупные нефтяные компании якобы ограничили отпуск бензина и дизеля до 100 литров на один чек.
13: О регионах.
12: Алтайский край встретил главный праздник страны фестивалем «Дружбы народов». 12 июня в особой экономической зоне развернулись ключевые события 14-го Всероссийского фестиваля «День России» на Бирюзовой Катуни. Праздничная программа вместила народные гуляния с выступлениями фольклорных коллективов из разных регионов, выставки национальных диаспор и ярмарку ремесел. В Алтайский край прибыли делегации из Республики Алтай, Тывы, Удмуртии, Новосибирской, Челябинской, Нижегородской областей, Забайкали, Москвы, Санкт-Петербурга и впервые гости из славяно-сербской ЛНР. Фестиваль посетил губернатор Виктор Томенко. Он поздравил всех гостей торжества с Днем России. Глава региона пообщался с руководителями белорусской, казахской, немецкой, армянской, татарской и других общин. В рамках программы «Мы граждане России» Виктор Томенко также вручил паспорта юным жителям края, достигшим 14 лет.
2: Обо всем.
12: Первый в мире винный город открылся в Геленджике. Уникальный туристический комплекс заработал на городской набережной. На его территории открыли интерактивный музей вина, дегустационные залы и крупнейшую в стране энотеку.
2: О валютах.
12: Официальный курс доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82,97, юаня 10,61.
2: О погоде.
12: В Москве сейчас плюс 18 градусов, гроза и град. Завтра обещают до 19 тепла, а также ожидается сильный дождь. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 18, в воскресенье до 22 тепла. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
2: Клуб знаменитых путешественников.
14: И снова, дорогие друзья, клуб знаменитых путешественников приветствует вас. Приветствует вас, дорогие мои любители приключений. Встречаю вас на пороге, как всегда, я, постоянный ведущий Евгений Сазонов, и моя очаровательная гостья Ольга Николаевна Сикора, проректор по учебной работе высших курсов сценаристов и режиссеров имени Георгия Николаевича Данелии. И беседуем мы сегодня о кино, о том, как правильно снимать фильмы, о том, что должен знать человек, отправляющийся в путешествие, чтобы привести хороший материал, да и вообще о искусстве. Почему бы не поговорить? Так давайте поговорим. Вспоминаю вот эту вот историю, когда младший Бодров пришел к старшему Бодрову, вот, старший тоже ведь знаменитый режиссер, очень хороший режиссер, и, ну, он еще школьник, завершает обучение, говорит: папа, я хочу идти по твоим стопам, я тоже хочу быть режиссером, вот, видимо, я буду поступать в ВГИК, на что старший сказал, говорит: не-не-не, говорит: дорогой мой, режиссерским вещам, каким-то базовым, да, я тебя могу научить за полгода. Ну, там они больше, чем с 11 до 6 бы работали. Говорит: но тебе, как режиссеру, нужна бывалость. Тебе, как режиссеру, необходим опыт. И тебе, как режиссеру, необходимо еще одно образование, которое поможет тебе в этой работе. И в итоге Бодров-младший стал искусствоведом. Ну, по-моему, идеально тоже, да, все, знаешь, все история, искусство, и то, и пятое, и десятое. И вот я всегда вспоминаю, что... И вспоминаю тоже слова великого Ярослава Кирилловича Голованова, нашего журналиста, одного из лучших журналистов, который писал о науке, и не только о науке. Вот тоже фраза его: журналист «Комсомольской правды» должен быть человеком бывалым. Вот по молодости я что-то не понимал, что такое бывалый. Ну, вот, а сейчас понимаешь, когда тоже начал преподавать, когда вот эта зеленая поросль из школы пришла, и они сидят, что там пытаются там говорить, так смотришь, тогда, ребята, вам еще опыт-то необходим. Вот очень приятно, что такие люди именно на курсах, потому что... Это, видимо, очень интересно просто в общении друг с другом.
0: Да, именно вот бывалые на наши как бы курсы, да, это место, где собираются бывалые, где они учатся. И наши выпускники, ну вот результат говорит сам себя. Почему наши курсы носят имя Георгия Николаевича Данелии? Потому что он учился в самом первом наборе на курсы. Это был вообще еще 56-й год. Это предтеча курсов. Они были созданы на Мосфильме. Пупырев решил создать такие курсы. И в этом наборе учились Данелия. Там учился Серый, режиссер, который режиссер фильма «Джентльмены».
14: «Джентльмены удачи», да.
0: Да, училась Инга Ковалевская, бременские музыканты. Замечательный был набор. И потом, а потом были организованы курсы сценарные для драматургов. А потом в 64-м году их объединили вместе, и они стали курсы сценаристов и режиссеров. И вот с тех пор мы так называемся, и поэтому вот сейчас, наверное, 60 лет уже курсом исполняется, чуть-чуть больше. В прошлом году был год юбилейный даже, позапрошлым.
14: 60 лет – самое время поступать на курс.
0: Да, мы продолжаем развиваться. Наши выпускники, чтобы было понятно, например, Глеб Анатольевич Панфилов. И его знаменитый фильм «В огне брода нет» – это дипломный фильм.
14: А это тоже диплом был?
0: Это дипломный фильм, первый фильм снятый.
14: Ничего себе.
0: Потому что он до этого был театральным режиссером. Потому что он пришел вот не с нуля, не после школы. Дипломный фильм наших курсов, например, «Вей», того первый «Вей» Кропачев и Ершов, это тоже дипломный
14: это
0: фильм.
14: Это тоже диплом.
0: Да, совершенно верно. Наши курсы закончили знаменитая Алла Сурикова, Илья Авербах, закончил Кайдановский, тоже закончил курс. Хатиненко Владимир Иванович.
1: Который преподает.
0: Который преподает. Сергей Урсуляк, наш выпускник. Иван Даховичный. Алексей Балабанов, про которого я сказала. Сергей Дворцевой, знаменитый документалист. Тоже наш выпускник.
1: Что там за волшебное место у вас
0: такое? Это абсолютно волшебное место, да. Если когда мы посчитали наши призы, полученные нашими выпускниками, они идут на десятки. Это и призы Канн, и призы «Золотые орлы», и «Ники» получают до сих пор, получают все наши выпускники. И призы на международных фестивалях, и в прокате, когда мы смотрим, огромная часть кино, которое снимается, снимается именно выпускниками наших курсов. Хотя они, в принципе, небольшие, хотя это только полтора года обучения. Но результат эффективность их необыкновенно высокая.
1: Как поступить? Когда экзамены? Куда? Где стоит этот волшебный автобус?
0: Автобус стоит в Большом Тишинском переулке. Ага. Его можно найти в интернете, набрав эту название. Есть, правда, нас пытаются скопировать, есть похожие названия, но вот если вы доберете им Неданелли, вы точно не ошибетесь.
1: Ну, попадете к нам. Раз вас подделывают, значит, товар прекрасный.
0: Да, но главное еще, кстати, наше преимущество, нас преподают всегда лучшие мастера. Не какие-то малоизвестные начинающие режиссеры, а классики. Это раньше это были и Михалков, и Рязанов, и Панфилов, и Жилакявичус, и Латяну. Ну, вот весь свет.
1: То есть все, что мы любим, да?
0: Все, что мы любим, да, все лучшие режиссеры всегда были нашими мастерами. Сейчас у нас преподает Хатиненко Владимир Иванович, Лункин Павел Семенович, который тоже является нашим выпускником, и Велединский Александр. Ну, сейчас в этом году он не набирает мастерскую, набирал в прошлом, но, наверное, будет в следующем. Тоже все наши. То есть лучшие мастера, выучившиеся в лучшей школе, в ней же и преподают. У нас определенная существует традиция, существует педагогическая, скажем так, на курсах, она бережно хранится, и поэтому, наверное, и такие фантастические результаты.
1: А когда этот, когда экзамены?
0: Экзамены будут уже очень скоро, они будут буквально через 2 недели, но если кто-то не успеет подать документы, мы сделаем дополнительный, еще летом дополнительный набор, и обучение начнется где-то в середине сентября. Так что все, кто захочет подать документы, они успеют.
1: Ну, то есть набираем в интернете высшие курсы сценаристов и режиссеров имени Георгия Николаевича Данели.
0: Да.
1: И там вам все объяснят, да?
0: Да, и вот хочу обратить ваше внимание. Слава Красько, про которого я рассказывала вначале с историей про Че Гевару, он учился в игровой мастерской. И он сделал вот замечательный документальный фильм. У нас, скажем, Сергей Дворцевой, который закончил мастерскую документального кино и начинал как документалист, и все его фильмы тоже, ну, все кинематографисты это имя прекрасно знают. Его фильмы обошли, его дипломный фильм «Счастье» обошел просто весь мир, документальный фильм. Вот. А потом он перешел в игровое кино и также успешно его снимает. То есть на самом деле игровое или неигровое разница небольшая. Ты учишься режиссуре, а работаешь уже в том, что тебе интереснее.
1: Ну, напоминает историю, тоже замечательный фильм про то, как в пустыне упал самолет, и там буровики, летчики, они собрали из обломков новый самолет. А оказалось, что ими руководил инженер, авиаинженер, они ему верили, так беспрекословно, да. Вот, и что он строит самолеты, а оказалось, что он строит модели самолетов, но летающие.
0: Да.
1: И вот они там бунт, что-то, все, а, ты нас водил за нос, мы последнюю воду, бензин, все пожгли, все. И он говорит, ребята, говорит, а нет никакой разницы, строишь ты большой самолет или строишь ты летающую модель. Они все летают по единым законам. И вот мне это всегда вспоминается, когда все говорят, вот нет, это вот игровой фильм, а это вот другой, это документальный фильм. Это вот типа две разные. Нет, говорят, любой фильм должен быть увлекательным.
0: Это кинематограф. Кстати, все большие режиссеры. Бенюэль потрясающе снимал фильмы документальные. И Феллини снимал документальное кино про цирк, про клоунов. Это неотъемлемая часть.
1: Рязанов начинал с документалистики вообще-то, да? Объездил по полстраны, вот снимал документальные фильмы.
0: И вот если сказать про мастерскую документалистики, на курсах какое-то время ее не было, хотя она раньше всегда была. И вот ее сейчас происходит такое бурное возрождение документальной мастерской на высших курсах. Наши же выпускники, Света Быченко и Дима Завельгельский, начали это дело. Вот. И они ну, замечательно работают со своими студентами. Вот вы начали разговор, мы сегодня попытались начать разговор с путешествиями, о том, как снимать кино во время путешествий. Сейчас, конечно, эта задача очень упростилась, потому что для этого не нужно какой-то тяжелой аппаратуры большой. Достаточно иногда бывает просто мобильного телефона, и все наши студенты с летних каникул обязательно привозят богатейшие запасы всяких материалов. В мастерской Хотиненко, кстати, существует такое специальное задание, называется «Как я провел лето». И вот из этих материалов ведь можно смонтировать очень разное кино. Можно смонтировать кино видовое про ту красоту, которую ты видел во время отпуска. Можно сделать кино о людях, которые ты в это время, которых ты встретил и увидел. Потому что бывают потрясающие встречи, потрясающие лица, какие-то сюжеты. Вот Света Быченко сама гениально умеет это делать. Да. И ее студенты, вот мы с Ларисой общаемся, ее студенткой Карлиной, которая каждый раз, когда приходит на курсы, рассказывает, что она видела по дороге. И это каждый раз какой-то отдельный маленький фильм. Разговор, услышанный в магазине, сцена, подсмотренная в метро. То есть жизнь, если человек умеет видеть, жизнь создает тебе столько интересных сюжетов. И если ты умеешь хоть как-то, тебя научили ставить кадр, думать о том, какой звук, какой свет, то твой глаз уже становится более приметанным, знаете, как вот за грибами, если ты вот...
1: Насмотренность, так
0: называемая. Насмотрелся, да, ты их везде, грибы, видишь в лесу. Да. А если вот ты не первый раз пришел, ты ничего не увидишь. Так же и наши студенты.
1: Мне это очень напоминает карикатуру из советского журнала «Крокодил», как это по поводу насмотренности, да. Такой неопытный грибник идет, это типа ищет грибы, а рядом стоит огромный гриб такой, на него смотрит, а он его не видит, потому что у него нет насмотренности.
14: И снова, дорогие друзья, мы уйдем на маленький перерыв. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона, как всегда, с вами постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Ольга Николаевна Сикора, проректор по учебной работе высших курсов сценаристов и режиссеров имени Георгия Николаевича Данелии. Продолжим через несколько минут.
2: «Клуб знаменитых путешественников». Сказано реклама.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
15: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Клуб знаменитых путешественников.
14: И снова здравствуйте, мои дорогие любители приключений. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. постоянно ведущий Евгений Сазонов, то есть я. В гостях у меня Ольга Николаевна Сикора, проректор по учебной работе высших курсов сценаристов и режиссеров имени Георгия Николаевича Данелии. А говорим мы сегодня о кино, о путешествиях и как сплав кино и путешествия превращается в произведение искусства. Я знаю, что у вас есть своя история, связанная с путешествием и творчеством.
0: А можно я расскажу сначала еще одну историю?
14: Конечно, конечно.
0: Но кино – это всегда история. Ну,
14: конечно, кино. Настало время офигительных историй.
0: Да, не могу удержаться от этого рассказа, потому что вдруг у нас в нашей учебной части возник очень экзотично выглядящий человек. Весь заросший бородой, такой абсолютно какой-то вот очень стихийный.
14: Так это же я.
0: Мы с удивлением посмотрели, а вы кто? Он говорит, да вы что, я же ваш студент. Мы говорим, да.
14: Робинзон Круз.
0: Да, звали его Михаил Маржуков.
14: Это знакомая фамилия.
0: Да, может быть, вам знакома эта фамилия, потому что он тоже совершенно выдающийся человек. Он закончил наши курсы, документальное отделение, и какое-то время у нас студенты не обязаны снимать диплом во время обучения, потому что это процесс творческий. Вот они полтора года отучились, сделали учебную работу, курсовые, а диплом все-таки это такой результат, итог, он должен созреть. Поэтому они заканчивают обучение, ну и
15: кто-то снимает... Как трудно потом все это заставлять себя делать.
0: Скажите.
14: Нет?
0: Кто-то снимает диплом сразу. Сейчас некоторые успевают во время обучения. Вот у нас сейчас будет там 5 или 10 дипломов сразу во время обучения. Кто-то через год, а кто-то может через 10 лет прийти, конечно.
14: А это связано с тем, что вот кто сразу диплом сделал, тот потом режиссер известный, или те, кто и позже дипломы приносят, потом все равно свой кусочек славы.
0: Сделайте, принести немножко разные понятия. Вот просто тоже была забавная ситуация. Вы знаете Алексея Сидорова, который режиссер фильма «Бригада»,
14: чемпион
0: мира.
14: Так.
0: Алексей Сидоров учился вместе с Александром Велединским, которого тоже все знают, географ «Глобус Пропил», «Живой» и «Законный», многие другие сериалы. Вот, с ними вместе учился Лёша Поярков, автор сценария фильма «Ликвидация», сериала абсолютного бестселлера «Любимого народа».
14: Господи, привинтите меня саморезом, я сейчас побегу к этому в автобус.
0: Да, и там же с ними учился Андрей Прошкин, фильм «Орда», и вот, ну, тоже очень хороший режиссер. Это был 93-й год.
14: Так.
0: И вот они, когда пришли, студенты только начали учиться, приехал к нам, часто приезжал в гости Кшиштоф Задуси, известный польский режиссер. И он нам сказал, вот вы понимаете, что кино сейчас абсолютно в полном провале. И вот никто из вас, сидящих в этом зале, кино снимать не будет никогда. Я вам это гарантирую, сказал Задуси. Велединский говорит, и мы все ему показали, вот как бы что мы не свое несогласие. И они могли бы, наверное, так бы и было. Но очень важно еще, почему, чем хороши курсы? Тем, что они объединяют единомышленников. И вот ребята стали, важно входить в кино не по одному, входить в кино одному трудно. Но когда ты входишь какой-то вот...
14: Командой, бригадой.
0: Бригадой, совершенно верно. И вот когда ты входишь в бригады, это совершенно другие возможности. И вот они вошли бригадой, они втроем объединились, Велединский, Сидоров и Игорь Порубль, тоже замечательный сценарист. Они написали вместе сценарий, а Лёша стал режиссером. И он снял «Бригаду». Вот из ничего, начиная с пустого места.
14: «Бригада» –
0: это его
14: тоже
0: первый фильм.
14: Это как бы дипломная...
0: А вот про диплом я скажу вам сейчас. Вы помните, когда была снята «Бригада», да? Ну, примерно.
14: Да.
0: Да. И вот в позапрошлом году мы позвали Лёшу на мастер-класс, чтобы он не преподает у нас, но хотя бы поделиться опытом, рассказать, позвали на курсы. И когда он к нам пришел и рассказал, значит, все, что хотел про свое творчество, он был потрясен. Мы ему вручили диплом за фильм «Бригада», потому что он диплома не получал. Мы ему задним числом оформили диплом за фильм «Бригада». Это был его первый фильм. Но он даже... Потому что, ну, важны были не корочки. Важно то, что ты научился снимать кино, что ты вошел в кинематограф и заявил о себе.
14: Но формально «Бригада» как бы стала его дипломной работой.
0: В дипломе мы написали за «Бригаду».
14: Ой, как изящно!
1: Как красиво.
0: Он был тронут до глубины души.
1: Да даже я тронут, хотя не имею никакого отношения. Удивительно. Кстати, хорошая дипломная работа-то получилась.
0: Хорошая, да.
1: Правда, некоторые критикуют, типа, это воспевание бандитизма. На самом деле-то это не про бандитов и не про войны, это про настоящую дружбу.
0: Вот я согласна с вами, да.
1: Про дружбу, про человечность.
0: Дружили сами, и про эту дружбу сняли кино, и вот это и тогда получилось. А, кстати, о дипломах. Диплом Алексея Балабанова мы тоже вручили его вдове, Надежде Васильевой.
1: А он тоже не
0: да, но он тогда его защитил, но он не, корочки он и не взял, потому что они были не нужны, потому что было важно то, что он умеет снимать кино.
1: А его дипломная работа это что?
0: «Настя и Егор», такой Настя? Был фильм про его, да, документальный про... Кстати, документальный был диплом Балабанова. Да. И учился он в документальной мастерской, Алексей Балабанов.
1: Ну, поэтому его фильмы игровые и чем-то похожи на документальные.
0: Ну, там грань... А сейчас грань между документальным и игровым, она вообще очень зыбкая, потому что многие документальные фильмы, они часто постановочные на самом деле, имеют вид документальных, на самом деле они игровые.
1: Да.
0: А многие игровые...
1: Используют приемы документалистики. Да. «Ведьма из Блэр», «Курсовая с того света», документальный типа фильм, да.
0: Так вот, я тогда вернусь все-таки наконец к истории про Михаила Брошукова.
1: Да, обросшего человека Робинзона, так.
0: Он сказал, я же ваш выпускник, я собираюсь защищать диплом. Он говорит, да, замечательно, а что за диплом у вас? А диплом, говорит, я его еще только снял, но пока не смонтировал. А что сделал Михаил Мужиков? Он предпринял путешествие, ну, к вашей программе относясь. Начал он его на берегу Баренцева моря 14 октября 22 года. Он окунулся в Баренцево море при температуре плюс 4 и пошел. А целью его был, он хотел прийти, называлось это от Баренцева до моря, до Индийского океана. Да, он пешком прошел от Баренцева моря до юга Ирана.
1: А, был здесь.
0: Он прошел через всю страну.
1: По пути, естественно, снимал.
0: По пути снимал. Он сказал, что цель его путешествия увидеть и рассказать о простых людях. Потому что, проезжая на поезде или пролетая на самолете, ты никого не разглядишь и ничего не узнаешь. Он все, весь путь честно прошел пешком. Поскольку он всю дорогу снимал, то... За ним ехал такой небольшой рафик оранжевого цвета.
1: С батарейками.
0: Которую вела верная подруга. Вот она на нем везла аппаратуру. Но она его никуда не подвозила. Вот весь путь он честно прошел сам. Он знакомился с людьми. Он где-то останавливался, разговаривал. Он ночевал где-то в гостиницах, где-то в каких-то домах. Он рассказывает, что когда он шел однажды по одной дороге, где-то там это было все так, заметалось снегом, уже было холодно, вдруг остановилась машина на обочине, а очень был рискованный момент для остановки, потому что ну, был большой риск свалиться в пропасть, это было уже в горах. И из нее выскочил водитель и говорит, я видел твои следы, за тобой 3 дня уже еду, я хотел понять, кто тут столько времени идет пешком. И он его накормил своим завтраком и обедом, отдал ему свою чашку, кружку металлическую, ну, такую термокружку, и каких-то даже денег дал на дорогу этот человек и уехал. А Боржуков до сих пор из его этой чашки пьет чай, как вот... как память о поддержке, которую он встретил по пути. И вот он так прошел всю Россию, он шел дальше, он дошел до Ирана, и он нам рассказывал, что когда он пришел на территорию Ирана, там съемки, там же очень все серьезно с властями, ему запретили съемки, практически почти всю аппаратуру ему пришлось оставить, и машину тоже оставить. Его пропустили туда одного. Там он уже шел просто налегке, но с самой легкой съемочной аппаратурой. И он говорит, а он человек такой православный. И он сказал, что он ночевал в мечетях. Говорю, как же вы, православный человек? Он говорит, а я от них не скрывал. Я им говорил, что я человек православный, но ночевать мне негде. И его прекрасно пускали в мечеть. И даже больше того, вот для него в сущности сделали исключение, когда он объяснил, что его цель рассказать... Вот о он говорит, что вы же хотите, чтобы узнали в мире о вашей жизни, о ваших людях. Я говорит, хочу снимать о простых людях. Меня вот интересуют такие простые истории. И они пошли ему навстречу, и когда... Идти пешком все-таки это долго. Он же прошел весь Иран, и на юге Ирана дошел до Индийского океана. И у него просрочилась виза. И по законам Ирана ему вообще грозила или смертная казнь, или тюремное заключение. И вот иранцы его простили и выпустили из страны. То есть он благодаря своей вот этой благородной задаче везде встречал понимание.
14: Удивительно.
0: Есть еще какое-то высшее сопровождение у нас, наверное, помимо человеческих законов, есть еще законы.
14: Творчество же, оно подчиняется высшим законам. А фильм-то в итоге как, готов, не готов?
0: Нет, он его еще монтирует.
14: Монтирует, да?
0: Монтирует, так что мы ждем.
14: Друзья мои, клуб знаменитых путешественников завершает свою работу. Путешествуйте, открывайте новое, смотрите правильные интересные фильмы, снимайте правильные интересные фильмы. И, повторяю, есть великий шанс изменить свою жизнь и поступить на высшие курсы, научиться снимать кино. В гостях у нас была как раз представитель этих курсов Ольга Николаевна Сикора, проректор по учебной работе высших курсов сценаристов и режиссеров имени Георгия Николаевича Данелия. Спасибо вам огромное за интересные рассказы, узнал много нового и... реально задумался и смотрю в сторону того самого автобуса.
0: Спасибо вам за эту возможность и за такой горячий отклик на наш рассказ.
14: Всего доброго, ребята. Встретимся через неделю.
13: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Эксперт финансового университета Игорь Шорников о том, когда российские миротворцы могут покинуть Приднестровье.
16: Позиция России осталась неизменна, вот как сейчас. Николай Озеров заявил точно так же и 25 лет назад. Россия заявляла, что должно состояться урегулирование конфликта, которое предполагает безопасность приднестровцев, предполагает выполнение их гарантий, выполнение их всех там, человеческих прав. И только после этого, когда будет подписан соответствующий документ между Кишиневым и Тирасполем с участием всех сторон формата 5+2, тогда действительно миротворческая операция объявляется завершенной. И российские миротворцы должны будут покинуть свои посты, которые они, в общем-то, уже больше 35 лет на них стоят. Дело в том, что последние вот полгода Молдова вместе со своими, скажем так, западными покровителями очень активно пытается похоронить вот этот формат 5+2, отличительной особенностью которого является участие России. Он не устраивает Запад именно потому, что участником, гарантом, страной-гарантом является Россия. Но вот похоронить не удается, возобновить переговорный процесс вот сейчас дипломаты пытаются, и это все происходит на фоне новых заявлений со стороны Запада, со стороны Кишинева, что давайте сворачивайте миротворческую операцию, Россия должна убрать свои войска и так далее, и так далее. В общем-то, Россия еще раз просто объясняет этим людям, что пока права приднестровцев не будут гарантированы, пока не состоится полноценное урегулирование конфликта, миротворцы будут находиться на своем месте, будут выполнять свою миссию.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
13: О терроризме.
12: Киевские власти ответят за террористическую атаку в Старобельске. Это заявили в Министерстве иностранных дел России. В ведомстве подчеркнули, что западные СМИ цинично пытаются снять ответственность с Украины или вообще отрицают сам факт преступления. Нападение произошло в конце мая этого года, когда украинские беспилотники намеренно разрушили здание местного колледжа, под завалами которого погиб 21 подросток.
13: Об авариях.
12: 19 человек госпитализированы после столкновения маршрутки с грузовиком в Подмосковье. 6 пассажиров находятся в тяжелом состоянии, заявили в Минздраве. Ранее сообщалось о 3 пациентах с серьезными травмами. Предварительно водитель грузовика выехал на встречную полосу, что привело к аварии. Жертвами ДТП стали 2 человека, включая водителя КамАЗа.
13: О Ближнем Востоке.
12: СМИ сообщили, что представители США и Ирана встретятся в Швейцарии на следующий

0: Днем России. Глава региона пообщался с руководителями белорусской, казахской, немецкой, армянской, татарской и других общин. В рамках программы «Мы – граждане России» Виктор Томенко также вручил паспорта юным жителям края, достигшим 14 лет.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82,97, юаня 10,61. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Вопрос дня.
2: Добрались. 8 800 200 ровно 9702. Прямо сейчас набирайте, какие у вас планы на это лето. Не то чтобы я закольцовываю с началом эфира, когда мы начали говорить о курортном сезоне, особенно на Крымском побережье, о возможностях или совершенно невозможностях, но это тоже тут при чем. Потому что вы можете про море думать, можете туда собираться. И, кстати, такие варианты ответов есть и в нашем опросе на официальной странице радио «Комсомольская правда» во ВКонтакте. Заходите, пожалуйста. Комментарии оставляем под видеотрансляциями там же во ВКонтакте, на Рутубе. Но у нас, соответственно, какой выбор с морем-то? Небольшой, я бы даже сказала, на лето. Да, в плане, чтобы поехать. Друзья мои, итак, что мы с вами планируем на это лето? Лето, оно, как известно, если есть, то его сразу нет. Оно как мед, перефразируя слова Винни-Пуха из известного произведения и легендарного мультфильма, потому что вот уже на календаре 8 июня. Но это какое-то безобразие форменное. Мне кажется, оно все еще началось, а уже больше, уже пошла вот вторая неделя лета. И июнь промахнется, махнем не глядя, да, еще одной цитатой бросила вас. Поэтому давайте сейчас поделимся, что ли, идеями. Честно признаюсь, вот положа руку на сердце, смотрите, если кто видит, я это сделала. А мне бы ваши советы-идеи очень не помешали. Очень это мягко выражаясь. Поэтому позвоните и расскажите, какие планы у вас на это лето. 8 800 200 ровно 9702. И проголосуйте, пожалуйста, ВКонтакте, потому что буду подводить обязательно итог. У нас на связи уже Анатолий из Воронежа. Здравствуйте.
3: Планы грандиозные. Традиционно собираемся в Крым.
2: Так, очень интересно. Во-первых, как вы туда собираетесь? На машине? На чем?
3: Только на машине. Седьмой раз с семьей.
2: Угу. Вот. Анатолий, а можно вопросы? Вопросики возникают. Смотрите.
3: Пожалуйста.
2: Да-да-да. А как вы будете решать проблему с топливом в Крыму?
3: Элементарно. Проверено неоднократно. Машина дизель. Заправляемся на Луколе перед Крымским мостом.
2: Есть такое.
3: Полный бак. Угу. И нам, в принципе, хватало доехать и до Феодосии, и до Евпатории, отдохнуть и
2: а
3: вернуться.
2: Там? Вы там же тоже передвигаетесь на машине куда-то там?
3: Мы были, да, вот первая наша поездка в Севастополь была чисто экскурсионно-туристической. Мы проехали практически весь Крым, но в то время у нас не было проблем. И у них, и у нас заправлялись и
2: вот, абсолютно понимаю, потому что все делало то же самое. Но сейчас, получается, внутри заправиться не сможем. Это либо сидеть в Феодосии с канистрой в обнимку, да, сторожить вместо купания на море. Это мы только сейчас про проблемы с топливом говорим. Сторожить доставку бензина на АЗС, чтобы залиться. Либо вот столкнуться с этой проблемой. Поэтому я и спросила у вас. Вы как продумываете-то? Какой план у вас?
3: Я продумываю, с советских времен есть запас канистр. Ну, парочку, я думаю, нас пропустят по Крымскому мосту.
2: А, не знаю, кстати, вот это я не знаю. Пропускай. Я знаю, что...
3: Я не знаю. Вот хотелось
2: это надо почитать. Это очень хороший вопрос. Я обязательно посмотрю, можно ли с канистрами, во-первых, ехать, это первое. А во-вторых, ну, то, что они должны быть металлические, это 100% закреплены по всем правилам ПДД, ну, перевозок. Вот. А что касается... Разрешено? Нет. Я только про электротранспорт знаю, что не разрешено. Хорошо, а про безопасность что вы думаете?
3: Всем...
2: Подождите, Валерий. Всем ветрам назло поедете. Про безопасность что вы думаете-то? Не страшно?
3: Там живет один знакомый хороший, наш земляк воронежский, в Севастополе. Угу. Мы с ним регулярно встречаемся во время наших поездок. Вот.

0: И, ну, что вам сказать, в Воронеже у нас тоже весело.
1: Да, это я знаю.
0: Ну, поэтому, ну, как сказать, все в руках Божьих. Вот. Мы вообще в этом году хотели испытать сухопутный маршрут. Мы в прошлом году...
1: Анатолий, в этом году не надо испытывать сухопутный маршрут. В прошлом я его испытала на себе. Дольше, интересно, все, закончили. Но сильно дольше, прям очень сильно дольше. Это нужно будет тратиться на гостинице. Вот. В этом не стоит, если все-таки поедете. Это я такой совет вам осмелилась дать. Спасибо вам большое за звонок. Смотри, как пошли, да? Вот прям по самым актуальным. Друзья мои, но я не только про море и про Крым, чтобы вы поняли, а то кто-то только что подключился, и не только про это тоже. По России... За границу никто же не запрещал, да? Дача. Что еще? Работа, ребята. Ху-ху, Родфронт. 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Олег, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария. Ну вот в мае был недельку на Средиземном море в Турции. Ну, это не важно. Главное, да, я жду, что в августе, в сентябре или в октябре откроется Симферопольский аэропорт в Крыму. И на 500% готов и хочу лететь, даже если в сентябре или в октябре он откроется.
1: Какое место больше всего вы любите в Крыму, выбираете? Или все?
2: Южный берег Крыма, Гурзуф, Алупка, Семенис, так сказать, Большая Ялта, да, это.
1: Ну, я поняла, куда вас, я не поняла.
2: А, Коктебель тоже люблю. Вот. Это прекрасные места. Я и в детстве, и в юности всегда там бывал. Вот, последний раз, вот, ну, как, пока еще работал аэропорт Симферополя, а вот летал
1: что
2: последний
1: ж,
2: раз.
1: Смотри-ка, смотрите-ка, да. А вот мы в самом начале, 2 часа назад практически, с нашим военным корреспондентом, с Дмитрием Стешиным, завели разговор в финале уже нашей беседы о том, что вот одна из задумок, да, укранацистов — сломать вот этот вот дух. Но, как я написала в нашей беседе с теми, кто смотрит трансляцию на Рутуб, что мнения допускаются разные. Главное, панических настроений допускать. Здравый смысл, да. А паники нет. То есть здравый смысл обязателен. Надежда ваша, я ее поддерживаю, спасибо большое. Но мне всегда интересно, какие кому места больше нравятся. Я не понимаю, ну где там купаться-то на каменьях этих? Песочек феодосийский. Извините. 8-800-200-ровно-9-0-2. Ростов-на-Дону. Те, кто ближе всего к Черноморскому побережью, звонит нам сейчас Евгений. Правильно, Евгений? Здравствуйте,
3: да.
1: Евгений.
3: Да.
1: Да, слушаю вас.
3: Здравствуйте, Маша.
1: Здравствуйте.
3: Вот самое удивительное, что все повторяется в этой жизни.
1: Так, что именно?
3: В детстве не брали на море. Вот сейчас мне 73. Не берут на море.
1: Кто,
3: Маша,
1: вас не берет? Кто смеет вас не брать на море?
3: Племянники, внуки и остальные члены вот этого.
1: Значит так, давайте мы с этим что-то сделаем. Во-первых, раз вы хотите, значит, вы еще в силах. Значит, желание не умерло, и физика тела позволяет. Я сейчас скажу обращение к вашим более молодым родственникам, а вы потом сможете найти эту запись на нашей странице в ВК, на Рутубе. Это никуда не уйдет. Товарищи родственники нашего слушателя «Комсомольской правды» из Ростова-на-Дону по имени Евгений, ну, побойтесь Бога! Что это такое? Отвезите человека на море. Это вообще в какие ворота лезть?
3: Повязка есть, Маша,
1: все
3: повязка,
1: есть, понимаете? Желание матрас. Главное. У них есть обязанность перед старшими. Есть «хочу», а есть слово «надо». Вы им покажите это. Потому, иначе мои имена и фамилии запишем и в прямом эфире произнесем. Напугайте их так.
3: За поддержку.
1: Да. Слушайте, ну мы тут как? Для того, чтобы друг друга поддерживать. Не вешайте нос, правда. Найдется выход. Главное, чтобы желание никуда. А на самом деле, какие вот пока не берут планы на лето?
3: Буду ходить. У нас ботанический сад рядом. Буду туда ходить. По теням шататься где-нибудь, может, с собакой, с креслом, с чаем.
1: Понимаете ли, Евгений, вот вы сейчас говорите, ботанический сад, Ростов, а я здесь, в Москве, ваш город волшебный, я его очень нежно люблю, воспринимаю уже как курорт. Вот это всегда для меня начало путешествия Ростов-на-Дону. Я его дерзкий город зову. Мне там так нравится, так мне там хорошо всегда. Поэтому есть люди в Москве, кто завидует вам, Евгений. Имейте это в виду, хорошо? Спасибо вам за звонок. 8-800-200-9702. Друзья мои, во ВКонтакте я слежу за голосованием. Давайте активнее, потому что время неумолимо идет к тому, что я буду подводить итоги. Проголосуйте, тут целый у нас вариант, целый набор, какие планы у вас на это лето. Работать все лето на море, путешествовать по России, за границу, дача. Кто на связи, подскажите. Санкт-Петербург. Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Мария.
1: Здравствуйте,
4: Алексей. Хорошего вам вечера.
1: И вам того же. Слушаю ваши планы.
4: Я очень много чего хочу. Я хочу поставить забор.
1: Кого хочу поставить? Подождите, не расслышала. Что поставить?
4: Забор.
1: Забор? Где забор поставить забор? Где забор?
4: Ну, вокруг участка своего.
1: Так, значит, работать на даче. Загнула палец. Дальше.
4: Так. Значит, хочу, чтобы хватило денег еще на маленький сарайчик. Надо доделать кое-что.
1: Какой вы хозяин, Евгений? Вот. У нас минута осталась, просто не хватает уже.
4: Хочу жену отправить спокойно. В Крым она собралась у меня в Общепарайский район работать. Воспитательница там.
1: Дочь или жена? Не расслышала кто.
4: Жена.
1: Но вы подумайте дважды, жену, чтобы не отпускать. 30 секунд, спасибо. А вот это тоже туда же, друзья мои. Я в Питер в отпуск собираюсь, да? Вот мы здесь сидим в Москве, и к нам приезжают, и ты иногда думаешь, почему ты не ходишь в эти прекрасные места? Это лучший город Земли. Извините, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, там был Воронеж, Курск. Ну, Курск нет, Курск вот, топчик для меня. К чему я веду дальше? А в Питере вы ходите в эти свои места, куда все, весь мир съезжается. Следующим блоке. Мы продолжим принимать звонки 8-800-200-9702.
5: Вопрос дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Спортивный комментатор Георгий Чурданцев о будущем российского футбола.
7: Футбол выигрывает команда. Для того, чтобы конкурировать с топовыми сборными, с Францией, Аргентиной, Бразилией и другими командами, нужно иметь топового игрока на каждой позиции и желательно, чтобы еще на замене были ребята, которые готовы были бы выходить и заменить там уставшего или травмированного. Поэтому, конечно, такой обоймы футболистов мирового класса, но мы объективно не располагаем. Это неплохо и нехорошо. Так было всегда. Сборная Советского Союза в свои лучшие времена, между прочим, тоже не отбиралась на чемпионат мира. Поэтому уровень футбола у нас достаточно приличный, но он не какой-то там запредельно высокий, но и тоже я против того, чтобы принижать умения и перспективы российских футболистов. Дай бог, что мы в обозримом будущем вернемся на международную арену. Надежды всегда есть. Я не веду переговоры с чиновниками мирового футбола, но ФИФА и УЕФА — две разные организации. Мировой футбол — это одна история, и там проще договориться. С УЕФА договориться по понятным причинам более сложно, потому что слишком много стран, которые занимают враждебные позицию, на них очень сильно влияет политика, хотя все говорят, политика вне спорта, но, к сожалению, это далеко не так, поэтому с ФИФА, я думаю, договориться было бы гипотетически легче, но для этого мы опять возвращаемся к пресловутому вопросу смены конфедерации, но это, я думаю, что сжигание мостов.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
5: Вопрос дня.
1: 8-800-200-9702. Какие планы на лето, друзья? Да, Анатолий из Воронежа, если вы нас сейчас слышите, вы были первым, кто дозвонился в «Вопрос дня». Наши дорогие, отзывчивые слушатели вам ответили. Пожалуйста, по поводу провоза ГСМ по мосту крымскому. Официально разрешено до 100 литров бензина. Сами собираемся в Крым. Ну и все остальные, тут тоже пишут, 100 литров можно провести через Крымский мост. Спасибо, ребят. Ну, это так приятно. Вот такое кросс-помощи через, в данном случае, чат Рутуб под нашей видеотрансляцией. Подписывайтесь, потому что я всегда читаю, стараюсь отвечать. Так, звонки у нас есть, планы на лето. Из Курска Роман дозвонился. А вы голосуйте пока. Роман, слушаю вас. Здравствуйте.
9: Оленегорск, Сейда озера.
1: Просветите, пожалуйста. Это север, юг, запад, восток. Ну, я же не могу все узнать, правда?
9: Ну, это как бы святое место считается, Самов, как бы, да, это самое пино население Сибири, Урала, точнее, южного, как
1: город,
9: бы, да, места.
1: Подождите, я набираю Оленегорск, город в Мурманской области, причем
9: Оленегорск,
1: Урал.
9: Оленегорск, да.
1: Да,
9: это
1: подождите.
9: Урал. Это Урал.
1: Мурманская область.
9: Ну, если сейчас это Урал.
1: Хорошо. Я сейчас говорю географию. Мы за звонок побыл. Хорошо. Так, все.
9: Там, понимаете, там самое забавное. Там этот Камачуртовский перевал, Голговский, как бы, да, там 30 километров примерно пешком идти из Оленегорска до этого, до Сейда озера. Да? Вот. И там, если не попасть вовремя, как бы, да, если попасть в конце июля, как бы, да, там уже заморозки сильные, как бы. То есть там люди замерзают. Там мемориальный табличек просто немедленно.
1: Там 94 километра к югу, подождите, там севернее полярного круга, примерно 94 километра к югу от Мурманска, Кольский полуостров. Хорошо, а там, стоит туда поехать?
9: Вы забейте Куйва.
1: Хорошо.
9: Отпечаток на столе Куйва.
1: Угу, забью сейчас.
9: Это прямо вот, грубо говоря, такая стояночка шикарная просто-напросто. Там
1: послушайте, Оленегорск и Куйва – это разные объекты, не связаны географически. Да, поэтому да, мы с вами говорим.
9: Куйва – это шаман, как бы, понимаете, в чем дело. Он на скале отпечатался, как бы, да.
1: А, все, дошло. В общем, вот вам еще один вариант, друзья мои, куда можно поехать.
9: Я просто уже был, как бы, да, так. И еще раз хочу.
1: Все, великолепная
9: природа.
1: Спасибо огромное за совет. 8 800 200 ровно 9702. Вологда на связи. Александр, здравствуйте. А что никто к себе не зовет? Александр, слушаю вас.
10: Я каждый год летаю в Египет, Турция.
1: Так.
10: В этом году в марте
1: в обе страны?
10: В Китае.
1: Подождите, в обе страны? Сейчас до Китая дойдем.
10: Не-не.
1: Или.
10: Либо Египет, либо Турция, да, каждый год.
1: А что вам больше нравится? Вот два конкурента в тур области.
10: А когда летал без детей, да, как-то нравилось больше вроде бы Египет. Лег, лежишь, море красиво, все хорошо. А с детьми все-таки больше нравится Турция, потому что больше парков, больше развлечений. Ну, вот если рассматривать Анталию.
1: Да, я понимаю, хорошо.
10: Алами,
1: точнее. Хорошо.
10: Вот.
1: Так,
10: в этом году
1: Китай?
10: В этом году впервые побывал в Китае в марте. И в этом году, опять же, да, уже в июле рассматриваю лететь с семьей. В Китае летал в марте с женой. Сейчас хотим уже лететь с детьми.
1: Так, вот. Неплохо в Вологде зарабатывают. Так, хорошо, я за вас очень рада.
10: Кредиты никто не отмечает. Кредиты никто не отменяет, поэтому взяли кредит.
1: Неприкрытая зависть сейчас прозвучала в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Про Китай все говорят только хорошее. Только хорошее.
10: Слушайте, я всегда думал, что это втридорого. Но когда мы в этом году с женой на 9 ночей уложились 115 тысяч, туда-обратно с отелем, с перелетами, это...
1: По-божески.
10: Это просто шикарно.
1: Это прям очень по-божески.
10: Это великолепно.
1: Угу.
10: Да, ну, если учитывая то, что, как вы говорите, сколько денег зарабатывают, сейчас мы полетим, это вот третий кредит одновременно выплачиваем из-за отдыха.
1: А вот, кстати, хороший вопрос. А стоит ли брать кредит на отпуск?
10: Ну, я уже, наверное, раз в 10 летал, ну, вообще, да, там, за счет этого времени, каждый раз кредит. Поэтому, ну, мне проще
1: взять... Ну, то есть вы их отдавали, раз вам их еще дают. Вывод я верно сделала?
10: Да. Конечно, да. Мне проще взять кредит и лететь, нежели копить. Да я не накоплю, всегда есть...
1: А жена поддерживает такой расклад?
10: Ну, она же льда со мной.
1: Ну, я на всякий случай, может, она вас ругает, а у вас какой-нибудь домострой, вы говорите, а ну, тесто должно быть у печи, как Филатов написал.
10: Нет.
1: Иди сольфеджио учи, вот так вот.
10: Да, и вот сейчас меня слушает мой сын Платон. Так, к слову, сейчас мы шли домой, он, когда узнал, что мы собираемся в Китай, расплакался, потому что хочет в Южную Корею.
1: Так, а сколько Платону лет? Я сегодня работаю с детьми.
10: 9 лет скоро будет.
1: Скажите Платону, что Корея в следующем году. Скорее, да, как немножко повременить. Китай сейчас топ, самое модное и перспективное место. Ему в Китае должно понравиться. Спасибо вам большое. Смотрите, как классно-то. А? Вот и мнение. Меня чего радует, что человек вообще даже не стесняется. Вот некоторые мужчины, я предполагаю, сказали бы, ну, я вот так, да, зарабатываю. А постеснялись бы признаться. Мне это очень нравится. Это правда, это честность, и, потому что это тоже метод. Ну, тем более в наше время. 8-800-200-97-02. Так, у нас остается совсем мало времени. Во ВКонтакте, пожалуйста, голосуйте. У нас тут борьба не на жизнь, а на смерть между вариантами. Поэтому давайте. У нас на связи какая? Анапа. Ну, это же вообще совсем, так скажем, издевательство звонить из Анапы. Отвечать на вопрос, какие планы на лето. Дмитрий, здравствуйте.
11: Да,
1: вы из Анапы планы... куда-то собираетесь? Откройте секрет.
11: Ну, мы здесь по месту, здесь у нас много замечательных мест. Как жители Анапы ездим купаться Утриш и Суко, самые лучшие места. Ну, это мое личное мнение. А так вообще погода, ни жарко, ни холодно, самое оно.
1: А скажите мне, пожалуйста, как у вас там сейчас в Анапе? Много туристов?
11: Ну, вот буквально за последние 5 дней прям видно набор туристов. Действительно, с каждым днем людей все больше и больше.
1: И цены растут? Растут?
11: Да нет, цены, в принципе, стандартные.
1: Да нет, мне просто сегодня сказали...
11: Не завышены.
1: Наш Субкор в Крыму сказал, что огурцы выросли в цене. Ну, не повсеместно, это его личное объявление, наблюдение было, то есть это не статистика, не официальное заявление. А в Краснодарском крае овощи сейчас нормально стоят, приемлемо?
11: Приемлемо, большой, огромный выбор, вообще проблем нет с овощами. Не знаю, может, кто-то дорого купил в каком-то магазине.
1: Возможно, но мне как раз вот спросила у второго человека, ну, то был Крым, а у вас Краснодарский край, все-таки как-то разные регионы, правда? Поэтому интересно полюбопытствовать. Спасибо вам большое. Слушайте, а вот жить в курортном городе, это как? Мне всегда было интересно.
11: Это на самом деле круто, я здесь живу 3-й год.
1: Откуда переехали?
11: С Донецка.
1: Так, и очень балдеете?
11: Ну, попробовали разные города. В Питере пожили год, в Ростове пожили 1/2 года. И потом случайно попали в Анапу на отдых и решили здесь заякориться.
1: Молодцы. Спасибо вам за честность и за свои идеи. Благодарю. Друзья мои, сейчас будет, наверное, последний звонок и последний призыв к голосованию во ВКонтакте, для тех, кто не слышал. Какие у вас планы на это лето? 8-800-200-97-02. Слушаю вас. Андрей, Ростов-на-Дону. Здравствуйте.
12: Ну, какой? Из-под Уфы-то звоним вам.
1: А, из Уфы. Ну, перепутали Ростов-на-Дону с Уфой. Что же мы? Тоже живые люди, имеем право.
12: Урал же, вы что? Средний Урал, ты что, вымыт вот это?
1: Вы Николай, правильно? Николай?
12: Николай, да.
1: Да, ну просто, да, я поняла, звонок не совсем тот выявился. Хорошо, Николай, вы куда собираетесь на лето? На дачу, как я поняла?
12: А нет, я собираюсь работать на пляже спасателем.
1: На каком пляже, если не секрет?
12: Ну, у нас там муниципальный пляж есть.
1: Угу.
12: Ну вот я там буду работать на пляже.
1: А у вас уже есть такой опыт работы спасателем?
12: Ну я вообще-то работал на Каме, на Волге,
1: так,
12: в Казани, на Берчелнах спасателем. А это до старости лет, там мне уже 70 лет доходит. Я вот типа на старости лет решил, думаю... Да, я думаю, это
1: молодостью тряхну, да. В данном случае молодостью. Спасибо большое. Я тут же набрала пляжи Уфы и скверы. Красота-то какая, друзья мои. Вон, пляж Гольфстрим у них есть, понимаешь? Пляж песчаный, берег солнца. Чего только нет в Уфе. Спасибо вам большое. Вот человек работать будет. Тряхнет стариной. Так, иду во ВКонтакт, подводить итог. Какие планы у вас на это лето? Итак, у нас что в вариантах? Поеду на море, буду работать, буду путешествовать по России, отправлюсь за границу. Ну, давайте посмотрим результаты. Работать все лето будет... Нет, я начну с конца. Рыбалка, природа, шашлыки 9%. И то же самое 9% проводить время с семьей, детьми и внуками. Что-то маловато, нескрепно как-то. Заниматься домом и ремонтом и путешествовать по России будут 11,5%. Поедут, и столько же поедут на море, 11,5%. Отправиться за границу, 13,5%. Ничего не планируют, почти 16%. Дача! Yes! 20,45%. И работать все лето планируют 36,6%. Две цифры процента. Так, кто у нас побеждает в итоге? Ну, конечно же, работа. Мы с вами трудоголики, друзья мои, и это прекрасно. Работать все лето. Спасибо большое. Итоги дня вернутся завтра.
5: Вопрос дня. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Николай Севастьянов о возобновившихся ударах между США и Ираном.
13: Мы нечто подобное видели уже неоднократно за то время, пока действует вот это очень условное, неформальное на самом деле фактически перемирие. То есть у нас есть постоянные так или иначе удары по каким-то иранским катерам, по береговым объектам. Иран, в свою очередь, может поразить какой-то объект в странах Персидского залива и так далее. И это все воспринимается как такой уже вполне устоявшийся переговорный фон. Цель Трампа все та же, это выйти из истории и не быть проигравшим в глазах А избирателя и Б региона. Как ему это делать, он по-прежнему не очень, судя по всему, понимает и пытается таким образом, как ему кажется, улучшать переговорную позицию, но на самом деле этого не происходит. Все действия, которые в данный момент США делают против Ирана, они никоим образом не приближают никакую сделку, потому что Иран занимает довольно в этом плане принципиальную позицию, и несмотря на то, что иранская экономика несет довольно существенные потери от того, что происходит в виде иранской блокады, Иран считает, что у него есть время, есть достаточно временного ресурса для того, чтобы американцы слишком устали от происходящего и пошли именно на условия Тегерана.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
14: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
5: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
5: Об атаках.
8: Украинские беспилотники оставили без электричества часть Запорожской области. Дроны атаковали местную энергосистему и повредили несколько объектов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, специалисты уже оценивают масштаб разрушений. Предварительно никто не пострадал. Александр Бастрыкин поручил проверить дело об осквернении памятника бойцам спецоперации в Подмосковье. Поводом стали сообщения в соцсетях о мужчине, который повредил мемориальный комплекс в Орехово-Зуеве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Глава ведомства потребовал от руководителя областного управления предоставить подробный доклад о расследовании. Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье об осквернении памятников защитникам Отечества, а центральный аппарат взял дело под особый контроль.
5: О Ближнем Востоке.
8: СМИ сообщили, что представители США и Ирана встретятся в Швейцарии на следующей неделе. По данным французского телеканала BFM TV, дипломаты проведут прямые переговоры для обсуждения будущего мирного соглашения. Источник отметил, что глава пакистанского МИДа уже запланировал поездку для подготовки этой встречи. Ранее Исламабад выступил главным посредником в урегулировании вооруженного конфликта между Вашингтоном и Тегераном. А Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном будет подписано в воскресенье.
15: о вирусах.
16: Новая вспышка лихорадки Эбола в Конго предсказала масштабную мировую пандемию. Очередная эпидемия возникла из-за серьезных уязвимостей в международной системе здравоохранения. Об этом заявили в программе глобального здравоохранения Совета по международным отношениям. Эксперты подчеркнули, что ситуация обнажила полную неготовность планеты к гипотетической болезни X. К этому дню в африканской стране опасной инфекцией заразились более 600 человек. Сама лихорадка унесла жизни 130 пациентов.
15: Обо всем.
16: Полнометражный художественный фильм снимут по книге Тиграна Киасаяна. Будущую картину посвятят истории любви режиссера. Об этом на кинофестивале в Сочи сообщила главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонен. Его жена не уточнила дату появления на экранах. По ее словам, литературные мемуары выйдут в свет этой осенью. Тигран Киасаян ушел из жизни в сентябре прошлого года.
15: О валютах.
16: Официальный курс доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82,97, юаня 10,61.
15: О погоде.
16: В Москве сейчас плюс 17 градусов, завтра до 18 тепла, пасмурно, сильный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге плюс 16, в воскресенье до 22 со знаком плюс, облачный и небольшой дождь. Больше новостей читайте на КП.ру.
15: Вопрос дня.
1: Добрались. 8-800-200-97-02. И сильно извиняюсь, друзья, но вопрос сегодня звучит следующим образом. А какая у вас зарплата? Ну, то есть сколько вы зарабатываете? Я сейчас все объясню, почему вдруг тут вот какие новости. Вы звоните пока 8-800-200-97-02. Средняя зарплата в России в 2026 году приблизилась к 113 тысячам рублей. Однако медианный заработок оказался почти вдвое ниже – 65 тысяч 900 рублей. Разница в 47 тысяч. Это говорит о серьезном неравенстве доходов и не отражает, конечно, реального заработка большинства работников. Об этом говорят и эксперты. Эксперты, в первую очередь, по поиску работы, профессора финансовых университетов. В общем, правда, многие говорят об этом. И по данным Росстата, средняя зарплата, которая составила 113 тысяч рублей в 2026 году, как-то противоречит банковской статистике. Там она очень явно показывает, что медианная зарплата россиян находится на уровне, ну, округляем, 66 тысяч рублей. Как поясняют эксперты, такая разница подсказывает, насколько неравномерно распределены доходы на рынке труда. Как высчитываются эти 113? Складывают всех – бедных, богатых, много зарабатывающих, мало зарабатывающих – и делят на их количество. Незамысловатые, конечно, исчисления. А вот если по-тоненькому подойти, да, по тонкому льду, то есть с нюансами, все совсем по-другому. Поэтому вопрос и встает вот так, чтобы ответить по-честному. У нас есть такая возможность, нас слушают по всей стране. Какая у вас заработная плата? Вы можете менять свое имя, просто называйте, ну, наверное, локацию, где вы живете, да, и область, в которой вы работаете. Хотите с подробностями? Я не настаиваю. Вольному воля. 8-800-200-97-02. Есть уже звонок из Ростова-на-Дону. Георгий, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
1: Сколько вы зарабатываете, Георгий?
17: У меня зарплата 70-200.
1: 70 200 рублей. То есть вы буквально вот находитесь на той планке, которую выдают на самом деле все эксперты. Да. А в какой области, если можете сказать, вы работаете?
17: Ну, транспорт, логистика, водитель погрузчик.
1: Угу. Пятидневку работаете? То есть полный рабочий день?
17: Ну, не пятидневка, два график, но по 12 часов.
1: А, ну, то есть, считай, вот, я поняла, перерасчете то же на то же, там плюс-минус получается, не так, что, ну, я работаю один день в неделю и при этом зарабатываю столько. Мне нужно было знать объем.
17: Нет.
1: Да, объем. А, скажите, пожалуйста, для Ростова-на-Дону эти деньги, как можно охарактеризовать эту сумму? Средняя, достойная, ну, ниже среднего?
17: Это ниже среднего для Ростова.
1: Ну, потому что Ростов-то мы понимаем, какой город, во-первых, огромный, во-вторых, цены там, я думаю, не очень маленькие. Но я не знаю, как в сравнении с Москвой. Вы можете назвать какой-то ориентир для меня? Ну, например, я не знаю, бутылка молока, батон сколько стоит?
17: Батон, ну, средний нарезанный, стоит 54 рубля.
1: Ну, чуть чуть-чуть дешевле, чем в Москве. Ну, у нас тоже можно найти за 54, но это так уже будет, да, скажем, сероватый. Вот. А так вот, ну, да. 64 за 70 и дальше. Я что-то дальше, прям мне уже плохо от этого становится. Спасибо вам большое за звонок. Вот вам Ростов-на-Дону, пожалуйста. Сразу город-миллионник сейчас Ростов-на-Дону, я полагаю. Не буду сейчас умничать, точно не знаю. 8 800 200 ровно 9702. Михаил из Уфы, здравствуйте.
18: Здравствуйте, меня зовут Михаил, я из города Уфа.
1: Угу.
18: Я вам могу сказать так, ну, примерно, получается, у меня, давайте скажу, в год, 2600.
1: В год?
18: 2600, да. В год, почему?
1: Вы что, издеваетесь? Да. Я сейчас калькулятор должна открыть, Михаил.
18: Ну,
1: хорошо.
18: У меня зарплата в декабре была, например, 553, по-моему.
1: Так,
18: вы потому там... Потому что премия годовая, угу. Потому что переработка оплата была. Mm-hmm. Поэтому я вам говорю в среднем. Месяц
1: отпуск, ну вот я беру, значит, на 12 совсем. Делю. 2 миллиона 600 тысяч. Это получается где-то 216 тысяч у вас в месяц.
18: В среднем получается, да.
1: Вы там сидели, играли в песочек и скважину нашли, что ли? Откуда в Уфе у вас, вернее, в каком вы?
18: Я работаю вахтой на севере.
1: А ты хитруля, а? Как я говорю своему ребенку. А чего вы тогда Уфу-то обозначили? Может, вы там, как нам вчера...
18: Живу я в Уфе.
1: Да, я это понимаю. А на севере чем занимаетесь? Вот, кстати, это интересно. Давайте серьезно теперь.
18: Я небольшой руководитель в одном из начальных компаний Роснефти.
1: А в Роснефти вот эта руководительная зарплата 216? Или есть куда расти, и там дальше уже... Или дальше топ-менеджментские зарплаты? Расскажите нам про это.
18: Ну, как бы я менеджер. Менеджер просто работает по вахте. Вот. И получается, ну, не крупный, но менеджер все-таки.
1: Хорошо. А сколько так... получает тот, кто под вами? То есть ваш подчиненный первого звена, если вниз
18: спускаться? У меня нет подчиненных. Я работаю с подрядчиками.
1: Господи, помилуй. Так с какой же стороны мне к вам подобраться-то, а? Я хочу понять порядок зарплат, а вы мне не помогаете. Вы мне только палку в колесо вставляете. Хорошо.
18: Да, я сам...
1: Сам запутался.
18: Нет, почему?
1: Скажите мне вот о чем. Для Уфы 216 тысяч. У вас семья есть?
18: Сейчас нет.
1: Ну, для одного тогда
18: детей
1: что
18: тоже
1: я буду?
18: Нет.
1: Вам хорошо, да?
18: И мне не хватает.
1: А вот это интересный момент. А расскажите нам, почему вы думаете, что вам не хватает? Ну, почему это видно?
18: Ну, потому что вы видели цены там на автомобили, например.
1: Ну, да, я понимаю, но автомобили это не то, что...
18: На квартиры сейчас.
1: Так, квартира у вас есть своя?
18: Да.
1: Хорошо. Автомобиль есть свой?
18: Сейчас нет.
1: А на что вам, на что вы тогда тратите, что вам не хватает, если вы один со своей квартирой?
18: На жизнь.
1: Ну, конкретно, на булку с маслом вам не хватает? Или на поездку в Объединенные Арабские Эмираты? А, сейчас туда и особо не надо.
18: Ну, я там был раз 5, наверное. Я там учился в свое время даже 2 раза по месяцу.
1: Это вообще, это вот идешь и каждый раз такая, ой, открываешь новый сундук. Спасибо вам большое. Да, друзья мои, 8800 200 ровно 9702 проверила. Я не ошиблась. Подождите, вот, Ростов-на-Дону, а то тут открылся Ростов-Великий, и, соответственно, так... Да, больше миллиона. Миллионник. 1 143 123 человека. Это за 25-й год. Тоже надо проверять и, как говорится, подтягиваться. Итак, кто сколько зарабатывает? В своих комментариях на наших официальных аккаунтах в Рутубе и во ВКонтакте под видеотрансляциями можете тоже оставлять свои комментарии, если... Соответственно, вот уже пишут, кайфуша, наверное, жестко. Вахтовик обычно должен хорошо зарабатывать. В советское время, честно сказать, деньги гребли, не граблями. Вот как-то так. Все в моей голове, живут духовным. Илон нищеброд. Я даже не с первого раза это. Юмор наше все. 8 800 200 ровно 9702. Тамбов на связи. Наталья, здравствуйте. Слушаю вашу зарплату.
19: Я работаю... Да, зарплата. Значит, я работаю в высшем учебном заведении. Uh-huh. Федеральный бюджет его финансирует. А зарплата, сейчас скажу, по-моему, 41 150. Это полторы ставки.
1: 41? Еще раз цифру.
19: 41 150 рублей. Это 1,5 ставки. Я не преподаватель, это администрация, ну, учебно-методический отдел.
1: Ясно. Так, подождите, это у нас получается университет. Университет, да, в Тамбове. 41 тысяча даже для Тамбова, я просто хорошо очень знаю Тамбов, я там регулярно бываю, для Тамбова это вообще мало. А 1,5 ставки, ну, это сколько вы работаете?
19: Нет, там, понимаете, как это 1,5 ставки, я так говорю, ну, надбавки делают, да.
1: То есть а, да, я поняла.
19: К этим пресловутым 27, вот там, значит, добавляют, там одна надбавочка, другая надбавочка.
1: Скажите мне, Наталья, пожалуйста, ну, я услышала, что это федеральное финансирование, а скажите, а почему вы по-прежнему там остаетесь?
19: Ну, понимаете, как я всем говорю, своим сотрудникам, у всех свои причины и резоны. Ну, понимаете, это работа, особо работы не разбежишься. Если какие-то бюджетные организации, там и того меньше даже есть зарплаты.
1: Угу.
19: То есть, ну, бюджетные, вы сами понимаете, то есть это регулярные выплаты, это больничные, что при наличии детей немаловажно, да и сами мы болеем.
1: Да,
19: вот.
1: Да.
19: Это условия труда более-менее нормальные, не как в, там, допустим, где-то на складах и в магазинах, и в мороз, и в жару. Ну, то есть вот альтернативы такие. Либо это сетевые магазины, да, там те же пятерки, магниты, угу, где, сами знаете, обещают много, а в результате они получают еще, наверное, меньше меня. Вот. Либо это, ну, те же вот Wildberries, Озоны, все эти,
1: ну, я
19: склады.
1: Понимаю. Это как говорят, знаете, вот в регионах говорят, я прям, меня аж трясет, когда я слышу эту фразу, работа на хозяина. У меня это сразу перекликается.
19: Ой, не-не-не, я все время говорю, у меня нет хозяина.
1: Рабовладельческий строй, да-да-да. А, Наталья, спасибо вам большое. Я вам желаю здоровья. Ну и, конечно, надеюсь, что вот, ну, относительно новый губернатор, он там как-то подсоби. Очень надеюсь на это, правда. Потому что не чужой для меня город. Я там и росла, и могилы моих родственников там, и в области, и в самом городе, и родные люди тоже там. Друзья мои, у нас с вами остается буквально несколько секунд до конца этого блока. В следующем я начинаю принимать вновь ваши звонки с этим сакральным вопросом о вашем заработке. 8 800 200 ровно 9702. Жду.
5: Вопрос дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
20: Я Стас Михайлов. Вы слушаете Радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Политолог-международник Елена Супонина о желании Трампа выйти из конфликта с Ираном победителем.
21: Трамп с периодичностью 3-4 дня последний месяц заявляет, что вот уже через те же 2-3 дня будет подписано мирное соглашение с Ираном. И даже сейчас, когда он пытается сдержать израильского премьер-министра Бениамина Нетаньяху с тем, чтобы он не бил по Ливану и не наносил ответные удары по Ирану, то текст звучит такой, что ну подожди немножечко еще, вот сейчас будет мирное соглашение и все будет хорошо. Но израильтяне тоже, как и иранцы, этому не верят и продолжают бомбить Ливан, а теперь еще беспилотник сбили, который летел со стороны йеменских хуситов в сторону Эйлата. То есть у израильтян появляется все больше поводов ответить и непосредственно Ирану снова, и другим его союзникам, помимо ливанской Хизбаллы. Вообще складывается впечатление, что Иран и Израиль уже готовы к тому, чтобы вновь ввязаться в драку, а Трамп делает все возможное, чтобы отложить начало этого захватывающего действия, потому что у него, видите ли, чемпионат мира по футболу, у него собственный день рождения, у него день независимости. Ему очень не хочется, чтобы ему испортили праздник.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
1: Марии нужно счеты из-под стола достать. Цифры, пишет наш слушатель около видеотрансляции на Рутубе, который идет. Заходите, подписывайтесь. Честно признаюсь, Нико, я вот сколько меня не учили в детстве, со счетами так ладу не дала. Я сразу калькуляторным человеком стала. Новое поколение было. Итак, друзья мои, у нас вот какой вопрос. Сколько вы зарабатываете? Потому что посчитали, что, мол, средняя зарплата 113 тысяч в месяц. В 5 отраслях она выше 200 тысяч, и это Росстат сказал. А мы Росстату говорим: ребят, ну так показатель средних зарплат очень условный ориентир серьезного материального благополучия. Потому что на самом деле получаются совершенно другие цифры. Минус 47 тысяч. И мы сейчас их слышим. Поэтому мы решили привлечь наших слушателей и показать вам, уважаемый Росстат, да и все те, кто нас слушает, сколько на самом деле получают те или иные представители тех или иных отраслей в тех или иных регионах федерального эфира радиостанции «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Денис, здравствуйте.
0: Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, могу сказать так, что для Москвы у меня зарплат, оклад 150 тысяч рублей.
1: Оклад. Это важно. Да, давайте скажем людям.
0: Это важно, угу. Потому что за вычетом налогов и алиментов за одного ребенка у меня на руки выходит чуть меньше 100 тысяч. Вот. И этот оклад у меня, скажем так, с весны 22 года. Вот в начале этого года оклад стал 200.
1: А скажите мне, пожалуйста, а помимо оклада есть какие-то гонорарные штуки у вас? Обычно когда оклад?
0: Ну, какие-то годовые премии, там, условно, 50 тысяч, вот, есть ДМС.
1: Вот, это важно. Вот,
0: график 5-2.
1: А в какой области трудитесь?
0: Область IT, вот, скажем так, я специалист, средней руки.
1: Хорошо, уважаемый специалист.
0: Все и понемножку.
1: Средней руки, все и понемножку. Ну, вот здорово, что вы про Москву сказали. Меньше 100 тысяч на эти деньги. Как вам живется? У вас съемная квартира или своя, учитывая, что развод, наверное, был в прошлом, раз ребенку алименты платите?
0: Квартира, скажем так, досталась по наследству.
1: Так, уже хорошо. Слава богу, москвич, значит, так.
0: Вот, ну, как говорится, хватает. На свои хотелки хватает.
1: Ну, это хорошо, это приятно слышать, Да, и что и на элементы, и на свои хотелки. Но мне кажется, все равно мало, меньше 100 тысяч в Москве. Но если это снимать, арендовать квартиру, это вообще не вариант. Вообще
0: это уже не вариант.
1: А давайте я вам сакральный вопрос задам, мужской, так сказать. Как часто и какое мясо вы едите в неделю? Только не говорите, что вы вегетарианец, а то у вас там птицы поют.
0: Нет, последний раз мясо вот так вот, чтобы стейк говядина, я кушал давненько.
1: Хорошо, вот, говядина – это, кулинария. Это, как говорится, больно. А, готовая еда, где есть мясо, котлета.
0: Ну, скажем так, да.
1: Ясно. Спасибо вам большое. Огромное спасибо. Это важно. 8 800 200 ровно 9702. Волгоград, Тимофей, здравствуйте. Так, рассказывайте, что можете, Тимофей, что у вас с деньгами?
2: Я хочу спросить, с деньгами у нас не ахти, не шва. 30 тысяч у нас. Где вы берете 100 тысяч средний, я не знаю.
1: Не мы, Тимофей, вот Волгоград, сразу говорю, город миллионник. Росстат, да, я не работник Росстата.
2: Да, я понимаю, но почему-то 30 тысяч как-то является вроде нормой работы.
1: Подождите, Тимофей, сейчас я вот так застыну и осознаю это. 30 тысяч, да. Вот в вашем, в вашей системе координат, потому что вы наслышаны здесь, наслышаны там, 30 тысяч – это для Волгограда вроде как норма. Я верно все поняла?
2: Это не я говорю, это кто-то говорит, ваши там Росгосстат или кто там еще, я не знаю.
1: Да нет, давайте, я еще раз вам сейчас расскажу. Тимофей, видимо, вы не сначала слушали. Смотрите, по данным Росстата, это не мы, Тимофей, поставьте галочку. Средняя зарплата, это когда собрали всех нас и поделили на всех нас в 26-м, составила 113 тысяч. А при этом по реальным цифрам она составляет максимум 70.
3: А у меня 30.
1: А у вас 30 в крупнейшем городе Российской Федерации. В какой области трудитесь, Тимофей? Откройтесь.
3: Я работаю на РЖД.
1: Угу. То есть государственная компания. А вы высоко...
3: Ну, я не знаю, государственная. Много тут всяких компаний.
1: Это естественный государственный монополист, она не может быть частной. Ну, хотя я уверен, что там частный капитал, конечно, есть. Ну, ладно, не об этом речь. А скажите мне, пожалуйста, вы высококвалифицированный работник? Знаете, как в анкетах пишут? Либо вы рабочий. Вот кто вы, ну, если можно?
3: Пожалуйста, секрет мне. Сливщик. Знаете такую профессию?
1: Сливщик-разливщик, я верно услышала?
3: Да.
1: Нет,
3: да,
1: я не знаю. Разливщик. Расскажите, пожалуйста.
3: Это цистерна приходит на склад топлива.
1: Ага.
3: Я ее сливаю в емкость подземную. А потом эту солярку заправляют тепловозы, которые ездят по нашей великой стране.
1: Понятно. Ясно. Ну что ж, 30 тысяч вам...
3: На миллионы.
1: Я поняла. Спасибо вам большое за звонок. Вот Волгоград отметился. 8 800 200 ровно 9702. Екатеринбург с нами на связи. Антон, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Откуда вы? А, Екатеринбург, да. Ну вот, крупные города прям пошли, смотрите. Столица Урала. Что у вас, Антон?
4: Да. Ну что у нас? Зарплата, вот как в предыдущем, соглашусь, совсем ниже некуда называется.
1: 30 тысяч тоже, да? Или где? Планка.
4: Ну, примерно, да. 34-33.
1: А где работаете, кем?
4: В Следственном комитете водитель.
1: Господи. Леша, тебе повезет сейчас, я чувствую. СК. Хочется сказать спасибо, до свидания. Простите меня, пожалуйста.
4: Иногда также хочется сказать спасибо, до свидания.
1: За этот... А почему вы так не говорите? У вас вот, ну не знаю, какие-то, может, преференции, какой-то соцпакет махровый просто. Я не знаю, может, он там... как-то вам нравится просто чисто. Такое что же может быть?
4: Работа так-то нравится. А условия нормальные, зарплата вот только не очень.
1: Обещают повысить?
4: Нет, не обещают.
1: Приходится...
4: Преференции немного, просто немножко добавочных дней к отпуску, не как обычно.
1: А,
4: плюс 8.
1: Я понял, как у учителей, да, я понимаю, о чем речь. А скажите, пожалуйста, приходится подрабатывать? Или вы не можете, ну, потому что вы в СК, несмотря на то, что водитель? Ладно, молчу, я поняла.
4: Не будем видеть,
1: не будем. Не будите лихо, пока оно спит тихо. Спасибо вам большое. Вот Екатеринбург, друзья, географию почувствовали? Почувствовали, да. Давайте еще вот Саратовская область, центральную Россию перемещаемся обратно. Дмитрий, здравствуйте.
22: Здравствуйте.
1: Ну, вы нас порадуете, Дмитрий?
22: Да, ну не очень сильно.
1: Ну хорошо.
22: Смотрите, вот я тоже в техникуме работаю, мастер производственного обучения.
1: Так.
22: Там в среднем зарплата 35 тысяч рублей. Вот. Но, опять же, почему у нас, как вот я мастер производственного обучения, почему у нас не остаются такие привилегии, как у преподавателей в школе? Почему те учителя, которые учат детей после 9 класса, 10-11 класс, это дети, а у нас дети приходят, это значит не дети. Вот.
1: А какие преференции? Вы можете конкретизировать? Интересно, отпуска большого нет, как у учителей в школе? Или
22: нету. То есть преподаватели в школе, они уходят на... Ну, то есть 25 лет стажа, они уходят на пенсию. Преподаватели в техникуме, в колледжах, они этих привилегий не имеют.
1: А вы не хотите пойти в школу преподавать? Вы можете?
22: Ну, я могу, да, но а почему такого нету?
1: Не, я понимаю, что вот это обостренное чувство справедливости, нет, вообще не другие. Ну, может, повзрослее, посамостоятельнее уже. Не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, правда.
22: Ну вот я тоже спрашиваю, а почему у нас государство не может там, ну, сделать такие же там, ну, не привилегии, скажем так, а мы же такие.
1: А права,
22: людей,
1: я понимаю, права.
22: Да.
1: Спасибо большое. Вопрос прозвучал, и я совершенно не против этого вопроса. 8 800 200 ровно 9702, снова Москва, Марат.
23: Да, здравствуйте.
1: На нас с вами ответственность, последний звонок. Чем порадуете, Марат?
23: Да порадую, зарплатные свои порадую. Да.
1: Давайте.
7: Ну, работаю строителем. На двух работах работаю. Основная профессия.
1: А строителем вы прям вот стоите, мастерком, цемент, камень?
7: Ну, я был 20 лет назад. 20 лет назад я приехал в Россию гастарбайтером.
1: Смотри, снизов вышел.
7: Компании.
1: Так, а кем вы сейчас работаете?
7: Сейчас главный инженер крупной строительной компании.
1: Да вы просто у нас образец. Сколько получаете, Марат, эту минуту осталось, не узнаю главного.
7: Ну, оклад 385, оклад минус налог, ну, плюс.
1: А вы как, подтвердили бонусы. Свое образование или получили в России, раз гастарбайтер?
7: Да, я получил в России, МГСУ закончил.
1: А во сколько лет вы получили это образование? Это меня уже распирают.
7: В 25.
1: В 25, вот только поступили в 25, получается. Ну, или вот как?
7: Нет, я в 19 приехал.
1: Вы приехали в 19. Я вот все узнал. Марат, спасибо вам большое. Ну, хоть знаешь сегодня, что ребенку расскажу на выпуске. Марат, спасибо огромное. Так, друзья мои, спасибо всем, кто позвонил. Ну, а итоги дня вернутся завтра.
9: Вопрос дня. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
10: Я Андрей Малахов. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович об информационной войне с Украиной.
24: Сообщения с украинской стороны я бы отключал и стирал, не читая, потому что это голая пропаганда. Когда что-то сегодня говорит противник, это он сегодня нас отвлекает от чего-то более важного. Основной инструмент информационной войны сейчас – это настроение. То есть нас нельзя победить на поле боя, это правда, это не пропаганда, это правда. Но можно поменять настроение, чтобы и человеку привить чувство страха, чувство неуверенности, чувство усталости. И вот в ближайшие 2 месяца это будет полный рост, потому что перед выборами, напомню, по осени будут выборы, лодку будут раскачивать там, как нам и не снилось.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
25: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
9: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
10: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
9: В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии с новостями Борис.